0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки ВОС, где ему доложили об освобождении Константиновки в ДНР. Российские военнослужащие уничтожили на аэродроме два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Военно-морской флот России должен быть в состоянии нанести критический ущерб любому потенциальному противнику. Такая задача содержится в основах военно-морской деятельности на период до 2050 года. Об этом заявил глава морской коллегии Николай Патрушев. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки в ДНР. Президент назвал взятие этого населенного пункта ключом к освобождению всей территории республики. «Это первый, но очень важный этап в уничтожении формирования ВСУ», – сказал президент. «За последнее время полностью завершено, по его словам, освобождение Луганской Народной Республики. Продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории ДНР, Запорожской, Херсонской областей. С начала года бойцы взяли под контроль 133 населенных пункта и более 3000 квадратных километров в Донбассе и Новороссии. Значительно расширена и полоса безопасности в наших приграничных территориях с Украиной», добавил президент. По словам Путина, чем активнее ВСУ будут пытаться бить по объектам инфраструктуры, тем больше будет становиться полоса безопасности на сопредельной территории.
2: Вооруженные силы России продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции. А освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Город, мы все с вами это хорошо знаем, является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса. 20,5 тысяч домов, но в таком населенном пункте, как Сумы, а это областной центр, 30 с небольшим тысяч, то есть сопоставимые величины. И взятие Константиновки войсками южной группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску. Другим укрепрайонам на Донбассе является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики. Что касается создания полосы безопасности, вернусь к этому еще раз, то это также является важной частью решения общих задач. Соединение воинские части группировки войск «Север» с ней успешно справляются и продолжают отодвигать формирование противника от российских границ. Решающая роль в этом принадлежит, безусловно, нашим солдатам и офицерам, которые в ходе боевых действий проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность и любовь к родине, войсковое товарищество и боевое братство. Я прошу передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно. И, разумеется, как я уже говорил, всех наиболее отличившихся необходимо представить государственным наградам.
1: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что для подкрепления своей лжи о мнимых достижениях Украина может предпринять диверсионно-террористические действия, и к ним нужно быть готовыми. Так, в городе Токмак Запорожской области боевики накануне намеренно ударили беспилотниками по рынку. Погибли 5 мирных жителей, 18 раненых, есть тяжелые. Ну а в Курской области подорвали автомобиль с главой Рыльского района. Пострадал чиновник и его водитель, а также находившиеся рядом прохожие. Следователи сейчас работают на местах происшествия, устанавливая все обстоятельства атак. В российском МИДе пообещали привлечь к ответственности всех причастных к военным преступлениям киевского режима, а также призвали международные структуры осудить удар ВСУ по Токмаку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
3: Еще одно бесчеловечное преступление представители киевского режима совершили в Токмаке Запорожской области. С помощью беспилотных летательных аппаратов они нанесли удар по городскому рынку. Есть погибшие и раненые. Их количество уточняется. Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами работают на местах происшествий. В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз.
1: Пострадавшим в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области окажут всю необходимую поддержку. Это касается и денежных выплат, и медицинской, и психологической помощи, заявил вестям губернатор Евгений Бальцкий. Российские военнослужащие уничтожили на аэродроме два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота подтопленные 10 безэкипажных катеров. Средствами ПВО за неделю сбиты 72 управляемых авиабомбы, оперативно-тактическая ракета, 3 крылатые ракеты большой дальности и около 4000 беспилотников самолетного типа. За день ПВО уничтожило 188 украинских дронов. Бойцы группировки войск «Восток» в течение недели освободили населенные пункты Новоскельтоватая, Писанцы, Богодаровка и Александровка Днепропетровской области, а также Новоселовка, Ровное, Лесное и Копани Запорожской области. Ударили по живой силе и технике 15 бригад ВСУ. Потери Киева составили свыше 3000 боевиков, 17 бронемашин, 62 автомобиля и 9 орудий полевой артиллерии. Военно-морской флот России должен быть в состоянии нанести критический ущерб любому потенциальному противнику. Такая задача содержится в основах военно-морской деятельности на период до 2050 года. Документ рассмотрел Совет по стратегическому развитию ВМФ. Как подчеркнул помощник президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, предусмотрено наращивание боевого состава группировок и приоритетное развитие беспилотных комплексов.
4: Число основных приоритетных целей государственной политики в области морской деятельности отнесены поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане, укрепление военно-морского флота в качестве важнейшего инструмента внешней политики, обеспечение России международного статуса великой морской державы.
1: Министр обороны провел рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота. Андрей Белоусов отметил, что защита объектов инфраструктуры является одной из приоритетных задач. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Председатель совета директоров московского футбольного «Динамо» Александр Ивлев категорично высказался о возможности трансфера Константина Тюкавина в «Зенит». Ранее агент футболиста заявлял о том, что петербургский клуб именно сейчас очень хочет совершить этот трансфер. Хотелось бы поставить в этой истории точку. «Динамо» нынешним летом не рассматривала и не будет рассматривать возможность продажи Тюкавина ни в один российский клуб. Это исключено. Рассчитываем, что Константин именно в составе «Динамо» выиграет трофей. Такая задача стоит перед командой, приводит слова Ивлева «Спортэкспресс». Тем временем «Спартак» и «Зенит» проявляют интерес к крайнему нападающему Фенербахче Дорджелису Нене, сообщает турецкое издание «Хюриет». Российские клубы уже начали переговоры через агента. Фенербахче оценивает малийского футболиста минимум в 25 миллионов евро. Немецкий футбольный союз проинформировал о намерении провести переговоры с Юргеном Клоппом после расторжения контракта с Юлианом Нагельсманом. Последний был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии после вылета Бундестим с ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира на стадии 1/16 финала. Немецкий футбольный союз отметил, что Клопп готов занять эту должность. Международная шахматная федерация отстранила на 2 года, один из которых условно, 14-го чемпиона мира россиянина Владимира Крамника. Причина – нарушение этического кодекса, а конкретно публичные обвинения в адрес чеха Давида Навара и американца Даниэля Народницкого в нечестной игре без доказательств, а также отказ сотрудничать с расследованием комиссии по честной игре. Крамник заявил о том, что в ближайшие дни намерен подать апелляцию. В завершении тенниса на Уимблдоне в пятницу состоялись матчи третьего круга. Роман Сафиулин в 3 партиях обыграл Жоао Фонсеку и теперь сыграет с Новаком Джоковичем. Даниил Медведев неожиданно в 3 сетах уступил Яну Ленарду Штруфу. В женском турнире свои матчи проиграли Екатерина Александрова и Анна Калинская. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
1: По данным центров ФОБОС, Петропавловске, Камчатском и Магадане. Сегодня днем до плюс 11, временами дожди. В Екатеринбурге плюс 23-25, кратковременный дождь. В Сургуте также дожди и грозы, плюс 22 градуса. В Мурманске 17-19 тепла, временами осадки. В Ярославле до плюс 24, вечером дождь. В Воронеже до 30 градусов тепла, кратковременный дождь и гроза. В Волгограде воздух прогреется до 35 градусов, осадков не ожидается. В Краснодаре плюс 26-28. В Москве и Санкт-Петербурге днем плюс 20-22 градуса, низкое давление, временами дожди.

0: нас с вами, мужчины.
1: И все прилагают усилия, чтобы как бы сохранить вот этот брак, да, чтобы не было развода. И еще, значит, что скажут люди? То есть вот общественная...
0: Какая замечательная,
1: да,
0: фраза.
1: Что же скажут люди, да. Вот, кстати, это не только во время разводов, а вот эта фраза, это определение, она проецируется на разные другие события, ее проецируют. Что скажут люди? То есть вот общественное мнение. То есть это, это плохо, это вот плохо. Вот люди будут говорить, вот они развелись. А почему развелись? Это уже вторично и третично, скажем так, да. Вот что скажут люди.
2: Я не понимаю, почему ты так радуешься.
3: Знаете, приятно упасть с интересной женщиной.
4: «Мужские грезы». Программа Дмитрия Чернова.
0: Помнишь ли ты такой фильм замечательный под названием «Белые росы»?
1: Да.
0: Я напомню нашим слушателям, ну и тебе заодно, что там главный герой в исполнении замечательного Всеволода Санаева пытается как раз, значит, сохранить брак своего среднего сына, которого играет Николай Караченцев. И у него там есть замечательный монолог, который он адресует, кстати, вот своей невестке, чтобы они не вздумали, значит, там разводиться, потому что у них ребенок и так далее.
5: Маруся! Поди-ка сюда. Что это вы? 6 годов прожили, и вдруг позориться. Какая тебе любовь надо? Бабе дети надо, и мужик. Под 40 скоро стукнет, она любиться задумала. У вас же дочка. Ты бы об ней-то подумала. Как ей без отца-то?
6: Это Вишкина дочка.
5: Ах ты, стерва.
6: Стерва.
5: Вот что. Ваське же только не проговорись. Чтоб я больше не слышал об этом ни от тебя, ни от кого. Чуешь? Господи, твоя воля.
0: Если на Кавказе в семье уже дети родились, вот такая вот семья имеет возможность расстаться?
1: Или все-таки, и расстаются, конечно.
0: Или все-таки нормы какие-то существуют?
1: Нет, расстаются, но это самый болезненный момент. Вот и говорят, вот дети, а как же дети, а как же дети? Ну, теперь выбор, значит, сохранить семью ради детей или все-таки развестись. Понимаешь? Это вот тоже такой момент очень.
0: Но не существует, что ли, скажем, там каких-то негласных кодексов семейных, там каких-то правил, которые, знаешь, там...
1: Хочешь, не хочешь, а ты не должен разводиться, потому что у тебя,
0: значит, раньше за дети... развод на Кавказе сразу кровная вражда наступала, что кланы начинались там...
1: Ну, это тоже стереотип.
0: Стереотип. Да, но до сих пор не существующие
1: правила. Не, ну, да? в любом случае всегда пытались минимизировать. Разводы пытались минимизировать, тем более, когда дети. Вот ты вспоминал фильм, ты вспомнил «Белые росы», а я вспомнил «Кавказскую пленницу», когда, значит, товарищ Сахов говорил Шурику, что типа, слушай, посмотри в окно, что делается. В нашем районе ты уже не встретишь дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов, он ему говорил. Может быть, там, где-то высоко в горах, но не в нашем районе. Это я вот к разводам и к этим вопросам.
7: Ну, посмотри в окно, что делается, да? Нет, в нашем районе вы уже не встретите этих дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов. Может, где-нибудь высоко в горах. Понимаете ли, так это, ну, не в нашем районе. Вы что-нибудь обнаружите для вашей науки?
8: Полезем в горы.
7: Ну, правильно, да. Это ваша работа, да. Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, понимаете ли. А мы здесь работаем, чтобы сказку сделать были, понимаете ли, а?
1: Времена меняются. 21 век на дворе. Понимаешь, сейчас немножко все по-другому. Но традиции пытаются хранить и хранят. И, ну, время вносит свои коррективы.
0: Мне всегда казалось, что в семьях кавказских существует такой, знаешь, кавказская семья – это как чемоданчик с двойным дном. То есть внешне всегда у меня никогда не вызывало вопросов. У меня, у моих родителей супружеская пара была дружеская из Дагестана. Я даже подумать не мог, что вот эти люди могут когда-то там развестись. Это все, это монолит. Кавказская семья – это монолит. Вот русская семья, тут туда-сюда, как говорится, да, попроще здесь отношения.
1: Ты зря так говоришь. Нет, почему? Что значит попроще?
0: Ну, потому что вот то, что я сейчас вижу, то, что происходит особенно с молодым поколением, да, это просто вызывает ужас и воспаление глаз. Потому что молодые люди 10

0: представь себе, 8 браков из 10 распадаются в течение первых 3 лет. Катастрофа.
1: Ну, у меня нет статистики по Северному Кавказу. К сожалению, я тебе не могу ничего сказать.
0: А я тебе уверяю, что там другая совершенно статистика. Я не знаю, какая...
1: Ну, может, не в таком количестве, конечно.
0: Вот именно. И вот здесь хочется понять, в чем причина. Почему, где, что и как доработать нужно нам, может быть, глядя на как раз опыт кавказских семей.
1: Наверное, мы с тобой сейчас вернемся к тому, с чего мы начали, что все закладывается с молодых ногтей в семье.
0: То, к чему сейчас и государственная политика, между прочим, да, на всякий случай, да, ориентирована именно на это. Но одно дело, когда ты с высокой трибуны все это декларируешь, а другое дело понять, как это должно работать-то вот на уровне, так сказать, уже отношений. Как это объяснить маленькому ребенку? И поэтому я и привел в начале программы пример того, как запросто и просто это объясняет отдельно взятый человек, то есть тренер в секции для будущих маленьких каратистов.
1: Ты знаешь, и мне, и брату с детства родители говорили, что семья – это самое главное, что есть у человека, да, когда вот человек женится или выйдет замуж. Всегда боготворите жену, любите детей и делайте все для семьи, все и всегда. И это говорилось очень часто, когда нам было, я не знаю, когда мы были совсем маленькие, когда мы ходили в школу. Там, я не могу сказать по поводу и без повода. Ну, наверное, была какая-то причина или какие-то разговоры вот во время. То есть не просто так вот взяли, вот, Коля, подойди, пожалуйста. И вот всегда, вот, когда ты женишься, значит, должен беречь, лелеять свою жену, любить ее и так далее. Нет. Ну, вот, к слову, пришлось, что называется. И тогда вот родители говорили, это я помню точно, да. Ровно так же, как они говорили мне и брату, что вот когда говорим о любви к детям, да, чтобы прививали любовь, вот говорили нам всегда так, что на этом свете только вы вдвоем. Ты и твой брат. Это плоть и кровь. Всегда любите друг друга. Всегда помогайте друг другу. Что бы ни случилось, какие бы обстоятельства ни происходили, с чем бы вы ни сталкивались в этой жизни, какие бы жены вам ни попались, иногда бывают, да, вот всегда ни на что, ни на кого не обращайте внимания. Всегда поддерживайте друг друга. Всегда помогайте друг другу. И вот то же самое в части семьи, то, о чем я говорил. Всегда говорили, что семья – это главное. Любите жену, любите детей и делайте все для своей семьи.
2: Мужские грезы.
1: Наверное, подводя итог, я просто хотел сказать, коль скоро мы говорили о Кавказе, о Южном Кавказе и больше о Северном Кавказе, что на Кавказе действительно высокий индекс устойчивости семьи. Это факт.
0: Какая хорошая фраза. Индекс устойчивости семьи.
1: Красиво.
0: Очень красиво.
1: Да, видишь как.
0: Коль, спасибо тебе большое, что сегодня пришел. Не поленился, пришел в студию и рассказал все, как говорится, как есть на самом деле. Я уверен, что сегодняшняя наша программа не последняя в этом смысле. И самые лучшие образцы, и самые лучшие примеры из всего того хорошего, что мы сегодня наблюдаем из жизни Северного Кавказа и вообще кавказских наших республик, мы обязательно должны заимствовать. Потому что что самое главное? Самое главное – семья.
1: Да, это главное.
0: Большое спасибо Николаю Мамулашвили, моему другу, как я говорил уже,
1: и брату,
0: да, автору и ведущему программы «Кавказский акцент» и многих других замечательных программ в эфире «Радио России». Друзья, это не точка. Мы в следующей программе обязательно еще продолжим наш разговор с Николаем. Не знаю, правда, в каком формате это будет, но обязательно хочу спросить и задать ему еще несколько любопытнейших вопросов на тему семейных традиций и семейных ценностей. Поэтому программа «Мужские грезы» на сегодня с вами прощается и встречаемся через неделю.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что он рос без отца, что стал Джеймсом Бондом со второй попытки, что так и не получил Оскара. Пирс Броснан, Джеймс Бонд, номер 5. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Первый цветной фильм, который он увидел, назывался «Голдфингер». Агент 007, герой Шона Коннери, в очередной раз спасал мир и покорял красавиц. И 12-летний мальчик по имени Пирс Броснан в небольшом кинотеатре на лондонской улочке Потни-Хай-стрит даже и представить себе не мог, что через 3 десятилетия сам сыграет эту роль.
2: Из интервью Пирса Броснана. Быть может, это прозвучит нескромно, но я хороший отец, поскольку старался всем своим 5 детям дать то, чего сам был лишен в детстве, поскольку своего отца никогда не видел. Он ушел от нас с мамой, когда мне не было и года. Мать решила попробовать еще раз устроить личную жизнь, уехала в Лондон и отдала меня бабушке и дедушке. Так я оказался в ирландском городе Наване, почти все жители которого трудились на крупнейшей в Европе шахте Тара. Когда бабушка и дедушка умерли, пришлось кочевать по родственникам, тетям, дядям. Дальше был пансион, где практиковали телесные наказания. Я чувствовал себя очень уязвимым и одиноким и мечтал о возвращении к матери. Именно поэтому во взрослой жизни, в любимых женщинах, я искал прежде всего материнскую доброту и поддержку.
1: Когда Пирсу исполнилось 11, его страдания наконец закончились. Мама забрала его к себе в Лондон, где ей снова удалось выйти замуж. Актер вспоминал, что в то время частенько дрался. То однажды утром из-за бутылки молока, которую у него пытался отобрать соседский мальчишка, то из-за девочки, которая ему очень нравилась. В юности у Пирса были длинные волосы, серьга в ухе и обидное прозвище «Церковная мышь». Он и правда еле сводил концы с концами. Именно в то время он впервые и увидел фильм о Джеймсе Бонде.
2: Из интервью Пирса Броснана. «Я не хотел непременно быть агентом 007, но именно тогда было посеяно зерно любви к кино. А потом я открыл для себя Клинта Иствуда, Стива МакКуина, других звезд. Решение стать актером далось мне нелегко, поскольку я по натуре своей достаточно скромен и застенчив. Что, не верите? Я долго и упорно постигал драматическое мастерство, учился владеть своим телом, голосом.
1: После окончания Лондонского центра драматического искусства играл в театрах, на телевидении. А потом его первая жена, американская актриса Кассандра Харрис, уговорила его уехать в США, где его ждала удача. В сериале «Ремингтон Стил» Броснан сыграл роль мошенника, который выдает себя за хозяина сыскного агентства. Впрочем, номинального, поскольку все дела ведет талантливая дама-детектив Лора Холт.
3: Интуиция вас не подвела. Мне нужны драгоценности. Но не для себя. За скромное вознаграждение я намерен вернуть их законному владельцу, государству ЮАР.
4: Похитив их?
3: У похитителей.
4: Это уже детали. Вы вор.
3: Вор — это Кестлер НФ, а я художник.
1: Именно в сериале «Ремингтон Стил» на эффектного актера обратили внимание продюсеры Бондианы. Но он был связан контрактом с телекомпанией NBC, снимавшей сериал. Роль досталась Тимоти Далтону, а Броснан стал Бондом лишь в 1995-м, сыграв в фильме «Золотой глаз».
2: Из интервью Пирса Броснана. «Я 5-й по счету Джеймс Бонд в этом киносериале. Но для меня всегда существовал только один Бонд – Шон Коннери. Тем не менее, настал мой черед. Эта роль была мне словно предназначена судьбой. У фильмов был огромный успех. Целое поколение воспринимает меня как Бонда. Даже в самых глухих уголках Папуа-Новой Гвинеи я слышал «Эй, Бонд!»

0: Увы, успех был омрачен тяжелой потерей. Ушла из жизни жена Пирса Броснана. Кассандре было всего 42. Актер, привыкший к тому, что есть женщина, которая его всегда поддерживает, вдруг остался один на один с жизнью и с тремя детьми, своим и двумя приемными. Переживал страшно, но траур не может длиться вечно. Со своей второй женой Броснан познакомился случайно. Девушка-журналистка брала у него интервью. «Я себе пообещал, что больше никогда не женюсь», – сказал он в той беседе с Килли Шей Смит. Она ждала, пока он изменит свое мнение, долгих 7 лет. В августе 2001-го они поженились. К тому времени у них уже было 2 сына.
1: Из интервью Пирса Броснана. «Я дважды нашел свою любовь. Хочу напомнить дамам, что красивые мужчины далеко не всегда оказываются непостоянными партнерами. Возможно, они гораздо вернее и надежнее некрасивых. Устав от постоянного женского внимания и натиска, они пытаются спрятаться за свою единственную даму сердца и не высовываться лишний раз из укрытия».
0: После «Золотого глаза» Пирс Броснан сыграл еще в 3 фильмах о Джеймсе Бонде, а потом передал эстафету Дэниелу Крейгу. К тому времени Броснан был достаточно знаменит, чтобы самому выбирать себе роли. Всего на его счету более 70 фильмов, самых разных, остросюжетных, «Афера Томаса Крауна», «Человек ноября», романтических, «Законы привлекательности», комедиях, таких как «Армагеддец», лентах для детей, «Перси Джексон» и «Похититель молний», и даже в музыкальных. Броснан сыграл в фильме «Мамма Мия» по песням Аббы.

0: Увы, критики вокальные таланты Броснана не оценили. За этот фильм актер был удостоен антипремии «Золотая малина» за худшую мужскую роль. При том, что на его счету нет ни «Оскаров», ни «Золотых глобусов». Сейчас снимается крайне редко, живет с супругой на Гавайских островах.
1: Из интервью Пирса Броснана. Есть замечательная фраза из фильма «Серая сова», в котором я сыграл главную роль. Человек становится тем, что он мечтает. Ты мечтал хорошо. Мне кажется, что я мечтал хорошо. Ну, а что касается ролей в кино, как сказал однажды мой коллега Майкл Кейн, актер никогда не перестает быть актером, просто перестает звонить телефон. Поэтому я готовлюсь к этим дням. Мне есть чем заняться. Рисую, вожусь в саду. К тому же у меня дети, внуки, а быть дедом, поверьте мне, тяжелее, чем работать на британскую секретную службу.

0: История возникновения ислама на Кавказе.
1: Ислам очень глубоко впитался в народную культуру дагестанцев. Недаром вот среди этнографов распространено мнение о том, что Дагестан – это самая исламская республика.
0: Исламовед Ахмед Ярлыкапов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Кургана. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
2: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
3: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
2: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда. Радио России. Общество. Коллекционер.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Николай Мамулашвили. С удовольствием хочу представить сегодняшнего гостя. Это Арамис Каримов. Известный коллекционер, популяризатор истории русского фарфора, исследователь, автор и издатель журнала «Фарфор, керамика, стекло», основатель сообщества «Фарфоровый клуб». Арамис, здравствуйте. Рад встрече и возможности пообщаться с вами.
5: Здравствуйте, Николай. Взаимно рад.
4: Вы в разговоре с моими коллегами как-то сказали, я вас процитирую, я очень проникся тем, что, живя в 21 веке, могу приобретать вещи 18 века, которые были изготовлены во времена Екатерины II, российской императрицы. И меня это так поразило, что я начал коллекционировать фарфор. И я это вот к чему. Как определяется цена сравнительно, ну скажем так, молодого фарфора, созданного в конце 20 века? Как отличить простую статуэтку от ценного экспоната? Кстати, после программ с вашим участием этот вопрос наши радиослушатели задают чаще других вопросов.
5: Я сторонник все-таки получения предварительных знаний, потому что здесь начинающий коллекционер, он может стать жертвой мошенников. Вы не представляете, какое невероятное количество фарфора сейчас подделывают советского периода статуэтки. А вот я был в коллекции, где 80% статуэток поддельные, представляете? А человек вложил не

0: Дореволюционный сервиз работ
1: группировки «Юг» Киев потерял около 1500 боевиков, 2 танка, 22 броневика, 164 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса в регионах. Как сообщили в правительстве, Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Основное внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края, где в настоящее время сохраняется напряженная обстановка в части топливообеспечения. Главы регионов доложили о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов. Норматив продаж дизельного топлива на биржевых торгах в России планируют снизить с 16 до 10%, сообщили в Минэнерго. Также правительство временно снизило норматив обязательных продаж на биржевых торгах бензина 5 класса с 15 до 10% от объема производства. В Кабмине заявили, что принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября. Церемония народного прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи начнется через несколько часов. Ранее в Тегеране прошел митинг в поддержку властей страны. С верховным лидером приехали проститься представители около 100 стран. В церемонии принял участие и зампред Совбез России Дмитрий Медведев. Он отметил, что скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался давлению со стороны США и других стран.
2: Мы скорбим вместе с народом Ирана в связи с трагической, мученической гибелью верховного руководителя и великого аятоллы Саида Али Хаменеи, и разделяем вашу скорбь. Но эта скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался тому давлению, которое было организовано Соединенными Штатами Америки и другими присоединившимися странами, выстоял в этой борьбе, и я уверен, в конечном счете победит.
1: В Тегеране Дмитрий Медведев также встретился с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом. Он выразил признательность за участие в церемонии прощания с Хаменеи, поблагодарил Россию за поддержку, а также высказался за сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС. Траурные мероприятия в Иране продлятся до 9 июля. В этот день состоится погребение аятоллы в его родном городе Мешхеде. Первоначально похороны планировалось провести в марте, но в последний момент власти Исламской Республики приняли решение о переносе траурных мероприятий, объяснив это большим количеством желающих проститься. Столичный регион ожидает прохладные и дождливые выходные, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Виной всему, по словам синоптика, станет приближающийся циклон.
3: Ожидается дождь, который будет только усиливаться. И за сутки ожидается до 11 литров воды на метр площади. Возможно, гроза. В сумерках будет плюс 16-19, а в дневные часы посвежее до плюс 19-22, что на несколько градусов ниже климатической нормы. В воскресенье дожди продолжатся, прогнозируется еще до 9 литров небесной влаги. Под утро 14-17, а после полудня плюс 18-21. Начало следующей недели также будет дождливым и нежарким.
1: Как отметил Тишковец, июльская погода будет в столице переменчивой. Помимо обильных дождей, жителей Москвы ждет заметное понижение температуры воздуха. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. На Уимблдоне в пятницу состоялись матчи третьего круга. 132-я ракетка мира россиянин Роман Сафиулин уверенно обыграл 24-го сейного Жоао Фонсеку 6-3, 6-3, 6-3. И за выход в четвертьфинал сразится с Новаком Джоковичем. Даниил Медведев проиграл Яну Ленарду Штруфу 6-7, 6-7, 5-7. В женском турнире Екатерина Александрова уступила Иви Йович 3-6, 6-3, 4-6. А Анна Калинская Белинди Бенчич 4-6, 6-4, 6-7. Счет супер тайбрейка 6-10. Футбол. Магомед Аздоев близок к переходу в Краснодар. Клуб согласовал с 33-летним полузащитником контракт на 2 года, сообщает инсайдер Анар Ибрагимов. Напомню, сейчас Аздоев находится в статусе свободного агента после ухода из греческого клуба ПАОК. «Зенит» намерен усилить позицию опорного полузащитника, сообщает РБ «Спорт». Возможно, приглашение игрока, который участвует на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. По информации Мутко, против шорт-листе петербуржцев представитель клуба «Сан-Паулу» и сборной Парагвая Дамиан Бабадилья, а также Эрик Лира, представляющий «Крус Асуль» и сборную.

0: сборной Мексики. Капитан сборной Хорватии Лука Модрич не подтвердил завершение карьеры после вылета своей команды от Португалии на чемпионате мира. «Сейчас не время говорить о моем будущем, вы скоро все узнаете», — приводит слова Модрича авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Напомню, контракт Модрича с Миланом истек 30 июня. Четырехкратный победитель супервеломногодневки Тур де Франс Крис Фрум объявил о завершении карьеры. Напомню, в августе прошлого года Фрум на тренировке попал в аварию, в результате которой получил серьезные травмы и с тех пор не участвовал в соревнованиях. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, сегодня, 4 июля, в Хабаровске до плюс 28 градусов, облачно с прояснениями, вечером возможен дождь и гроза. В Челябинске 23-25 дождливо, в Новосибирске воздух прогреется до плюс 30, осадков не ожидается. Дожди пройдут и в Петрозаводске, там всего 16-18, тепла в Оренбурге до плюс 30, в Казани до 28 градусов. В центре Поволжья осадков не будет, а вот на юге Европейской России повсеместно дожди и грозы. В Ростове на Дону плюс 30, в Севастополе 28 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге и Москве временами дожди, днем с грозой плюс 20-22 градуса. Ветер будет слабым, атмосферное давление ниже нормы. В данный момент в столице плюс 19, идет слабый дождь.

0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
1: Если будешь продолжать болтать, пропустишь завтрак.
2: А что случилось, Ной?
0: Продавец дождя. Радиоверсия спектакля Московского драматического театра имени Станиславского по одноименной пьесе Ричарда Нэша.
2: С каждым днем, с каждым часом мы приближаемся к солнцу. Но прежде чем мы столкнемся с ним, земля лопнет от жары.
3: Ты в этом уверен?
0: В самый разгар страшной засухи в доме фермера Карри появляется человек, предлагающий продать столь необходимый всем дождь. Но есть одно условие.

0: ходят кони и дети.
1: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
2: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
3: Нам очень нравится ваша работа.
1: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
5: Ржавчина. Добрый вечер, дорогие друзья.
6: Здравствуйте, люди. Мы скучали.
5: Так точно. 19:22 московское время, пятница. Главный радио страны, а это значит, что вы слушаете «Ржавчину». И с вами в студии Илья Канавин, Александр Анушкин.
6: Сегодня у нас все, как обычно, всегда у нас критически несправедливо мало времени. Мы не будем его тратить на всякую билиберду, а сразу обозначим то, от чего мы откажемся в нашей программе. А сегодня мы точно не будем говорить о том, что за 6 месяцев из колледжей Югры, внимание, тест на географию, отчислены 383 студента, и все они поступили по школьным аттестатам, полученным в...
5: Тест на географию 2 сейчас.
6: Таджикистане. Вот такое вот безусловное, очевидное совпадение. Как это получилось? Отправимся ли мы в Таджикистан выяснять, каким образом люди, получившие образование там, оказываются в Югре? Нет, делать мы этого не станем.
5: Нет, еще узнаем что-нибудь лишнее. Значит, в Британии женщины смогут претендовать на собственность мужчин при расставании, даже если пара не в браке. Местный Минюст заявил, что новые нормы позволят жертвам домашнего насилия смелее разрывать отношения, даже когда они финансово зависят от партнера. Вот, мне кажется, тут вообще это...
6: Слово «смелость» здесь, по-моему, главное.
5: Не про смелость, не про насилие. Главное здесь это «смогут претендовать на собственность». Вот что тут главное.
6: Ладно, не зубоскаль.
5: Я чую.
6: Не будем мы еще говорить про Финляндию. По той простой причине, что туда теперь можно ввозить ядерное оружие. Раньше это было нельзя, вот теперь, оказывается, можно. Это вовсе не туристический такой ход маркетинговый, а вполне себе государственная политика. То, что касается туристического маркетинга, алкоголь и сигареты в известном количестве туда, как нельзя было ввозить, так и по-прежнему нельзя. А почему?
5: Нельзя.
6: Потому что курить вредно.
5: Нет, ты помнишь из «Брата» сцена, когда у Сухорукова там американские таможенники что-то спрашивают, там карантин, а он так участливо у них интересуется, болеете, да? Вот. У меня все время на границе автомобильной с Финляндией, Российской Федерации и Финляндии, значит, финны отжали баночку брусничного варенья, который вез в подарок в Финляндию.
6: Ну, подарил просто не раньше.
5: Да, потому что брусники у них своей много, а тут я еду еще, значит, со своей брусникой. Наверное. Ладно. Короче, вот о чем вы узнаете. Оживление на фронте и в тылу. Наша армия наступает. Киев довольно ярко теперь горит по ночам. А в Монако, это далеко от Киева, но только кажется, значит, СБУ убивает украинских олигархов на деньги Евросоюза и США. Вот, прекрасная картина, значит, и все военные аналитики и политические тоже сходятся в одном, что время затишья закончилось. А вот что нас ждет остаток лета и осенью, как раз будем разбираться сегодня.
6: Ох, и заплел, да, лихо заплел. Ну, что, это называется, как это?
5: Метапозиция.
6: Давление эскалации называется, да. Так, следующая наша тема. Весь континент страдает от жары, Европе особенно достается. Там просто беда. Выясняется, что там вот в Старом Свете люди в значительной своей части живут без кондиционеров. И это не только дома, но и на

0: работе. Во-первых, выяснилось, что это дорого, а во-вторых, не поверите, ну, в общем, такое впечатление, что там просто люди не нужны. А если верить зеленым писам, то они просто вредны, да, на самом деле. Поэтому зачем им не то, что комфортные условия, зачем им вообще выживать? Да. Ну, поговорим.
1: Да, давай. Тут много интересного, и не только про Европу. А здравоохранение в России станет, по идее, зоной свободной от трудовых мигрантов. А почему? Потому что приезжие специалисты не всегда могут подтвердить свои дипломы, что уж говорить о знаниях и умениях. И это уже заметили на собственной шкуре, я бы даже так сказал, тысячи россиян. Проблема вышла на федеральный уровень, и депутаты хотят обновить перечень профессий, закрытых для мигрантов.
0: Ну и весь второй час, как мы и обещали неделю назад, об информационных и когнитивных войнах. И в этих рамках поговорим об очень многом. Бензиновые истерики, съемках прилетов, подделках, фейках, в которых буквально тонем, они просто сыплются из всех утюгов. О том, как правильно этой волне противостоять, волне и войне, какие существуют простые и не очень механизмы самозащиты и противодействия, это очень все сложно и очень болезненно. Почему мы, речь сейчас о стране, пока в роли все время обороняющихся, все время догоняющих и все время реагирующих, вместо того, чтобы что-то самим создавать.
1: Вот так, в принципе-то, все рассказали, формальности соблюли, поехали.
2: Ржавчина.
1: И начинаем, как и планировали, с военной тематики. Да, военной тематики в широком смысле слова. Здесь и обстановка на фронте, и обстановка в тылах противника. Тылы эти безразмерные. Давайте сразу справочку.
2: Наша справка.
3: Армия России продолжает продвижение вперед на фронтах СВО. За эту неделю удалось освободить несколько ключевых населенных пунктов и в целом улучшить тактическое положение на театре военных действий. Параллельно с этим большая работа идет и в тылу противника. Только за одну ночь по Киеву и его окрестностям, по данным Министерства обороны, выпущено 74 ракеты разных типов и 496 дронов. Удар высокоточным оружием большой дальности и БПЛА стал ответом на террористические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре России. Поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и области, а также военные аэродромы в ряде областей. Среди уничтоженных целей – заводы, на которых противник собирает дроны и ракеты. Но тыл Украины – это сегодня вся Европа. И там тоже не самая спокойная обстановка. Средь бела дня в Монако в результате теракта тяжело ранен украинский олигарх Вадим Ермолаев и члены его семьи. Ермолаева называют одним из самых богатых людей страны, а под его контролем, помимо прочего, сотни мошеннических колл-центров. Скорее всего, теракт организовали спецслужбы самой Украины. В недавней истории Ермолаева жесткий публичный конфликт с Зеленским.
1: Ну вот такое вот, да, многоуровневое нечто, да, и вот в этом нечто мы сейчас попробуем разобраться с помощью нашего гостя. Рады приветствовать на прямой связи со студией Радио России военного корреспондента RT.Doc Александра Харченко. Александр, добрый вечер.
0: Александр, добрый вечер. Рады вас слышать.
4: Рады, что пригласили.
0: Как вы относитесь к этой волне, которую я описываю так? Financial Times сообщила. Да, вот уже сколько? Недельки две, наверное, нам рассказывают западные СМИ о том, что перелом в войне, Украина отрабатывает, забирает больше, чем Россия отвоевывает, и вообще подавляющее преимущество в воздухе, вдруг полученное Украиной. Что вообще происходит?
4: Ну, давайте скажем сразу, что Financial Times ориентируется все-таки на карты, которые в публичное пространство выкидывает разведка Украины, да, и там они, понятное дело, не будут признавать многих очевидных вещей. То есть они сказали, что вот в предыдущем месяце, то есть в июне, Украина отвоевала больше, чем Россия, соответственно, освободила. Но это не так. А потому что, ну, те, кто составляет карты на Украине, они очень не хотят попасть на передовую, поэтому выкидывают, на самом деле, недостоверную информацию. И в этом я смог лично убедиться в том же самом Красноармейске, когда сидел, вот смотришь карту украинскую, открываешь, и там дом, в котором я сидел, был помечен как...
0: Сижу я как-то в Красноармейске, читаю Financial Times.
4: Да. Да, открываешь такое. Вот это территория под контролем Украины, да? А смотришь, штурмовик напротив тебя российский сидит и спрашивает, а сколько ты здесь находишься? Он говорит, 3 месяца уже. Угу. Такой, а, понятно, значит, все-таки врут наши украинские картографы, да, которые... Ну, они не любят признавать своих поражений, понятное дело, иначе им денег Запад не будет давать. Поэтому вот это вот пресловутое то, что Украина каким-то образом больше завоевала земель, чем Россия освободила, это все... фейк. Ну, это действительно, потому что давайте там к линии фронта перейдем. То есть под Покровской, Днепропетровской области уже получается то, что южнее, вот через реку наши войска подошли. Значит, продвижение в той же самой Константиновке. Это не просто какие-то слова, это все подтверждено фото-видеофиксацией, то есть российские штурмовики... с флагами и так далее. Продвижение возле Волчанска. Так или иначе, продвижение в районе Красного Лимана и даже на Купинском направлении тоже есть продвижение. Это, опять же, то, что подтверждено средствами фото- и видеофиксации. Но понятное дело, что Украина не считает это доказательство. У них, видимо, то, что Зеленскому на стол кладут, то они на картах и рисуют. Ну, не будут же они своего лидера там разочаровывать. Поэтому вот легенды своей придерживаются.
0: А Александр...
4: ситуация другая.
0: А вам не кажется, что помимо вот этой очевидной очевидности существует еще другая, что для того, чтобы вытребовать больше денег, нужно создавать некую информационную, так сказать, площадку, некую информационный конструкт. И над ним сейчас работает вот там западная пресса, особенно глобалистская пресса, очень энергично. Они готовят какую-то очередную большую порцию денег для Украины таким образом.
4: Ну, конечно, давайте просто вспомним вот эти 90 миллиардов евро, да, как их очень тяжело искали, выделяли там, и насколько большой был дискурс вообще в Европе, стоит ли этим заниматься. И вы должны понимать, что Запад выделяет деньги только успешным проектам. Mm-hmm. То есть они не хотят вкладываться в того, кто проигрывает. И если Украина и не побеждает на линии фронта, им нужно создать медийный образ победителей. Вот.
1: Ну, то есть для поэтому кого война, этим... а для кого инвест-стратегия, да, все-таки? Потому что, ну,
4: конечно,
1: вкладывать в того, кто заведомо проиграет, ну, прям, скажем, глуповато.
4: Да, поэтому всеми силами сейчас, вот даже тот же самый бензиновый кризис, да, который пытается нам устроить ВСУ. Для чего? Для того, чтобы сказать, вот, смотрите, России плохо.
1: Мы ломим.
4: Значит, ситуация в корне изменилась, и вот сейчас вот пойдем вперед. В этой логике, чтобы закрепить свои медийные успехи, Украина действительно должна перейти в контрнаступление.
1: Александр, времени очень мало, вопросов очень много. Вот в этой, именно в этой концепции, да, о которой мы сейчас говорим, вот такой вот большой, прям красивый удар по Киеву, который был нанесен на этой неделе, насколько он спутал вот эти вот карты, инвестиционные планы?
4: Ну, инвестиционные планы точно спутал, потому что, если вы заметили, Украина недавно объявила о том, что она будет экспортировать, в общем, она будет поставлять оружие на зарубежные рынки, да, то есть там направлять в Европу и так далее. Они где-то должны производить это оружие, ну, соответственно, в своих мощностях. Там в том же самом Киеве, поэтому минимум удар по обороноспособности Украины был нанесен, причем достаточно существенный. Понятное дело, что беспилотники у Украины от этого удара не исчезнут, они будут продолжать их производить, но возможности отправлять в другие страны свое современное вооружение у Украины-то сократились, и, ну... Это очевидно, что удар пришелся по военным объектам, то есть поэтому военные возможности Киева были сокращены.
0: Ну да, а разве не значительная часть беспилотников для Украины сейчас производится за пределами самой Украины?
4: Это очень такой сложный вопрос, потому что действительно Киев во многом сидит на западных поставках, ну, как это не то, что там все дроны прям привозят там в коробках, и просто украинские операторы достают и отправляют в нашу сторону.
1: То есть некая отверточная сборка там все равно происходит, да?
4: Конечно, есть отверточная сборка, то есть, ну, условно там, давай так, мозги там приходят из Европы, а крылья делают все-таки на территории Украины, да, ну там, конечно, все гораздо сложнее, но я просто утрирую.
1: Ну да, мы упрощаем для понимания. Александр, для вот понимания. Еще для понимания тоже важная вещь, вот прям времени очень жалко мало, касаемо случая в Монако, да, с подрывом вот этого Вадима Ермолаева и сопровождающих его лиц, это же тоже, в общем, очень сильный удар по проукраинскому лобби, потому что уже открытым текстом и не только журналисты на Западе говорят о том, что это все дело рук СБУ. То есть, получается, мы вам даем деньги, а вы на эти деньги у нас дома устраиваете теракты, блин.
0: И нерушимые правила ломаете, то есть плюете на устоявшиеся нерушимые совершенно законы. Слушайте, олигархи в Монако экономили на охране, это я так шучу, да, там не нужна была охрана, что они делают?
4: Но нерушимое правило у Зеленского только одно – это остаться у власти любыми путями. Сами знаете, что недавно и Залужный сказал, что он пойдет в президенты. И что такое олигархия по-украински? Это в первую очередь деньги на предвыборную кампанию. И поскольку Ермолаев, он не питал теплых чувств к Зеленскому, мне кажется, что это вот такой превентивный удар, ну, первый такой шаг в этой предвыборной кампании Зеленского, типа «так». Кто против меня, задумайтесь вообще, а вы выживете после выборов или до выборов вообще доживете? Поэтому это все укладывается в такую концепцию, как остаться Зеленскому у власти. Вот ни больше, ни меньше, поэтому я так вижу эту ситуацию.
1: Ну, то есть довольно глупо, но эффективно, да?
4: Ну, а у Зеленского другого пути нет. Если его сместят с президентского кресла, вы думаете, ему дадут там спокойно дожить свои, ну, там, до седых лет?
1: Да. Конечно, нет, вряд ли. Он, мне кажется, настолько неудобная фигура для
0: Запада. В истории с выборами есть одна загвоздка. Никаких выборов на Украине не предполагается и не планируется.
1: Выборы
0: все вот эти вот, да, тоже имеют, на мой взгляд, совершенно другую подоплеку. Все эти разговоры про Залужного, который сказал «да» целому Зеленскому. Ермолаев, который вообще не был никогда замечен ни в какой политической деятельности, он вообще-то не до олигарх, потому что олигарх на Украине — это человек, владеющий медийными ресурсами. У Ермолаева их никогда не было.
1: У него зато у сына колл-центр.
0: А колл-центры — это серьезная история. Да. Что он наговорил в Эстонии, тоже большой вопрос.
1: Спасибо большое, Александр. Александр Харченко, военный корреспондент RT Doc, был у нас в эфире. Ну, вот мне на самом деле, я сейчас, может, какую-то, ну, не христианскую вещь скажу, мне нравится, когда украинцы гнобят украинцев еще и на территории Евросоюза. Мне кажется, надо эту практику всячески приветствовать, при возможности поддерживать и, в общем, если можно помочь, то помогать.
2: 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Ржавчина.
1: 8-925-222-9992. Это волшебные цифры, я напоминаю, с помощью которых вы можете нам что-нибудь написать, задать вопрос, поругать, похвалить.
2: Да, или просто выразить какие-нибудь свои эмоции. Да. Это бывает очень полезно.
1: Цензурно. Всем, да. Да, мы переходим к следующей теме. Пусть вам не кажется, что мы, вот, потому что нас часто упрекают, кстати, совершенно несправедливо, в том, что мы мало говорим о внутренних проблемах, а много о международке, это неправда. У нас бывают какие-то уникальные эфиры, когда мы прям целиком на международку, да, но она сама того заслуживает, и мы живем в глобальном мире, где нет такого, что вот что-то случилось в Америке, а нас не касается.
2: Да, и вопрос, если мы говорим о Молдавии, это вообще про нас?
1: Это очень про нас. Вот, сейчас будем про жару говорить, ну, чуть-чуть шире, да, с политэкономической и философской точки зрения будем говорить про жару. Значит, по данным ВОЗ, это такая организация, Всемирная организация здравоохранения, избыточная смертность в странах ЕС от жары только за последнюю неделю составила 1300 случаев, только вдумайтесь, да. А, значит, по подсчетам независимых социологов, в Европе очень развито.
2: Это, внимание, это речь идет о благополучной Европе, чтобы никто не перепутал. Да.
1: Значит, вот по подсчетам независимых экспертов и социологов, до 25 тысяч человек за 10 дней умерли в странах Европы от жары небывалой. Да? Ну, как она небывалая? Мы с вами вот такой же сейчас примерно находимся. Ну, Москва, например, как минимум. Значит, ну, казалось бы, ну, ладно, там, ну, в Европе, ну и что, да, у нас своих проблем хватает. Но я наткнулся на этой неделе на очень интересную колонку публициста Глеба Кузнецова. Есть такой, вот, значит, где он разбирает эту проблему с жарой, с этой избыточной смертностью, ну, с довольно необычной, скажем, точки зрения, да, и нам стало интересно об этом поговорить. Сейчас выжимка некая из публикации Кузнецова будет, а потом уже пригласим эксперта другого.
3: Наша справка.
4: В Европе спорят о кондиционерах. Левые политики уверены, что от них один вред, правые, что без них не выжить. Но правды в этом споре нет. Настоящая причина в том, что появился класс людей, на которых больше никто не зарабатывает. Человека держат за человека, пока он может приносить прибыль, работать, брать кредиты, платить налоги. Пенсионер в перегретой парижской квартире не дает ничего, он лишь перегружает здравоохранение. Требует денег, внимания и заботы, поэтому его проще снять с социального довольствия и иезуитским способом. Ему нельзя поставить кондиционер, да и счета оплатить он тоже не сможет. Охлаждение таких лишних людей – необдуманный расход без отдачи. В Лондоне действует климатическая иерархия. В Испании и Италии запрещено опускать температуру в офисах ниже 27 градусов. На сплит-системы нужны разрешения, а уже установленные могут демонтировать по жалобам соседей. Жара работает как сортировка. 9 из 10 погибших старше 65 лет. Кондиционеры сегодня есть лишь в каждом пятом доме Европы, против 9 из 10 в США и Японии. И все это происходит в богатейшей части планеты.
1: Вот еще раз, это сейчас будет вообще разговор не про Европу. Да? Это будет разговор про изменившийся мир и изменившуюся ценность человека в этом мире.
2: Да. Очень давно и очень целенаправленно и разными способами по разным каналам, включая, например, целые каналы про живую природу, которые перестали нам рассказывать о живой природе, западные каналы, а которые рассказывают о том, как вреден вообще человек в этой живой природе. Он главное несчастье, уничтожающее все вокруг себя. Вот включите сегодня любой, и всегда вы эту главную мысль там не просто заметите, она будет вдалбливаться вам в мозг. Ничего вы не узнаете про живую природу.
1: Да.
2: Про полуживого человека, да, может быть. И, в общем, да, вписывается эта история с кондиционерами в эту общую картину. Внушение людям, что они вредны, не нужны, что Нечего вам 48 у вас в помещении при жаре.
1: Ничего.
2: Ничего, терпите. Ничего. До смерти терпите.
1: Вот при Организации Объединенных Наций, которые сейчас пишут, претерпевает, потому что у них деньги кончаются, вот у них, наверное, тоже жарко будет, не смогут оплачивать счета, есть, действуют огромные структуры, очень дорогие, которые занимаются вот вопросами изменения климата, значит, сохранением там ливневых лесов Амазонки, вымирающими обезьянками и так далее, и так далее. И там вот служат в этих структурах очень умные люди, с научными степенями, с большим количеством публикаций в уважаемых журналах и газетах, которые, ну, как бы открыто говорят, что людей на планете столько, сколько сейчас есть, не надо, надо их как минимум уполовинить, а потом еще раз уполовинить, и, значит, то, что получится, уполовинить еще раз, и тогда будет нормально все с лесами, с обезьянками, с реками. Вот, естественно, как вы понимаете, уполовинивать будут не золотой миллиард, а нас с вами.
2: Ну, в общем, да, время от времени такие реплики прорываются даже из уст вполне себе официальных политиков, вполне себе выше средней руки.
1: Да. И вот что это за тенденция такая адская, да, ну, на самом деле фашистская какая-то совершенно, да, вот мы хотим этот и многие другие вопросы задать нашему другу, социологу, политическому консультанту, автору телеграм-канала «Балтийский чай» Роману Романову. Роман, привет.
0: Добрый вечер, друзья.
2: Добрый вечер, Роман, спасибо огромное, очень рады вас слышать. Ну, что мы тут нагородили какой-то огород? Давайте разгребайте, Ром, что там?
0: Давайте разгребать.
1: Люди не нужны?
0: Что, кто?
1: Люди не нужны.
0: Что, кто? Люди, да, кто, да, люди, какие-то люди, где вы тут видели людей? Ну, друзья, я, во-первых, хочу с вами согласиться в двух моментах, что, во-первых, если говорить локально, то экологическая поездка, ну, которая вошла, стала популярной где-то с 50-х, 60-х годов, и мы помним там доклады Римскому клубу «Пределы роста», значит, и все вот это, значит, она к настоящему моменту абсолютно выродилась, она потеряла свое вот это гуманное начало. И вы абсолютно правы, под замечательную песню про спасение редкого броненосца, бабочки, червяка или кустика, вдруг неожиданно выясняется, что, ну, людям хорошо бы как-то или как минимум закопаться в землянке, а как максимум, значит, самоудалиться с этой планеты. Кроме того, экологическая повестка сейчас настроена так и монтирует людям в мозг установки, чтобы они сами понижали качество собственной жизни. То есть вот не буду говорить все, очень много так называемых экологических практик заставляют, значит, людей, ну, одеваться в какую-то дрянь, есть какую-то дрянь, заводить у себя дома какую-то дрянь. В надежде, ну вот для меня, например, характерным таким примером является, например, сортировка мусора. Вот вы полюбопытствуете, что такое вермикомпостер, например. Это, по сути, такая мини-компостная яма у вас, значит, дома, очень популярная среди экологических настроенных товарищей, такой ящик, в котором живут червяки, и ваш мусор перерабатывают в компост. При этом, сколько бы вы ни производили, значит, этого, не сортировали свой мусор, любой маломальский, как бы, завод, как бы, который сбросит что-нибудь там, он вас, все экологически ответственное население города, значит, переплюнет. Это первый момент. Откуда же происходит такая, значит, экологическая трансформация вот этой экологической идеологии? Потому что никто же не против того, что спасать природу надо, да, мы все согласимся. Мне кажется, что это каким-то странным образом совпадает вообще с общей трансформацией взгляда на человека, ну, которая произошла, ну, вот где-то с 90-х годов. Потому что хочешь не хочешь, но вот такая рост социальной политики, гуманизм, социальное государство и все вот эти штуки...
1: Рост продолжительности жизни, кстати.
0: Да, они происходили в мире, значит, на фоне борьбы двух больших систем, да, то есть капиталистические и социалистические страны конкурировали друг с другом, в том числе, так сказать, боролись за качество жизни своих людей и пытались показать, что ну, мы-то вот живем лучше, чем они. Когда Советский Союз, как к нему не относись, я далеко не коммунист, да, значит, развалился, конкуренция эта исчезла, и ну, мы постепенно возвращаемся к вот такому дикому глобальному капитализму, в котором нарастает роль корпораций, которые срастаются с государствами, и они потихонечку, а уже все менее потихонечку, понимают, что на тратится ресурсов на всю эту социалку много. Вот, например, в Европе тратится на социалку там процента 22, значит, у них от ВВП. Вот. А до 20 века они тратили 1.5. И поэтому нужны деньги, например, на милитаризацию, а нужны деньги Питеру Тилю, например, на какие-нибудь дата-центры.
2: Ну вот. Насколько я понимаю, кризис пенсионных фондов во всем мире – это общее явление, это даже не тенденция. Просто он есть. Ну, вообще, была устроена экономика в стране, если в стране есть пенсионный фонд, значит, у него есть проблемы.
1: Ну, экономисты, мировые экономисты, да, в том числе и в России, уже открытым текстом говорят, что пенсионную систему необходимо уничтожить.
0: Ну вот, друзья, я вот специально перед вами открыл доклад ООН, мировое, он называется World Inequality Report, 26-й год, ну то есть он сделан в конце 25-го, как бы на 26-й. Вот простая цифра, да, 56 тысяч человек сейчас в мире владеют втрое большим состоянием, чем половина человек. Угу. Вот. То есть 56 тысяч человек – это одна, если я не ошибаюсь, тысячная процента населения Земли. Потому что когда говорят, что бабушку надо выгнать на мороз, то, что мы слышали от Егора Гайдара и его друзей известные годы. Вот это же не Егор Гайдар с друзьями придумали, это существующая в мире идеология. Вот они просто начитались книжек, учились плохому и принесли это в нашу, так сказать, страну. Вот. И, понимаете, вы абсолютно правы, когда говорите, что если будут сбрасывать, кондиционеры и прочие удобства с парохода современности, их потихоньку, у этого однотысячный процент кондиционеры будут, и холодильники будут.
1: И мясо будет, на свете. И сверчков есть не будут. И, значит,
2: они могут и сверчков есть, и мясо. Это
0: просто, просто понимаете, вот опять сейчас меня обвинят в том, что я социализм какой-нибудь пропагандирую, но я скажу так, что если мы смотрим на мир сугубо сквозь очки экономической эффективности, то мы никакой другой картине мира прийти не можем.
2: Тогда мы просто перестаем быть людьми. Давайте вспомним, что неандертальцы преодолели все остальные виды человеков именно потому, что они помогали своим беспомощным. Раненым, там кости залечивали, да? Бесполезным как бы людям. Поэтому они выжили, да?
1: В общем, резюмирую, потому что время наше подходит к концу. Храни Господь социальное государство, да, в котором мы живем. А Роман Романов, социолог, политический консультант, автор телеграм-канала «Балтийский чай» был у нас в эфире. Успею сказать, интернет-пользователи из России издеваются над европейцами, выкладывая бесконечные рилсы, в которых льют воду и сидят под кондиционерами на плюс 16.
3: Вернемся через минуту. Вокзальная.
5: Курский вокзал вобрал в себя Нижегородский. Анна Каренина уезжала в романе Льва Николаевича Толстого именно с Нижегородского вокзала. Где он был? В районе у Покровской заставы. Потом вокзал ликвидировали. Таких случаев было немного. Его перевели на то место, где нынче Курский.
3: Историк и москвовед Александр Васькин в программе «От первого лица» в пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
1: Ржавчина. А возвращаемся, чтобы вновь, ну, точнее, не вновь, а чтобы продолжить разговор о социальном государстве.
2: Между прочим.
1: Да,
2: потому что... А еще и одной его грани.
1: Да, а именно о медицине. Да, давайте, чтобы время терять, справочку сразу.
3: Наша справка.
4: Генпрокуратура в 2025 году вскрыла массовые нарушения при аккредитации иностранных врачей. В 27 регионах обнаружены проблемы с допуском к практике. В 17 приезжих медиков нанимали без подтверждения квалификации. И это далеко не полный перечень нарушений. В связи с чем спикер Госдумы Володин и предложил пересмотреть перечень профессий, где мигранты могут работать вне квоты. Иностранный врач не появляется из воздуха. Он приходит работать туда, где есть кадровая дыра, которую не получается закрыть. По открытым данным, около 35% выпускников медвузов и 40% выпускников колледжей не идут в государственные больницы, зато туда охотно трудоустраиваются граждане среднеазиатских государств, чья квалификация вызывает вопросы. Пример из недавней криминальной практики. Анестезиолог из Таджикистана Зиюдило Насиров был осужден за сексуальное насилие над пациенткой. Вышел по УДО, устроился в другую больницу. Коллеги подняли шум. Перебрался в Крым, где самовольно сделал обрезание ребенку. Системные фильтры не сработали ни разу. Медицина – это не стройка или ЖКХ. Ошибка здесь стоит жизни. И когда мы разрешаем работать врачам-мигрантам без жесткого контроля, мы превращаем здравоохранение в лотерею. Или русскую рулетку.
1: Вот эта вот история про этого...
2: Но она вопиющая.
1: Лекаря из Таджикистана. Она длинная, на самом деле. Просто если ее всю рассказывать, то у нас это эфир...
2: Абсолютно вопиющая. И, конечно, вряд ли можно сказать, что она характерная, но она описывает и цепляет самые уязвимые уязвимости и самые зловонные зловонности.
1: Да, к счастью, она не характерная. Прям подчеркнем это, да, подчеркнем. Но, тем не менее, сам факт, что такое возможно, да, это пугающий факт. Еще, наверное, важное нечто надо сказать перед тем, как мы подключим нашего уважаемого эксперта. А я, например, не считаю, что вот все врачи, которые родились в России и получили образование в России, они априори восхитительные. А значит, все медработники, которые родились не в России и получали образование не в России, они априори отвратительные, ужасные убийцы и вредители. Очевидно, что это не так. Да, но система контроля должна одинаково работать и что-то для коренного населения, и для приезжих.
2: В том-то и дело. Я же посмотрел эти правила, по которым должны брать на работу иностранных сотрудников, иностранных специалистов, медиков. Там вменяемые правила, если их соблюдать, то все должно быть, по идее, нормально.
1: Ну, вот что-то идет.
2: Уж во всяком случае, при соблюдении этих правил, этот прекрасный человек, который до Крыма аж добрался, да, вообще шагу бы следующего бы не ступил.
1: Подключим к разговору доктора медицинских наук, профессора, член Совета по правам человека при президенте России, сопредседателя Всероссийского союза пациентов, члена Центрального штаба Народного фронта Яна Власова. Ян Владимирович, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Ян
7: Владимирович. Добрый вечер.
2: Очень рады вам. Спасибо большое. Рассудите, что правила плохие или правоприменение хромает? Что происходит вообще?
7: Да, мне кажется, что хромает ответственность. У нас и правила хорошие. Вроде бы в ряде случаев их и применяют-то правильно. Но в итоге у нас действительно, вы правы, что неправильно собраны фильтры. В дополнение к этой истории, например, мы сколько лет боролись за то, что прежде чем человек займет должность врача в какой-то поликлинике или больнице, что он хотя бы сдавал экзамены на русский, на знание русского языка.
2: Ну, смеху ради, да.
7: Да нет, это не смеху ради. У нас в Подмосковье были случаи, когда пациент приходил в поликлинику, мы говорили, а русских лечат через дорогу. Поэтому это ни разу не смеху ради, даже не фигура речи. Поэтому это должно быть обязательное требование. И их исполнение должно быть обязательно. И наказание должно быть неотвратимо за неисполнение. Тогда они будут исполняться. конечно же, фильтры здесь дело правильное. У нас есть межстрановые соглашения с бывшими республиками Союза. И по этим соглашениям, конечно же, дипломы их имеют у нас хождение. Но дальше-то происходит что? Сертификация, аккредитация. То есть на самом деле целый набор реальных абсолютно препятствий для безграмотных людей. Но они их как-то проходят. И вот. Они попадают в систему. А вот кто-то же над этим кранчиком стоит, на перепускниках-то вот этих.
2: А что, может быть, просто такой адский дефицит, что мы уже, как это, широкой метлой кого ни попадя берем?
7: Ну, дефицит у нас, при том, что Минздрав у нас все-таки говорит, что у нас есть увеличение количества врачей специальности, прирост 102%, там сколько-то увеличилось. Прирост существует. Дефицит, чтобы он был какой-то такой ужасающий, но, наверное, нет. Скорее надо вести разговор об универсализации специальности, чтобы один, например, врач-терапевт имел возможность получить дополнительное образование там по физиотерапии, физпроцедурам, там электрокардиограмме.
2: Но многие врачи к этому стремятся и сами, разве нет?
7: Это и правильно. Это и правильно, что они стремятся, они должны получить эти возможности. И тогда мы сделаем более плотным график врача, сделаем его более специализированным, значит, самого врача более знающим. Вот. И количество людей, которые должны на ставку прийти, будет, в общем-то, меньше. Нагрузка будет серьезная, ну и платить надо.
1: Ян Владимирович, а вот смотрите, да, вот вопрос про деньги и про трудоустройство. Ведь у нас огромные, очень высокие конкурсы во все медвузы. То есть выпускников должно быть много. Говорят, что они все уходят в частный сектор, да, и вот в этом вся проблема, да, что в государственную медицину никто, к несчастью, ну не то, что никто, но вот в нужном количестве молодые специалисты не идут. Но смотрите, ведь частный сектор, он же тоже не безразмерен. И насколько я понимаю, сегодня по ОМС мы можем ходить и в частные клиники. Может быть, вот это вот расширение как бы могло бы решить проблему с нехваткой медиков в госсекторе?
7: Ну, у нас на самом деле по ОМС частные клиники работают. Но, к сожалению, у нас не хватает на сегодняшний день даже частных клиник, чтобы закрыть все. Рынок настолько велик, на самом деле.
1: Вот в чем дело.
7: Да, значит, городские учреждения, особенно в районных центрах, в регионах, в дальних регионах, настолько ветхие, что на самом деле частные клиники больше привлекают сервисами. Угу. Хотя клинические рекомендации, безусловно, они выполняют, как и государственные. Но мы же понимаем с вами, что недообученного врача в частную клинику брать нельзя. Угу. Он разрушит ее репутацию. Поэтому в частной клинике в основном уходят люди, уже имеющие опыт. Угу. И на самом деле главные врачи в государственных учреждениях остаются перед выборами. Либо ты должен поднять зарплату людям, которые сильно что умеют много, либо ты должен брать новичков и их учить.
1: И рисковать, соответственно.
7: И рисковать, и зарплату при этом немножечко, так сказать, им уменьшать. Либо приходит относительно опытный, как он говорит, специалист, пусть с другой стороны, но с узнаваемым дипломом, бьет себя в грудь, говорит, я всю жизнь там 100 лет проработал, вот, оперируя крайнюю плоть, вот как там было с этим мальчиком. Угу. Вот, и, пожалуйста, извольте меня принять. А зарплату я готов получать, условно говоря, там, например, там, ну, любую, как вот только что закончивший институт специалист. Конечно, он его возьмет.
2: Ну, а давайте вернемся к началу. Итак, вот предложение взять и отменить как бы вообще этих самых мигрантов в медицине. Оно выглядит...
1: Нет, 20 секунд у нас буквально.
7: Это невозможно. Отменить мигрантов нельзя, потому что среди них, как вы правильно сказали, есть и тот материал, который нам крайне нужен. Поэтому надо улучшить контроль, надо повысить требования к тем, которые остаются в работе, и обучать тех, которые готовы приступить к работе, значит, по нашей системе, по российской.
5: То есть больше требований к себе.
1: Спасибо большое, словами. Ян спасибо огромное. Ян Власов, доктор медицинских наук, профессор, член Совета по правам человека при президенте России, был у нас в эфире. Тема неподъемная. Будем к ней, очевидно, возвращаться.
5: Будем.
1: Не раз и не два. Впереди у нас, я хочу напомнить, целый час, который мы посвятим когнитивным и информационным войнам. Сейчас передаем эфир новостям. Никуда не уходите, будет интересно.
3: Талдом. Истории из купеческого дома.
8: То, что наш музей располагается в купеческом особняке, конечно, это прекрасно и чудесно. У нас стены дышат историей.
3: Заместитель директора по научной работе Талдомского историко-литературного музея Сергей Балашов. В программе «От пролога к эпилогу». Слушайте в воскресенье в 14:35 по московскому времени.
9: Сигналы точного времени.
3: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
10: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
11: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Талдом. Истории из купеческого дома.
8: То, что наш музей располагается в купеческом особняке, конечно, это прекрасно и чудесно. У нас стены дышат историей.
3: Заместитель директора по научной работе Талдомского историко-литературного музея Сергей Балашов. В программе «От пролога к эпилогу». Слушайте в воскресенье в 14:35 по московскому времени. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
12: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
3: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Освобождении Константиновки имеет важное стратегическое значение. Взятие населенного пункта открывает прямую дорогу к Славянску и Краматорску, заявил президент России, заслушав доклад начальника генштаба Валерия Герасимова и командиров о текущей обстановке в зоне спецоперации. Владимир Путин отметил, что целью мнимых европейских миротворцев является не мир, а продолжение боевых действий с Россией. Минобороны подготовила проект по модернизации и наращиванию боевого состава морских стратегических ядерных и неядерных сил для защиты интересов России в мировом океане. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России заслушал доклад начальника генштаба Валерия Герасимова и командиров о текущей обстановке в зоне спецоперации. Освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Взятие населенного пункта открывает прямую дорогу к Славянску и Краматорску, отметил президент.
2: Антон Сергеевич, я вас поздравляю с этим успехом. Знаете, у нас в народе, как говорят, везет тому, кто везет. Вот вы с вашими бойцами как раз делаете это исправно и высокопрофессионально. Я уже говорил начальнику генштаба, что наиболее успешных командиров, офицеров нужно своевременно направлять на повышение квалификации, в том числе и в Академию Генерального штаба.
3: Да? Так и сделаем.
2: Своевременно нужно
3: после
2: делать.
3: После освобождения Славянска.
2: Ну, хорошо, ладно.
1: Российская армия освободила 133 населенных пункта и взяла под контроль более 3000 квадратных километров территории Донбасса и Новороссии с начала года. Командиры штурмовых подразделений из Константиновки доложили президенту о ситуации в городе и показали кадры с дронов. Владимир Путин поблагодарил российских военных за героизм и успешную работу.
4: Соединение 3-й армии продолжает ведение наступательных действий. Освободили 23 населенных пункта, и в том числе из них взяли 4 в июне месяце. Это такие населенные пункты, как Рай Александровка, Пескуновка, Юрковка и Малиновка.
2: От Северска на данный момент времени сколько уже прошли ваши войска?
4: От Северска, товарищ верховный главнокомандующий, в западном направлении соединения 3-й армии продвинулись на 22 километра.
2: Сколько осталось до Славянска?
4: Передовые штурмовые подразделения 3-й армии выполняют задачу в 8 километрах от населенного пункта Славянска.
1: Общаясь с одним из командиров, Владимир Путин отметил, что не сомневается в победе России. Целью мнимых европейских миротворцев является не мир, а продолжение боевых действий с Россией, заявил Путин. И мы соответствующим образом должны на это отвечать, отметил президент. Кроме того, Владимир Путин предупредил, что для подкрепления своей лжи о мнимых достижениях Украина может предпринимать диверсионно-террористические действия к ним. По словам президента, нужно быть готовыми. Солдаты и офицеры Южной группировки войск на этой неделе освободили населенные пункты Малиновка и Пескуновка Донецкой Народной Республики, нанесли поражение 13 бригадам ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг». Киев потерял около 1500 боевиков, 2 танка, 22 броневика, 164 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Минобороны России подготовила проект по модернизации и наращиванию боевого состава морских стратегических ядерных и неядерных сил для защиты интересов России в мировом океане. Уровень развития военно-морского флота должен гарантировать нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику. Об этом заявил помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ.
5: Подготовленный Минобороны России проект основы определяет угрозы и вызовы Российской Федерации в Мировом океане, формирует систему целей, задач и направлений обеспечения национальной безопасности в области военно-морской деятельности. К числу основных приоритетных целей государственной политики в области военно-морской деятельности отнесены поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане.
1: Патрушев также отметил, что создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины необходимо учесть в перечне военных опасностей и угроз России. Церемония народного прощения с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи начнется через несколько часов. Ранее в Тегеране прошел митинг в поддержку властей. С верховным лидером страны приехали проститься представители около 100 стран, в том числе и России. В церемонии принял участие зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался давлению со стороны США и других стран. В Тегеране Медведев также встретился с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом. Он выразил признательность за участие в церемонии прощания с Хаменеи и поблагодарил Россию за поддержку, а также высказался за сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС. Траурные мероприятия в Иране продлятся до 9 июля. Немецкая полиция провела обыск по месту жительства гражданки Украины, подозреваемой в соучастии в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева. Изъяты вещественные доказательства, которые будут переданы властям Монако, заявили в прокуратуре Франкфурта на Майне. Ранее Интерпол объявил в розыск 39-летнюю гражданку Украины Анастасию Березовскую. Женщина находится в бегах. На западе Германии был обнаружен автомобиль с немецкими номерами, на котором передвигалась Березовская. Напомню, в понедельник вечером в Монако прогремел взрыв, в результате которого пострадал сам Ермолаев, а также его гражданская жена и их 13-летний сын. По данным прокуратуры Монако, Березовская заложила взрывное устройство в подъезде дома, где живет бизнесмен, и дистанционно привела его в действие. По данным французских СМИ, взрыв был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения. Сообщалось также, что покушение на Ермолаева могло быть связано с его планами выступить в Европарламенте по поводу коррупции на Украине. Столичный регион ожидает прохладные и дождливые выходные. Постепенное повышение температуры в Москве ожидается не раньше вторника, 7 июля. В среду воздух прогреется до 27 градусов. После прохладной погоды ожидается постепенное, не резкое повышение температуры к концу следующей недели. В Москве будет около нормы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Председатель совета директоров московского футбольного «Динамо» Александр Ивлев категорично высказался о возможности трансфера Константина Тюкавина в «Зенит». Ранее агент футболиста заявлял о том, что петербургский клуб именно сейчас очень хочет совершить этот трансфер. Хотелось бы поставить в этой истории точку. «Динамо» нынешним летом не рассматривала и не будет рассматривать возможность продажи Тюкавина ни в один российский клуб. Это исключено. Рассчитываем, что Константин именно в составе «Динамо» выиграет трофей. Такая задача стоит перед командой, приводит слова Ивлева «Спортэкспресс». Тем временем «Спартак» и «Зенит» проявляют интерес к крайнему нападающему Фенербахче Доржелису Нене, сообщает турецкое издание «Хюриет». Российские клубы уже начали переговоры через агента. Фенербахче оценивает малийского футболиста минимум в 25 миллионов евро. Немецкий футбольный союз проинформировал о намерении провести переговоры с Юргеном Клоппом после расторжения контракта с Юлианом Нагельсманом. Последний был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии после вылета Бундестим с ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира на стадии 1/16 финала. Немецкий футбольный союз отметил, что Клопп готов занять эту должность. Международная шахматная федерация отстранила на 2 года, один из которых условно, 14-го чемпиона мира россиянина Владимира Крамника. Причина – нарушение этического кодекса, а конкретно публичные обвинения в адрес чеха Давида Навара и американца Даниэля Народницкого в нечестной игре без доказательств, а также отказ сотрудничать с расследованием комиссии по честной игре. Крамник заявил о том, что в ближайшие дни намерен подать апелляцию. В завершении тенниса на Уимблдоне в пятницу состоялись матчи третьего круга. Роман Сафиулин в 3 партиях обыграл Жоао Фонсеку и теперь сыграет с Новаком Джоковичем. Даниил Медведев неожиданно в 3 сетах уступил Яну Ленарду Штруфу. В женском турнире свои матчи проиграли Екатерина Александрова и Анна Калинская. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, Тюмени сегодня днем до плюс 22 градусов, облачно с прояснениями, временами дожди и грозы. В Иркутске до 28 градусов тепла, дождливо. В Калининграде также временами дожди и грозы, плюс 18-20. В Уфе до 26 тепла, во Владимире и Туле до 23. Дожди и грозы прогремят и здесь. В Самаре до плюс 30, в Ставрополе 27 тепла, в Ялте плюс 28-30. В Санкт-Петербурге и Москве до 22 тепла, слабый ветер и низкое атмосферное давление.
0: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
7: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
8: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.
1: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
2: Военное ведомство, ну, должно решить проблему с антидроновой защитой, которая

0: и 7.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
2: Ржавчина. Вот мы вернулись. Это главный радио страны. По-прежнему с вами Илья Канавин, Александр Анучкин. И у нас потрясающий гость сегодня.
3: Ура!
2: А с нами Ольга Стружко, поэт, журналист и один из любимейших наших собеседников в эфире. Спасибо. Оля, добрый вечер.
3: Ну что, у нас начинается непростой, очень-очень взаимосвязанный с нашей жизнью разговор о вещах, которые часто даже не ощущаются сегодня. Вот есть война, которую мы... о которой много говорим, киваем головой, как бы делаем вид, что мы все понимаем. Но на самом деле это те события, порой ежеминутные в нашей жизни, которые мы можем даже не ощущать, даже не всегда осознавать, что с нами делают наши враги, вбрасывая, казалось бы, даже едва заметные какие-то вещи.
2: Вот, в общем, признаем, что мы ничего не понимаем, хотя, конечно, будем сегодня предпринимать отчаянные попытки давать советы государству, грозить палкой Господу Богу и так далее. Да? Начнем со справки, чтобы ввести в курс нашу аудиторию, а потом уже будем обсуждать.
1: Наша справка.
4: Современные конфликты все чаще называют когнитивными войнами. В отличие от классических сражений за территории, здесь театр военных действий – сам человек. Это война за сознание, где главная цель – изменить не только то, что люди думают, но и то, как они думают и как действуют. По сути, это война смыслов, глубинных установок, которые определяют нашу ментальность. В документах НАТО эту концепцию описывают как атаку на когнитивные процессы противника, использование его предубеждений и создание препятствий для принятия верных решений. Корни самого понятия уходят в теорию «мятеж войны», описанную Евгением Месснером еще в середине 20 века. Месснер, блестящий военный стратег, был одним из первых, кто предсказал, что войны будущего будут принципиально иными. Он ввел понятие четвертого измерения войны. Наряду с сушей, морем и воздухом появилось коллективное сознание противоборствующих сторон. По Месснеру в войне нового типа главной целью становится не физическое уничтожение армии, а развал морали вражеского народа и овладение душой врага. Иерархия целей в его «Мятеж войны» выглядит так. Сначала разложение духа, затем разгром активной части населения, захват объектов психологической ценности и лишь потом материальная составляющая. Важно, что эта война ведется без четкого фронта, в состоянии полувойны, где грань между миром и конфликтом размыта. Атаки кажутся случайными, а жертва может долго не осознавать, что против нее ведется скоординированная кампания.
2: Надеюсь, получилось не слишком сложно.
3: Да нет. Да, вообще плевое дело.
2: Где мы сегодня, Оль, вот в какой точке этой мятежи войны мы находимся? И главное, когда она началась?
5: Что касается событий этого тысячелетия, то я полагаю, что мы находимся на гребне одной из волн, но предыдущая волна началась осенью 13-го года, когда полыхнул Майдан. Ну, если вот применять это все к тем событиям, которые мы часто обсуждаем. Знаете, я хорошо помню две вещи из осени 13-го и начала зимы 14-го года. А поскольку тогда в соцсети, которая ныне, да и не нужна, не потому что запрещена, а просто не нужна, активно распространялись, например, методички с той стороны, которые говорили о том, что вот вы, те, кто за то, что на Майдане, если вы состоите в кружке кройки и шитья или в кружке пчеловодов, да в любом сообществе по интересам, вот идите туда и доносите туда наши мысли.
3: Ну, вот так, вам захват. Так, в принципе, работает сеть любых НКО, и я вдруг это осознал в 2004 году, когда в том же Киеве во время оранжевой революции...
5: Первой
3: оранжевой революции. Первая, она же оранжевая. Первый Майдан. Давайте честно, да, мы все довольно наивно смотрели на все эти вещи. Ну, пчеловоды какие-то там, филателисты там собираются. Ну, их там финансирует кто-то,

0: там из-за рубежа. Почему по какой-то странной причине они это делают? Ну, этих организаций там 10-15 тысяч и прочее, прочее, прочее, да? И когда я вдруг утром, проснувшись, на Майдане увидел выстроившиеся по линеечке эти самые палатки, завезенные полевые кухни, вдруг ниоткуда взявшиеся сотники, десятники и прочие, они все пчеловоды, филателисты и прочие. То есть люди, которые финансировали эти как бы безобидные организации, они занимались одной простой вещью. У них в час Че был полный список людей, которые могли выступить организаторами решения необходимой задачи. За небольшие деньги они получали целую сеть абсолютно лояльных людей, чего не делали мы.
1: Да, мы о том, что не делали мы, отдельно будем сегодня разговаривать, да, к сожалению, это будет самая грустная часть нашего разговора. Самая прям, самая-пресамая грустная, да, но то же самое происходит и сегодня. Да?
0: Ничего не меняется.
1: Ничего не меняется, да, вот у меня есть любимый пример. В Телеграме, который пока не экстремистский, не запрещенный, да, есть... сетки, прям сетки, их много, они насчитывают от 10 до 30, 40, 50 каналов. Каналы эти небольшие, на там 1500 подписчиков, где-то на 5000 подписчиков, которые делают благое дело. Они помогают людям, представителям малых коренных народов Российской Федерации, сохранять и поддерживать или узнавать с нуля свою самоидентичность. Да, вот свою принадлежность к тому или иному этносу. Да? Это же хорошо, это прекрасно. Да? Они сохраняют язык, они сохраняют культуру, там, значит, вышивку на,
0: пусть цветут на, все цветы,
1: на рубашечке, да, значит, они разыгрывают какие-то постоянные мини-гранты, снимают там документальные фильмы и так далее. Это все чудесно, замечательно, прекрасно. Но раз в месяц, например, во всем этом потоке прекрасной информации пробрасывается так вот вскользь. Ну, вообще все было нормально, пока русские не пришли. А вообще все было нормально, но, значит, в какой-то момент, типа, моя бабушка перестала говорить со мной на нашем родном языке. А все было прекрасно, но потом и была политика коренизации, так это было здорово, замечательно. А потом вдруг решили, что не будет никакой коренизации, не будет учебников на национальном языке, все будут на русском говорить. А потом меня зовут, значит, Маша, на самом деле меня зовут Мао, значит, на моем там родном языке, да, Ктулху. И я осознала, с какой травмой я рождена, и как плохо я вот живу сегодня, поэтому я пойду изучать язык Ктулху и вышивать крестиком, значит, ктулхские национальные узоры.
2: Вот эта история о том, как от Колумбии оторвали Панаму, да, угу. Транспонируя.
1: Да, да, да. И это происходит здесь сейчас. И более того, эти чудесные люди, в том числе и от нашего государства, получают гранты, потому что они показывают очень красивые презентации.
2: Кстати говоря, вот если вернуться к вопросу, в какой точке мы сейчас и когда это все началось. Ну так вот, когда при синопе в 1853 году, до начала Крымской войны, наши схлестнулись с турками, и совершенно замечательно Нахимов одержал победу в синопском сражении. Чего врали британцы про поведение наших моряков в нарушении кодекса? Что русские де добивают турецких матросов в воде. То есть врать они не стеснялись уже тогда. И манипулировать не стеснялись уже не тогда. Поэтому, с одной стороны, вещи-то совершенно свежие, а с другой стороны, ничего не меняется.
1: Конечно. Перфокарты те же. Ну, вот эти вот псайоп, да, псайоп, они были еще в 17 веке, в 16 веке.
0: Хорошо. Давайте, мы к одной из важных подходим вещей. То есть есть некие точки, которые не меняются, и воздействие на которые всегда производит один и тот же эффект. Эти точки содержат эмоционально заряженные вещи, которые описывают, например, человечность или бесчеловечность. Да? То есть убийство беззащитного бесчеловечно в 19 веке, в 17 веке.
2: И нарушение морского кодекса еще добавок, как правило,
0: то есть
2: людей.
0: Отсутствие благородства
2: расчеловечивает
0: врага. Что-то изменилось?
2: Нет?
1: Нет, ничего не изменилось. Давайте-ка мы вспомним с вами Одессу. Давайте-ка мы вспомним Одессу, да, как было совершено чудовищное преступление, да,
0: которое совершалось
1: даже по меркам 20 века, да, даже по меркам 20 века, который знал как бы и более кровавые события, да, было совершено чудовищное преступление, оно было совершено в прямом эфире, а дальше оно было информационно поддержано кампанией расчеловечивания, да, жареные колорады, майские шашлыки, вот это вот все.
2: Вот теперь вторая вещь, которая из осени 13-го и само начало 14-го. Надо сказать, что киевское сообщество, которое производило рекламу, а реклама есть частный случай пропаганды, к этому я еще вернусь, очень сильно зависело от представительств западных и международных сетевых агентств. Более того, я знаю примеры своих коллег по рекламному сообществу, которые сознательно в Киев ехали делать карьеру. Именно вот потому, что надеялись на то, что их там заметят. Так вот, именно осенью 2013 года появился плакат, от которого я ахнула в той же соцсетке. Жаль, что я не сохранила себе оригинал. Мы тогда не знали, сколько вообще вещей надо будет сохранить, чтобы вот это не стерлось для из суда. Памяти. Очень качественно сделанный полиграфический дизайн. Ну, он и на экране хорошо смотрелся. С понтонным веером, со всей наукой, раскладка вот того самого жука и цветов его крылышек в сравнении с нашей георгиевской гвардейской лентой. А потом показано, как из двух цветов понтон, черный и оранжевый, получается коричневый под лупой. И огромное количество пропагандистских материалов, которые хлынули из Украины на рекламные фестивали Европы и всего мира, вот начиная с 2014 года, они содержали вполне... Ну, то есть, естественно, это все подавалось в номинации «Социальная реклама». И вот это была уже в полный рост информационная война. Идеологическая информация.
0: Идеологическая.
2: Да, вот информационная.
0: Это уже не информационная.
2: Да, сбивает.
0: Это уже идеологическая война. Это следующий шаг в, собственно говоря, информационных войнах. Как к этому подходят? Ведь одним плакатом ведь ты тоже ж не перевернешь мозг. Это ежедневные вбросы разного рода штучек, поговорочек, придумочек того, что вдруг становится, ну, передается из уст в уста и усваивается как безобидность или как злая, но не очень уж себе и какая-то там продуманная шутка. Для меня, например, в этом смысле абсолютно идеально сработанная вещь — это вброшенная «не мочись в лифте, ты же не Донецкий».
2: И там было,
0: помните,
2: много,
0: да,
2: такого.
0: Это абсолютно изуверский конструкт, который делал все вот с теми людьми на Востоке в глазах любого произносящего эту задорненькую фразу. Да, он делал все, что нужно. Он его сразу делал ниже тебя. Ты себя априори считал каким-то особенным, а этих априори какими-то не теми. Что не просто не соответствовало действительности, а донецкие города на тот момент были чище, красивее, ухоженнее, люди были интеллигентнее, воспитаннее. Они были работящими, но это отношение к восточному украинству, которое не соответствовало галицкому украинству, вот вырывали ров, в том числе такими вещами.
1: Слушайте, мы переходим сейчас к очень важным деталям, и они правда очень важны, и с их помощью гораздо проще объяснить, да, что, собственно говоря, происходит. Поэтому я сейчас чуть раньше попрошу, я думал, во второй части, я сейчас попрошу звукорежиссера поставить справочку, от которой мы уже оттолкнемся и пойдем дальше по примерам. Нет, там пока что-то это.
0: Ага, подождем.
1: Кнопки залипли на пульте.
0: Давайте, собственно, я предлагаю сейчас все-таки переключиться на какие-то текущие вещи. А, вот нам говорят, что уже появилось. Слушаем справочку.
3: Современные конфликты все чаще называют когнитивными войнами. В отличие от классических сражений за территории, здесь театр военных действий – сам человек. Это война за сознание, где главная цель – изменить не только то, что люди думают, но и то, как они думают и как действуют. По сути, это война смыслов, глубинных установок, которые определяют нашу ментальность. В документах НАТО эту концепцию описывают как атаку на когнитивные процессы противника, использование его предубеждений и создание препятствий для принятия верных решений. К Корни самого понятия уходят в теорию «мятеж войны», описанную Евгением Месснером еще в середине XX века. Месснер, блестящий военный стратег, был одним из первых, кто предсказал, что войны будущего будут принципиально иными. Он ввел понятие четвертого измерения войны. Наряду с сушей, морем и воздухом появилось коллективное сознание противоборствующих сторон. По Месснеру, в войне нового типа главной целью становится не физическое уничтожение армии, а развал морали вражеского народа. Информационная война, как и классические боевые действия, может быть наступательной и оборонительной. Активная позиция — это наступательная стратегия. Вы сами задаете повестку, навязываете противнику свою логику, свои темы и формулировки. Реактивная или оборонительная выглядит иначе. Вы отвечаете на удары, опровергаете тезисы противника, защищаете свои позиции и факты, действуя при этом по чужой повестке и по навязанному сценарию. Реактивная стратегия проигрывает почти всегда. Во-первых, вы всегда догоняете и тратите ресурсы на отражение ударов вместо того, чтобы наносить свои. Во-вторых, опровержение работает хуже утверждения. Люди лучше запоминают первое сообщение. В-третьих, вы играете на чужом поле. Даже успешно опровергая тезис, вы делаете это в рамках угла зрения, заданного противником, и тем самым только усиливаете его повестку. Наконец, постоянная оборона приводит к ресурсному истощению, а в это время враг уже собирает силы для следующего удара. Главное оружие информационной войны — фрейминг. Фрейм — это рамка, которая определяет, в каком контексте и с какой моральной окраской будет восприниматься событие. Это работает так. Вы выбираете, о чем именно идет речь. О налоговой реформе или о грабеже населения, о спецоперации или об агрессии. Затем используете ярлыки и метафоры. Слова создают реальность, а удачно подобранное определение фиксирует эмоциональную оценку до того, как человек успевает подумать. Кто первым навязывает фрейм, тот и контролирует всю дискуссию. Противник вынужден опровергать уже не факт, а вашу интерпретацию факта, что заведомо сложнее. И самое главное, когда вы опровергаете чужой фрейм, вы все равно его используете и тем самым транслируете. Например, если вы отрицаете, что вы слабые, вы подтверждаете, что тема слабости вообще имеет значение. Противник уже победил, потому что вы начали говорить на его языке.
1: А приношу свои извинения нашим радиослушателям за то, что у нас там техническая проблема возникла, и мы сначала заставили вас послушать, переслушать, ну, повторение мать учения, значит, кусочек первой справки. Прежде чем мы сейчас уйдем на паузу, я заброшу такую вот наживку, не наживку. Вот, уважаемые слушатели и мои уважаемые коллеги сегодня по эфиру, вы обращали внимание, вот когда в оппозиционных медиах рассказывают о том, как поймали очередного, значит, карбонария, да, из-за судили. Как его характеризуют? Ответим через минуту.
4: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
5: Техосмотр — это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
4: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве. И в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
7: Это волшебство технологий.
8: Каждый гость студии – настоящая находка.
1: Ржавчина. Вернулись в эфир. Повторяю на всякий случай свой вопрос. Вот. Значит, как у нас в оппозиционных иноагентских СМИ обычно описывают разных вот этих вот борцов с режимом?
2: Борцунов.
1: Да, да. Как описывают?
2: Не знаю, не слышала. А я их и
1: Илья,
2: не ведаю.
1: Ладно, я вам расскажу. Ну, значит, во-первых, чаще всего человека называют неполным именем. То есть не Мария, а Маша, не Александр, ага, а Саша. Угу. Это первое. Значит, второе. У жертвы кровавого режима, ТМ, да, значит, должна быть какая-то очень мирная профессия. Значит, он должен быть...
0: Ну, он должен, например, быть мальчиком, который читает стихотворение у входа в метро.
1: Да, помните эту дивную историю? Да, художник, да? Музыкант, угу. А значит, в принципе, подойдет слесарь, потому что это будет такой контрапункт, да, контраст. Слесарь против кровавого режима, да, и вот совсем флеш-рояль, если у нашего героя, в кавычках героя, да, будет какая-нибудь болезнь, какая-то уязвимость, значит, тревожное расстройство, целиакия.
0: Ну, он еще может ухаживать за ребенком-инвалидом.
1: Обязательно. Да. Он ухаживает за ребенком-инвалидом, за больной бабушкой. И пока он находится, томится, значит, трое суток в следственном изоляторе за административное правонарушение.
0: Его кошечка не знает, что есть.
1: Кто-то должен заботиться о его кошечке. Та-дам. Работа складывается, картинка?
2: Ну.
1: А почему мы-то фреймингом таким не занимаемся?
2: Можно я отвечу как рекламист в прошлом? Да. Очень часто рассказываю о том, что вот реклама есть частный случай пропаганды, что современные методы профилирования аудитории, которые применяются в идеологических войнах, растут из консалтинговых компаний, которые делали это по рекламным заказам и так далее. Я задаю вопрос, что реклама продает? Саша, отвечаю вопросу на вопрос.
0: Миф.
1: Образ жизни.
2: Редко кто отвечает с первого раза. Все просто. Поведение. Mm. Реклама и пропаганда в целом – это продажа поведения. Mm-hmm. А желательное поведение, целевое поведение аудитории в идеологическом воздействии – это состояние скунса из мема «бежит, орет».
1: Mm-hmm. Паника.
2: А у нас, ну, извините, какие аудитории целевые?
0: Хорошо, да. Хорошо напуганный избиратель равноценен хорошо накормленному избирателю.
2: Да, это как и покупатель.
0: Ровно то же самое. Любая реклама начинается, любое воздействие на электорат начинается с того, что мы вас напугаем, ночью приходит к арест. Вот. Но мы вас знаем, как вас спасти. Да? Этот двухшаговочка, она в том или ином виде везде обязательно присутствует. Непременно. Вот. Она может быть закамуфлирована под совершенно безобидные вещи. Вот мы с Сашей сегодня обсуждали, оба обратили внимание на совершенно замечательные, абсолютно безобидные, распространенные очень большими, в том числе нашими информационными агентствами, такое невинненькое как бы сообщение о том, что Рейтер, по-моему, его через Рейтер его запустили. Но абсолютно продуманная вещь, хорошо сделанная, что Казахстан окажет гуманитарную помощь поставкой бензина в России.
2: Mm-hmm. Да? Куриные ножки.
0: Да. Mm-hmm. Ну скажите, ну изумительная вещь, да? То есть сопоставление людей, занимающихся информацией, мы сопоставим два всего слова и сразу начнем сомневаться, искать, ковыряться, выяснять. И выясним потом через 6-8 ходов, что Казахстан не подтверждает этого. Но это уже не имеет значения, потому что этим заниматься никто не будет. Топливо и гуманитарная помощь, да? А остальное, Казахстан, это уже как бы наросты на все это.
1: Тоже важно.
0: Конечно, потому что целой России помогает Казахстан, и это гуманитарная помощь. Вот все здесь, все прекрасно в этом
2: там
0: сообщении.
2: Там поднимается столько пластов, да. Да, для вот поколения. Правда? Нашего и вашего, да.
0: Но ведь никто критически к этому не подходит. И мы не впадаем... Оно даже на эмоции особенно не воздействует. Оно воздействует на подкорку. Оно капнуло и как бы забылось.
1: Стыд и смятение, да, вот этот момент, стыд и смятение, да, или тоже там, пожалуйста, через государственные, в том числе, ресурсы, дня три назад ходила информация о том, что мы купили, поскольку у нас совсем тотально нет бензина, мы купили в Индии, и уже идет к нашим берегам, значит, огромный наливник, и мы купили у индусов аж целых 60 тысяч тонн, значит, бензина, готового бензина.
2: А из своей нефти, наверное.
1: Да, которую мы, значит, сначала до нефти отвезли, потом у них купили бензин. Отличная логистика, но бог бы с ним, да? Значит, а как это работает? Это занимательная арифметика для папуаса. Один, два, три, много, очень много, чудовищно, да? Значит, 60 тысяч тонн, это же, господи, 60 тысяч тонн. Значит, в тонне 1300 литров бензина в среднем. А одна автозаправочная станция продает за год порядка там 120-130 тонн. Средняя заправка бензина. Да? Ну, то есть, значит, Индия спасла сколько заправок в России? Но никто же не считает. Ну, зачем считать? Это же работает, да? Казахстан, гуманитарная помощь. Индия, значит, там...
2: И много вот цифр, все, да, да.
1: И много цифр, да. И цифры здоровые. 60 тысяч тонн. Это же прям страшно сказать. И вот сейчас я хочу перейти к той теме, которую Оля подняла ровно неделю назад по телефону, да, что мы все время в роли догоняющих. Мы все время опровергаем, причем прежде чем что-то опровергнуть, мы пересказываем ложь.
0: А как ты по-другому ее опровергнешь?
1: А нужно быть первым.
0: Вот, единственный способ опровергнуть ложь – это ее не допустить. Или, во всяком случае, такой заградительный огонь. В политтехнологии называется, как это, встречный пожар, да?
2: Встречный пал, да.
0: Да. Вот у нас где он, этот самый встречный-то?
2: Тот же вопрос. У нас какие целевые аудитории, какие цели воздействия? Да, и с чем, и с какими вещами мы выходим вот туда для того, чтобы предъявить свою картину, а все остальное объявить несоответствующим действительности, что есть тоже инструмент ведения. Да, если долго повторять одно и то же, вот мир таков, да, и правда такова. Вот мы на этом стоим. Где? Кто этим занимается?
0: Вот.
2: Кто это систематизирует? Кто это планирует?
0: Оно там же, где те, кто этим занимается. Господи, прости. Сейчас хочется произнести огромное количество всяких не политкорректных слов, но ведь ужас заключается в том, что с 2004 года, где, на мой взгляд, нашей стране показали пошагово, что с нами будут делать, в том числе в информационном плане, и который я наблюдал и открывал для себя тогда много нового, совершенно неведомого и такого ошеломляющего, из чего уже можно было сделать массу выводов и выработать огромное количество инструментария для того, чтобы этому не просто противодействовать, а что-то взять себе на вооружение, начинать с этим взаимодействовать и создавать собственное информационное поле на пространстве хотя бы вот этой вот части, отвалившейся от нас, которую мы называем Украиной. Ведь с 2004 года не сделано ничего. Полный ноль.
2: Да у нас и внутри-то. Я прошу прощения за крамольную ремарку. Вот я шла сейчас к вам на эфир в студию, мимо реконструировала здание «Правды». Угу. Там даже заборчики видели. Угу, здесь будет правда. Да, ой, да, вот да. Очень просится в лозунг, да, как мы будем вести информационную войну. Но я хочу отметить, посмотрите, какие фамилии на огромном баннере, которым красиво закрыли здание, подвергаемое реконструкции. Да, одиозные люди, да, кто? Мехлис, да, Суслов.
0: Да.
2: Да, но там же и Симонов, там же и Кольцов.
0: Да. Ну потому есть, что вот это единое целое тогда.
2: Конструкторы.
0: Потому что из говорю? Кольцова появился Суслов, ребят, на секундочку, да?
2: Персоналии, отвечавшие за конструирование вот этой самой идеологической борьбы.
0: И давайте вспомним, что самые успешные оранжевые революции, которые производились с нашей территории на интересующих нашу территорию, происходили во время Советского Союза, между прочим, в Африке. И те самые оранжевые революции были вполне нам выгодны и успешны. Давайте не будем совсем уж топтать, давайте посмотрим и попробуем найти что-нибудь хорошее в тех самых событиях, которые в том числе в когнитивную часть преобразовались, из того, что на самом деле сработало. вот за время СВО, военных действий.
1: Мы опять с тобой будем повторять эти
0: да, три пункта, потому что будем повторять, потому что будет от чего толкаться. И я буду это повторять. Да, у нас были три вещи, которые сработали когнитивно, которые вызвали в этих чудовищных условиях, сломали это отношение к нам. Это обмен телами, давайте вспомним, да? Детьми, история со списком с детьми, прекрасно отработана тогда медицинским, и брошенная на полпути, не дожали, информационно не доработали, не использовали на полную катушку, да, и ТЦК, которые тоже не дожали, которые тоже недоиспользовали.
1: Удары по ТЦК, Илья имеет в виду. Вот. Нет, смотри, вот сейчас я наблюдаю буквально последние 2-3 дня, я наблюдаю попытку работы над ошибками, потому что очень много появилось видео с горящими на Украине бензовозами и бензоколонками. И вот это хороший ответ, да, потому что смотрите, что происходит последние там месяца два, да, значит, враг пытается выносить нам нефтепереработку. И периодически делать это не безуспешно. А, значит, наши эти свободолюбивые граждане, которые я всегда с собой беру видеокамеру, значит, по любому поводу начинают все снимать. Граждане все это снимают, выкладывают радостно в свои социальные сети или даже в какие-то там соседские, дружеские и прочие чаты. Это все, естественно, улетает на Украину, где профессионально и качественно обрабатывается и показывается населению, а также показывается тому же западному инвестору. Типа, смотрите, как чудесно горит Русня. Да, значит, как у них все плохо, сейчас у них кончится бензин, а тут, значит, и наши госсми помогают, и индусы пришлют, казахи пришлют. Вот, и формируется целостная картина. Наконец-то мы начали работать в обратку. То есть теперь мы показываем яркую картинку с пламенем. Вот налетели ракеты на Киев на этой неделе, да, то, о чем мы сегодня с Александром Харченко говорили, да. Помимо того, что были поражены важные военные цели, сборочные, производства ВПЛА и так далее, да, мы получили, и Украина получила, и Запад получил очень хорошую, очень яркую картину. То есть нам, очевидно, не хватает, ну, простите, снаф-видео. И для внутреннего потребителя, и для внешнего. Без расчеловечивания, да, без того, чтобы мы украинизировали нашу аудиторию и наше общество, да, но чтобы общество видело не просто сводки официальные, да, там за прошедшие сутки отбито там три бабка села, уничтожено там более 500 националистов подразделения Кракен, запрещенного признанного террористического.
2: И 10 бэков.
1: А чтобы люди картинку посмотрели.
0: Да, вот сейчас Саша об очень важной вещи сказал. Он сказал об эмоциональной привязанности. То, чего у нас абсолютно не хватает, на мой взгляд, в освещении СВО, в освещении вообще того, что происходит. Очень редко, когда действительно удается наблюдать правильно сделанную человеческую историю с войны. Когда мы чувствуем свою причастность к людям, о которых разговаривают, да, потому что справка о том, что применив значит, личное оружие, преодолев ожесточенное сопротивление противника, занял более выгодные позиции, не вызывает эмоциональной связи. Ты этого человека не видишь. Да, это описание подвига, безусловно, но он остается не человеческим. Где наши эти самые прекрасные, там, я не знаю, Зои Космодемьянские, где наши левитаны?
1: Сейчас мы на минуту прервемся, и я выступлю чуть-чуть в защиту профессии, а то мы всех ругаем.
9: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном, о будущем, которое создается сегодня.
10: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашей великой в прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
9: От лаборатории к повседневной жизни, от теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
12: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
13: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
9: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
14: Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский.

Песня «Есть только миг» была написана для фильма «Земля Санникова», который вышел на экраны осенью 1973 года. Началось все с того, что режиссеры-дебютанты Альберт Мкрчан и Леонид Попов решили поставить фильм по роману писателя и ученого Александра Обручева об острове Призраки в Северном Ледовитом океане. Кстати, одним из авторов сценария был Марк Захаров, в то время будущий главреж Ленкома, иногда подрабатывал в кино. Музыку попросили написать Александра Зацепина, автора звуковой дорожки для фильмов Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница». Но композитор отказался, когда узнал, что роль офицера и авантюриста Крестовского сыграет Владимир Высоцкий, и он тоже будет писать песни. Однако после того, как его пробы на Мосфильме не утвердили, Зацепина позвали снова. Композитор вспоминал, что молодые режиссеры фильма были чрезвычайно требовательны. Им категорически не нравилось то, что он предлагал. И тогда он вспомнил о мелодии, написанной им для пьетты «Золотые ключи», которую все никак не удавалось поставить. Постоянный соавтор Зацепина Леонид Дербенев написал текст, начинавшийся со слов «Призрачно все в этом мире бушующем».

Называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой

0: Радио России. Москва, 101.5 FM.
1: Для фильма «Земля Санникова» песню записал Олег Анофриев. Но на самом деле она должна была прозвучать в исполнении Олега Даля, сыгравшего роль Крестовского. А вот дальше начинаются загадки. То ли запись актера не понравилась Зацепину, Даль якобы явился в студию нетрезвым, то ли руководство Мосфильма не одобрило. Когда слушаешь сейчас песню в исполнении Даля, понимаешь, что спел он ее замечательно. Однако тогда решено было позвать другого исполнителя, который не только должен был спеть «Есть только миг», но и попасть под артикуляцию актера на пленке. У Валерия Золотухина не получилось, а вот Олег Анофриев справился и даже взял песню в свой репертуар. Мы же вспомним, как ее исполнял Олег Даль.

Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой

счастье дано, повстречать иль беду еще, есть только миг, за него и держись.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин в ходе совещания с военными заявил об освобождении Константиновки в ДНР. Кризисные центры для жертв домашнего насилия могут открыться в стране. Дирижер Владимир Спиваков вернулся домой после экстренной госпитализации. Подробности далее. Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск. Верховному главнокомандующему доложили о взятии крупнейшего населенного пункта в ДНР Константиновки, а также текущей ситуации на фронте. По словам президента, освобождение Константиновки является ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
2: Начальник генерального штаба практически ежедневно докладывает об обстановке. В этой связи отмечаю, что выполнение задач соединениями и воинскими частями объединенной группировки войск осуществляется в соответствии с замыслом Генерального штаба вооруженных сил. За последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики. Продолжается уничтожение формирования ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Планово идет создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины. Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск отступает с большими потерями. Вынужден отступать с большими потерями.
1: В свою очередь, начальник Генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов доложил о завершении взятия Красного Лимана в ДНР и об успешном продвижении войск Южной и Центральной группировок войск.
3: Продолжается ликвидация формирований противника на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Боровой. Под наш контроль там перешли 4 населенных пункта: Шейковка, Новый Мир, Чернищина и Дружелюб. Ведутся уличные бои в Подлимане. Завершается освобождение города Красный Лиман, важного административного центра и крупного железнодорожного узла, имеющего ключевое логистическое и оперативное значение для дальнейшего развития наступления на данном направлении. Южная группировка войск ведет наступательные действия по освобождению Донецкой Народной Республики. Войсками группировки освобожден город Константиновка, один из основных узлов обороны противника в границах Славянско-Краматорско-Константиновского укрепрайона. Кроме того, в июне, продвигаясь в направлении Славянско-Краматорска, соединение 3-й армии взяли под свой контроль еще 4 населенных пункта. Упорные бои продолжаются в полосе ответственности группировки войск «Центр». Соединения и воинские части развивают наступление севернее Красноармейска. Линия фронта отодвинута от окраин города на 8,5 километров. В июне месяце освобождены Кутузовка, Васильевка и Новый Донбасс. Передовые подразделения группировки «Центр» вошли в Доброполье и Анновку. Продолжаются бои в Белецком, Шевченко, Сергеевке и Красноярском. Одновременно часть сил группировки продолжает создание полосы безопасности в Днепропетровской области. Ведутся боевые действия по овладению Новопавловкой.
1: Добавлю, в ходе совещания Владимир Путин призвал сделать все, чтобы защитить объекты инфраструктуры и мирных граждан от попыток атак противника. Кроме того, военные должны быть готовы к тому, что противник может предпринять диверсионно-террористические попытки с целью подтвердить свои заявления о мнимых достижениях, отметил Владимир Путин. Западные СМИ максимально скупо освещают новости о взятии российскими войсками Константиновки. Такие выводы делает агентство РИА Новости на основе изучения материалов прессы. Так, агентство Рейтер стало первым англоязычным изданием, сообщившим о докладе начальника генштаба президенту Владимиру Путину. В свою очередь, агентство Associated Press не вынесло сообщение о взятии Константиновки в отдельную заметку, а включило его в более широкий материал о реакции президента на удары Киева по гражданским объектам внутри России. При этом газета «Нью-Йорк Таймс» в своем материале вообще не упомянула Константиновку, сообщив лишь, что российский лидер получил подробные доклады от своих военных командующих. Другим темам. В России создадут кризисные центры для жертв домашнего насилия. Разработкой методических рекомендаций по их работе занимается Министерство труда совместно с профильными экспертами. Как удалось выяснить депутатам из ответа ведомства, данные кризисные центры будут готовы принять женщин с детьми из любого региона, даже без необходимых документов. В созданных организациях пострадавшие от насилия в семье смогут пройти курс социальной реабилитации, а также получить все необходимые меры социальной поддержки в зависимости от индивидуальной нуждаемости, отмечается в материалах Минтруда. В Венесуэле растет число погибших в результате землетрясения. К этому времени цифра превысила 2600 человек. Об этом сообщает Министерство информации и связи республики. По данным ведомства, ранения получили более 12600 человек, свыше 15000 остались без крова. Полностью разрушены 189 зданий, 885 получили значительные повреждения. Напомню, землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. А на прибрежный Китай обрушился тайфун. Накануне Майсак достиг южного побережья островной провинции КНР Хайнань. Скорость ветра при этом достигала 23 метров в секунду. По данным Ассоциации туроператоров России, на острове Хайнань находится около 20 тысяч российских туристов. К счастью, никто не пострадал. Наши граждане не обращались за помощью в Генконсульство России в Ганчжоу. Об этом ТАСС сообщил вице-консул Генконсульства Иван Рымарь. Сотрудники Ассоциации туроператоров рекомендовали своим соотечественникам не купаться в море, а также не уходить далеко от своих отелей. Дирижера Владимира Спивакова выписали из больницы. Сейчас он находится дома. Об этом агентству ТАСС рассказала его супруга Сати. Напомню, информация о госпитализации 81-летнего Владимира Теодоровича поступила 19 июня. Музыканта доставили в клинику с подозрением на инсульт. Позже жена опровергла эту информацию, сообщив о заболевании пневмонией. Из-за госпитализации дирижер был вынужден отменить концерт с участием Алисы Фрейндлих в Доме музыки. Его перенесли на 12 сентября, в день рождения Владимира Спивакова. Две короткие недели ждут россиян до конца текущего года. Они приходятся на ноябрь и декабрь. Об этом напомнил агентство ТАСС представитель РЭО имени Плеханова Ирина Рогалева. По словам доцента, 4 ноября мы празднуем День народного единства. Он выпадает на среду. А в декабре из-за новогоднего праздника рабочая неделя продлится всего 3 дня с понедельника по среду. 31 декабря в этом году будет официальным выходным днем, напомнила эксперт. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. На Уимблдоне в пятницу состоялись матчи третьего круга. 132-я ракетка мира россиянин Роман Сафиулин уверенно обыграл 24-го сейного Жоао Фонсеку 6-3, 6-3, 6-3. И за выход в четвертьфинал сразится с Новаком Джоковичем. Даниил Медведев проиграл Яну Ленарду Штруфу 6-7, 6-7, 5-7. В женском турнире Екатерина Александрова уступила Иви Йович 3-6, 6-3, 4-6. А Анна Калинская Белинди Бенчич 4-6, 6-4, 6-7. Счет супер тайбрейка 6-10. Футбол. Магомед Аздоев близок к переходу в Краснодар. Клуб согласовал с 33-летним полузащитником контракт на 2 года, сообщает инсайдер Анар Ибрагимов. Напомню, сейчас Аздоев находится в статусе свободного агента после ухода из греческого клуба ПАОК. «Зенит» намерен усилить позицию опорного полузащитника, сообщает РБ «Спорт». Возможно, приглашение игрока, который участвует на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. По информации Мутко, против шорт-листе петербуржцев представитель клуба «Сан-Паулу» и сборной Парагвая Дамиан Бабадилья, а также Эрик Лира, представляющий «Крус-Асуль» и сборную Мексики. Капитан сборной Хорватии Лука Модрич не подтвердил завершение карьеры после вылета своей команды от Португалии на чемпионате мира. «Сейчас не время говорить о моем будущем, вы скоро все узнаете», приводит слова Модрича авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Напомню, контракт Модрича с Миланом истек 30 июня. 4-кратный победитель супервеломногодневки Тур де Франс Крис Фрум объявил о завершении карьеры. Напомню, в августе прошлого года Фрум на тренировке попал в аварию, в результате которой получил серьезные травмы и с тех пор не участвовал в соревнованиях. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 10-12 градусов, облачно, временами ожидаются дожди. В Южно-Сахалинске от 18 до 20 градусов. В Челябинске 23-25 пройдут осадки. Красноярске 29-31 градус. В Санкт-Петербурге и Москве сегодня местами пройдет дождь. Дневная температура составит 20-22 градуса. Сейчас в столице 20 градусов, ветер северо-восточный. Атмосферное давление понижено, 740 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Несколько выпусков нашей программы было посвящено жизни на глубине. Глубина характеризуется, как мы с вами понимаем, прежде всего высочайшим давлением, но и отсутствием света. Тем не менее, животные там есть. И возникает вопрос, если они там есть, значит, они что-то едят и как-то встречают друг друга, чтобы оставить потомство. Каким образом они это делают в кромешной темноте, в огромном мировом океане? Об этом мы сегодня поговорим с сотрудником Сколтеха, зоологом Ильей Гамарановым. Здравствуйте, Илья.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Ну и каким образом, как вы думаете, они встречаются, влюбляются и женятся?
3: На самом деле, конечно, встречаются по-разному, и встречаются часто, играет большую роль, безусловно, запах. Ну и большую роль в темноте. Вообще это не только про глубоководных, если животных, но и про наземных. Мы можем про некоторых так сказать, что у них появляются различные органы свечения, и при этом это свечение бывает разное по механизмам. Соответственно, чаще всего, конечно, в природе распространена флуоресценция. Это, в общем, поглощение одной длины волны и спускание более длинных волн, да, с, собственно, выделением вот этой вот энергии, которая как раз на испускание тратится, и в итоге получается свечение. Часто оно отличается от света, которым светит. Ну, допустим, ультрафиолетом можем посветить на разных животных и, соответственно, увидеть, что они будут светиться там

0: какого-то объяснения этому найти не удается. Возможно, это просто побочный продукт биохимических процессов, который никак не влияет на жизнь, и, соответственно, его в целом не нужно убирать, и можно просто сохранять ради того, чтобы было есть и есть. Но гораздо интереснее биолюминесценция — это, собственно, свечение, такое активное излучение света. Это может быть либо биохимические процессы, либо это могут быть биохимические процессы, но происходящие не у самих организмов, а за счет наличия симбионтов различных. И вот если мы будем говорить о глубоководных рыбах, то мы у них можем наблюдать оба процесса. В этом плане у удильщиков интереснее всего, собственно, вырасти, из-за которого они получили свое название, вырасти лучья спинного плавника, находятся на самом деле симбиотические бактерии, то есть это камера, в которую внутрь заселяются впоследствии вот эти бактерии, бактерии, которые умеют светиться, они там чувствуют себя гораздо комфортнее, чем в окружающей среде, и, соответственно, могут светиться гораздо ярче, при этом контроль у удильщика над свечением есть, но не очень эффективный, потому что контролировать симбиотические организмы довольно трудно. Но есть предположение, что контроль вот этой яркости свечения может быть связан с тем, что удильщик фактически подкармливает бактерии, то есть направляет питательные вещества в эту камеру, либо с закрыванием этой камеры различными светопоглощающими структурами, да, прежде всего клетками, там иридиофоры, специальные клетки, которые умеют отражать свет, и, соответственно, так удильщик может немножечко регулировать яркость свечения. Но интересно, что эта камера снаружи имеет еще у некоторых удильщиков и флуоресцентные клетки, которые образуют на ней очень сложный рисунок. И ученые говорят, что, вероятно, вот этот сложный рисунок нужен, опять же, для привлечения добычи, то есть гораздо эффективнее, чем сложнее раскрашено, тем больше привлекает внимание у других рыб, которые пытаются съесть этот светящийся орган и, собственно, оказываются в ловушке во рту у удильщика. И вот эти вот бактерии, они появляются у удильщиков уже во взрослом состоянии, только у самок, потому что у самцов этих органов нету. И как происходит заселение бактериями, к сожалению, до сих пор большая загадка, потому что мы никогда не видели, не наблюдали этого процесса. В общем, родительской заботы у удильщиков мы не видим, но с большой вероятностью молодые удильщики могут искать взрослых удильщиков для того, чтобы подцепить от них вот этих бактерий, либо, возможно, бактерии переселяются просто...
1: А как их того, съест эта мама просто в темноте-то? Попал, закрыл рот и съел?
0: Ну, видимо, надо на какой-то дистанции держаться от мамы. Ну, в общем, механизм, вот есть предположение, что они стараются контактировать в какой-то момент со взрослыми, другой момент, возможно, это просто такое пассивное заселение из воды.
1: Или сразу получает. Илья, у меня пару вопросов, да, давайте чуть остановимся. Дело в том, что непонятно, зачем бактериям вообще светиться, расходовать энергию. Это побочный продукт какой-то, то есть они вот как бы выделяют что-то, ну, то есть однозначно выделяют, да, это какой-то продукт распада, что ли?
0: Ну, по сути, да, это внутри идущая биохимическая реакция, это белок люциферин, их там, на самом деле, не один, а целая группа этих белков, и фермент люцифераза, их тоже, на самом деле, большая группа, их там известно больше 17, и это, видимо, белок, который участвует в обмене веществ внутри бактерий, и, соответственно, побочным продуктом это свечение этих бактерий, то есть для жизни бактерий, скорее всего, это никакой решающей роли нет. Опять же, есть предположение, что вот эти биохимические реакции являются одним из механизмов защиты от, собственно, пероксидов, от активных форм кислорода, и при окислении люциферина происходит эта нейтрализация перекиси, нейтрализация активных форм кислорода, и, возможно, так бактерии просто себя фактически защищают, а свечение исключительно вот просто побочный продукт.
1: Понятно. А где самцы-то вообще? Они у удильщиков в основном паразиты, да, мы как-то говорили об этом.
0: Да.
1: Им ведь тоже есть надо. Но хорошо, те, которые паразиты, они прицепляются к самке и, в общем-то, срастаются с ее организмом.
0: Да.
1: Их оставляем в стороне. Но есть отдельные герои, которые ведут самостоятельный образ жизни у отдельных видов удильщиков. И как там у них тоже есть эта удочка светящаяся или нет? И если нет, то что?
0: Чаще всего они вообще не едят, то есть как? Жизнь самца — это такой вот короткий промежуток жизни.
1: Яркий,
0: когда ты находишь самку и спариваешься с ней. Но при этом мы знаем, что молодые удильщики, и самцы, и самки, они тоже не светятся, и при этом как-то они находят добычу.
1: Едят
0: то есть,
1: как-то.
0: Скорее всего, это действительно

0: просто обоняние, то есть они постепенно дрейфуют на своей большой глубине, и что-то там удается иногда поймать. Видимо, все-таки биомасса на большой глубине не настолько мала, как нам хочется думать. Думаю, что там есть чем поживиться.
1: Ну, на дне-то вообще приличное, как вот выяснилось недавно. Вообще так достаточно приличное. Своя жизнь особая, которая сама себя поддерживает там, благодаря химическим реакциям разным. Вот, ну, она есть. Там, где она сконцентрирована, она вполне приличная, как выяснилось. Так что тут ничего такого нету, да, но для этого нужно туда попасть, да, и, а самое главное, мы же говорили как-то о том, что стратегия удильщика, и, собственно говоря, и видовая, да, у самцов и у самок она не может быть, ну, кардинально разной, да, вообще у глубоководных рыб. Это захлопнуть пасть, вот и вся охота, да, такая должна быть, иначе столько энергии потратится, что смысла дальше существовать нет, не сможет просто, расход энергии не покроет ее приток.
0: Да, но при этом, если будем говорить о биолюминесценции, то мы ее видим не только для... вернемся к биолюминесценции, к глубоководным рыбам, мы можем увидеть, что у глубоководных рыб не только нужна биолюминесценция для того, чтобы привлекать добычу, а часто иногда она играет важную роль, скорее всего, в маскировке, и тут надо обратить внимание на глубоководных акул, так называемые черные акулы. Они, конечно, не живут не на такой большой глубине, но, тем не менее, все-таки от 200 до 1000 метров, и света там тоже уже катастрофически мало, при этом это крупные рыбы, то есть размер там, около 1,5-2 метров, там 1,8 метра, и такой рыбе в целом, конечно, она уже активно плавает, безусловно, как и все акулы, но тут привлекать добычу ей не нужно. Вот, ей, скорее всего, нужно скрываться от добычи, и вот если мы посмотрим совсем недавнее открытие, опять же, там, 5-летней давности, когда, опять же, заснять эту акулу удалось в абсолютной темноте, и увидели, что тело акулы светится, при этом активнее всего светится брюхо и светятся определенные части плавников. Предполагают, что вот основание плавников светится, скорее всего, для привлечения партнеров, играет важную роль в половом отборе, но при этом само брюхо, скорее всего, светится для того, чтобы акулу не видели ниже живущие рыбы. То есть есть предположение, что это имитация звездного неба, поскольку все остальные рыбы смотрят на акулу снизу, они чаще всего видят проходящий свет сверху, видят звезды, и, вероятно, вот акулы, светясь своим брюхом, именно скрываются, что ли, от своих жертв и нападают на них сверху, а они в этот момент их абсолютно не видят.
1: Ну, вообще, акулы нападают, как правило, снизу, да? Эта теория, которую вы изложили, она предполагает, что акула глубоководная, да, падает сверху камнем, ястребом, да?
0: Сверху,
1: ну, это да. Такой типичный пример окраса, контршейдинг, да, противотень. Очень часто встречается и у тех... и морских млекопитающих хищных, типа, ну, каких-нибудь дельфинов, и самое главное, у белых акул.
0: Да, когда пузо более светлое. И при этом такой же, в общем, механизм мы видим и у других глубоководных животных, например, у кальмаров. У кальмаров тоже очень активно развита биолюминесценция. И
1: да, многих... они светятся, будь здоров. Да, кстати и... говоря, у них это связано с эмоциями отчасти, да, с возбуждением.
0: Да, вот, например... исследования на кальмаров Гумбольдта говорят о том, что у них, например, очень сложная система биолюминесценции, то есть они очень ярко, активно мигают, и это, в общем, кальмары, которые живут группами, и, скорее всего, вот это вот яркое свечение у них связано именно действительно с эмоциональностью и с способом коммуникации между особями, когда там они находят вместе, ну, какую-то добычу, и, соответственно, начинается процесс охоты, ну, и, наверное, в половом поведении тоже это играет важную роль, то есть они очень ярко, очень эффектно меняют свой цвет и делают это с большой скоростью.
1: Да, Илья, секундочку, что... да, вот запомните, да. Что хотели сказать, я просто, чтобы нас потом не пинали, так сказать, за употребление терминов, но мы с вами, видимо, синхронно считаем, что эмоция определяется гормонами определенными и при определенном возбуждении, соответственно, возникает определенная эмоция, да, сопутствующая.
0: Ну, да, безусловно.
1: Гормоны действуют, скажем, там, страх во время охоты, во время захвата он начинает резко мигать просто, менять свет свой, то есть он ровно светится, когда он хватает жертву в виде Джеггера, да, на которую его ловят, он прям вспыхивает. И когда он не может соскочить, он тоже вспыхивает, то есть борется за жизнь. Вот. А в определенное время, в определенном месте, да, но это явно свидетельствует об изменении его внутреннего состояния. Вот что мы подразумеваем под эмоциями. Да? Я понятно объяснил, а то вы можете еще более понятно, наверное, изложить.
0: Ну, не так, когда. Мы имеем в виду, конечно, да, не то, что мы подразумеваем эмоциями у нас. У нас,
1: безусловно. Человека, да, когда мы с вами разглядываем картину, да, Айвазовского или Левитана, да, у нас другие эмоции возникает, а мы имеем в виду физиологические эмоции.
0: Физиологические, да, физиологические эмоции, да.
1: Все, Илья, я вас прервал, извините, возвращаемся.
0: Да, и возвращаемся, собственно, к люминесценции, к тому, что окраска, вот, например, у акул, она является таким маскировочным фактором. Известны и другие кальмары, у которых почему-то вокруг глаз располагаются органы люминесценции, и при этом они светятся не настолько ярко, ну и вообще, казалось бы, около глаз располагаться светящимся органом тоже довольно странно, то есть они будут скорее мешать зрению. В общем, светятся они не очень ярко, и основное предположение сегодня, что вот эти органы биолюминесценции вокруг глаз кальмара, они пытаются замаскировать этого кальмара, потому что сам по себе он полностью прозрачный, а глаза сделать прозрачными тоже невозможно, поскольку тогда, собственно, оптика нарушится, да, и свет фокусировать внутри глаз никак не получится, а у кальмаров зрение очень хорошее. И, соответственно, вот эти светящиеся органы, скорее всего, имитируют рассеянный свет, который, опять же, поступает сверху, с поверхности океана, и это позволяет стать кальмару полностью незаметным для своих жертв, и, опять же, он нападает, вероятно, сверху на них, но, по крайней мере, мы можем сделать такое предположение относительно его внешнего вида, а охоту многих кальмаров просто никто не видел, и, опять же, на большой глубине сделать это довольно трудно.
1: Да, ну, когда я говорил про охоту, вообще, на самом деле, даже снимали где-то как-то, да, и я точно не могу сказать однозначно, совершенно не скажу, какой это был вид кальмаров, но обычно описывается их охотничье поведение, да, на основании, ну, вот как их же добывают массово, скажем, японский промысел такой известный, ловли кальмаров, их ловят на светящуюся приманку, так называемый джеггер, и становится совершенно очевидно, как они охотятся, они прицеливаются, они выбирают жертву, готовятся, а потом резким броском ее, да, так сказать, пытаются схватить. То есть они ориентируются, безусловно, на, если есть возможность, на свет, на мигание. То есть они ловят такую же люминесцирующую добычу. И, ну, в случае с приманкой, естественно, они из глубины идут домой, то есть снизу вверх атакуют. Я думаю, что тут решающую все-таки роль играет наличие добычи, а не где она находится. Она может и выше, и ниже находиться, как мне кажется, с кальмарами.
0: Ну, видимо, вот для этого кальмара действительно такая важность, что он выбирает, опять же, наверное, тоже снижение конкуренции, потому что когда ты охотишься на более глубоководную добычу, то, видимо, у тебя ее гораздо больше, чем... Ну, то есть не конкурируешь с другими видами кальмаров. Конечно. И другими организмами. Это тоже такое преимущество эволюционное, с одной стороны, получается.
1: Ну, вообще, если говорить о кальмарах, то чем глубже, тем кальмар крупнее, как правило. И вот самые монстры, вот эти гигантские кальмары, они живут на достаточно приличных глубинах, там 2-3 километра примерно. То есть они крупные, они оставляют большие следы от присосок на теле морских млекопитающих, которые на них охотятся. Вот. Но вернемся к нашей биолюминесценции. А принципиальное отличие между светящимися организмами, которые живут на глубине, и те, которые украшают иногда наши вечера где-нибудь в Подмосковье в виде светлячков, есть какие-то вообще принципиальные отличия?
0: Ну, действительно, чаще среди морских организмов мы видим симбиотическую биолюминесценцию, и на разных рыбах это чаще всего бактерии, то есть это и удильщики, ну, там акулы – это скорее исключение, Да, есть и разные другие рыбы, например, есть так называемые фонари-глазы, у них пятнышки, светящиеся по бокам глаз, и это тоже такие камеры, которые заселены светящимися бактериями, и вот эти вот пятна по бокам глаз у этих рыб играют роль исключительно такой габаритных огней для того, чтобы они собирались вместе в большую стаю. Опять же, мы знаем, что у рыб стайность очень связана со светом, и чем мы ниже опускаемся на глубину, тем меньше видим стаи рыб, и, ну, это связано, опять же, что рыбы друг друга не видят, но вот эти стайные, выбирают стайный механизм, и, соответственно, свечение помогает у них выполнять эту функцию. Вот, если мы посмотрим на наземных животных, то биолюминесценция у них распространена чуть меньше, и действительно самым, наверное, ярким примером это различные виды жуков-светляков, и у них светятся все по-разному, то есть виды, у которых светятся и самцы, и самки, есть виды, у которых светятся только самцы, есть виды, у которых светятся только самки, то есть у них действительно световая коммуникация играет очень важную роль в, именно в половом отборе, в распознавании друг друга и в нахождении друг друга среди густого леса. Свечение у них это исключительно белковая природа, то есть это действительно белок люциферин и фермент люцифераза, и, собственно, из них впервые она и была выделена, выделили еще, по-моему, в 19 веке, и в холодной среде белок продолжает светиться на протяжении там еще часа. Вот. Но при этом в горячей воде свечение останавливается. Это говорит о том, что, в общем, белок разрушается под действием температуры. Вот.
1: Мы про давление говорили еще, да, тоже, что он разрушается. Кстати, почему он не разрушается под давлением на глубине? Белок светящихся организмов?
0: Я думаю, что это просто не такая большая глубина.
1: Ну хорошо. Они, между прочим, светятся и вот на экстремальных глубинах в ультраабиссале, как выяснилось. Да, Илья, а неужели там одни бактерии или белки есть вот какие-то на глубинах светящиеся?
0: Ну, если мы говорим о животных, то вот я, по крайней мере, знаю пример исключительно у акул. Это, собственно, белок. Ну, на самом деле, у медуз есть светящиеся, конечно. Они не настолько глубоководные. И самый известный биолюминесцентный белок – это GFP, зеленый так называемый светящийся белок, который был открыт впервые в медузах, и за его открытие, собственно, дали Нобелевскую премию. Уникальный случай, что это, за его синтез отвечает всего один ген, и это очень удобно оказалось для проведения различных биохимических экспериментов, генетических, и сегодня, собственно, этот белок выделен и активно применяется в различных генетических экспериментах, и если мы окажемся там в зоомагазинах, мы сегодня увидим светящихся рыбок, но это исключительно такой результат генетической селекции, да, и связан прежде всего с удобством работы в лабораторных условиях. Опять же, если мы видим, что клетка нормально функционирует, и в ней есть этот ген, то, соответственно, она будет активно светиться, и так нам позволяет узнать, где какие там опухоли располагаются, или если нам нужно ввести индивидуальную метку. Ну, а у медуз это свечение, скорее всего, тоже связано исключительно с привлечением планктона, который всплывается на свет, и, соответственно, медузы этим активно пользуются и поедают этот планктон своими щупальцами.
1: Ну, были же эксперименты, когда подсаживались вот эти самые гены чуть не к свиньям.
0: Свиньям, да, и есть светящиеся мыши, и они активно используются в лабораторных экспериментах, опять же, для того, чтобы изучать различные процессы, которые происходят внутри.
1: Ну, как индикатор.
0: Ну, и, собственно, со свиньями также. Изначально это были исключительно мини-пиги, которых, опять же, применяли в лабораториях, а не для домашнего содержания.
1: Ну да, то есть в научных целях, с ними ничего плохого не делали, они просто вот демонстрировали собой ту или иную линию животных.
0: Ну и опять же мы знаем, что это никак не сказывается на жизни животных.
1: Абсолютно.
0: И опять же вот рыбы, которые флуоресцируют, они нормально продолжают жить и при этом даже нормально размножаться, то есть скорее всего либо они не видят это свечение, либо оно не играет для них большой роли вот в случае полового отбора и встречи партнера. В отличие от светляков.
1: Но есть ведь еще и насекомые, не только же светлячки светятся.
0: Не только светлячки, есть еще на самом деле комары различные, которые светятся, и у комаров чаще всего светятся личинки, чаще всего это хищные комары, которые живут в пещерах, опять же, там абсолютная темнота, и есть такой известный туристический аттракцион, собственно, люди ездят в пещеры смотреть на личинок этих комаров, они образуют большие колонии на поверхности пещер и выделяют активно слизь. На самом деле, это скорее нить шелка, на которую сверху намазана смесь мочевины, различных слизистых веществ. И эти, собственно, нити тоже активно светятся за счет, опять же, того же самого процесса, то есть там те же самые белки, и опять идет яркое свечение в темноте, оно нужно исключительно для того, чтобы привлекать других насекомых, привлекать прежде всего мелких мух, которые активно слетаются и становятся жертвами, то есть они приклеиваются к этим нитям и оказываются такой эффективной охотой. Мы знаем, что насекомые очень любят светящиеся объекты, потому что есть флуоресцирующие грибы, и опять же они исключительно привлекают мух и комаров, которые переносят споры этих грибов. Вот. Ну и пауки, опять же, используют в своей жизни всячески светляков. Есть виды кругопрядов, которые не убивают светляков, попадающих к ним в сети, а парализуют их, запутывают в паутину, и при этом эти светляки продолжают активно светиться, привлекая и других насекомых, и привлекая, что главное, других светляков, и, соответственно, это повышает охоту, процент такой успешной охоты у пауков. В общем, действительно, чаще всего это либо привлечение партнера, либо привлечение жертвы в условиях абсолютной темноты.
1: Понятно. Итак, подведем итоги. Я перечисляю. Вот это вот свечение необходимо животным для того, чтобы, во-первых, найти полового партнера, во-вторых, поесть, в-третьих, передать своим соплеменникам или товарищам по стае свое эмоциональное состояние, и они могли как-то отреагировать правильным образом на это. И что я еще забыл?
0: Ну, на самом деле, еще мы не сказали об одном, что есть различные моллюски, тридактны, например, которые активно тоже светятся, и, скорее всего, это свечение нужно для того, чтобы поддерживать симбионтов, живущих внутри их мантии. У них в мантии живут водоросли, и они поддерживают их этим свечением, и от водорослей, видимо, тоже получают какие-то необходимые вещества для своей жизнедеятельности. То есть, такая вот опосредованная поддержка своих сожителей.
1: То есть, такой мини... Хемосинтез у них получается, да?
0: Не, получается, то есть они
1: водоросли не могут поддержать никак солнечным светом, потому что они живут внутри раковины тридактны, и они помогают им тем же способом, который помогает вот этим самым обитателям экстремальных глубин выжить, а именно хемосинтезом помогают вот своим сожителям.
0: Да, подсвечивают.
1: Подсвечивают, да, и помогают выжить. Таким образом, дорогие радиослушатели, мы подвели итоги нашей сегодняшней беседе о биолюминесценции, явление, которое называется естественным свечением организмов. В гостях у меня был зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов. Всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
4: Доброе утро, друзья. Это Лена Симонова. Сегодня познакомим вас с гимнастикой, которая разработана с учетом специфики женского организма. И адресована она именно нам, дорогие женщины. Автор комплекса, специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
5: Всем физкульт-привет! Это Влад Спицын. Милые женщины, сегодня мне особенно приятно вести занятия. Так и представляю себя в роскошном цветнике. Наша зарядка рассчитана на 15 минут. Состоит из 14 упражнений для разных групп мышц. Кроме того, она отлично тренирует внимание и развивает координацию движений. Сегодня разучим первую часть комплекса. Перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Начнем с ходьбы на месте. Руки свободно свисают. Дыхание произвольное. 4 шага на носках. Затем 4 шага с опорой на всю стопу. На каждый шаг встряхивайте кистями. На носках. 1, 2, 3, 4. С опорой на всю стопу. 1, 2, 3, 4. На носках. 1, 2, 3, 4. С опорой на всю стопу. 1, 2, 3, 4. Продолжаем ходить по комнате с опорой на всю стопу. Дыхание произвольное. Приблизьте кисти к плечам. Вращайте согнутыми руками вперед и назад. На 4 шага вперед и на 4 шага назад. 1, 2, 3, 4. Назад. 1, 2, 3, 4. Вперед. 1, 2, 3, 4. Назад. 1, 2, 3, 4. Переходим к упражнениям в положении стоя. Ноги на ширине плеч. Руки на поясе. Большие пальцы в сторону поясницы. Вращаем тазом в одну, а затем в другую сторону. По 4 вращения в каждую сторону. Дыхание произвольное. Вправо. 1, 2, 3, 4. Влево. 1, 2, 3, 4. Вправо. 1, 2, 3, 4. Влево. 1, 2, 3, 4. Ноги на ширине плеч. Руки сцеплены в замок на затылке. На счет 1, 2, 3 выполняйте пружинящие наклоны туловища вперед, сводя локти. Колени не сгибать. На счет 4 вернитесь в исходное положение, слегка прогнувшись и отводя локти назад. Дыхание произвольное. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

Поменяем исходное положение. Встаньте на четвереньки. На счет раз-два на вдохе прогнитесь в пояснице, поднимая голову вверх и назад. На счет 3-4 на выдохе опустите голову. Коснитесь подбородком шейной ямки. Закруглите спину, втянув живот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Завершающее упражнение выполняем стоя на четвереньках. На счет раз-два на вдохе согните руки в локтях, подбородок опустите, отведите правую ногу назад. На счет 3-4 на выдохе вернитесь в исходное положение. А теперь сделайте то же самое, отводя назад левую ногу.

0: правая нога. Раз, два, три, четыре. Левая нога. Раз, два, три, четыре. Вы отлично позанимались. В ближайшее время разучим вторую часть комплекса. Так что не пропускайте наше занятие. Как обычно, моя коллега Лена Симонова приготовила для вас интересный совет дня. Передаю ей слово.
1: Смотри в оба.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Каждый год миллионы людей ложатся на операционный стол. И каждый раз исход зависит не только от диагноза, но и от состояния врача в этот день. Точность движений, концентрация, эмоциональное напряжение, выспался он или нет – все это влияет на результат. Роботическая хирургия родилась из простой идеи – усилить возможности хирурга и убрать его ограничения. Роботические системы в операционной – это не автономные машины, которые оперируют самостоятельно. Хирург по-прежнему управляет каждым движением, но через консоль с увеличенным трехмерным изображением и масштабированием движений. Если рука хирурга перемещается на сантиметр, инструмент движется на миллиметр. Это полностью отфильтровывает тремор рук. Роботические операции снижают физическую и когнитивную нагрузку на хирурга. В труднодоступных местах – малый таз, основание черепа, глубокие отделы грудной клетки – инструменты робота изгибаются под углами, недостижимыми для человеческой руки. В ортопедии роботы достигли субмиллиметровой точности при установке протезов суставов. Результат, который вручную невозможно воспроизводить стабильно от операции к операции. Сегодня на рынке три основных игрока. Первый и старейший – американский Da Vinci. Более 6000 систем установлено по всему миру. Последняя версия умеет измерять силу давления инструмента на ткань и показывать видеоповтор операции в реальном времени, чтобы хирург мог скорректировать следующее движение. Второй игрок рынка роботохирургии – Hugo RAS. Принципиальное отличие от конкурентов – это модульная система аппарата. Роборуки можно расположить индивидуально под каждую конкретную операцию. Третий игрок рынка – британский Versius. Он самый компактный и помещается в любую стандартную операционную без специального оборудования. Именно поэтому его выбирают больницы, у которых нет отдельного роботического зала. В сравнительном исследовании прошлого года все три платформы показали сопоставимые клинические результаты. Разница была только в удобстве, цене и логистике. Чего пока машины не умеют, так это принимать решения в непредвиденных ситуациях. Интуиции хирурга у робота нет. Следующий рубеж развития роботической хирургии – интеграция с искусственным интеллектом. Это будут системы, которые в реальном времени анализируют изображение, предупреждают об опасных зонах и подсказывают оптимальную траекторию.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
4: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
1: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
4: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
1: Громче звук – это только начало.
4: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. На правах рекламы.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
6: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
5: Но цифры действительно пугают.
6: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
5: Но почему это происходит?
6: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
5: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
6: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
5: А разве это не так?
6: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнайте, как это сделать.
5: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
8: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция. Эволюция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
5: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
8: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично – или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнайте, как это сделать.
5: А вот что насчет технологии производства?
8: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
5: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
8: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
8: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 10133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю: 8 800 10133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
5: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
7: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым в ближайшем выпуске.
9: Гость программы, лауреат премии «Все цвета джаза» в номинации «Восходящая звезда», финалист проекта «Большой джаз» на телеканале «Россия Культура», замечательный пианист, композитор и педагог Даниэль Адианц.
1: «Просто о джазе» в это воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Салехарда. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин в ходе совещания с военными заявил об освобождении Константиновки в ДНР. Россиянам рассказали об августовской надбавке к пенсии. И в Иране началась официальная часть прощения с погибшим верховным лидером Али Хаменеи. Подробности далее. Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск. Верховному главнокомандующему доложили о взятии крупнейшего населенного пункта в ДНР – Константиновки, а также текущей ситуации на фронте. По словам президента, освобождение Константиновки является ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
2: Вооруженные силы России продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции. А освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Город, мы все с вами это хорошо знаем, является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса. 20,5 тысяч домов, но в таком населенном пункте, как Сумы, а это областной центр, 30 с небольшим тысяч, то есть сопоставимые величины. И взятие Константиновки войсками южной группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения Краматорску и Славянску. Другим укрепрайонам на Донбассе является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
1: В свою очередь, начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил об успешном продвижении западной группировки войск, а также попытках ВСУ отыграться на Купянском направлении.
3: Группировка войск «Запад» развивает наступление на широком фронте в своей полосе ответственности в Харьковской области и в северной части Донецкой Народной Республики. На Купянском направлении противник не оставляет своих намерений возвратить утраченные позиции в Купянске. Для этого дополнительно перебросил в этот район 11 батальонов, в том числе от двух бригад морской пехоты, которые предпринимают безуспешные попытки с целью прорваться в город и вытеснить наши подразделения на восточный берег реки Оскол. При этом украинские подразделения несут значительные потери. С 10 мая на данном направлении уничтожено около 2500 украинских военнослужащих, в том числе более 550 военнослужащих морской пехоты и 772 единицы вооружения и техники.
1: Добавлю, в ходе совещания Владимир Путин призвал сделать все, чтобы защитить объекты инфраструктуры и мирных граждан от попыток атак противника. Кроме того, военные должны быть готовы к тому, что противник может предпринять диверсионно-террористические попытки с целью подтвердить свои заявления о мнимых достижениях, отметил Владимир Путин. К другим темам. Россиянам рассказали об августовской надбавке к пенсии. Дополнительные выплаты на 17% коснутся тех, кому назначена накопительная пенсия через соцфонд. Кроме этого, доплату на 19% получат участники программы софинансирования и те, кто направил на накопительную пенсию материнский капитал. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Алексей Гавырин. Он напомнил, что накопительная пенсия есть у людей, за которых в прежние годы перечислялись страховые взносы на накопительную часть. В первую очередь это мужчины с 53 по 66 год рождения и женщины с 57 по 66 годы рождения. За них взносы поступали в 2002-2004 годах. И граждане 67 года рождения и моложе, за которых такие взносы перечислялись до заморозки накопительной части с 14 года. Право на выплату возникает при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин при наличии необходимого стажа и пенсионных коэффициентов. Августовская прибавка касается именно тех, кто уже получил ежемесячную выплату из этих средств, добавил Гавырин. Для перерасчета заявление подавать не потребуется, его проведут автоматически, уточнил депутат. В Госдуме напомнили еще об одном новшестве – сдвигах оплаты коммунальных услуг. Внести деньги за июнь можно до 15 июля. Об этом рассказал РИА Новости первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он напомнил о действии с 1 марта новых правил расчета с ресурсниками. Если раньше крайний срок оплаты ЖКУ наступал 10 числа, то теперь его подвинули на 15 число каждого месяца. Парламентарий объяснил обновление графика платежей удобством для самих россиян, поскольку у многих работников зарплата падает 10 числа. Но мошенники не дремлют и готовы наживиться на работающих по удаленному графику россиянах. С таким предупреждением выступили в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта, сообщает РИА Новости. Аферисты под видом налоговой или соцфонда стали обещать работающим удаленно россиянам возместить траты за использование домашнего интернета. Чтобы оформить компенсацию, мошенники предлагают пройти быструю идентификацию через госуслуги и назвать платежные реквизиты карты, уточнили в «Мышеловке». Аналитики вновь напоминают, что государственные ведомства не выплачивают автоматические компенсации за использование личной техники. В Иране началась церемония прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи. Тысячи иранцев собрались в окрестностях Масалы, имама, крупнейшего в Тегеране религиозного комплекса, передает корреспондент ТАСС. В траурном мероприятии принимают участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее чем 100 стран. Россию представляет зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Два дня тело аятоллы будет находиться в Масале Тегерана, а 6 числа в Тегеране пройдет траурное шествие по основным улицам, после чего тело будет доставлено в главный религиозный центр страны, город Кум, где 7 числа состоятся траурные церемонии. 8 июля тело Али Хаменеи будет отправлено в соседний Ирак, после чего верховного лидера Ирана похоронят в его родном городе Мешхед. Родителям напомнили о запрете детям гулять в ночное время. Несовершеннолетние должны находиться на улице после 10 вечера в сопровождении родителей или законных представителей. С таким напоминанием выступил в интервью РИА Новости член общественной палаты Евгений Машаров. По словам эксперта, в регионах может действовать собственный регламент. Например, в Московской области детям до 16 лет можно находиться на улице без сопровождения родителей до 11 вечера. Данное ограничение действует в период с 1 мая по 31 августа. Жители Москвы и других регионов Центральной России ждут дождливые и прохладные выходные. С 4 по 6 июля через Центральный федеральный округ пройдет циклон, который принесет ливни, грозы, местами град и сильный ветер, сообщает Гидрометцентр. Сегодня днем осадки усилятся, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В воскресенье также прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российский теннисист Роман Сафиулин пробился в четвертый круг Уимблдона. Он в третьем круге взял верх над бразильцем Жоао Фонсекой со счетом 6-3, 6-3, 6-3. А вот Даниил Медведев уступил немцу Яну Ленарду Штруфу 6-7, 6-7, 5-7. В женской части соревнования Анна Калинская проиграла Белинде Бенчич из Швейцарии 4-6, 6-4, 6-7, а Екатерина Александрова потерпела поражение от американки Ивы Йович 3-6, 6-3, 4-6. Сборная Аргентины пробилась в 1/8 чемпионат мира по футболу. Южноамериканцы взяли верх над командой Кабо-Верде со счетом 3-2 в дополнительное время. У победителей отличились Лионель Месси и Лиссандро Мартинес. У проигравших мячи забили Деро Эдуарте и Сидни Лопеш Кабрал. Исход встречи решил автогол кабо-вердианца Дине Боржеша. В других поединках дня колумбийцы были сильнее сборной Ганы 1-0. Австралийцы и египтяне разошлись миром 1-1. В серии пенальти, точнее, были африканцы 4-2. Московский футбольный «Локомотив» обыграл костромской «Спартак» со счетом 2-0 в товарищеском матче. Мячи забили Алексей Батраков и Михаил Щетинин. Ранее железнодорожники другим составом были сильнее знамени труда из Орехово-Зуева 8-0. В других поединках дня казанский «Рубин» уступил Оренбургу 1-2. Ростов разошелся миром со ставропольским «Динамо» 0-0, а Краснодар был сильнее «Висты» из Геленджика 4-0. Форвард Дайшон Пьер покинул казанский баскетбольный «Уникс» и стал игроком турецкого «Галатасарая». Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба. 32-летний канадец выступал за казанцев с августа прошлого года. Международная ассоциация легкоатлетических федераций оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Об этом сообщает пресс-служба организации. Россияне и белорусы с 1 марта 2022 года отстранены от турниров World Athletics. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: В Хабаровске сегодня 26-28 градусов. Вечером ожидается дождь и гроза. В Ханты-Мансийске 21-23. Временами пройдут осадки. В Новосибирске 29-31 градус. Столько же и в Красноярске. В Петрозаводске от 16-18 градусов. Временами ожидаются дожди. В Уфе 24-26 градусов. В Пензе до 32. В Туле 21-23. Временами пройдут дожди. В Волгограде 33-35. В Москве и Санкт-Петербурге юге местами пройдет дождь. Дневная температура составит 20-22 градуса. Сейчас в столице около 20, ветер северо-западный 2 метра в секунду.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги». И, как всегда, мы начинаем с того, что обсуждаем новости, которые появились на этой неделе и которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: И сегодня мы для начала поговорим об автошколах и всем, что с ними связано. Как подходить к процессу обучения, если советы, как лучше осваивать практику и теории. Я учился еще давно, я учился в другой стране, назывался Советский Союз. У меня права более 35 лет. Ну и я учился в обычной автошколе ДСАФ, там было все понятно, все вот как положено. Никаких, конечно, взяток не было. Отучился свой трехмесячный курс. У меня самые приятные воспоминания о моем обучении в автошколе. Ну и, собственно, я хотел сейчас привлечь к нашему разговору специалиста. У нас на прямой линии президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Здравствуйте, Татьяна Вячеславовна.
2: Здравствуйте.
1: Вот скажите, как специалист, как выбрать автошколу тем, кто только собирается учиться, собирается получить водительские права?
2: Да, но вот для того, чтобы воспоминания были действительно приятными, надо уделить этому вопросу внимание. Первое, что хотелось бы посоветовать сделать, не выходя из дома, внимательно изучить сайт образовательной организации, на котором должна быть представлена всеобъемлющая информация о формах, об оплате, о сроках обучения, форма договора, заключение госавтоинспекции. Поскольку без этих документов, вот особенно без заключения госавтоинспекции, выпускники автошколы могут быть недопущены к экзаменам на водительское удостоверение. Поэтому, внимательно познакомившись с сайтом, если вас все устраивает, можно уже непосредственно обратиться в образовательную организацию для заключения договора на оказание платных образовательных услуг.
1: Ну, мне кажется, что для начала, когда человек выбирает автошколу, он выбирает ее по двум принципам. Во-первых, это сарафанное радио. Очень важно, когда расскажут друзья, знакомые, кто там учился. Правильно ведь я говорю?
2: Сарафанное радио, конечно, никто не отменял, но это был как бы следующий пункт.

0: Но тут мышки и след простыл. Зато будущий писатель теперь точно знал, почему такой необыкновенно сильной была мышка из старой сказки. С тех самых пор Юрий Кушак начал делать зарядку. А повзрослев и став писателем, пересказал известную историю на новый лад. Получилась бодрая музыкальная сказка под названием «Репка и веселая зарядка». Музыка Льва Приса исполняют артисты московских театров и ансамбль «Иван да Марья».
1: Сегодня в театре Колобка
2: «Репка».
1: Старая сказка да на новый лад. Действие первое.

коряка. У меня здоровье крепкое.

0: лопату берет, идет в огород. На лавку садится, на деда косится. А внучка вздохнула, на бабку взглянула.
1: На зарядку?

0: разевает, сладко зевает.
1: Поиграем лучше в прятки.
2: Обойдемся без зарядки.
0: Жучка за кошкой, кошка в окошко. Выходит мышка в спортивных штанишках, майка на теле, в руках гантели.
2: И раз, и два, и три, и четыре, стану всех сильнее в мире. Буду в цирке выступать. Бегемотов поднимать.
0: Бегает, прыгает, лапками дрыгает.
3: С утра.
4: Да и мне на печь пора.
0: Действие второе.

Мне теперь не до зарядки. Репка выросла на грядке. Эх, соседова с бульдозером сюда. Без него... И без него мне с этой репкой беда. Тянет, потянет, вытянуть не мог.

0: репка удалась.
1: Бабка за детку, детка за репку, тянут, потянут, вытянуть не могут.
2: Как тянуть, с какого боку? Выйди, внучка, на подмогу.
1: Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянут, потянут, вытянуть не могут.

0: Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянут, потянут, вытянуть не могут.
1: Разбудить придется кошку, пусть потрудится немножко.
0: Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянут, потянут. Вытянуть не могут. Тут из норки мышка прыг ухватилась за турник.
2: Прежде чем за дело браться, нужно браться, сил набраться. Чем топтать без толку грядку, становитесь на зарядку.
3: А ведь мышка-то права.
4: Видно, мудрые слова. На зарядку становись.
0: А коль так, перевернем пластинку и начнем разминку. Мы поставили пластинку и выходим на разминку.
5: На зарядку, на зарядку, на зарядку. Становись!
2: Начинаем бег на месте. Финиш метров через 200.
1: Обгоняй сосед, соседа!

0: буквы «Л» расставим ноги, словно в пляске руки в боки. Наклонились. Влево, вправо, влево, вправо.
1: Получается на славу.
0: Руки развели, словно удивились, и друг другу до земли в пояс поклонились. Наклонились, выпрямились.

0: Ниже, внучка, не ленись, поклонись и улыбнись.
1: Выдох, вдох, выдох, вдох. А теперь на коврик сели, на носочки поглядели, а потом руками хвать, чтоб носочки не успели от ладошек убежать. Наклонились, выпрямились. Наклонились, выпрямились. Раз, два, раз, два. Животом на коврик ляжем, словно мы лежим на пляже. Надо постараться на руках подняться, чтобы увидеть, как плывет в синем море теплоход. Мальчики выжимаются с прямым корпусом, девочки, пригибаясь в пояснице, поднялись, опустились, дружно встали. Раз, два, три. Мы теперь богатыри. Мы ладонь глазам приставим, ноги крепкие расставим, поворачиваясь вправо, оглядимся величаво, и налево надо тоже поглядеть из-под ладошек. И направо, и еще через левое плечо. Пора тянуть. Если в доме нету репки, пригодятся табуретки. Стул, скамья, не в этом суть. Лишь бы что-нибудь тянуть. Это упражнение на воображение. Мышка за кошку,
2: кошка за жучку,
3: жучка за внучку,
4: внучка за бабку,
0: бабка за дедку,
5: а я за репку.
6: Вытянули репку.
0: А теперь мы как лягушки на опушке, от радости попрыгаем. Ножками попрыгаем. Раз, два, раз, два, раз, два, молодцы.
7: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
8: У каждого из вас, ребята, есть друзья, знакомые, родственники. Все они разные, и характеры у них разные. Поступки одних людей восхищают, других – не очень. А какие качества можно воспитать в себе? С этим вопросом обратились в редакции «Колобка» к юным читателям. И даже объявили конкурс на лучший интересный ответ. Писем в журнал, как вы понимаете, пришло очень много. Было и звуковое послание от ребят из детского сада «Колобок». Давайте послушаем. Репортаж ведет Вера Толмачева.
9: «Колобок» в своем журнале объявил новый конкурс. Этот конкурс называется «На кого я хочу быть похожим?». Вот у каждого из вас, наверное, есть друзья, знакомые, родственники. Это люди самые разные по характеру. Верно ведь?
10: Да.
9: Да. Вот мне и хотелось поговорить с вами на такую тему. Какие черты характера вы хотели бы воспитать в себе? На кого вы хотели бы быть похожими?
10: хочу быть похожа на Галину Николаевну. Она наша воспитательница. Я ее очень хорошо знаю. Хорошая, красивая и добрая. Мне она нравится, потому что она вообще мастер на все руки. Она и доктор, она и плотник, она и медсестра, и воспитательница, и ночная нянечка, и утренняя нянечка. И потому она мне нравится.
11: Галина Николаевна очень хорошая и добрая. Кто заболит, она вылечит.
10: Мне она нравится, потому что, когда я падаю, она мне коленку лечит.
12: Мне Галина Николаевна нравится, потому что она очень вежливая. Она нас учит, чтобы мы были честными, добрыми и учились хорошо.
13: Я хочу быть похожим на Настю Бочарову. Она была в этом детском саду. Я ее очень хорошо знаю.
14: Сашенька, а что тебе в Насте нравится?
13: Потому что у нее всегда красивое платье и тапочки.
14: Настя очень аккуратная, да?
13: Да.
14: А ты?
13: Тоже.
10: Аккуратный, только не очень аккуратный.
13: Я хочу у Насти научиться аккуратности.
14: Аккуратности.
13: Аккуратности.
15: Не надо смеяться. Это очень трудное слово.
13: Аккуратности.
14: Правильно, вот теперь получилось. Очень хорошо.
16: А вот кто из вас хотел бы быть похожим на папу или на маму?
10: Я хочу быть похожа на маму, потому что она очень добрая. Когда я приезжаю всегда после лета домой, она мне всегда купает какую-нибудь игрушку или книжку. Когда мне мама вырывала зубы, она мне сказала, когда я была маленькая, я завяжу об зуб нитку, а нитку дверь. Потяну, разбегусь, и у меня зуб висит. Мне мама также вырывала зуб, я не боялась. Моя мама не трусиха, и я не хочу быть трусихой.
11: Я очень бабушку люблю, потому что мы с папой однажды едем в автобусе к бабушке. Папа мне говорит: тебе бабушка что-то купила на букву «К». Я говорю: конфетка. Нет, я приехала, а мне бабушка купила кукла. Я хотела на нее похожа, потому что она очень добрая.
13: Я хочу быть похожим на папу. Мой папа капитан, много раз меня брал на свой корабль. Папа мой очень добрый и смелый. Я хочу тоже быть добрым и смелым.
10: Я хочу быть похожей на папу, потому что он работает в детской библиотеке. И когда он уходит на работу, я всегда прошу, чтобы он принес мне какую-нибудь интересную книгу.
11: Мне нравятся люди, которые всех веселят. Однажды мы с папой гуляли, я была на велосипеде. Мы встретили одного дядю знакомого, я уже забыла, как его зовут. Ну вот, он вытащил своего паука резинового. Он сказал: возьми в руки. Я его испугала, взяла в руки, уронила, и все засмеялись.
10: Мне нравятся очень веселые люди, как Олег Попов.
12: Хорошо, когда одни люди делают другим людям хорошее настроение.
14: Конечно, хорошо.
10: А я хочу быть похож на Иру Борисову. Когда я гуляю с ней, она всегда прыгает, как маленький жеребенок, и смешит меня всегда. Я хочу быть больше всего похожа на Иру, потому что она очень смешная. В детском саду тут есть вожжи, мы с ней скакали, она говорит: давай в траву. А я говорю: давай. Упали и смеялись.
14: У кого из вас есть любимый герой из кинофильма?
12: Мне очень нравятся мальчишки-мальчиш, его друзья и как они воевали с проклятыми буржуями. Я хочу быть таким.
17: Я видел мультфильм, как у крокодила Гена был день рождения.
11: Нравится крокодил Гена, потому что он хороший друг, он самый хороший и вежливый.
10: Мне нравится крокодил Гена, потому что он вежливый, он добрый.
12: Крокодил Гена мне нравится, потому что он очень хорошие песни поет.
10: Можно я про маму песенку пою?
14: Можно, конечно.
10: Мамочка милая, мама моя, пусть эта песенка будет твоя. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, пусть эта песенка будет твоя. Это тебе мой подарок такой, спой эту песенку вместе со мной. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, спой эту песенку вместе со мной.
14: Вот эту песенку, которую спела Оля, и нашу пластинку, где мы говорили о мамах, о папах, о бабушках, на которых мы хотим быть похожими. Давайте эту пластинку тоже подарим им. Согласны?
11: Да. Давайте эту пластинку еще подарим Колобку.
15: Как, ребята, подарим эту пластинку Колобку?
18: Да!
7: Веселый Колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
8: А теперь, ребята, вашему вниманию маленький концерт, поэтическо-музыкальный. Прозвучат песни на стихи Ирины Пивоваровой и музыку Игоря Ефремова в исполнении Юрия Сагьянца. Желаем вам хорошего дня и прощаемся до скорой встречи. С вами были Мила Луговая и малыш Веселый Колобок. Пока-пока.
19: У сама большая хата и 12 штук санят. И представьте все усаты, все 12 штук подряд. Даже 5 саминых дочек и саминая жена. Все усаты, все усаты, все усаты, как одна.

0: Ладно, пол ушами подметать
1: и усами мыть посуду
2: и друг дружку
0: щекотать.

0: немножко попозже, в час росы, выйти вместе на прогулку, прогулять свои усы по речному переулку. Добрый вечер. Здрасте. Был сынок у мамы пони. Звали сына Пони Крошка. Вот послушайте, друзья, мы споем о нем немножко. Был хороший крошка Пони, только очень плохо ел. Он за ужином брыкался, он за завтраком ревел. Смотрит мама, дело плохо, повела его к врачу. Повела его к врачу, Ферапонту Лукичу. Долго доктор крошку слушал, а пока его он слушал, крошка Пони бинтик скушал, съел бумажные салфетки, аспирина две таблетки, свежих ландышей букетик, съел автобусный билетик и тетрадкой закусил, и добавки попросил.
1: По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше. Радио России. Радио России. Общество.
2: Все в сад.
3: Здравствуйте, в эфире программа «Все в сад», и сегодня в эфирном саду собрались бодрые, веселые и жадные до новостей, как это ни странно, Мария Тарабаева и Александр Хабурганов.
4: Маша, утолите мой информационный голод. Здравствуйте, дорогие друзья, всех приветствую в нашем саду, тем более мы сегодня не одни. Можно такое краткое содержание прошлой серии, Маша, позволишь, да?
3: Давай.
4: Пришел к нам наш любимый гость Михаил Воробьев, который... помимо того, что профессиональный журналист, он еще профессиональный агроном, закончил Тимирязевскую академию. И пришел он к нам, подготовив несколько страниц новостей, наших садово-огородных новостей.
3: Да, и какие все интересные. И, в общем-то, новостей накопилось очень много. Будем сегодня продолжать.
4: Да,
3: и...
4: просто каждая новость требует своих комментариев.
3: Да.
4: Михаил, добрый день.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
3: Михаил, ну давайте начнем с Крыма.
4: А что в Крыму? Там тепло, там яблоки.
5: В Крыму, да, там тепло, и там уже собирают первый урожай масличной розы.
3: Так,
4: а что это как в Болгарии такое? Будет теперь, да?
5: Ну, собственно говоря, Болгария не отменяется, там свои розы, вернее, свой урожай, ну, в Крыму свой.
3: То есть это... А что это такое? Куда это используют? Это какой-то специальный сорт?
4: Машенька, который... неужели тебе никогда не дарили сувениры с Болгарии, такая пробирочка в деревянной коробочке, которая расписана такими болгарскими узорами, розовое масло, тебе не дарили?
3: У меня, к счастью или к сожалению, никто не был в Болгарии.
4: О, как, да?
3: Поэтому я не имею такого сувенира, поэтому мне очень интересно, что это такое.
4: Нет, просто в Болгарии традиционный такой народный, как это, промысел, да, там выращивание масличной.
3: Надо не так уже говорить. В Крыму как? Традиционный промысел, выращивание масличной розы.
4: Ну, у нас круче, чем в Болгарии. У нас все там.
5: И в Крыму, и в Болгарии, и в других теплых странах действительно выращивают эту замечательную разновидность роз, которая и на внешний вид очень красивая, и очень ароматная, и содержит, собственно говоря, почему она ароматная? Потому что она содержит большое количество розового масла, которые собирают, выделяют и используют для парфюмерии. Конечно, все это очень дорого стоит. Есть, конечно, синтетические аналоги. В свое время ругались на производителей, потому что они добавляли туда эфирное масло пеларгонии душистой. Они, в принципе, похожи, но... профессионалы тут же определяли, что это разбавлено не тем, чем нужно.
3: Михаил, а вот интересно, а эта роза, она какая-то теплолюбивая, да? Поэтому только Крым, Болгария...
5: Да.
3: То есть она
5: На самом деле, возможно, можно выращивать и у нас, но опять-таки ей не хватит, того количества тепла, и она будет, ну, просто роза и роза, собственно говоря, как и шиповник у нас цветет, он же тоже душистый, в конце концов.
4: А потом, Маш, не забывай, что это сортовая роза, где особенно много вот этих эфирных масел, да, и вырабатываются эфирные масла только под действием солнца, то есть у нас нет таких температур.
3: Понятно.
5: Это называется по-научному сумма активных температур. САТ.
4: О как.
5: Да, для каждого растения она своя, даже для каждого сорта своя. Mm-hmm. Допустим, для картофеля это 1500, для винограда это
4: 1500 чего?
5: Градусов.
4: Ах,
5: это просто подумал. Арифметическая сумма температур ежедневная выше 10 градусов. Вот сегодня было 15, завтра 9 мы не берем, послезавтра 18. Вот это мы складываем, когда наберется 1500, вот картофель уже у нас может вырасти.
4: То есть можно вычислить, да, готов картофель или нет по этим по температурам?
5: Можно понять, можно ли сажать этот сорт или этот вид в вашей данной конкретной местности.
4: А, вот так, да?
5: Вот виноград, допустим, 7000. Нет, в Подмосковье не наберет. Не всякий, скажем так, наберет виноград.
4: В теплице наберет.
5: В теплице, да. Там, если на улице 15, то там 25. Вот она, сумма активных температур, и набирается так, как нужно. Соответственно, то же самое и с розой.
4: Так, что у нас еще, Михаил, с новостями?
5: О, что у нас еще? Это, безусловно, начинают формировать бутоны лилии. Все бы ничего, но... такой неприятный спутник этих цветов — это лилейный жук. В принципе, вред он приносит небольшой. Он так немножечко обгрызает бутоны, немножко обгрызает листики.
3: Это вот этот красненький, который?
5: Красненький, на божью коровку похож.
3: Негодяй.
4: Он не на божью коровку, он похож на пожарника. Да. Это журчалка или как-то хрущалка, у него научное название. Маша, ты знаешь откуда?
3: Нет.
4: Знаешь, откуда эту заразу подцепили? Из Голландии.
3: Да?
4: Из Голландии пришла с какими-то культиварами. Было это лет, наверное, 25 назад, вот вся зараза из-за границы.
3: И вот
4: идет.
3: Он уже у нас во всех садах страны. У меня есть. Да.
4: Да, но после него же ведь хорошо, вот он обгрыз бутончик, Михаил, а после этого лепестки-то уже будут объеденными,
5: да,
4: теряют.
5: Да. Вот большого вреда он не нанес.
3: Много не съел.
4: Все испортил.
5: Много не съел, но понадкусывал.
3: Да.
5: И получается, цветки действительно совершенно корявые какие-то, которые расцветают. Его очень трудно ловить. Если будете ловить, то будьте внимательны. Потому что он тут же поджимает лапки, падает на спинку, на свою красную, выставляет черное брюшко и сливается абсолютно с поверхностью почвы.
3: Вот негодяй.
5: Да, поэтому, если заметили вот этих красных жучков, обрабатывайте любыми инсектицидами. Ну, поскольку мы лилии в пищу не употребляем, то можно использовать достаточно мощные инсектициды. Добавляйте туда обязательно мыло или какое-нибудь другое поверхноактивное вещество, которое, в принципе, сейчас можно купить, чтобы они подольше сохранялись и делали несъедобные вот эти наши замечательные лилии для вот этого неприятного насекомого.
4: Михаил, если этого гаденыша поймаю, я, конечно, понимаю, что я с ним поступлю по законам военного времени. Все как...
5: Надо его еще поймать.
4: Поймаю.
3: Если сможешь.
4: Да, у меня другой вопрос. А вот этими мощными инсектицидами. У нас же сейчас и так вот, я не знаю, как у вас, но в нашем регионе, где я хозяйствую, пчелы пропали.
5: Пчелы пропали, поэтому во время цветения опрыскивать растения нельзя. Это, я думаю, знают практически все огородники.
3: Да. Ну, не лишнее напомнить.
5: А лилии-то еще не цветут, они еще только бутонизируют, поэтому аккуратненько. Иногда я делаю так, когда нужно опрыснуть какое-нибудь растение, а рядом с ним и растет что-нибудь съедобное, я надеваю на него либо ведро без дна, либо как такую небольшую бочку без дна, и вот так вот локально вот в этот вот сосуд опрыскиваю. И оставляю там на день, на два, чтобы вот этот вот препарат подействовал, но ни в коем случае не распространился за пределы вот этого вот ограждения этой бочки или этого ведра, или там любую коробку можно какую-нибудь придумать, все что угодно. Вот вы локально обработали, допустим, там пол квадратных метра, и все, вот в сторону ничего никуда не распространяется.
4: Угу. А что у нас там в котомке-то информационные еще остались новости?
5: Ну, про жуликов поговорим.
4: Про жуликов, оказывается.
3: Да, обязательно.
5: Про мошенников. Да. Опять-таки на всевозможных маркетплейсах появилась малина «Золотые купола». Ну, естественно, картинка сформирована искусственным интеллектом. Там малиновое дерево. Причем пишут беззастенчиво. Малиновое дерево высотой 1,6 метра.
3: Надо же, какая точность. То есть оно всегда 1,6.
5: Нет, ну...
3: Удивительно.
5: В принципе, все правильно. Дело в том, что малина «Золотые купола» — это ремонтантная малина, которую вывел известнейший наш селекционер, которого называли «Моцарт малины» Иван Васильевич Казаков. Это его сорт, замечательный, действительно желтые плоды, ремонтантные малины, которые плодоносят с конца августа и весь сентябрь, и до зимы, да. Но, опять-таки, называть это деревом, прикреплять какую-то дурацкую картинку, это, конечно же, нехорошо. Это, в общем-то, ну...
4: Михаил, ну, во-первых, у самой обычной малины, у некоторых сорта есть такие высокорослые, что там 2 метра побег совсем не редкость. Бывает и 2 метра,
6: но
4: и больше.
6: Но не дерево же.
4: Маш, вот, по поводу дерева. Мне наша знакомая одна потом с гордостью сказала, мне подарили 5 малиновых деревьев. Я говорю, да ты что? Я, говорит, вам одно привезу. Я говорю, привези. И вот она нам привезла осенью, мы посадили, значит, малиновое дерево. Ну, малина, просто сорт какой-то с очень мощными побегами. Вот сейчас они у меня цветут, посмотрим, что там за ягодки будут. Вот, ну, они были обрезаны,
6: конечно. А сейчас бац, и окажется яблоня. Извините.
5: Главное, чтобы не береза.
4: Я поняла. Да.
5: Переживем.
4: Не баобаб, да. Так, что сейчас новости с жуликами?
5: Да, нет, по поводу, еще поясню, по поводу малинового дерева и его высоты. Я сделал эксперимент. В этом году оставил сорт малина гусар, оставил все побеги, чуть-чуть их подрезал, подвязал на высокую шпалеру, хочу посмотреть, какой будет урожай. Высота действительно 3 метра, может быть, чуть больше.
4: 3 метра, да?
5: Да, будем собирать ее с лестницы, так же, как собирают яблоки с дерева, оно что, в конце концов, ничего страшного. Поэтому малиновое дерево — это возможно, но это нет в этом ничего удивительного.
4: Вот, Михаил, да, я думаю, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет, потому что я помню, в журнале «Приусадебное хозяйство» так с продолжениями печатались статьи, был такой, тоже Моцарт от малины, Соболев его была фамилия, малиновод из Кургана. И у него, я помню, был такой метод двойной обрезки по Соболеву. То есть в чем метод заключался? Первое, вот это вот побег у обычной малины, который еще не одревеснел, да, он его в какое-то определенное время его надо обязательно обрезать верхушку, и тогда начинают развиваться генеративные побеги боковые. И в этом случае они становятся больше. Они становятся больше, и, соответственно, значит, больше на них малины. А вот уже, по-моему, на второй год кончики тоже в определенное время этих генеративных горизонтальных побегов тоже обрезаются, и тогда все идет не в развитие вот на точках роста, а уже на наливание ягод. Так что если мы оставляем вот эту дылду трехметровую, то вот эти боковые побеги будут меньше, да, которые генеративные.
5: Ну, скажем так, здесь нужно немножко разобраться. Во-первых, малиновая муха, есть такой вредитель, он, в принципе, делает подобную манипуляцию.
4: Операцию за нас.
5: Да, совершенно верно.
4: Так.
5: Она подгрызает стебель малины на начальном этапе его развития, верхушка отмирает и начинают развиваться боковые побеги. В принципе, 3-4 побега вместо одного – это обычная история. Можно, конечно же, обрезать и главный побег немножко повыше, где-то на высоте 1 метра, и действительно получится такая некоторая крона. Но, опять-таки, что делать зимой? Это надо как-то подвязывать, чтобы не собралась какая-то шапка снега.
4: Чтобы не переломать.
5: Это, во-первых, это. Да. Потом нужно это подвязывать, чтобы это не обломилось под тяжестью урожая, особенно после дождя. Поэтому... Так можно, но это сложнее. Вот то, что касается шпалеры, ну что, она чуть повыше, и ее в нескольких местах подвязать, и все. Угу. На мой взгляд, это проще. Посмотрим.
4: Угу. Маш,
6: да.
4: Ты конспектировала?
6: Да, я вот специально себе записываю, между прочим, за вами, коллеги, потому что у нас очень важная информация дается в программе.
4: Что у нас дальше, Михаил?
5: Ну что, у нас все цветет. Промышленные посевы рапса и горчицы – это идеальная фотозона. Ну, представьте, вот такое голубое небо,
4: так,
5: а внизу золотое поле горчицы или рапса до горизонта. Ну, фантастическая картинка, конечно же. Многие выезжают, начинают фотографироваться. Но здесь все-таки юристы предупреждают, что если вы активно на этом поле начинаете фотографировать, вы вытоптали, испортили урожай, это может караться штрафом. Так что имейте в виду.
4: Зачем туда лезть-то, я не знаю. Ну, встань на краю этого поля и сфоткайся.
6: Нет, ну хотят же, чтобы прям вот внутри. Прямо, это да, вот знаешь, внутри. Когда цветут люпины, допустим, ищут поля с люпинами, вот там фотографируются, чтобы вокруг были эти цветы. С подсолнухами такая же история, каждый уже там ближе к осени, в конце лета. Так что тут то же самое, но зрелище, правда, красивое. Мы вот на днях проезжали поля цветущие, это потрясающе. Мы, конечно, никуда не лазили, просто мимо проехали, но насладились картинкой. Такое ощущение, что это хочется сфотографировать и себе на рабочий стол в компьютере поставить, чтобы кусочек лета был с тобой.
4: Я вам открою свою рану в душе.
6: Давай.
4: У нас были на подъезде к нашей даче километров за 15 фантастические поля, которые до горизонта засеялись иван-чаем, киприем. Угу. И вот мы останавливались, просто
6: очень красиво,
4: чтобы остановиться и насладиться этим зрелищем, когда вот это вот... У художников этот цвет называется кобальт-фиолетовый средний. Вот это вот фиолетовое поле до горизонта, ну, киприй, иван-чай.
6: Да, красиво.
4: А потом это все перепахали, понастроили там коттеджи, и нет у нас теперь иван-чая, нет у нас теперь кипрея. Вот. А что касается рапса, вот такую картину раньше можно было очень часто видеть, кстати, в Швейцарии, в Германии, в Европе, когда летишь весной, в мае, в конце мая, да, и вот эти вот желтые такие квадратики, но выращивали в основном этот рапс для биотоплива, а потом оказалось, что этот рапс, он настолько агрессивный, что после него несколько лет вообще ничего не растет, потому что он настолько истощает почву. Но это уже к Михаилу как к агроному.
5: Плюс горчичные масла, которые выделяют корни обязательно. А горчичные масла – это такой ингибитор развития корней других растений.
6: Угу. То есть все сорняки пойдут.
5: Ну, сорняки, скорее всего, выживут, а культурные растения, они, как всегда, окажутся крайними. Ну, кстати, про фотозону. Один раз пришлось тоже мне поучаствовать в такой не фотосессии, а съемке репортажа. Это, правда, был не рапс, это была обычная сурепка, сорняк. Ну, поле заросло вот таким тоже золотистым растением. Оператор сказал, зайди в середину, скажи что-нибудь умное. Зашел, сказал, бог ты мой, я был в черных вельветовых штанах. Пыльца не летает, но если пройтись по этому полю, становишься похожим на шмеля. Черно-желтая окраска. Так что имейте в виду, если вы заберетесь даже в сурепку, то ваша одежда может пострадать, а пыльца очень сложно отряхивается.
6: Ну, она и отстирывается потом очень тяжело.
5: Это а уж нос это как стереть, если понюхаешь.
6: Въедливая история, просто чрезвычайно. Но, в общем, надо аккуратно, да.
4: Ну да. Мы завершили новости, да, Михаил, или еще что-то?
5: Ну, как скажете, если время есть.
4: Есть.
5: Новостей полным-полно.
4: Так.
5: Цветет такое интересное растение, соперник сирени, это чубушник.
6: Да,
4: вот. Да, да. Соперник?
5: Ну, потому что тоже ароматный.
4: Наследник. Это, знаете, как у Рубцова. Наследник розы георгин. А тут наследник сирени чубушник. Да, эстафету принял.
5: Да, ну, наверное, многие сейчас, некоторые, вернее, не поняли, о чем мы сейчас говорим. Это садовый жасмин, который... Ну, неправильное название садовый жасмин. На самом деле это чубушник. Жасмин настоящее, это комнатное растение. Действительно, ароматы очень похожи. Вот что-то такое между ландышем, где-то, может быть, какой-то лилии. В общем, очень приятный аромат, действительно. Поэтому чубушник называют жасмином садовым. Ну, обычно, кстати, вот, коль скоро мы говорили про выставках, практически постоянно в Биологическом музее имени Тимирязева проходили выставки чубушников. Проходили не только один день, потому что очень нестойкие растения. Ну, в этом году почему-то такой выставки нету, к сожалению. А так, на самом деле, было очень интересно там побывать, потому что, ну, что можно сделать с чубушником?
6: Вот я хотела спросить как раз, потому что вот по моим наблюдениям, у кого он есть, он как будто бы весь одинаковый.
4: Да, нет, совершенно нет, верно. Маш, нет. Ну, во-первых, есть вот этот знаменитый старинный сорт, который встречается, вот эти вот старые гигантские кусты.
6: Который встречается у одного человека
4: нет,
6: из
4: нет,
6: миллиона.
4: Нет, он в Москве, в парках, в городах, не только в Москве, грандифлёра такой. У него огромные цветки, 4 лепесточка и фантастический запах. Я не знаю, как этот сорт называется, Михаил, он старый какой-то сорт, потому что я его с детства помню. Есть с крошечными цветочками, есть земляничные чубушники, которые источают земляничный запах. Есть сейчас селекции, вот мне подарили
5: махровые.
4: Махровые, самые разные махровости степени. Мне сейчас подарили чубушник, у которого такие вот красные пятна. То есть лепесток каждый белый, а внутри еще такое вот красное пятнышко. Тоже очаровательный. И потом они же ведь очень здорово растянуты по срокам. Есть ранние сорта, есть средние, есть поздние. То есть чубушники можно так вот продержать, ну, наверное, недели три, да?
6: Но распространено у нас не так так много, я так понимаю.
5: Да.
6: Таких изысков не у всех
5: наберется. Да, и поэтому вот на таких выставках, конечно, можно было бы их увидеть, но, да, к сожалению, вот что-то я пока в этом году не наблюдаю. Очень интересны контрастные сорта, у которых темно-зеленые листва, ослепительно белые цветки и ярко-желтые тычинки.
6: Замечательно.
4: Ну вот, к сожалению, чубушники не стоят в срезке. Вот что беда у, да, них. Очень тяжело его в срезке как-то держать в вазочке. Он очень быстро начинает вянуть.
5: Так, ну
4: на
5: что?
4: На этом мы завершаем.
5: Ну, Маша, давайте завершим.
4: А у нас есть еще минутки две?
6: Есть.
4: Да? Тогда я просто пользуюсь тем, что у нас сегодня в гостях профессиональный агроном, помимо профессионального журналиста, да? Я хотел Михаила спросить. Михаил, вот мы с гордостью теперь перед Машей похвастаемся. Мы с Михаилом спасли свои крыжовники, которые жрала, это как эта зараза называется?
5: Сфиротека.
4: Как сфиротека, да?
5: Да.
6: Так.
5: Мучнистая роса.
4: Вот что значит не лениться и поработать фунгицидами пораньше?
6: Побороли.
4: Побороли. И я, и Михаил побороли. Но сейчас пойдет вторая волна, потому что похолодало, дожди. Михаил, вот как бороться вот со всей этой грибной заразой?
5: К сожалению, только при помощи фунгицидов. И если все-таки мы обрабатывали системными фунгицидами до цветения или сразу после цветения, то есть теми фунгицидами, которые проникают внутрь тканей, то сейчас лучше делать это контактными. Ну, старой доброй бордовской смесью, которая остается на поверхности, и при тщательном промытии ягод она все-таки удаляется. Поэтому здесь нужно очень важно момент ухватить и вовремя обработать. Ну, например, сейчас вот желтая акация, дуб, они покрываются опять-таки вот той самой мучнистой, белым налетом мучнистой росы, так что грибковые заболевания сейчас вот из-за такой погоды, дождливой, прохладной, они будут свирепствовать, так, да, что нужно быть готовым. Готовьте фунгициды, готовьте опрыскиватели и внимательно наблюдайте за своими растениями.
4: Я забыл Михаилу прислать, сейчас я ему покажу. Маша, да, я вот как там у Пушкина, а балда глядит сукаризную, не гонялся бы ты, поп, за дешевизную. И я на бескрайних просторах интернета увидел такой пистолет-мойка для автомобиля под высоким, так, давлением. Там две насадки, одна дает тонкую вот эту якобы мощную струю, а вторая дает такую вот мелкодисперсную разбрызг.
6: Так.
4: Как же им хорошо опрыскивать растения. Замечательно. Просто суешь шланг в ведро и идешь с этим пистолетом, с аккумулятором, гораздо лучше, чем ранцевые опылители, которые выпускали специально для этого. Вот намного лучше. Друзья,
6: вот
4: попробуйте.
6: Вот. На этом совете и на этой ноте мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Все в сад». Спасибо вам, что это время провели в нашей компании, в нашем эфирном саду. Мария Тарабаева, Александр Хабургаев и наш любимый гость Михаил Воробьев, журналист, агроном. До новых встреч.
4: Всем всего доброго и до скорых встреч.
2: Все в сад.
1: Радио России. Жизнь в глубинах океана.
7: Биолюминесценция – это, собственно, свечение, такое активное излучение света. Это может быть либо биохимические процессы, либо это могут быть биохимические процессы, но происходящие не у самих организмов, а за счет наличия симбионтов.
1: Биолог Илья Гамаранов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Челябинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
9: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
1: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Oh,

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин потребовал продолжить массированные удары по ВПК Украины. В Минэнерго прокомментировали продажу бензина Евро-3. На Урале задержали стрелка по машинам. Подробности далее. Владимир Путин приказал продолжить массированные групповые удары по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины. Об этом верховный главнокомандующий вооруженными силами России заявил во время посещения одного из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск.
2: Хотел бы отметить, что и сам киевский режим, и так называемые европейские мнимые миротворцы, целью которых является на самом деле не мир, а продолжение войны с Россией, до последнего украинца, в своих заявлениях, да и практических действиях подтверждают наши предположения о их истинных намерениях. Нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим ее функционирование, должно быть продолжено.
1: Владимир Путин предупредил противника о том, что удары по России напрямую отразятся на масштабе завоеванных территорий на Украине, которые, к слову, являются исконно русскими.
2: Чем больше ударов будет противник пытаться наносить по нашим гражданским объектам, но мы, конечно, сделать прежде всего должны все необходимое, чтобы защитить эти объекты и защитить мирных граждан. Но чем больше попыток, тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории. Тем более, что это так же, как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, тоже исторически русская, российская земля.
1: В свою очередь, начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов рассказал об успешном наступлении группировки «Днепр» на запорожском направлении. Войска находятся в 9 километрах от южной границы Запорожья. Сам город находится под огневым обстрелом российской армии. 389 украинских беспилотников уничтожили за ночь средства ПВО над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны были сбиты над 19 регионами, включая Московскую область. Одна из самых массированных атак пришлась на Ленинградскую область, в сторону которой противник выпустил 67 дронов. В регионе работает система ПВО. Об этом сообщил губернатор северной столицы Александр Беглов. В оперативном штабе просят петербуржцев не выходить на улицу до отмены беспилотной опасности. В Минэнерго прокомментировали продажу бензина Евро-3, качество которого не соответствует требованиям техрегламента Евразийского экономического союза. Причиной заполнения АЗС данной продукции является необходимость насытить внутренний рынок для удовлетворения спроса. Об этом Минэнерго написала в канале «Макс». В ведомстве уточнили, что речь идет о бензине с массовой долей серы не более 150 мг на килограмм и дизеле с массовой долей серы не более 350 мг на килограмм. Стоит заметить, что на глаз или по запаху определить, какого класса топлива залили на заправке в бак, невозможно. Чтобы это выяснить, нужно запросить у сотрудников АЗС паспорт качества на партию. В нем будут зафиксированы все показатели, включая массовую долю серы. Во многом сложившаяся ситуация с топливом обусловлена ажиотажным и порой неоправданно высоким спросом. Таким мнением в эфире «Вести» поделился эксперт финансового университета при правительстве Игорь Юшков. Аналитик призвал автомобилистов к потребительскому спокойствию.
3: Пик, как правило, в августе, но в нынешних условиях, может быть, вот он такой размажется между июлем и августом, потому что люди тоже опасаются теперь ездить там на какие-то дальние расстояния. Главное, тут можно тоже отдельно оговориться, что ажиотажный спрос, который возникает, очень негативный эффект оказывает. Люди едут на заправки, там, даже если им не надо, он все равно пытается заправить там канистры. Вот для общего рынка это очень негативно, потому что даже если нормальное абсолютно снабжение заправки какой-то конкретной, то раньше у нее там было определенное количество автомобилей в сутки, 1000 автомобилей в сутки заправлялись, и тут эта 1000 приезжает там за 2 часа, значит, и все стоят в очереди. Естественно, что через 2 часа у нее топливо заканчивается, потому что просто она так не рассчитывала. Вот она 10 лет работала, там один бензовоз в сутки приезжал, а тут надо, чтобы 3 бензовоза приехало, просто потому что люди паникуют. Поэтому тут можно даже призвать к определенному спокойствию, некому рациональному поведению и так далее.
1: Напомню, для стабилизации на топливном рынке власти накануне временно понизили норматив продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Это установленный государством процент от объема производства бензина, который крупные нефтяные компании обязаны продавать через биржевые торги. Таким образом, освободившиеся объемы бензина будут направлять в регионы с наиболее сложной ситуацией. На Урале задержали стрелка по машинам. В Екатеринбурге 21-летний уволень средь бела дня из окна многоэтажки палил по автобусам и машинам. В качестве оружия он использовал спортивную винтовку, заряженную металлическими пульками. В результате стрельбы преступник повредил 4 автобуса и 3 автомобиля. Вдобавок ранил пассажира. Задержали уральца по горячим следам. На допросе ранее судимый мужчина признался, что палил от скуки. Следующие несколько лет в тюрьме внесут в его жизнь разнообразие. Две короткие недели ждут россиян до конца текущего года. Они приходятся на ноябрь и декабрь. Об этом напомнил агентству ТАСС представитель РЭО имени Плеханова Ирина Аргалева. По словам доцента, 4 ноября мы празднуем День народного единства. Он выпадает на среду. А в декабре из-за новогоднего праздника рабочая неделя продлится всего 3 дня с понедельника по среду. 31 декабря в этом году будет официально выходным, напомнила эксперт. Европейскую часть России накроют дожди, а температура начнет снижаться. В ряде регионов выпадет до 40 литров осадков на квадратный метр. Где больше всего и надолго ли задержится ненастье, расскажет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Большая часть европейской территории России окажется во власти ненастной циклонической депрессии с центром над Верхневолжьем и смещением его к Ладоге. Наиболее интенсивные дожди пройдут от юга Карелии через Вологодчину, Ярославскую, Ивановскую, Московскую, Рязанскую, Калужскую, Тульскую, Орловскую, Курскую, Белгородскую, Липецкую и Воронежскую области, где за 48 часов на каждый метр квадратный русской земли прольется от 20 до 40 литров воды, а в отдельных районах эта цифра будет достигать 5 ведер воды на метр площади. Без осадков обойдется только на русском севере, Волговятском регионе и в низовьях Волги, куда заглянет погожий антициклон.
1: Но я добавлю, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российский теннисист Роман Сафиулин пробился в 4-й круг Уимблдона. Он в 1/16 финала турнира взял верх над бразильцем Жоао Фонсекой со счетом 6-3, 6-3, 6-3. Теперь встретится с сербом Новаком Джоковичем. А вот Даниил Медведев, Анна Калинская и Екатерина Александрова накануне проиграли. Колумбийский нападающий Краснодара Джон Кордоба получил травму и был заменен на 8-й минуте первого тайма матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу против команды Ганы, а его сборная победила со счетом 1-0 и теперь встретится в 1/8 финала с швейцарцами. Египтяне за выход в четвертьфинал поборются с аргентинцами. В первом раунде плей-офф сборная Аргентины была сильнее команды Кабо-Верде 3-2 в дополнительное время, а сборная Египта в серии пенальти взяла верх над австралийцами 4-2. В основное дополнительное время команды разошлись миром 1-1. Россиянка Юлия Караваева заняла первое место в беге на дистанции 100 метров на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. У мужчин в аналогичной дисциплине лучшим из россиян стал Андрей Сапожников, который завоевал бронзовую награду. В беге на 1500 метров не было равных Льву Кочневу и Анастасии Мадышевой. В прыжках в длину первенствовала Анастасия Кобылянских, а в беге с барьерами на 400 метров золоту Федора Иванова и Карины Кочетковой. Московский футбольный «Локомотив» отклонил предложение петербургского «Зенита» по переходу полузащитника Артема Карпукаса в размере 4,5 миллионов евро. Об этом заявил инсайдер Иван Карпов. Ранее сообщалось, что железнодорожники готовы продать опорного хавбека за 6 миллионов евро. «Торпедо» подписала контракт с американским защитником Скутером Брики. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Нижегородцы заключили с хоккеистом соглашение на 1 год. Также накануне российский вратарь Павел Хомченко подписал 1-летний контракт с шанхайскими драконами. А форвард Захар Бардаков вернулся в петербургский СКА. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Просим размещения рекламы на канале «Радио России». Обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 18-20 градусов, облачно с прояснениями. В Екатеринбурге 23-25, временами пройдут дожди. В Сургуте 20-22 градуса, ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Вологде 21-23 градуса, в Великом Новгороде 20-22 облачно, временами ожидается дождь. В Уфе 24-26 градусов, в Пензе 30-32. В Москве и Санкт-Петербурге местами пройдет дождь, дневная температура составит 20-22 градуса. Сейчас в столице 20 градусов.
6: 13 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+. 5 июля, 21.00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка Зарядье состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», хоровой капеллы России имени Юрлова, фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Здравствуйте, друзья! От всей души приветствуем всех вас на волнах Радио России и рады новой нашей встрече. Теперь уже в июле на календаре, да, первая суббота месяца. И именно сегодня с самого утра вспоминаются хрестоматийные строчки Владимира Маяковского. В 140 солнц закат пылал, в июль катилось лето, была жара, жара плыла, на даче было это. Но жару сегодня, по крайней мере, в Москве как-то не заладилось. А так все актуально, хотя написаны строчки были 100 лет тому назад. Да. Это хорошее начало. В студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Злобков. Здравствуйте. И в этом часе
0: выясним, чем так пленяет весь мир гурманов паназиатская и особенно корейская кухня.
1: Прогуляемся по ВДНХ и заглянем на фестиваль «Дружба народов», где сегодня свою праздничную программу представляет Республика Удмуртия.
0: И обязательно в конце часа навестим нашу арктическую библиотеку. Сегодня путешествуем вместе с писателем Владимиром Кедровым.
1: Не забываем про социальные сети, про платформы «Смотрим» и, конечно, все новости на Вести.ру.
0: Это теплый во всех отношениях субботний день, друзья. И пусть вам в нем сопутствует удача.

0: Сегодня на ВДНХ состоится большое событие. Главная выставка страны в рамках фестиваля «Дружба народов» примет семейный праздник Удмуртской республики – праздник Гербер.
1: В этом году торжество обретает особый смысл. Оно проходит в год единства народов России. И многочисленных гостей ждет этномарафон с шествиями и танцами, тематический мастер-класс, большой концерт на главной сцене, аутентичную выставку под открытым небом и даже дискотека на свежем воздухе.
0: По этому поводу с нами на связи представитель главы Удмуртской республики при президенте России, заместитель председателя правительства Удмуртской республики Дарья Сунцова. Дарья Юрьевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дарья.
2: Здравствуйте.
1: Дарья, скажи, пожалуйста, а что это за праздник Гербер? И что он означает?
2: Вообще Гербер – один из любимых праздников Удмуртии. Испокон веков он знаменует завершение весенних полевых работ.
1: Да.
2: Благодарность земле и людям, которые создают благополучие нашей страны. Эти ценности близки каждому человеку, независимо от региона.
1: Ага.
2: Ну, а для Удмуртии это еще и возможность показать нашу республику здесь, в сердце нашей
1: страны. Да, это точно. Дарья, а еще один маленький вопрос. А как переводится с удмуртского «Гербер»?
2: Ну, дословно это означает «после плуга».
1: Вот в чем дело.
2: После весенних полевых работ.
1: А то мы думаем, может быть, этот праздник цветку посвящен.
0: Да-да-да.
1: Гербером.
0: Я тоже об этом первый пришел.
1: Хорошо. Дарья, рассказывайте, какая будет сегодня программа.
2: Программа насыщенная. В 2 часа напротив фонтана «Дружбы народов» мы начинаем с концерта. Легендарный государственный ансамбль «Удмуртии Талмас» представит свою программу. В течение дня и в павильоне Дома российской кухни вас ждет мастер-классы по удмуртской национальной еде. И наши знаменитые самодеятельные коллективы представят свои творческие достижения. А в павильоне «Слово» будет просветительская программа про современную культуру Удмуртии.
1: Mm-hmm.
2: Художники, писатели, режиссеры специально приехали, чтобы рассказать вам о том, чем богата Удмуртия сегодня.
1: Дарья, я понимаю, что на выставке мы сможем купить сувениры из вашей республики. А можно сделать что-нибудь своими руками удмуртское?
2: Конечно. Ремесленники из Удмуртии приедут не только для того, чтобы принять участие в выставке-ярмарке, но и проведут...

0: классы. Все желающие могут попробовать сделать сувениры своими руками, ну и оставить частичку Удмуртии себе на память.
1: Дарья, развитие республики происходит буквально на ваших глазах. Вот за последние годы что изменилось в самой республике? Я тут поймал себя на мысли, что я никогда не был в Ижевске. Думаю, интересно, да, как слетать, как посмотреть? Посмотрел, оказывается, у вас там такое есть прекрасное туристическое место, турбаза, прямо в 7 километрах от Ижевска. Думаю, избушечки такие под русский национальный мотив. Думаю, вот куда съездить, вот где отдохнуть. И недорого, кстати, все очень можно посмотреть и пронюхать.
2: А что еще можно посмотреть, если поехать в Удмуртию?
0: Отличная идея приехать в Удмуртию на выходные. По последним опросам наш регион лидирует в формате сити-путешествий. Это совсем недалеко от Москвы. Вы можете приехать, кстати, в новый международный терминал аэропорта имени Михаила Тимофеевича Калашникова, оценить, как меняется инфраструктура республики, ну и, конечно, погрузиться в особую атмосферу национального гостеприимства Удмуртии. А здесь, в Москве, такой демо-день, небольшое путешествие, не выезжая из столицы, чтобы посмотреть своими глазами, что вас может ждать в Удмуртии.
2: Дарья, и еще, я знаю, что у удмуртов очень красивые костюмы. А могу я прикупить какую-нибудь красивую ярко-красную рубашку удмуртскую?
1: Или маниста.
2: Например. Так, знаете что?
1: Их национальный манист.
2: Я понимаю, ну зачем же мне...
0: Манисты вы можете и сделать своими руками на мастер-классах. Вы, наверное, будете первый мужчина, который делает это. Вот обычно это все-таки женская рука.
2: Да.
0: Ну, а что касается национальных костюмов. Вы знаете, на мой взгляд, национальный костюм — это такой особый момент, особый способ сохранить бережное отношение к национальной культуре. В прошлом году, кстати, гости Гербера поставили официально рекорд России по самому массовому забегу в национальных костюмах. Сегодня мы тоже готовим пространство, где можно пройтись, потанцевать, показать свою национальную красоту любого народа мира, ну и в том числе, конечно, Удмуртской республики.
2: Дарья, еще я знаю, что в этот праздник, в этот день удмурты любили устраивать обряд купания. Ну, есть ли вариант...
1: Привет, ты хочешь передать фонтану
2: Центрану?
0: Фонтану,
2: да.
0: На ВДНХ, да. Вы знаете, действительно, праздник, он традиционный, народный, он связан с огромным количеством обрядов, но здесь, в Москве, он проходит в другом формате. Это скорее витрина культуры и достижений, но вы сможете попробовать обрядовую кашу.
2: Вот! Наконец-то дошли до самого главного.
0: Еще одна традиция, связанная с Гербером. Так что в Доме российской кухни в 3 часа расскажем историю этого блюда, его особенности, ну и, конечно, дадим попробовать.
2: Дарья, я давным-давно был в Ижевске, и теперь обязательно к вам приеду. Спасибо вам большое за этот праздник.
1: А Дом российской кухни, если мне... если мне память не изменяет, находится совсем рядышком с павильоном Узбекистана.
2: Конечно, да. Вот. С правой стороны.
1: Да, совершенно верно. Спасибо огромное. Ну а с нами на связи была представитель главы Удмуртской республики при президенте России и заместитель председателя правительства Удмуртии Дарья Сунцова, которая всех приглашает на сегодня на праздник Гербер на ВДНХ. Паназиатская и, в частности, корейская кухни продолжают завоевывать желудки людей на всех континентах. Названия кимчи, фо, бо, том, ям многим уже не кажутся экзотическими. Кстати, о феномене популярности корейской кухни уже написано множество научных работ. Авторы одной из них утверждают, что корейская кухня часто предполагает совместное семейное посещение ресторанов, что привлекает в том числе и представителей молодого поколения.
2: А еще одним драйвером популярности корейской кухни стала мода на острую пищу. Аналитики отмечают, что особенный спрос на острое возникает в период социального стресса, а также формируется в результате глобализации и миграции.
1: И сегодня вместе с нами тему корейской и юго-восточной кухни поднимает и популярный фуд-блогер, эксперт корейской кухни Денис Ким. Денис, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Денис.
3: Здравствуйте.
2: Да. Денис, скажи, пожалуйста, корейскую еду лучше под что, как говорится, есть? Под наших певцов Рину Аллегрову, Филиппа Киркорова или все-таки под кей-поп?
3: Я думаю, что еда здесь выступает, именно еда выступает фоном, поэтому можно под что угодно. Главное, чтобы нравилось.
1: Хорошо. Денис, а скажите, как они едят? Вот мы знаем, что индусы на Востоке любят есть руками и кормят при этом друг друга. Мы, например, ложка-вилка, а вот корейцы, паназиаты, они вообще кроме палочек что-нибудь используют? Есть у них такое блюдо, которое они едят как-то необычно?
3: Ну, в основном это, конечно же, палочки. То есть, если мы говорим
1: все-таки палочки,
3: про
1: да?
3: корейский стол, да, но есть некоторая особенность, которая выделяет корейскую кухню и вообще, в принципе, корейскую культуру от всех остальных азиатских рисовых цивилизаций, так скажем.
1: Так.
3: А именно тем, то, что корейцы едят рис не палочками, они едят его ложкой. То есть многие думают, что рис надо есть тоже палочками, как, например, в Японии делают.
1: Да,
3: но
1: да,
3: нет,
1: да.
3: У нас едят именно ложкой.
2: Хорошо. Денис, перейдем к делу, к конкретному делу. Насколько мне известно, ваше любимое блюдо кимчи тигэ. Правильно?
3: Все верно.
2: А что это за блюдо и как его готовят?
1: Вот, но я как квасить нашу русскую капусту знаю, а вот как кимчи приготовить не знаю.
2: Нет, это кимчи тигэ, это совсем другое.
1: А, совсем другое.
2: Да.
1: Так, тогда слушаем.
3: Ну, если просто говорить, то это что-то вроде рагу из кимчи и мяса. Но если чуть сложнее, то, конечно же, это такое вот блюдо, что-то среднее между густым рагу и супом,
1: так.
3: в котором главный ингредиент — это все-таки кимчи.
1: Угу.
3: А кимчи, это вы сами уже сказали немножко, что это все-таки это ферментированное блюдо.
1: Ну, да-да-да.
3: Именно квашеная капуста в этом плане, конечно, очень родственная кимчи, но все-таки это достаточно разные блюда. И вот кимчи — это главный ингредиент, чтобы приготовить это блюдо, нужно именно сначала сделать кимчи.
1: Угу. Ага, так. Ну, а как дальше-то?
3: И, собственно, да. Ну, после того, как вы приготовили кимчи, оно у вас есть, вы сначала обжариваете мясо, потом добавляете кимчи, добавляете по вкусу овощи, но в основном это кабачок, репчатый лук и немного еще перца, то есть, как правило, стручкового. Он, вопреки большинству мнений, он не сильно острый, то есть здесь, например, в Корее он называется чуньян кучу, и он такой, он что-то среднее между... я даже не знаю, между болгарским перцем и обычным стручковым,
1: так.
3: типа дунганского перца, то есть очень умеренная острота. Вот, и после этого добавляют еще, конечно же, немного соли, соевый соус. Если кимчи сильно забродившее, ну, то есть сильно ферментированное,
1: да,
3: то для баланса еще добавляют немного сахарку, чтобы не сильно кисло было. Вот. Ну и еще, конечно же, помимо мяса добавляют еще белковую составляющую, это тофу, соевый сыр.
1: Денис, еще
3: все это тушится, да, и потом едят вместе с рисом.
1: Еще подскажите тут, пожалуйста, японцы, которые побывали в наших российских ресторанах с японской кухней, говорят, что, ребята, это не суши. У вас суши готовить не умеют. А вот если корейцы, как они, я понимаю, что они где-то сами, наверное, делают кимчи. Вот у нас на российских наших колхозных рынках можно покупать кимчи вот в этих здоровых белых жбанах? Или же все-таки где-то вы посоветуете в другое место обратиться?
3: Ну, важно все-таки разделять здесь понятие в корейской кухне у нас и, допустим, в Южной Корее, потому что все-таки у нас есть большое количество проживающих именно корейцев этнических, вот,
1: ну,
3: к которым в том числе и я отношусь. И у нас немножко кухня отличается, то есть у нас стандартно кимчи делается немножко по-другому, то есть меньше добавляют специй, не такое острое его делают, хотя в Южной Корее тоже не так уж оно чтобы острое. Вот. Но просто в Южной Корее стараются делать его максимально красным. А у нас оно такое ближе зелененькое.
1: Денис,
3: поэтому я бы рекомендовал.
1: Денис, ты знаешь, чем дело?
3: Рекомендовал, конечно же, брать кимчи, но не в больших этих белых.
1: Да. Денис, если ко мне вдруг придут гости, приедут, как мне их удивить, что мне делать, приготовить быстрое и корейское? Ну, например, рамен.
3: Ну, рамен — это все-таки лапша быстрого приготовления, если мы говорим про корейскую кухню.
1: Ну, да.
3: Это, конечно, отличный вариант. Особенно, если вы, условно говоря, хотите провести вечер, не знаю, там, в сопровождении с алкогольными напитками. А если мы говорим про что-то традиционное,
1: да.
3: то есть очень много блюд, конечно же, корейской кухни. Но корейский стол — это все-таки не просто одно какое-то блюдо, но и еще много дополнительных закусок, которые называются панчаны.
1: Денис.
3: И без них уже полноценный опыт у вас не получится.
2: Денис, ну и сейчас популярный фьюжн такой, да? Я знаю, что ваша мама готовила очень вкусную пиццу с сайрой. Что можно объединить корейское с русским? Например, пельмени с кимчи или что-нибудь еще?
3: Ну, пельмени с кимчи – это достаточно популярная позиция, да, в самой Корее. И, насколько знаю, у нас в том числе. Да, здесь, да, тоже, да, есть большое очень семейство, так скажем, блюд, которые, может, которые можно назвать пельмени. И, собственно, поэтому, да, это отличный вариант. Также в корейской кухне очень популярны каши. Ага. Вот, они, конечно же, в основном делаются из риса.
1: Угу. Да, так что, yes, думаю, Денис, вот каши. Спасибо, спасибо большое, вам огромное, Денис. Эксперт корейской кухни Денис Ким предлагает есть корейскую кухню, наслаждаться ей, но осторожно.
4: 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
5: Предпремьерный показ в театре Гоголя. 12 июля. «Дальше тишина». Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+.

0: Космическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика противоборства человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Владимир Кедров. На край света. Под вечер одного из погожих дней в начале июля 1646 года купеческий приказчик Федот Алексеевич Попов в раздумье медленно выходил из ворот Нижнеколымского острога. Красивый, юношески стройный, одной рукой он придерживал наброшенный на плечо охобень, широкий верхний кафтан с большим спускавшимся на спину прямоугольным воротником. А другой то потирал русую, коротко постриженную бородку, то отмахивался от комаров. Опушенная соболем черная бархатная шапочка, небрежно сдвинутая на затылок, открывала высокий загорелый лоб. Рассеянный взгляд серых глаз выдавал неудовлетворенность и тоску, овладевшую им в последние месяцы. Попов на мгновение зажмурился от лучей солнца, отраженных широким бердышом казака-стражника, стоявшего у ворот, и глянул вниз на реку. Полноводная Колыма, в те времена границы русских владений на северо-востоке Сибири, широко раскинулась перед ним. Подгоняемая свежим южным ветром, она несла украшенные беляками воды мимо желтоватых осыпей берегов, яров, местами поросших тальником. Белые чайки парили над рекой, то и дело стремительно снижаясь до самых волн. Затем чайки взмывали ввысь, унося серебристых рыбок, трепетавших в их клювах. В вышине, на фоне светло-голубого неба, гуси махали широкими крыльями. Несколько небольших мореходных судов, кочей и лодок, называемых «карбасами», стояло у берега. Человек 15 промышленных людей, стуча топорами, хлопотало около них. «Эй, коч идет!» — крикнул стражник за спиной Попова. Снизу из-за берегового утеса показался коч. 8 гребцов взмахивали веслами, борясь с течением. Высокий рулевой что-то кричал. «Кто бы это мог быть?» — подумал Попов. «Не мезенец ли? Он и есть». В воротах острога показались любопытные. Многие из них побежали к реке. Коч Исаия Игнатьева по прозвищу Мезенца врезался в песок. Попов сверху видел, как Игнатьев и его спутники вышли на берег и поклонились по обычаю на три стороны. Промышленные люди и казаки приветствовали мореходцев. Окруженной толпой мореходцы поднялись на крутой берег и расположились на плавнике. Взгляд Попова потерял выражение рассеянности. Молодой человек быстрыми шагами подошел к мореходцам и сердечно поздравил их с благополучным возвращением. Скоро едва ли не все мужское население острога, человек около 70, собралось вокруг прибывших. Бородатые лица суровы и решительны. Особо выделялись несколько человек. На них были длинные красные кафтаны, украшенные черными петлицами. Красноверхие собольи шапки лихо заломлены. Это все служилые люди. Грозный, хоть и немногочисленный, всего десяток бойцов гарнизона острога. У каждого из них сбоку висела сабля. Их руки опирались на тяжелые фитильные пищали. Можно было увидеть здесь и охобни торговых людей, приехавших на Колыму, менять русские товары на соболей и черно-бурых лисиц. Большая же часть собравшегося люда была одета в сермяги да кухлянки, сшитые из оленьих шкур. На головах этих людей нахлобучены мохнатые, у многих рваные и затасканные меховые шапки. На их поясах висели широкие подсайдашные ножи. Это промышленные люди, охотники, приехавшие на Колыму в поисках соболя, лисицы, песцов. Многие из них в прошлом были крестьянами. Свободолюбивые люди, они бросили обжитые земли на родной Руси, испытав гнет крепостного права, постепенно приобретавшего форму закона. Они уходили от барщины бояр и помещиков на вольные земли все дальше и дальше на восток. Пройдя всю Сибирь, большинство беглых превратилось в отважных таежных охотников, мало напоминавших прежних леборобов. Многие промышленные люди просили поверстать себя в казаки. Однако и на государевой службе они не оставляли пушного промысла, полюбившегося им, как прежде было любимо земледелие. Мореход Исаий Игнатьев, человек лет 40, с живыми, колючими, глубоко запавшими глазами, поудобнее расположившись на бревнах, рассказывал. «Да, бежали мы, государь мой, 2 дня да 2 ночи, парусов не опущающие. Да, и увидели мы проход в ту губу. Слева, видишь ты, низкий остров. Справа камень на большой земле. Ладно, входим мы в тот проход, не без опаски. И велика же та губа, — воскликнул пустозерец. Другого берега и не видно. Где там? А в той губе, — продолжал Игнатьев, — нашли мы людей чукчей. Становище большое, выбежало их добрые люди 100, а то и больше. Да куда там больше, — махнул рукой пустозерец. И то больше. Должно, на праздник какой-нибудь они собрались. Нас же было лишь 9. Не дозволил я ребятам выйти к чукчам для торгу. Этот вот, — Игнатьев показал на пустозерца, — все ладил выйти к ним. Смел больно. Молодость. Только я не дозволил, да. А не дозволил ты, дядя Исай, дело прошлое. Попусту, — недовольно проговорил Николай Языков, промышленный человек лет 30. Ростом Языков не очень выдавался, но был из тех людей, у которых, как говорят, можно на шее оглоблю переломить. «Не случалось, что ли, нам биться одному, супротив 10?» — говорил он с улыбкой на круглом лице. «Справлялись? Ну и там не оплошали бы, коль чукчи полезли бы драться. Вот послушайте их. Такие неуемные. Чистые с ними наказания». Попов смотрел то на одного мореходца, то на другого. Их спор казался ему забавным. «Ладно», — продолжал рассказывать Игнатьев, — «отошли мы вдоль берега малость назад, вынесли там на берег разный товарец, разложили, сами же на коч, да от берега и отвалили. А чукчи подошли, берут наши сковороды, котлы, ножи, бусы примеряют, лопочут, по-своему смеются», — вставил Иван Скворец, вытянув длинную шею и хихикая. «Забрали они наш товарец, а за место него положили кость, рыбий зуб», — рассказывал Игнатьев. «Из этой кости у них топоры да пешни поделаны», — снова перебил его Скворец. «Гришка», — сказал пустозерец своему покрученику, — «ну-ка, летом, снеси-ка сюда пару рыбьих зубов, самолучших». Григорий мигом принес моржовые клыки. Все удивились их величине и весу. «Этот зуб футов на 10, пожалуй, будет». Подняв желтоватый клык, Попов взвесил его на руке. 3-4 рыбьих зуба пуд весит», — самодовольно отозвался пустозерец. «А цена рыбьему зубу — 15, а то и все 25 рублев за пуд». «А самим-то вам, — спросил мореходец Попов, — довелось ли встретить моржей?» «Видывали», — отвечал Игнатьев, — «только добыть ни одного не добыли». «Чукчи-то, видать, познатнее вас, охотники», — заметил промышленный человек Иван Зырянин, скорчив рожу и почесывая затылок. Вокруг засмеялись. Вы слушали фрагмент книги Владимира Кедрова «На край света».
0: Арктическая библиотека. Совместный проект «Радио России» и «Радио Пурга». Анадырь, Чукотка.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
4: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
6: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
5: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
6: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
5: И как же современная медицина переняла этот опыт, и используется ли он в медицине сегодня?
6: Долгие годы ученые изучали влияние красного света на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей и бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
5: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
6: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
5: Но вот как это работает?
6: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектр есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
5: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
6: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах, головная боль начинает отступать, появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток, появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон, пройдут панические атаки, да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
5: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
6: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая-то тонкая, почти ювелирная работа. Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
5: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
6: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
5: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
6: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови, может активизировать микроциркуляцию жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей, может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
5: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
6: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
5: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович, я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
9: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
10: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
9: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
10: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
9: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
11: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин потребовал продолжить массированные удары по инфраструктуре ВПК Украины. Власти хотят оказать поддержку многодетным семьям. На прибрежной Китая обрушился тайфун. В зоне риска оказались 20 тысяч наших туристов. Подробности далее. Владимир Путин приказал продолжить массированные групповые удары по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины. Об этом верховный главнокомандующий вооруженными силами России заявил во время посещения одного из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск.
2: Хотел бы отметить, что и сам киевский режим, и так называемые европейские мнимые миротворцы, целью которых является на самом деле не мир, а продолжение войны с Россией до последнего украинца, в своих заявлениях, да и практических действиях подтверждают наши предположения о их истинных намерениях. Нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим ее функционирование, должно быть продолжено.
1: В свою очередь, начальник Генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов доложил о нанесенных более полусотни массированных ударов по украинскому ВПК с начала лета. Киев лишился десятков предприятий, на которых собирались ракеты «Фламинго», а также дальнобойные беспилотники.
3: В июне осуществлено 5 ударов, в результате которых поражены 55 объектов на территории Украины, в том числе 34 предприятия военно-промышленного комплекса, задействованных в производстве крылатых ракет «Фламинго», беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Также поражены 10 аэродромов, на которых базировалась ударная авиация противника, и 5 объектов топливно-энергетического комплекса Украины. В ночь с 1 на 2 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесен очередной массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. В результате поражены 5 ключевых предприятий авиационной и радиоэлектронной промышленности Украины, осуществляющих производство беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, крылатых ракет и комплектующих к ним. Кроме того, поражены логистический центр, 4 объекта топливно-энергетического комплекса, а также инфраструктура 5 военных аэродромов. В результате нанесенных ударов значительно снижены возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет, вследствие чего продолжает расти критическая зависимость киевского режима от поставок комплектующих, взрывчатых веществ и топлива из западных стран.
1: Владимир Путин предупредил противника о том, что удары по России напрямую отразятся на масштабе завоеванных территорий на Украине, которые являются исконно русскими. Чем больше Киев будет пытаться наносить по российским гражданским объектам, тем большую зону безопасности придется создать, сказал российский лидер в ходе посещения пункта управления объединенной группировки войск. Владимир Путин поздравил жителей Калининградской области с 80-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства отметил красоту природных ландшафтов, трудолюбие и душевную щедрость души калининградцев. Кроме этого, президент напомнил о серьезном потенциале региона для привлечения крупных инвестиций. Президент пожелал жителям здоровья, благополучия и новых достижений на благо Калининградской области и всей России. И сегодня российский лидер поздравил американского коллегу с 250-летием со дня независимости США. Путин подчеркнул, что подписание Декларации независимости не только положило начало существованию нового государства, но и стало важной вехой мировой истории. Россия тогда безоговорочно поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за свободу от британского владычества, говорится в поздравлении президента. Мы были союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства. И сегодня Россия и Соединенные Штаты, как две крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе, отметил Путин. Власти хотят оказать поддержку многодетным семьям. За рождение третьего и последующего детей предлагается выплачивать по 450 тысяч рублей, причем за каждого малыша отдельно. Эти деньги можно потратить на погашение ипотеки. Соответствующее предложение в проекте федерального бюджета на ближайшую трехлетку внесли на рассмотрение правительства сенаторы, пишет «Парламентская газета». Таким образом, авторы инициативы предлагают расширить действующую с 2019 года программу, согласно которой семьям, где родился третий или последующий дети, положена выплата 450 тысяч рублей. Сенаторы предлагают усовершенствовать норму и предоставлять деньги на каждого рожденного в многодетной семье, начиная с третьего ребенка. Что из этого выйдет, покажет время. На прибрежный Китай обрушился тайфун. Накануне Майсак достиг южного побережья островной провинции КНР Хайнань. Скорость ветра при этом достигала 23 метров в секунду. По данным Ассоциации туроператоров России, на острове Хайнань находится около 20 тысяч наших туристов. К счастью, никто не пострадал. Наши граждане не обращались за помощью в Генконсульство России в Гуанчжоу. Об этом агентству ТАСС сообщил вице-консул Генконсульства Иван Рымарь. Сотрудники Ассоциации туроператоров рекомендуют нашим соотечественникам не купаться в море, а также не уходить далеко от своих отелей. Дирижера Владимира Спивакова выписали из больницы. Сейчас он находится дома. Об этом агентству ТАСС рассказала его супруга Сати. Напомню, информация о госпитализации 81-летнего Владимира Теодоровича поступила 19 июня. Музыканта доставили в клинику с подозрением на инсульт. Позже жена опровергла эту информацию, сообщив о заболевании пневмонией. Из-за госпитализации дирижер был вынужден отменить концерт с участием Алисы Фрейндлих в Доме музыки. Его перенесли на 12 сентября, в день рождения Владимира Спивакова. Сесть на велосипеды предлагают сегодня москвичам. Жителей и гостей столицы приглашают поучаствовать в ночном заезде. Велофестиваль стартует в 9 вечера с Крылатской улицы. Маршрут протянется на 20 километров и завершится на Университетской площади. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Участникам нужно заранее зарегистрироваться на сайте «Московский велофестиваль». Ну а те, у кого нет собственного транспорта, смогут арендовать велосипеды городского проката по спецтарифу. Вся оперативная информация доступна также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, голы. Евгения Болотова и Рената Голыбина помогли Оренбургу обыграть казанский «Рубин» со счетом 2-1 в товарищеском матче. У проигравших отличился Мерлин Даку. В других межсезонных встречах клубов российской премьер-лиги по футболу Краснодар был сильнее Висты из Геленджика 4-0, Ростов разошелся миром со ставропольским «Динамо» 0-0, а столичный «Локомотив» сначала взял верх над знаменем труда из Орехово-Зуева 8-0, а потом сломил сопротивление костромского «Спартака» 2-0. Сборная Египта пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Африканцы в серии пенальти были сильнее австралийцев. Со счетом 4-2 в основное время команды разошлись миром 1-1. У победителей мяч забил Эмам Ашур. Также автоголом отметился Мохамед Хани. В других встречах дня аргентинцы в дополнительное время сломили сопротивление сборной Кабо-Верде 3-2. Колумбийцы обыграли команду Ганы 1-0. За выход в четвертьфинал аргентинцы поборются с египтянами, а колумбийцы со швейцарцами. Россиянка Полина Кнорос стала победительницей соревнований по прыжкам в шестом на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. В метании копья лучшими из россиян стали Николай Орлов и Элла Кузнецова, которые завоевали серебряные медали. В метании диска не было равных Виолетте Игнатьевой. В ходьбе на 10 километров первенствовал Сергей Кожевников, а в беге на 400 метров золото завоевали Алексей Данилов и белорусская Екатерина Живаева. Россиянка Милена Анохина осталась второй. Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в акробатической программе на юниорском чемпионате Европы в Мюнхене. Также накануне россиянки Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина выиграли техническую программу в соревнованиях дуэтов, а Захар Трофимов победил в технической программе соло. Российская теннисистка Алина Чараева сменила спортивное гражданство и будет представлять Армению на международных турнирах. Об этом сообщают армянские СМИ. 24-летняя спортсменка занимает 118-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском и Магадане сегодня 10-12 градусов, временами пройдут дожди. В Екатеринбурге и Челябинске 23-25 градусов, временами пройдут осадки. Дождливо сегодня в Тюмени и Ханты-Мансийске, там температура составит 21-23 градуса. Во Владимире и Туле 22-24, временами пройдут осадки. Ставрополе 25-27 градусов. Синоптики обещают кратковременные дожди с грозами. В Москве и Санкт-Петербурге местами пройдет дождь. Дневная температура составит 20-22 градуса. Сейчас в столице 22 градуса. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление низкое.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. В центре внимания специальная военная операция.
8: Чем больше номенклатура наших средств противодействия вражеским беспилотникам и ракетам, тем, конечно, лучше и эффективнее это будет сбиваться.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
9: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам постепенно присоединяется. И, конечно же, по традиции, приятного аппетита всем, кто сейчас за большим семейным столом. На календаре суббота, 4 июля, в студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И в этом часе
0: отметим Международный день собак и поговорим о многих породах, которые для домашнего проживания выбирают наши соотечественники.
1: Затронем популярную в последнее время тему детской нейропсихологии и посоветуем, с какого возраста эффективнее всего давать детям дополнительные нагрузки.
0: И выясним все плюсы и минусы электромобиля перед его бензиновыми аналогами.
1: Напомню, что мы в социальных сетях, не забываем про платформу «Смотрим» и, конечно, все новости на Вести.ру.
0: А прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.

0: В некоторых семьях родители начинают обучение детей счету, чтению, иностранным языкам как можно раньше, с 2-3 лет. Но справляются с такой нагрузкой не все. Плотный график занятий вызывает у ребенка переутомление.
1: Что может привести к трудностям развития речи, у малыша может резко меняться настроение, он начинает с трудом справляться со своими эмоциями. И все это на фоне чрезмерной двигательной расторможенности. И тогда родителям прямой путь к нейропсихологу.
0: Давайте мы с ним познакомимся. С нами на связи руководитель научно-исследовательского центра детской нейропсихологии имени Лурия, кандидат психологических наук, автор книги «Исправление почерка и профилактика дисграфии» Александра Соболева. Александра Евгеньевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Александра Евгеньевна, скажите, пожалуйста, а хорошо ли, когда родители действительно хотят сделать из ребенка вундеркинда в 3 года?
2: Вы знаете, не надо начинать рано делать вундеркинда. Гораздо лучше, если он подойдет к школе с полным развитием высших психических функций, таких, которые нужны для школы.
1: А какие?
2: И уже потом, и потом, если оно будет полным, если мы ему дадим в дошкольный период все, что надо, вот тогда мы начнем делать вундеркинды и поймем, надо ли ему давать дополнительные занятия, к чему он способен. Поэтому очень важно дошкольное развитие. А там мы будем смотреть.
0: Александра Евгеньевна, многие говорят и придерживаются этого постулата, что воспитывать детей, учить их чему-то надо тогда, когда он еще поперек кровати лежит, а не вдоль. Вот в чем дело.
2: Ну, это совершенно течение великого педагога, что детей надо воспитывать с рождения. Вовремя кормить, закладывать спать. Формируется уже механизм произволить, формируется уже привычка жить по правилам.
1: Угу.
2: С самого начала.
1: Александра Евгеньевна, поближе к окну где-нибудь или к форточке, потому что у нас пропадает
0: связь. У нас
1: что-то
0: гуляет связь. Ага.
1: Но у меня следующий вопрос. Александра Евгеньевна, а при каких случаях надо обращаться срочно к вам? Вот когда мы наблюдаем за детьми, и вдруг с ними что-то происходит не так. Какие симптомы, скажем так?
0: Что... Нейропсихология. Да. Мы, насколько понимаем, это очень тонкая психология.
2: Ну, давайте смотреть. Это очень тонкая психология.

0: Надо смотреть, вы знаете, смотри в каком возрасте. В малышковом возрасте каждый родитель сегодня реалии сегодняшнего дня, что каждый родитель должен знать, как должен развиваться ребенок до года,
1: да.
0: до трех, в дошкольный период, следить за этими этапами. И если что-то не так, если ребенок занимается с говорением, если речевое развитие отстает, идти к нейропсихологу. Если ребенок не хочет играть в игрушки, идти к нейропсихологу. Ага. Сегодня ребенок должен быть услежен.
1: Александр Вида, а если ребенок не хочет спать, как, например, дочка моего друга, тоже надо идти к нейропсихологу?
0: Если хочет спать, скорее всего, ага. это уже начальные признаки СДВГ. Значит, надо.
1: Ой, что-то. Сейчас, Александр Евгеньевич, давайте попробуем мы сейчас попробуем связаться, потому что у нас пропадает связь, к сожалению, прерывается.
2: Так, СДВГ, ты знаешь, что это такое?
1: Нет, не знаю.
2: Я пока не синдром чего-то.
1: Ну, это двигательная активность.
2: Да. Вот, и второй момент.
1: Да.
2: Не хочет спать еще, вот тоже у меня проблема с ребенком такой. Она какой-то испытывает, она открывает глаза, она в сознании, но сделать с телом ничего не может. Вот просыпается в таком состоянии.
1: О-о-о.
2: Вот это я не знаю, что такое, она тоже где-то высмотрела, что ей надо идти к нейропсихологу.
1: Ага. Александра Евгеньевна.
0: Да.
1: Вот теперь гораздо лучше. Простите, что мы прервали, да. Итак, Александра Евгеньевна, значит, бессонница – это тоже симптом. А что происходит, когда они падают в ваши руки с детьми? Как вы с ними работаете?
0: Значит, мы с ними работаем. Вот в этом году мы начинаем работать прямо с начального, с малышкового возраста.
1: Ага.
0: Так мы работали до этого с 2 лет. Мы начинаем смотреть, какие функции у него слабые, где он развивается не так. У нас специально есть материал для малышей. Подсказываем родителям, как воспитывать и растить ребенка. Но если это нужно, даем на занятия к себе.
1: Mm-hmm. Скажите, то есть я понимаю, что все можно скорректировать, особенно на раннем этапе?
0: Особенно, чем раньше, тем лучше, конечно. Лучше, конечно, обратиться в дошкольном возрасте. Особенно, если ребенок расторможен, если он не спит, если он не хочет заниматься никаким делом, если он кричит, бегает, если его движение хаотичное, это уже все признаки СДВГ.
1: Слушай, Александр Вида, а если ребенок наоборот ведет себя тихо-тихо, сидит там укромно в уголочке?
2: Тихой сапой.
1: Да. И некоторые они так радуются этому, а мне кажется, в этом тоже есть какая-то большая
0: опасность. И тоже ничего не хочет.
1: Да.
0: Вот это может быть тип нервной системы, что ребенок просто такой спокойный. А может быть, тоже СДВГ, потому что не все знают.
1: А СДВГ что такое? Простите, да, Александр Вида.
0: Да, что СДВГ бывает по трем типам. Оно бывает по рассеянному, по смешанному и по гиперактивному типу. То есть ребенок, который ничего не
2: сейчас
0: хочет...
2: Сейчас забью ради интереса.
1: Да.
0: Ага. И не хочет, да, и не хочет играть. Это цитата была из Глозман, детская нейропсихология. Вот, если ребенок не хочет играть, это тоже о чем-то говорит. О чем?
1: Да. Александр Ильич,
0: могут быть разные признаки.
1: Да, и я правильно понял, не надо бояться нейропсихолога, потому что это залог будущего ребенка.
2: Да, ну а все...
0: Это совершенно лайт-коррекция, бережная и нежная. Мы работаем через игру, мы с ним играем и знаем, во что играть, чтобы вырастали определенные функции.
2: Да, товарищи, вот, ну а СДВГ – это синдром дефицита внимания и гиперактивности.
1: У меня тоже синдром внимания.
2: А у меня гиперактивность.
1: Спасибо огромное вам.
2: Большое. Да, с нами была на связи кандидат психологических наук, автор книг и руководитель научно-исследовательского центра детской нейропсихологии имени Лурия Александра Соболева. В конце июня проблемы с бензином в ряде регионов спровоцировали небывалый всплеск интереса к автомобилям на альтернативных источниках энергии. Только за последнюю неделю продажи электромобилей в нашей стране резко выросли. Но так ли благополучно альтернативен этот тренд?
1: Давайте подумаем. Во-первых, цена электромобиля, она не просто высокая, она выше в разы. Во-вторых, малая мобильность. Вот никто не хочет быть постоянно привязан к розетке. В-третьих, слабая надежность. У нас страна большая, климат суровый, а большинство электричек – это китайские, которые не рассчитаны на наши морозы и снег.
2: Ну и, конечно, малая ликвидность при перепродаже.
1: Вот.
2: Давайте поговорим об этом. С нами на связи автоэксперт Максим Егоров. Максим, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Максим.
3: Да, здравствуйте.
1: Максим, мы не будем трогать сегодня гибриды по одной простой причине. Все мои друзья, у кого гибриды, катаются на бензине.
3: Вот. Ну, безусловно, да. То есть у нас получается, что основным источником, самый такой, как говорится, зародыш всего движения, это все равно является топливо непосредственно, то есть они бензиновые. Поэтому то, что статистика, которая сейчас приводится, вообще сейчас статистика достаточно интересная, ее с какой стороны посмотреть, она всегда разная. Она летает то вверх, то вниз, то там продажи какие-то у кого-то взлетают на 30%, учитывая, что было не продано сначала 0 автомобилей, а потом было продано 3 автомобиля.
1: И, конечно, 30% сразу, да.
3: Конечно, да. И с гибридами тут получается то же самое, потому что появилось огромное количество автомобилей, которые, ну, в большинстве ввезенных сюда по параллельному импорту, то есть это завод, это, если посмотреть, даже которые у нас возрождаются, «Москвич», «Волга» и прочее, они в основе своей производят обычные автомобили, нам привычные, на обычном топливе, но при этом в них есть автомобили гибридные. Поэтому вот эта статистика, которая, что вот в этом ажиотажном спросе сейчас,
1: ну, да,
3: хотели купить электрический, ну, скорее всего, нет, это просто некая набранная статистика продаж, которая просто-напросто имеется. А с учетом того, что происходит сейчас, ну, можно любую статистику
1: подкорректировать.
3: Слушай, Максим, кто-то начинает газовое оборудование ставить, кто-то покупает электрички. Ну, на самом деле, это временная история.
1: Слушай, Максим, ну, мы сейчас не будем говорить о том, что электричество стоит сейчас практически как бензин, и так далее, подобное. У меня вопрос другой. У меня у приятеля Тесла. Вы знаете, что он удивился? Через год эксплуатации оказалось, что износ шин гораздо выше, чем у простого автомобиля с ДВГ.
3: Ну, здесь, безусловно, учитывая, что любое средство передвижения, оно имеет свои какие-то плюсы, какие-то минусы. Поэтому, ну, здесь надо смотреть, каким
1: образом. Нет, а знаете почему? Потому что, оказывается, электромобили тяжелее. И, да, и тормозят, и разгоняются быстрее.
2: Ну, тяжелее и залить в их батареи, насколько я понимаю.
1: Естественно.
3: И он говорит, да, безусловно. На самом деле, если мы говорим про большие электрические автомобили, там не на любом сервисе их даже физически обслуживают, потому что там, допустим, если есть сервисы маленькие, небольшие какие-нибудь, то у них подъемники, допустим, рассчитаны примерно на средний тоннаж в районе там 3 тонн, да? Ну, и да, поэтому любой автомобиль туда помещается, даже такой крепкий внедорожник, к которому привык.
1: Да,
3: приезжает,
1: да, да,
3: на какая-то совсем небольшая машина электрическая, которая полностью электрическая, а у нее там собственный вес составляет порядка там 3200 в базе, даже без учета того, что там ничего не лежит. Поэтому, конечно, есть определенная специфика, но самая основная большая специфика, что с учетом всего происходящего не совсем понятно, как чинить такие автомобили, потому что они так точно так же ломаются. Если там износ покрышек еще ладно, действительно, да, их можно там поменять, колодки там у них стираются не так сильно, потому что в основном автомобиль электрический тормозит, ну, операция энергии непосредственно электромотором, но дальше возникает вопрос, мы все прекрасно понимаем, есть один прекрасный, элитный, очень дорогой, сильно везенный сюда электрический автомобиль, у которого просто стали рассыпаться задний редуктор, который является, по сути, один из самым движущим элементом этого автомобиля, ага, и все. Эти автомобили просто попадали в цель не вдвое, а втрое. Привезти сюда этот редуктор можно, но стоит просто каких-то космических денег. Ну, здесь опять же к тому, что не отговариваю людей покупать
1: подобные автомобили. Нет, нет, нет, ни в коем случае.
3: А к тому, что действительно это не является выходом из той ситуации, которая происходит. Это просто некоторый способ. Вы правильно сказали. Это люди привязывают себя не только, ладно, пусть он будет хороший, надежный, привязывают себя к розетке. Угу. А с учетом того, что у нас все-таки инфраструктура, не только мы говорим про Россию, но сейчас конкретно про нас говорим, инфраструктура электрических зарядок не столь развита, поэтому быстрых зарядок мало, вообще зарядок тоже немного.
1: Да это танцы, ну, с бубнами, мне кажется, иногда.
3: Конечно, а мы в основном кто, где живем? Ну, в ЖК, в каких-то домах, там, угу, есть даже парковочное место, поэтому все равно сейчас существует основной переходный период, который формирует основу статистики. Это гибриды, там называются, наверное, мягкими гибридами. Действительно, за счет наличия и бензинового мотора, который является, по факту, генератором, ну, и электрической, да, батареи, автомобиль просто-напросто может ехать дольше и потреблять меньше. Но по факту все равно...
1: Все равно то же самое. И еще, да? Максим, вы знаете, в чем дело? У нас у всех, естественно, мобильные телефоны. Если он живет долго, то, в конце концов, батарея умирает. А у электро... Ну, я одно дело, как говорится, ладно, я у iPhone пошел, поменял батарею. А у электромобиля поменять батарею, во сколько это выльется?
3: Безусловно, да. То есть здесь еще только ряд стран, которые вообще не понимают, что делать с этими батареями. И учитывая, что многие, когда говорят вообще о экологии электрических батарей, что он не выделяет ничего, на самом деле, как мы всегда в всяких мемах прекрасно понимаем, что мы там носим хорошую одежду, пользуемся хорошими телефонами, а маленькие китайские дети где-то страдают, все дело собирают.
1: Например,
3: то же самое происходит с электричеством и с производством аккумуляторных батарей. Это огромные, жутко вредные заводы, которые все это дело производят. С утилизацией могу сказать, что реализация любой батареи, примерно там 10-20% металлов, которые в них используются, они потом просто не перерабатываются.
1: Нет, Максим,
3: а должны утилизационно где-то хранить.
1: Но я сейчас не об этом. Я покупаю, например, 5-летний автомобиль, электромобиль, у которого батарея уже просела. И все, и он скоро встанет, как кирпич.
2: Значит, не надо покупать такой.
1: Да.
3: Я как раз к тому, что и производство достаточно вредное, и утилизация еще хуже, никто не знает, как потом обслуживать.
1: Да. В общем, Максим, мы вас правильно поняли, не надо, как говорится, нервничать и психовать. Аккуратно.
2: Безусловно. Да. Вот. Каждому по возможности, скажем так. Надо тебе до соседней деревни доехать, вот бери электромобиль.
1: Трактор Беларусь.
2: Да, или трактор Беларусь. Да. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо большое.
2: Автоэксперт Максим Егоров, мы с ним обсуждали перспективы электромобилей в нашей стране.
4: Июля, 21:00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка Зарядье состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля Зарядье и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», Хоровой капеллы России имени Юрлова, Фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+. Предпремьерный показ в Театре Гоголя. 12 июля. «Дальше тишина». Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+.

и не надо. Я куплю ему медаль шоколада. Я для друга ничего.

0: Вот если вас спросить, кто лучший друг человека, вы же все хором ответите – собака.
1: И вы знаете, что будете абсолютно правы. Ученые доказали, что связь хозяина с своим четвероногим питомцем гораздо более стабильна и приносит иногда гораздо больше удовольствия, чем общение с близкими и родственниками.
0: Всегда рады этой теме в нашем эфире. С нами на связи ветеринарный врач, заведующий кафедрой общей патологии, доцент Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина. Дмитрий Гильдиков. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
2: Дмитрий, Вадим, здравствуйте. Да. Здравствуйте.
1: Дмитрий, прежде чем мы будем говорить о собаках, как их выбирать и как их лечить, один маленький вопрос. Скажите, а собаки ведь тоже страдают ожирением?
3: Конечно.
2: Безусловно, так же, как и люди. Кстати, это взаимосвязь. Человек страдает ожирением, мало двигается, и собака будет также мало двигаться, страдать ожирением. К сожалению,
1: ужас.
2: Это тенденция.
1: А скажите, а ее можно лечить Оземпиком?
2: Не будем комментировать. Собаку однозначно лечить нужно от ожирения комплексно и лекарствами, и диетой, и, конечно, физической активностью. Ну, а что касается лекарственных препаратов, там уже на выбор ветеринарного врача.
0: Хорошо. Дмитрий, ну вот по поводу пород. Вы знаете, люди, ну, такие, которые, может быть, не сильно сведущие в этой теме, они распределяют собак на комнатных, маленьких, на средненьких и на больших бойцовых, так называемых, или страшных пород, или, может быть, каких-то опасных пород. Но, вы знаете, я обратил внимание, вот у меня у товарища Алабай, у другого там этот американский питбуль, и смотришь, они хвостом виляют, подбегают к тебе, облизывают тебя, вот, а у других, у кого-то вот действительно агрессивные, с клыками такие огромные собаки. Вот здесь от хозяина зависит или все-таки от породы?
2: Конечно, тут все зависит от предпочтения людей. И нужно все-таки акцентировать внимание, что человек выбирает собаку, не собака человека, а наоборот. И ориентир мы держим, конечно, на личностные предпочтения, на какие-то детские, соответственно, желания.
1: Но это да.
2: Ну и, конечно же, выбираем с условием своего существования, своей жизни. Это квартиры, какая-то местность, городская или это частный сектор. Для городов, конечно, нужны мелкие собаки, небольших размеров. А для частного сектора там охрана, там должна собака вызывать уважение, не только страх,
1: да.
2: Но и уважение. Конечно, собака должна быть крупная, конечно.
1: Слушайте, еще, Дмитрий, а скажите, пожалуйста, а надо ли вот обязательно упирать в то, что она должна быть породистая? Вот смотрите, в последнее время стало популярно, чтобы таксы были все длиннее и длиннее, а ножки все меньше и меньше. А такая собачка долго не проживет.
0: Ты вспомни, у Зельдина какая собака была. Он ее из питомника взял, дворняжка.
1: Вот мне кажется, как вы думаете, действительно, вот породистая собака – это проблема всегда?
2: Конечно, если мы акцент делаем на здоровье, на крепкий иммунитет, то, безусловно, это собаки, которые сформированы в условиях естественного отбора.
1: Вот.
2: Это, безусловно, так. И вот если мы ориентируемся на вот эти особенности, то это метисы беспородные. Но у нас есть и другие собаки, такие, например, как бассенджи, сибаина, сибирские хаски, там австралийские пастушьи собаки. Это собаки с крепким иммунитетом, они меньше болеют. Но есть и такая тенденция, мы выбираем в селекцию, мы хотим добрый нрав. Пожалуйста, у нас есть такие собаки, как вот французские, английские бульдоги, добродушные собаки,
1: да.
2: Это проблема с дыхательной системой.
1: Да.
2: Там специфика в анатомии дыхательных путей, гипоксия, физическая активность низкая, страдают в условиях, вот сейчас лето, жарко, страдают.
1: Ну, да.
2: И поэтому масса собак, там шарпеи, там немецкие овчарки, гигантские там породы, вот, кстати, добродушные собаки, вот гигантских пород, там, гигантский волкодав, немецкий дог, ну, с сердцем проблемы, вот большое любящее сердце, иногда оно подводит и приводит...
1: То есть, смотрите, есть просто проблемные породы собак, я правильно понимаю?
0: У каждой породы есть какая-то проблемка, да.
1: Да, но об этом надо знать, а люди же хотят, вот хочу, как говорится, корги и все.
0: Ты никогда не видел, как пекинес чихает? Он чихает, у него глаз вываливается.
2: Иногда такое, к сожалению, случается. Но в действительности, вот если мы берем на акцент на это, конечно, надо консультироваться с врачом. Вот эта культура, к сожалению, мы об этом
0: отсутствует.
2: Да. Она присутствует, но она слабо подставлена. Люди заняты и не занимаются этим вопросом. Но подойдите к ветеринарному врачу, проконсультируйтесь, расскажите о специфике своей жизни, он подберет для вас животное. С учетом, конечно, ваших предпочтений.
1: Дмитрий,
2: но
1: еще
2: есть, конечно, тренды же есть тоже.
1: Это есть, конечно.
2: Это чихуахуа, там вельшкорги, пемброки. Это вот, конечно, люди берут, даже несмотря на свои какие-то убеждения и так далее.
0: Дмитрий, еще подскажите, мне как-то ветеринар один сказал, говорит, не берите никогда чисто белый окрас у собаки. Почему? Это, говорит, очень аллергенный цвет, и очень аллергенные собаки mm-hmm. сами по себе. Вот подтвердите слова своего коллеги.
2: Ну, я не соглашусь. С точки зрения аллергических реакций, любая собака предрасположена к аллергии. Есть генетические особенности там, по цвету глаз, по состоянию кожного покрова у некоторых особей, но не у каждой породы собаки это представлено. Рыжие собаки тоже имеют особенности.
0: Ну, да.
2: В зависимости от условий существования, кормления и так далее, появляются проблемы. Я вот хотел бы мысль... Это важно. Болезнь появляется из трех составляющих. Это причина, условия и сам организм. Поэтому не у каждой породы, у каждой может возникнуть конкретное заболевание. Но тенденция, конечно, будет по породе представлена.
1: Слушайте, Дмитрий, я понимаю, что мы так любим своих четвероногих друзей. Если их кормить со стола, хорошо это или плохо?
2: Эта тенденция, она уже всегда будет, видимо, сопровождать нашу жизнь. Подбирать нужно рацион с малых годов. Угу. Если животное перевели на промышленный рацион, то тогда только промышленный корм.
1: Да.
2: Если это домашние компоненты пищи, как мы говорим со стола, то они должны быть дозированы, и только это. Смешивание двух рационов, оно вредит для пищеварения, это однозначно. Простой пример, на нас. Мы живем в России, едем на отдых в другую республику, в другую
1: государство. И моментально все, да, точно.
2: Адаптация пищеварительной системы не срабатывает в короткий промежуток.
1: Надо же.
2: Сидим, потом мучаемся. То же самое для животных.
1: Дмитрий, напоследок скажите, почему характер собак очень похож на характер хозяев? Вот если женщина тявкает на всех, и собака у нее такая же.
2: Женщина – это самое лучшее то, что у нас есть. И собаки сюда же, видите, тянутся. Ну, если человек добродушный, у него манера общения, привычки, они все спокойны. И собака будет...
0: И собака, да,
1: это точно.
0: Будет подставить. Спасибо,
1: Дима,
0: вам огромное.
1: Спасибо большое.
0: Доцент Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина Дмитрий Гильдиков, друзья, был вместе с нами.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России.
3: Счастье – это навык. Каждый день какими-то маленькими порциями качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
1: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
4: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
1: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
5: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
6: От безысходности.
1: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
1: На правах рекламы.
7: Добрый день, дорогие слушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. Тема нашей передачи сегодня будет очень интересна всем нашим слушателям. Поговорим мы об ишемическом инсульте. Ежегодно в мире диагностируется от 5 до 6 миллионов инсультов. По этому показателю Россия занимает одно из лидирующих мест. Каждый год инсульт поражает около 450 тысяч наших соотечественников. Почему так происходит, а главное, как можно избежать поражения головного мозга, нам расскажет замечательный специалист, медицинский обозреватель Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
8: Здравствуйте. Да, инсульт далеко не всегда смертелен, но еще неизвестно же, что хуже. Ведь порой жизнь человека, перенесшего инсульт, превращается в настоящий ад. Инсульт поражает неожиданно, и буквально одна секунда может разделить жизнь человека и его близких на до и после. Это настоящая трагедия для всей семьи, когда человек только что ходил, двигался, говорил, да, мог самостоятельно питаться, как вдруг он даже в туалет нормально сходить не может. И вот что нужно отметить, очень часто причиной инсультов становится нарушение мозгового кровообращения. В какой-то момент в сосудах мозга повышается давление, они лопаются, происходит кровоизлияние, которое поражает кору головного мозга. И здесь, дорогие друзья, необходимо следить за состоянием своих шейных позвонков, вдоль которых проходят вены и артерии, питающие наш головной мозг.
7: Ну, то есть получается, чтобы обезопасить себя от инсультов, нужно как-то по-особенному заботиться о своей шее.
8: Именно так. Но почему-то вот этой важнейшей части нашего позвоночника уделяется очень мало внимания. А шея ведь она играет роль такого маленького мостика между головой и остальным телом. И, конечно, если на этот мостик приходится чрезмерная какая-то нагрузка, могут начаться очень серьезные проблемы. Особенно, когда организм уже пожелает и его внутренние ресурсы и резервы на исходе.
7: А что вы имеете в виду?
8: Ну, каждый раз, когда мы крутим голову, мы же на самом деле очень сильно рискуем. Любое какое-то неаккуратное движение резкое, да, оно может привести к серьезной либо травме, либо защемлению. И нередко начинается все с того, что просто сводят мышцы, они немеют, как будто бы кто-то схватил за горло и не отпускает. Это обездвиживает, это заставляет ощущать свою полную, унизительную, я бы даже сказал, беспомощность. Что мы делаем в таком случае? Разотремся какой-то мазью, да, или укол сделаем и забываем. До тех пор, пока шейную мышцу не сведет снова. Вот вам и предпосылка к нарушению кровотока и инсульта. А где и в каком состоянии он застанет вас, это еще вопрос. Поэтому не стоит надеяться на авось. Нужно комплексно решать проблему. Поймите, мази и уколы – это экстренная помощь, которая, конечно же, должна быть под рукой у каждого. Но, дорогие слушатели, сегодня вашему вниманию я хочу предложить средство, которое призвано обезопасить вас от нарушения мозга. Кровообращения. Это шейный ортопедический воротник-фиксатор «Доктор Хорошев». Несмотря на то, что это новое изделие, оно стремительным образом завоевывает популярность. Уже сейчас наши специалисты готовы ответить на ваши вопросы. Достаточно лишь набрать бесплатный номер федеральной линии 8 800 533 30 20 8 800 533 30-20. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией. И, внимание, Каждый, кто сегодня закажет воротник-фиксатор «Доктор Хорошев», получит в подарок специальную ортопедическую подушку-сиденье. Она предназначена для формирования и поддержания правильной осанки и обеспечивает физиологически удобное положение при сидении в кресле, на стуле и так далее. Она рекомендована для профилактики развития остеохондроза, а сочетание формы, конструкции и материала позволяет корректировать и уменьшать напряжение на мышцы спины и шейного отдела позвоночника, улучшить кровоток в позвоночных артериях, что является, конечно, дополнительным способом профилактики инсульта и нарушения мозгового кровообращения. Поэтому звоните уже сейчас 8 800 533 3020. Повторю еще раз, 8 800 533 3020.
7: Ну а все же, что же это за воротник такой?
8: Это специальное изделие, которое призвано удерживать шейные позвонки, мышцы и суставы. Так кровь будет поступать в мозг по нужному пути. Самая главная функция воротника «Доктор Хорошев» – поддерживающая. Воротник-фиксатор «Доктор Хорошев» – он не просто поддерживает шею и шейные мышцы, но и берет на себя часть их работы, помогает им вытянуться, встать в правильное положение. Так что звоните, дорогие слушатели, номер работает 8 800 533 30 20. Обращайтесь к нашим специалистам. 8 800 533 30 20.
7: То есть получается, что время от времени шейные позвонки расположены неправильно?
8: Именно так. И ведь это угроза не только для нашей шеи, но и всего организма. Ведь шея – это что? Это важнейшая часть позвоночника. Но именно в шейных позвонках под воздействием усиленных нагрузок начинают развиваться такие заболевания, как, например, остеохондрозы, искривление позвоночника, миозиты. Это очень больно. И чем старше человек, тем больше он это чувствует. Вот, например, шейный остеохондроз, да, он развивается в недрах межпозвонковых дисков, высасывая из хрящей, суставов и мышц энергию и силу. Они теряют пластичность, ноющая боль в области плеч и шеи становится все более и более навязчивой, в мышцах появляются спазмы, от которых иногда вообще хочется выть, но многие даже не пытаются остановить эти процессы, и все может действительно закончиться инвалидным креслом, а то и кроватью, с которой невозможно встать. Так что, дорогие слушатели, не ждите беды, когда боль и невозможность пошевелиться окончательно парализует вас, сделает зависимым от родственников или соседей, окончательно отберет последние радости. Звоните по номеру 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20. По этому номеру вы можете уже сейчас получить информацию о воротнике-фиксаторе «Доктор Хорошев», а также заказать это замечательное изделие. Ваша шея, да и весь позвоночник, вся спина вам потом скажут за это большое спасибо. Информацию вам расскажут по бесплатному номеру 8 800 533 30 20. И я напоминаю, что в настоящее время действует акция. Каждый, кто приобретет воротник-фиксатор «Доктор Хорошев», получит в подарок ортопедическую подушку-сиденье. Поторопитесь, позвоните уже сейчас, потому что время этой акции ограничено всего лишь одним часом после эфира. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20.
7: Ну вот, кстати, нередко приходится встречать таких людей, которые сутулятся. Им делаешь замечания, они только обижаются.
8: Да, но это же не повод для обиды. Это же, наоборот, веская причина задуматься, обратить внимание на свое здоровье. Ведь сутулится человек не просто так, а потому что его позвоночный столб не в состоянии справляться с нагрузкой. У сутулого человека смещаются все остальные части опорно-двигательного аппарата, тяжелые кости начинают давить на внутренние органы, защемлять нервные окончания. Конечно, тут страдает и нервная система, и сердечно-сосудистая. Поэтому сутулость – это не просто угроза нашему позвоночнику, но и всему организму, от головы до пяток. И вот для того, чтобы вернуть своему позвоночнику силу, чтобы голова всегда была высоко поднятой, и, при этом, чтобы натренировать шейные мышцы, можно использовать воротник «Доктор Хорошев». Не ждите, когда ваши шейные позвонки окончательно окончательно уже закабалят эти миозиты, остеохондрозы и другие опасные заболевания. Ортопедический воротник-фиксатор «Доктор Хорошев» – это средство, которое создано специально для того, чтобы наладить кровоток в головной мозг. А если кровь в нужном объеме поступает в мозг, питает клетки кислородом, то и память нас не подводит, и мыслим мы быстрее, и головокружение с головными болями не мучает. Мы и высыпаемся, кстати, быстрее. Очень важно не допустить кислородного голодания, которое ведет к отмиранию клеток. Звоните прямо сейчас по номеру 8 800 533 3020. Воротник «Доктор Хорошев» поможет каждому из вас начать борьбу за ясную память и трезвый ум. Вот как важно заботиться о состоянии своей шеи. Звоните скорее на бесплатную горячую линию 8 800 533 3020. 8 800 533 3020.
7: Андрей Максимович, а как носить воротник «Доктор Хорошев»? Ведь, наверное, прежде чем обзавестись этим изделием, нужно его померить.
8: Это, кстати, очень хороший вопрос. А воротник «Доктор Хорошев» подойдет практически для любой шеи. Да, ведь конструкция воротника «Доктор Хорошев» позволяет регулировать размер изделия, а воротник «Доктор Хорошев» очень легкий и удобный, который не доставит вам дискомфорта. Надевайте воротник «Доктор Хорошев» на 20-30 минут по 3 раза в сутки и смело занимайтесь своими делами. Вот и вся процедура. Звоните уже сейчас, и вы в подарок получите ортопедическую подушку-сиденье, которая создана для того, чтобы поддерживать позвоночник в физиологически правильном положении. 8 800 533 3020. Это бесплатный номер федеральной горячей линии. Напоминаю, что акция действует только сегодня. 8 800 533 3020. 20. Отмечу, что воротник-фиксатор, продающийся под торговой маркой «Доктор Хорошев», это зарегистрированное медицинское изделие, которое официально именуется бандаж шейный пенополиуретановый с чехлом хлопчатобумажным и регулируемой текстильной застежкой для фиксации позвоночника БШ Пастер. Имеет регистрационное удостоверение номер FSR-2011/101-33 от 21 февраля 2011 года, а также иные необходимые документы. Информацию о них вы также можете узнать у наших специалистов по номеру 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Мы позаботились о соблюдении потребительских прав наших покупателей и о том, чтобы каждый наш слушатель получил шанс вернуть себе здоровье и жизненные силы вместе с ортопедическим воротником-фиксатором «Доктор Хорошев». И еще раз повторю, бесплатный номер телефона для всех регионов 8 800 533 3020. Звоните прямо сейчас.
7: Звоните по номеру 8 800 533 3020 и заказывайте воротник «Доктор Хорошев», и не забывайте об очень ценном подарке. Воротник «Доктор Хорошев» ради жизни с высоко поднятой головой.
0: Радио России.
6: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+.
0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное –

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин обозначил обстановку на ключевых направлениях фронта. Трое сельчан пострадали в Псковской области из-за атаки беспилотников. И в Тегеране сегодня прощаются с аятоллой Али Хаменеи. Подробности далее. Владимир Путин озвучил текущую ситуацию на ключевых направлениях фронта. По словам Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России, войска полностью освободили Луганскую Народную Республику. Продолжается уничтожение врага на территориях ДНР, Запорожской, Херсонской и других областей. Об этом российский лидер заявил во время посещения одного из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск.
2: Начальник генерального штаба практически ежедневно докладывает об обстановке. В этой связи отмечаю, что выполнение задач соединениями и воинскими частями объединенной группировки войск осуществляется в соответствии с замыслом Генерального штаба Вооруженных сил. За последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики. Продолжается уничтожение формирования ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Планово идет создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины. Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск отступает с большими потерями. Вынуждены отступать с большими потерями.
1: В свою очередь, начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил о завершении взятия Красного Лимана в ДНР и об успешном продвижении войск Южной и Центральной группировок войск.
3: Продолжается ликвидация формирований противника на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Боровой. Под наш контроль там перешли 4 населенных пункта. Шейковка, Новый мир, Чернищина и Дружелюбов. Ведутся уличные бои в Подлимане. Завершается освобождение города Красный Лиман, важного административного центра и крупного железнодорожного узла, имеющего ключевое логистическое и оперативное значение для дальнейшего развития наступления на данном направлении. Южная группировка войск ведет наступательные действия по освобождению Донецкой Народной Республики. Войсками группировки освобожден город Константиновка, один из основных узлов обороны противника в границах Славянско-Краматорско-Константиновского укрепрайона. Кроме того, в июне, продвигаясь в направлении Славянско-Краматорска, соединение 3-й армии взяли под свой контроль еще 4 населенных пункта. Упорные бои продолжаются в полосе ответственности группировки войск «Центр». Соединения и воинские части развивают наступление севернее Красноармейска. Линия фронта отодвинута от окраин города на 8,5 километров. В июне месяце освобождены Кутузовка, Васильевка и Новый Донбасс. Передовые подразделения группировки «Центр» вошли в Доброполье и Анновку. Продолжаются бои в Белецком, Шевченко, Сергеевке и Красноярском. Одновременно часть сил группировки продолжает создание полосы безопасности в Днепропетровской области. Ведутся боевые действия по овладению Новопавловкой.
1: Добавлю, в ходе совещания Владимир Путин призвал сделать все, чтобы защитить объекты инфраструктуры и мирных граждан от попыток атак противника. Кроме того, военные должны быть готовы к тому, что противник может предпринять диверсионно-террористические попытки с целью подтвердить свои заявления о мнимых достижениях, отметил Владимир Путин. Трое сельчан пострадали в Псковской области из-за атаки беспилотников. Инцидент произошел в селе Кунья. По словам губернатора Михаила Ведерникова, дрон упал в жилом массиве и повредил 2 многоквартирных дома. Несколько жителей получили незначительные травмы. Обломки еще одного БПЛА рухнули на территории производственного объекта. Там обошлось без пострадавших, есть небольшие повреждения, которые оперативно устранили. Ведерников пообещал оказать помощь в восстановлении имущества. Отмечу, что Минобороны сегодня сообщила об отражении воздушной атаки на 19 регионов страны, включая московский. За ночь средства ПВО сбили 389 дронов. Регионам поручили развивать среднепрофессиональное образование. Такую задачу перед губернаторами ставит председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил повышенный спрос на среднеспециальное образование у выпускников. В качестве примера Володин привел статистику, согласно которой в колледжи и техникумы после 9 класса поступает около 65% бывших школьников. Володин также отметил рост популярности у выпускников рабочих и технических специальностей, и регионам в сложившейся ситуации необходимо развивать материально-техническую базу. Имени 30 тысяч паломников заполонили Массалу, крупнейший в Тегеране религиозный комплекс, в котором началась церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана. Об этом сообщает корреспондент агентства ТАСС. В траурном мероприятии принимают участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее чем 100 стран. Российскую делегацию возглавил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Прощание с аятоллой в Иране продлится несколько дней, после чего 7 июля тело духовного лидера на время перевезут в Ирак, а уже оттуда аятолла Таллу похоронят в его родном иранском городе Мешхед. Напомню, Али Хаменеи погиб в результате американо-израильских ударов в конце февраля. Комментируя поездку в Тегеран, Дмитрий Медведев в беседе с журналистами рассказал о благоприятном впечатлении, которое на него произвела обстановка в столице. По его словам, центр живет, развивается, даже несмотря на то, что в Тегеране целые кварталы были уничтожены в результате бомбардировок со стороны США. Санкт-Петербург вскоре может стать неофициальной столицей бракосочетаний. На это лето в городе Белых ночей совсем не осталось свободных дат для свадеб. За ситуацией наблюдал наш коллега Борис Бейлин.
4: Санкт-Петербург давно стал свадебной столицей России. Местные СМИ сообщают, что все летние даты в ЗАГСах разобраны. Причем город переживает наплыв невест и женихов со всей страны. Запись на нужный день открывается ровно за год до дня торжества, чтобы молодожены могли заранее выбрать удобное для себя время. В итоге активное бронирование на лето началось прошлой осенью. И уже тогда сообщалось, что заканчиваются самые красивые календарные даты 26-го года. По данным городского комитета по делам ЗАГСа, записи актов гражданского состояния, значительную их часть выбрали пары из Москвы. Вообще считается, что летом в Санкт-Петербурге каждая третья пара – это туристы из других городов. Самой популярной датой стала 26 июня, то есть 26.06.2026.
1: Оставайтесь в курсе событий вместе с нами. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Голы Луксала с пенальти Хуана Баселя, Лакунли, Аласигуна и Мозеса Кобнана помогли Краснодару взять верх над Вистой из Геленджика со счетом 4-0 в товарищеском матче. В других межсезонных встречах клубов российской премьер-лиги по футболу Оренбург был сильнее казанского Рубина 2-1, Ростов разошелся миром со ставропольским Динамо 0-0, а столичный Локомотив сначала победил Знамя Труда из Орехово-Зуево 8-0, а потом сломил сопротивление костромского Спартака 2-0. Сборная Колумбии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы в первом раунде плей-офф взяли верх над командой Ганы со счетом 1-0 благодаря голу Джона Ариеса. Нападающий Краснодара Джон Кордоба вышел в стартовом составе, но был заменен на 8-й минуте первого тайма из-за травмы. В других поединках дня аргентинцы в дополнительное время сломили сопротивление команды Кабо-Верде 3-2, а австралийцы и египтяне разошлись миром 1-1. В серии пенальти, точнее, были африканцы 4-2. Форвард Краснодара Джон Кордоба может сменить клуб. Как сообщают бразильские СМИ, футболист выразил желание вернуться в Южную Америку после 5 сезонов в России. Отмечается, что интерес к 33-летнему колумбийцу проявляет бразильский «Интернационал». 14 очков и 7 подборов российского центрового «Майами Хит» Владислава Голдина помогли его клубу взять верх над Сан-Антонио Спёрс со счетом 88-87 в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации. Также в активе россиянина 3 результативные передачи, 1 перехват и 2 блокшота. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
6: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Южно-Сахалинске сегодня 18-20 градусов. во Владивостоке 16-18, временами пройдет и дождь. В Новосибирске 29-31, в Архангельске от 19 до 21 градуса и без осадков. В Великом Новгороде 21-23 градуса, временами пройдут кратковременные дожди. В Кирове 22-24 градуса, в Нижнем Новгороде 21-23, в Симферополе сегодня 26-28, временами ожидаются ливневые дожди с грозами. В Москве и Санкт-Петербурге местами пройдет дождь, дневная температура составит 20-22 градуса. Сейчас в столице 22 градуса, ветер северный 1 метр в секунду.
7: Искусство замечать.
8: Фестиваль в Токио. Я был председателем жюри. Я говорил, если просматривать всю серию, то лучший фильм здесь вот этот. Я говорю, ну почему ты все время одного режиссера? Я говорю, я не знаю, один режиссер или нет. Я просто вижу. В результате этот парень через какое-то время получил Оскара.
7: Архитектор Николай Шумаков в мастерской у режиссера-аниматора Юрия Нарштейна. Программа «Три измерения». В воскресенье в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ульяновска. Собрание Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
9: Если будешь продолжать болтать, пропустишь завтрак.
10: А что случилось, Ной?
7: Продавец дождя. Радиоверсия спектакля Московского драматического театра имени Станиславского по одноименной пьесе Ричарда Нэша.
10: С каждым днем, с каждым часом мы приближаемся к солнцу. Но прежде чем мы столкнемся с ним, земля лопнет от жары.
11: Ты в этом уверен?
7: В самый разгар страшной засухи в доме фермера Карри появляется человек, предлагающий продать столь необходимый всем дождь. Но есть одно условие. Нужно поверить в чудо.
12: Я такой же, как все, и ничем не отличаюсь от любого из вас.
13: Вы способны вызывать дождь.
12: Каждый человек способен вызвать дождь.
7: Продавец дождя. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда.
6: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: И мы его продолжаем, наше хорошее начало. Здравствуйте, друзья, доброго всем дня, бодрого духа и, конечно же, отличного настроения. На календаре первая суббота месяца, 4 июля, в студии этим утром Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Слабков. Здравствуйте, и в этом заключительном часе
0: поздравим большого друга нашей программы Родиона Газманова с днем рождения.
1: И выясним, как при разводе справедливо поделить недвижимость, особенно если она куплена в ипотеку.
0: А еще расскажем, какие уловки мошенников теперь поджидают еще и выпускников вузов.
1: Не забываем про социальные сети, платформы смотрим. Ну а все новости на Вести.ру.
0: Ну что ж, друзья, мы продолжаем и идем дальше.

0: В последнее время все чаще в группу риска стали попадать выпускники вузов. Уже сданы госэкзамены, диплом защищен, но, правда, еще не получен. И тут на горизонте появляются мошенники под маской сотрудников деканата.
1: Они, например, просят назвать код из пришедшего сообщения, якобы для того, чтобы можно было выгрузить приложение к диплому. А для тех, кто уже получил корочки, есть отдельная пугалка. Ваши данные в дипломе не совпадают с данными в реестре, поэтому срочно пройдите по ссылке, ну и так далее и тому подобное.
0: О чем лучше нас знает консультант по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин. Он с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
1: Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро. Сергей, скажите, на что надо сразу обращать внимание при звонках с незнакомого номера?
2: Ну, при звонках с незнакомого номера первое, на что нужно обратить внимание, что это звонок с незнакомого номера, значит, потенциально может нести угрозу.
1: Да. Просто смотрите, в последнее время я заметил, что аферисты, знаете, что они умудряются? Они находят где-то телефоны с 916, как такие, да, старорежимные. То есть это телефон уже проверенный. Или, например, 495, как будто это московский городской телефон. И это тогда подкупает.
2: Да, есть такая история. И вы знаете, тут на самом деле прямо настоящая борьба идет на уровне технологий. Им ограничивают зарубежный трафик, чтобы невозможно было сделать такие звонки с подменой номера из-за границы. Они ищут, придумывают номер. Они здесь ищут людей, вовлекают их в свою экстремистскую деятельность.
1: А, даже так?
2: Да, развертывают так называемые
1: сим-карты.
2: Там тысяча сим-карт покупают где-то разными путями. И звонят уже с территории России.
1: Хорошо.
2: Это постоянно.
1: Ну да.
0: Но,
1: Сергей,
0: но то, что касается вот непосредственно как раз студентов,
1: да.
0: Выпускников вузов, у них какие опасности есть?
1: Да, что их подстерегает? Да.
2: Ну вот смотрите, по выпускникам вузов, они, молодые ребята, попадают в новую ситуацию. У них есть диплом, у них эйфория.
1: Конечно.
2: Да, вот все здорово, мы закончили. И бдительность притупляется. И этим пользуются злодеи, конечно же, вот с этими звонками своими.
1: Сергей, а как они узнают базу выпускников? Ну,
2: вы знаете, вот здесь тоже я обратил внимание, я тоже как отец детей, которые уже в школе, раньше при поступлении в вуз открыто публиковали списки поступающих с рейтингом. Прошло 5 лет, вот этот список, пожалуйста, вот тебе и те, кто закончили.
0: Ну, тут да, тут не подкопаешься. Вот,
2: пожалуйста, да. Но справедливости ради, надо сказать, что я посмотрел, что сейчас происходит. Сейчас фамилия, имя, отчество заменено на просто некий абстрактный ID человека. Это уже, видите,
1: это уже, да, хорошо. А еще, вы знаете, очень часто выпускникам перезвонят и говорят, надо пройти опрос, подтвердить ваши, скажем так, компетенции.

0: конца мая, там, середины мая.
1: Панов, который сейчас с нами на связи, Родион, привет!
2: Родион, привет!
3: Привет!
2: С днем рождения тебя! Родион!
3: Это очень приятно, привет!
2: Да, насколько я понимаю, вчера твоя сестра Марианна сделала тебе тоже подарок. Если это не...
3: Всем это стало.
2: Да, она сделала всем подарок. Она...
3: Два дня назад вышла замуж.
2: Да, это круто. Поздравляю тебя тоже. Это замечательный праздник.
1: Теперь ты Шурин.
2: Спасибо. Да, какое нехорошее слово.
1: Почему? Я тоже Шурин.
2: Да, нормально. Так, Родион, переходим к делу. Скажи, пожалуйста, что происходит...
3: Шурина, да, вот сейчас так.
2: Что происходит в твоей жизни? Что нового? И самое главное, что нам ожидать, нам, простым зрителям?
3: В новой жизни происходит. И у меня уже открылось на четвертое дыхание в творчестве.
2: Четвертое?
3: Сейчас
2: отлично.
3: Я нахожусь в Калининграде, конечно. В Калининграде. Ага. И сегодня у нас огромный концерт.
2: Ты в Калининграде сейчас?
3: Огромный 90-летний юг края. Да.
2: Ага. И поздравляю. Родион, слушай, мы на секунду сейчас прервемся, попробуем наладить связь. У нас, потому что все время какие-то помехи.
1: Да, как мы говорим, кваканье какое-то.
2: Кваканье,
1: идет.
2: Да.
1: Но у нас Калининград.
2: Слушай, как я люблю Калининград, как он мне понравился. Вообще, я говорю, я в восторге просто. Прямо хочу, прям мечтаю.
1: Они молодцы.
2: Отпусти очень, меня на недельку.
1: Они очень хорошо его сделали к чемпионату мира по футболу. Очень хорошо. А основной принцип. Они берут старые советские пятиэтажки и надстраивают над ним еще этаж и делают его в немецком стиле.
2: А, как мансарда, да?
1: Весь центр, получается, в немецком стиле.
2: Слушай,
1: как, да.
2: Круто.
1: Да,
2: еще давно не нашли.
1: Как Кёнигсберг, да.
2: Так, ну что, у нас связь наладилась? Нет, сейчас я надеюсь, что все произойдет, все будет как надо. Вот, а вообще, конечно, вроде молодец.
1: Ну, вообще, когда он у нас был последний раз в студии, для меня он открылся, например, как поэт. Я не знал, что он пишет
2: поэт.
1: Такие глубокие стихи.
2: А
1: глубокие.
2: Ты представляешь, в свое время, когда-то, я давным-давно, когда уже был совсем маленький, я брал интервью.
1: Вот.
2: Мы сидели рядом с собачкой.
1: А и вот теперь попробуй.
2: А теперь, да, попробуй. Родион, еще раз привет. Алло.
1: Ну вот.
2: Да что такое у нас?
1: Это Калининград, просто там, естественно, сами понимаете, сигнал идет через Европу, которая нас так любит.
2: О,
1: вы
2: да.
1: Не поверите.
2: А как мы их любим.
1: А уж как мы их любим.
2: Да.
1: Что?
2: Да,
1: Родион, привет.
2: Родион, еще раз привет.
3: Да, еще
2: вот,
3: раз привет.
2: Слава
3: я
2: все еще
3: вас очень тихо слышу. Если
2: да.
3: Кто-то пытается нашей связью, может, вас сделали меня громче, я буду очень признателен, что не слышу ничего.
2: Ага. А мы тебя прекрасно теперь слышим. Родион, скажи, пожалуйста, как...
3: Это...
2: Да.
1: Давай.
2: Скажи, пожалуйста, как часто ты пишешь стихи в стол?
3: Я очень много пишу в стол, на самом деле, потому что, если я что-то выпускаю, я должен быть уверен, что это прям все близко к идеалу, что все... акценты эмоциональные расставлены правильно, что нет ни одной какой-то рифмы. И поэтому как у меня такой контроль качества строго. Песни я выпускаю. Но вот сейчас у меня был такой небольшой перерыв, когда многие другие дела привести в порядок. И я понял, что у меня куча материала, который нужно довести до ума
2: надо.
3: И выпустить. В сентябре у нас ближайший будет релиз. Называется «Мачты».
2: Мачты?
3: Это один очень неожиданный, но очень... Мачты, да. А также готовится один неожиданный, но очень дуэт.
2: Дуэт?
1: Неожиданный.
2: Хорошо, хорошо.
1: А ты вообще что от Газманова хочешь? Тот... Люди из Калининграда. Ты морячка, я моряк.
2: Да.
1: Ты рыбачка, я
2: рыбак. Да. Да.
1: А Балтийский берег...
3: Но если вы по этой песне, вы ошиблись Газманову.
1: Да, это естественно. Это просто фамилия Газманов, она может писать и о моряках.
2: Родион, и немножко все-таки о личном. Понимаешь, в чем дело? Все большие стихи рождаются от неразделенной любви. Как у тебя с этим делом? Алло.
3: Это самый лучший катализатор для написания стихов.
2: Вот я про это и говорю,
3: и
2: да.
3: Я в последнее время стараюсь писать стихи все-таки в более счастливом состоянии,
2: вот.
3: Потому что сейчас у меня... я пытаюсь это состояние конвертировать в написание стихов.
2: Ага. Угу. И еще, Родь, ну прости меня, я знаю, что ты эмоциональный парень, но ты умеешь держать себя в руках. Ну, учи нас. Как вот...
1: До скольки считать овец,
2: да,
1: или ворон?
3: А зачем связь? Я думаю, что каждый человек с определенным опытом взращивает в себе такой здоровый пофигизм по отношению к тем вещам, которые он не может изменить. Помните, да?
2: Да-да-да.
3: Господи, дай мне силы изменить то, что могу изменить, смириться с тем, что я не могу изменить, и мудрость, чтобы отличать одно от другого. Вот, собственно, все просто.
2: Слушай, и еще, я не могу понять...

0: одного. Папа молодой, Родион молодой. Что ж такое получается? Где у вас эта таблетка долголетия? Ну, я имею в виду вот такого...
1: Я опять вас перестал, ребята, слышать совсем.
0: Да?
2: Таблетка долголетия зарыта у них в Калининграде.
1: Просто вы сюда-сюда сейчас микрофон, а то увлекаетесь и расслабляетесь.
0: Нет.
1: Можно
0: ладно,
1: громче?
0: Родь, ладно, слышу. В общем, Родь, с днем рождения тебя, счастья, здоровья, новых песен и новых стихов, конечно.
2: Да, и концерты сегодня благополучного, да, удачного и, конечно же, любящей публики. Спасибо огромное еще раз с днем рождения. Поздравляем Родиона Газманова и на этом завершаем наш
0: сегодняшний
2: эфир, да, который для вас
0: провели. А ты даже не рассказал о том, как ты провел отпуск.
2: Как я провел отпуск, расскажу попозже. Завтра, давайте завтра.
0: Да, как-то загорел. То есть ты об этом не хочешь нам рассказывать?
2: Ну, нет, загорел я мальца, да? Слегонца, да. Mm-hmm. Мне понравилось, конечно.
0: Какой же скромный парень.
2: Если бы не помешали вот эти проблемы в аэропорту, которые происходят. Но я понял самую главную ошибку. Для авиакомпании надо обязательно вести должность по связям с общественностью. И общественность пусть будет не коммерческие структуры, а общественность — это те люди, которые кричат, орут и ничего
0: я
2: не знают.
0: Я предлагаю
2: что происходит
0: этим человеком сделать тебя.
2: Порывай.
0: Ты сможешь всех утихомирить.
2: С удовольствием. Вот с удовольствием. Но вот теперь-то уж точно мы завершаем нашу сегодняшнюю программу, которую, друзья, для вас провели Вадим Тихомиров
0: и Дмитрий Желобков.
2: Завтра в это же время, в этом же почти составе, в этом же месте. До встречи.

0: История возникновения ислама на Кавказе.
1: Ислам очень глубоко впитался в народную культуру дагестанцев. Недаром вот среди этнографов распространено мнение о том, что Дагестан – это самая исламская республика.
0: Исламовед Ахмед Ярлыкапов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Кургана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
4: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
5: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
4: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
5: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
4: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
5: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров?
6: Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». И вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
7: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
5: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
7: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
5: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
7: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
5: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
7: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
5: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
7: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
5: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить «Пилорис» совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03 и узнавайте, как это сделать.
7: И как же это средство изобрели?
5: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
7: И как же работает пилорис?
5: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности. Чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 101 33 или с мобильного /22 03 и узнайте, как это сделать.
7: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
5: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
7: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
5: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить. Пить кефир, вот и все.
7: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
5: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03 и узнать, как это сделать.
8: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
0: 09-31-59. Радио России. Советы и напутствия начинающим охотникам. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
9: Охотникам охотничьего фарта, безопасных охот, ну и удовольствие от природы на свежем воздухе, да, увидеть, да, закаты и рассветы, получение максимального удовольствия от процесса.
0: Гости – биолог-охотовед Антон Кирьянов и журналист Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера» в воскресенье в 21.35 по Москве и по времени Биробиджана. Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия»
10: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
11: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
12: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин объяснил значение освобожденной Константиновки для прорыва на новые участки фронта. Агенты украинских спецслужб задержали в Анапе. И не стала главной и любимой цыганки страны, актрисы Екатерины Жемчужной. Подробности далее. Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск. Верховному главнокомандующему доложили о взятии крупнейшего населенного пункта в ДНР Константиновки, а также текущей ситуации на фронте. По словам президента, освобождение Константиновки является ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
2: Вооруженные силы России продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции. А освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Город, мы все с вами это хорошо знаем, является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса. 20,5 тысяч домов, но в таком населенном пункте, как Сумы, а это областной центр, 30 с небольшим тысяч, то есть сопоставимые величины. И взятие Константиновки войсками южной группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения Краматорску и Славянску. Другим укрепрайонам на Донбассе является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
1: В свою очередь, начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил об успешном продвижении западной группировки войск, а также попытках ВСУ отыграться на Купянском направлении.
3: Группировка войск «Запад» развивает наступление на широком фронте в своей полосе ответственности в Харьковской области и в северной части Донецкой Народной Республики. На Купянском направлении противник не оставляет своих намерений возвратить утраченные позиции в Купянске. Для этого дополнительно перебросил в этот район 11 батальонов, в том числе от двух бригад морской пехоты, которые предпринимают безуспешные попытки с целью прорваться в город и вытеснить наши подразделения на восточный берег реки Оскол. При этом украинские подразделения несут значительные потери. С 10 мая на данном направлении уничтожено около 2500 украинских военнослужащих, в том числе более 550 военнослужащих морской пехоты и 772 единицы вооружения и техники.
1: В Минобороны сегодня рассказали подробности освобождения Константиновки. С 2014 года Киев создавал в ней систему оборонительных позиций. Город с десятками тысяч жителей являлся наиболее укрепленным районом обороны ВСУ. Об этом в ходе брифинга заявил первый замначальника Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской. Константиновка считалась одним из четырех городов-крепости наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой, которые вместе составляют главную линию обороны ВСУ на Донбассе. По словам военного, система обороны Константиновки состояла из двух рубежей, которые насчитывали в общей сложности более 150 километров траншей и рвов, прикрытых минными полями. ВСУ в Константиновке оборудовали свыше 80 участков заграждений, причем в качестве узлов обороны использовалась социальная инфраструктура – железнодорожный вокзал, технический колледж, 12 школ и 25 детских садов. Киев делал ключевую ставку на оборону Константиновки, бросив туда более 15,5 тысяч военных. Потери ВСУ в ходе боев за город превысили 13,5 тысяч боевиков. Агенты украинских спецслужб задержали в Анапе. 45-летний шпион работал на киевские спецслужбы и передавал врагу секретные сведения о военных объектах. На допросе задержанный не стал скрывать свою предательскую деятельность.
4: Я в конце декабря вышел на связь через сайт СБУ с сообщением, что интересно с ними сотрудничать. И они мне предложили через приложение выйти с ними на связь. Предоставил им информацию, где расположены ПВО. Сотрудник СБУ дал мне задание для того, чтобы я скачал приложение и установил радиосигнал вблизи военного объекта. Сделал скриншоты, чтобы им направил. Я переслал им координаты нефтехранилищ и войсковой части, расположенных в Краснодарском крае.
1: По версии силовиков, украинский шпион также собирал сведения о графике прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи. В отношении преступника возбуждено уголовное дело о госизмене. Мошенники стали чаще звонить от лица пенсионных фондов и соцслужб. Доля таких звонков, нацеленных на людей старше 55 лет, за год увеличилась с 13 до 20%. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные экспертов. Если раньше преобладали предложения об инвестициях и дополнительном доходе, то теперь этот сценарий стал основным, уточнили аналитики. На втором месте звонки от имени госорганов 16%, а на третьем – предложения от лица операторов связи 14%. Пик мошеннических звонков пришелся на март – 20% от всех вызовов за полугодие. Вместе с тем, общее количество нежелательных звонков за первую половину года сократилось на 30% по сравнению с прошлым годом. В России создадут кризисные центры для жертв домашнего насилия. Разработкой методических рекомендаций по их работе занимается Министерство труда совместно с профильными экспертами. Как удалось выяснить депутатам из ответа ведомства, данные кризисные центры будут готовы принять женщин с детьми из любого региона, даже без необходимых документов. В созданных организациях пострадавшие от насилия в семье смогут пройти курс социальной реабилитации, а также получить все необходимые меры социальной поддержки в зависимости от индивидуальной нуждаемости, отмечается в материалах Минтруда. Дональд Трамп выступил с обращением к американцам в честь 250-летия со дня провозглашения независимости штатов. Выступление состоялось у горы Рашмор, в которой высечены портреты четырех президентов – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Нынешний глава Белого дома пообещал сделать Америку, цитирую, «больше, лучше и сильнее, чем когда-либо». Напомним, Трамп после вступления в должность на второй срок озвучивал идеи присоединения Канады и Венесуэлы, а также высказывал претензии на Гренландию. На 83-м году жизни ушла народная артистка России Екатерина Жемчужная. О печальной новости сообщили коллеги в телеграм-канале театра «Ромэн», которому актриса посвятила больше полувека своей работы. О дате времени и месте прощания будет известно позже. Екатерина Жемчужная родилась в 44-м году в Тульской области. На ее счету более 20 киноролей, в том числе такие популярные ленты, как «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монтия», «Цыганка Аза» и другие.
0: Спорт.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский СКА пополнился шведским нападающим Линусом Вайсбаком. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на один год. Другой клуб континентальной хоккейной лиги, Минская «Динамо», может возглавить «Тим Армии». Об этом сообщает журналист «Спортэкспресса» Артур Хайрулин. 63-летний специалист последние два года работает ассистентом в клубе национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс». Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси единолично возглавил список лучших бомбардиров чемпионата мира 2026 года. Он забил свой 7-й мяч на текущем мировом первенстве и обошел французского форварда Килиана Мбаппе. Месси отличился в поединке 1/16 финала первенства планеты против команды Кабо-Верде, а его сборная победила со счетом 3-2 в дополнительное время. В других поединках дня колумбийцы были сильнее сборной Ганы 1-0. Австралийцы и египтяне разошлись миром 1-1. В серии пенальти, точнее, были африканцы 4-2. 9 очков российского форварда Анастасии Лайрикосу не спасли Миннесоту Линкс от поражения в матче регулярного чемпионата женской национальной баскетбольной ассоциации против Нью-Йорка Либерти со счетом 86-99. Также в активе россиянки за без малого 14 минут на паркете 3 подбора, 3 результативные передачи и 1 перехват. Олег Стояновский и Илья Лешуков пробились в финал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Нижнем Новгороде. Они в полуфинале были сильнее Тараса Мыськова и Максима Сиволап со счетом 2-0. Другими финалистами стали Дмитрий Веретюк и Федор Сабаев, которые взяли верх над Алексеем Гусевым и Никитой Ляминым 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: И о погоде на завтра, 5 июля. В Петропавловске-Камчатском 10-12 градусов, пройдут кратковременные дожди. В Магадане 12-14 градусов, в Екатеринбурге 26-28. В Тюмени еще жарче, 28-30 градусов. В Омске 25-27, временами пройдут дожди с грозами. В Архангельске 17-19 градусов. В Вологде и Великом Новгороде завтра 20-22 облачно, временами ожидаются дожди. В Санкт-Петербурге завтра временами дождь с грозой. Днем максимальная температура составит 19-21 градус. В Москве в воскресенье временами пройдут дожди и до плюс 22. Сейчас в столице 22 градуса, ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
8: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор. Кто говорит прямо и действует.
9: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Сегодня начну с цитаты. А вот вы послушайте внимательно и попробуйте угадать. Даже не кому принадлежит это изречение, а хотя бы когда это было сказано. В какое время, в какую эпоху?
2: Наша молодежь нынче любит роскошь. Она дурно воспитана. Она насмехается над начальниками и нисколько не уважает стариков. Нынешние дети – это настоящие тираны.
1: Ну, когда? Есть версии? Нет, еще раз нет. И вы не угадали. Это до нашей эры. Пятый век, если точнее, Сократ. Это я для любителей вздыхать, что прежде все было лучше, и молодежь была не такая, как нынче. Вот видите, уже далеко не первое тысячелетие старики все ворчат по этому поводу. А вот некоторые не ворчат, а предостерегают и напоминают. И вот вам еще одна цитата, кстати, того же времени, тоже пятый век до нашей эры, Конфуций.
2: Если вы планируете на год вперед, посадите рис. Если на 10 лет, посадите дерево. Если на всю жизнь, воспитайте молодежь.
1: Кто бы спорил, вопрос только как. Как воспитывать? Правильно. Ну а что значит правильно? В масштабах каждой отдельной семьи ясное дело, кто это решает. Правильно, неправильно. А в масштабах государства, нации, ведь воспитание должно быть не просто правильным, но и эффективным. Во-первых, молодежь всегда склонна к бунтарским настроениям. В ней неизбежно просыпается дух противоречия. Во-вторых, в определенном юном возрасте удивительным образом на уровне какого-то врожденного поведения проявляется недоверие к старшим и жажда идти своим собственным путем. В-третьих, в-четвертых, в-пятых, да что там перечислять, сами все прекрасно знаете. И вот, когда появились средства массовой информации, особенно электронные, воспитание молодежи вышло на совершенно иной качественный уровень. Особенно с появлением радио.
0: Великая радиоэпоха. Радио-юность.
1: Здравствуйте, дорогие друзья радио. С вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. 1957 год. Хрущевская оттепель. Ветер свободы. Еще немного и появятся публикации дерзких разоблачительных текстов, переосмысливающих недавнее прошлое. Вольные поэты начнут собирать стадионы. Вирусы свободы и бунтарства проникнут в еще не окрепший после войны государственный организм, и иммунная система пропаганды еще не научится подбирать к ним антитела для успешной блокировки. Радиостанция «Юность» заработает только в 1962 году. Почему именно в это время, а не раньше, не позже,

0: партии. Новая проблема заключалась в том, что надо какими-то более тонкими инструментами создавать новое поколение. Не только заставлять, не только принуждать, как-то там эмоционально привязывать, давать ощущение будущего у этого самого поколения. Но главное то, что да, закончилась эпоха со смертью Сталина, и вот где-то там года к 55-му, когда начинает создаваться, ну, создается журнал «Юность», и там к 62-му году создается радиостанция «Юность», то есть Центральный комитет партии, идеологии обратились именно к тому, что надо создавать другими методами совершенно другого человека.
1: Другого? А какого именно? Мы уже первыми вышли в космос, опередив Америку, практически восстановили промышленность, создали свою атомную бомбу и вроде как установился ядерный паритет. Враг теперь уж явно не решится напасть, даже при всем его подлом вероломстве, которое мы по достоинству оценим только в 21 веке. Надо было выращивать строителей развитого социализма, ученых, готовых к прорывам в науке, инициативных инженеров, трудолюбивых рабочих и колхозников. А тут еще в 60-х из-за границы стали просачиваться такие соблазнительные секс, наркотики, рок-н-ролл, появились свои собственные стиляги, да и в экономике обозначились некоторые провалы. Нет, ну, народ, закаленный войной, в общем-то, терпел. Но ропот-то пошел по всей стране. Даже с продуктами питания возникли проблемы. Павел Разин.
0: Провал Целины, Целина ничего путного не дала. И, в общем-то, начались сильные, сильнейшие перебои продуктами, с хлебом, например, с маслом и вообще сельскохозяйственной продукцией. Во многих регионах ввели просто карточки, что привело к появлению, как ни странно, даже листовок в разных регионах страны, листовок, призывающих к свержению советской власти. А ни к чему это не привело в разных, опять же, регионах, а вот в Новочеркасске привело во время, ну, это триггер, конечно, был, повышение цен, уменьшение зарплаты, повышение требований к производительности труда привело к бунту, ну, фактически это был бунт, который был жесточайшим образом подавлен. Зачинщики, которых смогли обнаружить, были расстреляны, по-моему, человек 7, где-то около там 30 человек погибло просто от пуль солдат, которых туда ввели в Новочеркасск. Ну и все это, естественно, сильно влияло на настроение молодежи, и надо было каким-то образом, в общем-то, начать ей объяснять, что все-таки наш путь правильный. Он взорвает из трихи, как говорили в Германской Демократической Республике.
1: Вот в такой обстановке было принято решение о создании не отдельных радиопередач, ну, телевизор-то был далеко не в каждом доме, а целой радиостанции для молодежи. Итак, «Юность». Вот, если честно, не очень хорошо помню, как были оформлены ее программы в 60-х. Ну, вот тут нашел заставку с торжественными фанфарами. 1968 год.
2: Говорит радиостанция «Юность».
1: Хотя основным музыкальным символом радиостанции «Юность» на протяжении многих лет была песня о тревожной молодости композитора Александры Пахмутовой на стихи поэта, ну, естественно, Николая Добронравова. Ее фрагмент и стал привычным для слушателей джинглом «Юности».
3: В эфире радиостанция «Юность». Вы слушаете программу «Вечерний курьер».
1: С гордостью констатирую, что первыми ведущими этой радиостанции были легенды нашего Радио России – Наталья Бехтина и Леонид Азар. Как-то вот особенно везло «Юности» именно на поющих журналистов. Жена и коллега Висбора Ада Якушева тоже известна как поэтесса, автор, исполнитель собственных песен. А еще среди ведущих оказался другой известный бард – Леонид Сергеев. Но, конечно, именно Юрий Иосифович Висбор был душой и всеобщим любимцем

0: молодежной радиостанции. Уже потом он попробует себя в документальном кино и станет лауреатом престижных международных конкурсов, начнет писать сценарии, прозу и даже играть роли. Помните Бормана в телесериале «17 мгновений весны»? Но Висбор оформился как творческая личность именно на радио, где просто стало тесно его неуемному темпераменту. Ну, вот как он сам вспоминал об этих счастливых временах в юности.
1: «Помню, каких усилий требовали первые программы. И я нисколько не жалею о том тяжелом времени. Это было прекрасное время поисков. Нам очень повезло в том смысле, что мы начинали совершенно новое дело. Мой магнитофон как корабль. Его трюмы полны встречами. Я везу людей, я везу их судьбы, их жизнь. Над дверью в студии зажигается табло «Микрофон включен», и через мгновение они становятся всем известны, всеми понимаемы. Родные мои люди, я вас помню, вы стали частью моей жизни».
0: Он мотался по всей стране. Полярники, военные отдаленных гарнизонов, рыбаки, моряки, строители, геологи, газовщики. Кстати, именно там Юрий Иосифович изобрел новый жанр, которого не было ни до, ни после него. Жанр песни-репортажи. Вот, например, про КамАЗ. Ну что, уже приготовились к какому-то скучному официозу, да? Не поверите, но об этом промышленном гиганте можно спеть с искренней любовью, восхищением и с нежностью. Да-да, именно с нежностью.
2: Ты пойми, что такое КамАЗ. Это сотни ревущих моторов. Это сотен ветров кутерьма. На широких прикамских просторах. И стоит на виду всей страны город Набережные Челны. Ты пойми, что такое КамАЗ. Это парни, не парни, а боги. Это вьюжная наша зима.

0: луны. Ты поймешь, что такое КамАЗ, если станешь к обочине тракта и проедешь, товарищ, хоть раз на машине с названием «Вахта». И далеко огни нам видны, город набережные Челны. Ты поймешь, что такое КамАЗ, если сердце твое не дремало, если здесь побеждал ты не раз, и все мало тебе, и все мало. Адрес подвига, адрес весны, город набережные Челны. Город набережные Челны.
1: О Юрии Висборе придет время, мы обязательно поговорим отдельно в рамках раздела «Легенды радио». Сегодня нас интересует вся редакция в целом за все 52 года ее существования. Мне довелось хорошо знать двух главных редакторов юности. К сожалению, один из них, Андрей Зубков, не так давно ушел из жизни. Немало сотрудников этой редакции как-то плавно перетекло к нам на Радио России. И среди них был еще один легендарный человек, который одно время работал на юности заместителем главного редактора, Владимир Митрофанович Поваляев. Ну, правда, у нас на Радио России он проработал совсем недолго. Вот не могу не спросить у старшего товарища про глоток свободы, про вольный дух, который царил в юности, как любят вспоминать в журналистском сообществе ветераны.
2: Глоток свободы такого не было. Но то, что юность существенно отличалась, это вот факт. И отличалась именно в сторону, ну, некоторой фронды свободомыслия. Но сказать, что они были подпольными какими-то разрушителями основ и строя, это неправда.
1: Ну, однако ж, на ковер и Владимира Митрофановича, и главного редактора Бориса Вениаминовича Непомнящего вызывали частенько. Все-таки редакция-то молодежная, а молодежь, ребята, горячие, увлекающиеся натуры. Хотя, с другой стороны, от начальства-то доставалось всем главным редакторам, не только на радио. Времена были, простите, такие.
2: Да, вызывали-то часто, вмешивались постоянно, расстраивались от того, что мы преимущественно старались сказать «город на Неве», а они настаивали на том, что надо обязательно говорить «Ленинград». И вот когда вместо Ленинграда снова шел «город на Неве», вот что такое? Ну что у вас, язык не поворачивается сказать «Ленинград»? Почему «город на Неве»? Песню Окуджавы. Ну почему Окуджавы? Ну вот что вы все время протаскиваете? И вот таких вот бесконечных, как говорилось, была Алина Саликашвили, она такой киновед замечательный была, делала программу «Снимается кино». Она в штате не была, но постоянно делала вот эту программу. И какая была шутка? Что у нас сегодня снимается? Снимается кино, имеется в виду, что снимается с эфира. С одной стороны, вроде бы придирок было очень много, обид там, Таня Бодрова вообще сидела в приемной, там пока не выйдет, наконец, зампредседателя, и ему там не добьется все-таки своего восстановления какого-то эпизода в программе. Это вот это с одной стороны. А с другой стороны, практически не было ни одной летучки общей на всесоюзном радио, где не хвалили бы радиостанцию «Юность». И этот же придирчивый зампред говорил другим в назидание: «Ну что ж такое вот у вас все? Вот посмотрите на «Юность», вот как они все делают, как у них интересно, как вот здорово и хорошо, и вот это хорошо, и то хорошо, и это хорошо». Потому что решалось, в общем-то, может быть, и не сформулированное в каких-то документах, но тем не менее отчетливо всеми понимаемая задача. Говорить по возможности правду, ну не подрывную какую-то, но не официоз, но более полную правду, чем позволял официоз.
1: Как бы то ни было, но именно на «Юности» оперились и встали на крыло многие талантливые журналисты нескольких поколений. На этой молодежной радиостанции частенько звучала такая музыка и такие песни, каких не могли себе позволить в эфире другие редакции. Ну, с одной стороны, это, конечно, была некая плата за возможность говорить с молодежью на ее языке. Необходимость подобной идеологической уступки не могли не понимать мудрые старцы из Политбюро. С другой, все-таки не забывайте, что уже сформировалась жесткая конкуренция за слушателя с вражьими голосами. Зарубежное вещание на русском языке всячески соблазняло юных отроков, не окрепших в правильном политическом сознании, и роком, и попом, и джазом, и сенсационной правдой о кровавом коммунистическом режиме. Ну а жаждущих прозрения все-таки хватало. Ругать власти и государство как-то становилось модным, особенно в так называемых интеллигентских кругах. Диссидентов особенно не трогали, все больше журили или отправляли в психушки, так что власти уже больше не показывали народу свирепый волчий оскал. Корабль юности плавно входил в теплое течение перестройки и готовился ложиться в дрейф вместе со всей страной.
2: Стремление к новизне, к новаторскому подходу, оно было неизбывным, а время перестройки создало необходимые возможности для реализации этого стремления. Мы провели телевизионный мост с Соединенными Штатами. Это было нечто грандиозное. Сняли первую студию телевизионную. Пришли детский хор, оркестр, певцы, все живьем, все в прямом эфире. И передовики производства, и поэты. Был прямо телемост, разговаривала Белла Ахмадуллина с Алленом Гинзбергом. Была просто вне себя от счастья, что ей удается пообщаться, они там знакомы были давно. Ну, в общем, невероятное событие. Организаторы с американской стороны, которые там с той стороны чуть ли не на квартире это все проводили, ну, потрясены были размахом того, что было предпринято. И, как бы попробовав на вкус, что мы можем и то, и это, был придуман абсолютно новый по тем временам молодежный канал. По сути дела, предтеча всех будущих утренних программ, молодежный канал по тем временам, ну, это было что-то невероятное.
1: Для тех, кто, может быть, забыл, Аллен Гинзберг, с которым в прямом эфире общалась необычайно популярная в то время Белла Ахмадуллина, это американский поэт и прозаик, один из идеологов бидничества. Ну, было такое молодежное течение бунтарей. Вот, наверное, есть что-то символическое в том, что именно юность, одна из первых, стала наводить мосты с Западом, пыталась установить прямой диалог с идеологическими врагами. Ну, потом мосты стали довольно частым явлением и на радио, и на телевидении. А потом окончательно грянула перестройка. Как пошутил один мой старинный приятель Барт, ведь перестройка – это климакс на латыни. Да кто же знал ту чертову латынь? Как поэт, он догадался об этом гораздо раньше нас, живущих и мыслящих в приземленной прозе. 9 января 2014 года радиостанция «Юность» прекратила вещание в молодежном формате. Ну, видимо, из-за невостребованности. Мы все как-то резко повзрослели, вдруг перескочив через этот прекрасный романтический период юности. И снег, и ветер, и звезд ночной полет, тебя мое сердце в тревожную даль зовет. Вот чувствовали поэты, что даль-то действительно тревожная? Все-таки не светлый коммунизм там впереди. Ох, не коммунизм. Ну вот, так завершилась наша юность.
3: Радио России.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги». И, как всегда, мы начинаем с того, что обсуждаем новости, которые появились на этой неделе и которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: И сегодня мы для начала поговорим об автошколах и всем, что с ними связано. Как подходить к процессу обучения, если советы, как лучше осваивать практику и теории. Я учился еще давно, я учился в другой стране, называлось Советский Союз. У меня права более 35 лет, но я учился в обычной автошколе ДСАФ. Там было все понятно, все вот как положено. Никаких, конечно, взяток не было. Отучился свой трехмесячный курс. У меня самые приятные воспоминания о моем обучении в автошколе. Ну и, собственно, я хотел сейчас привлечь к нашему разговору специалиста. У нас на прямой линии президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Здравствуйте, Татьяна Вячеславовна.
2: Здравствуйте.
1: Вот скажите, как специалист, как выбрать автошколу тем, кто только собирается учиться, собирается получить водительские права?
2: Да, но вот для того, чтобы воспоминания были действительно приятными, надо уделить этому вопросу внимание. Первое, что хотелось бы посоветовать сделать, не выходя из дома, внимательно изучить сайт образовательной организации, на котором должна быть представлена всеобъемлющая информация о формах, об оплате, о сроках обучения, форма договора, заключение госавтоинспекции. Поскольку без этих документов, вот особенно без заключения госавтоинспекции, выпускники автошколы могут быть недопущены к экзаменам на водительское удостоверение. Поэтому, внимательно познакомившись с сайтом, если вас все устраивает, можно уже непосредственно обратиться в образовательную организацию для заключения договора на оказание платных образовательных услуг.
1: Ну, мне кажется, что для начала, когда человек выбирает автошколу, он выбирает ее по двум принципам. Во-первых, это сарафанное радио. Очень важно, когда расскажут друзья, знакомые, кто там учился. Правильно ведь я говорю?
2: Сарафанное радио, конечно, никто не отменял, но это был как бы следующий пункт моих предложений. Ну, действительно, конечно, да, обязательно имиджевые как бы истории, да, когда действительно в автошколе хорошо научили ваших друзей, знакомых, родственников, рекомендует кто-то эту образовательную организацию, конечно, на это надо обратить внимание. Но вот не менее важно посмотреть все-таки всю документацию очень внимательно, потому что действует как бы новые такие, скажем так, механизмы и требования к образовательным организациям, что обучившись вчера по сарафанному радио хорошо и прекрасно, сегодня в школе ситуация может поменяться. Связано это с тем, что, например, вот заключения, которые выдаются, они действуют 5 лет. Если вы попадаете на период, когда школа переоформляет документы, то вы можете ожидать экзамена очень долго, пока она не переоформит все нужные бумаги и не получит вновь допуск к сдаче экзаменов. То есть моменты, которые вот в меняющемся, да, вот в законодательстве надо тоже понимать и учитывать. А это все видно вот по тем моментам, которые мы оговорили. Это видно по сайту, это видно, когда вы будете и придете заключать договор на оказание образовательных услуг. Там должна стоять обязательно вся сумма, не может быть никаких доплат, не может быть отдельно денежка за теорию и отдельно в руки инструктору за практику. Это неправильно. Правильно одно – это внесение всей суммы, когда вы подписываете договор, где указан срок, программа обучения, какое количество часов вам предлагается по этой программе. Вот легковые автомобили категории Б – это 190 часов, не менее. Если меньше, значит школа что-то уже нарушает. Поэтому соглашаться на это не надо. Вся сумма целиком, срок обучения и не меньше 190 часов.
1: Татьяна Вячеславовна, 190 часов, если перевести в дни и месяцы, средний срок обучения сейчас 3-4 месяца, правильно?
2: Ну, примерно да. Хотя каждая школа может рассматривать свой график индивидуально. Школа может предлагать 2-3 раза в неделю по выходным. Может быть, каждый день. Если каждый день предлагается обучение, там, конечно, график будет другой. Он будет короче, например. Но это все выясняется при заключении договора.
1: А чтобы люди не гонялись зря за дешевизной, скажите, пожалуйста, примерные, конечно, стоимость обучения, условно говоря, в Москве и в регионах.
2: Москве стоимость обучения, вот на категорию Б говорим, да, на другие категории могут быть, конечно, другие нюансы, потому что там часы обучения отличаются. На категорию Б, если школа предлагает ниже 50 тысяч в Москве, значит, будут сокращены каким-то образом часы, это отразится на качестве обучения. То есть будет предложено меньше часов, потому что элементарный просчет расходов ГСМ, аренды, ну и так далее, вот калькуляция так называемая, которая тоже должна, кстати, быть на сайте, потому что она относится к информационной открытости образовательной организации, из чего складывается цена. Хотя редко у школ такие разделы есть на сайтах. Но если меньше 50 тысяч, то просто не укладываются в расходную часть. Вот в мегаполисах, в крупных городах, где достаточно дорогая все-таки аренда, недвижимость и так далее. Да? С учетом того, что у автошколы должны быть учебный класс, учебные площадки, транспортные средства. Вот все это вместе дает примерно такую цену. Сейчас мы смотрели, где-то 60-70 тысяч в среднем держатся по Москве. В регионах немножко поменьше, да.
1: Спасибо большое. В общем, бояться обучения в автошколе не надо. Если вы хотите водить автомобиль, добро пожаловать. У нас в стране более 7 тысяч автошкол работает. Но главное, правильно ее выбрать. Вот такая тема. В Минпромторге заявили о планах выпускать в России 2,5 миллиона автомобилей. Причем уточнили, что большая часть техники должна приходиться на отечественных производителей. Но я так для справки скажу, что по данным аналитического агентства «Автостат», за прошлый год в России было продано 1 326 000 новых легковых автомобилей. Тут такие амбициозные планы. 2,5 миллиона каждый год, отечественное производство развиваем. Отечественное производство действительно развивается. У нас каждый год, да что там, каждый месяц появляются новые марки, запускаются заводы, практически все заводы, которые раньше принадлежали европейским, японским и корейским производителям, работают, выпускают автомобили. А вспомните россыпь марок, которые появились только за последние месяцы. Что только не появилось, еще на подходе несколько новых марок, но надо при этом понять, что автомобильные заводы у нас есть. Собственно, все автозаводы вместе могут выпускать у нас сегодня до 3 миллионов легковых автомобилей. Другое дело, что 3 миллиона легковых автомобилей в нынешних условиях рынку просто не нужны. Прогнозы на этот год те же самые 1 300 000 автомобилей. И, к сожалению, возможности для экспорта российских машин практически нулевые. Ну, сейчас у нас на прямой линии гость, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Здравствуйте, Ян.
3: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, каких автомобилей отечественного производства не хватает в России? Потому что вроде как заводы запускаются, что-то они производят, и достаточно широкий ассортимент. А каких моделей, каких типов автомобилей, как вам кажется, все-таки еще пока не хватает?
3: Наверное, я скажу банальность, если произнесу слово «доступных автомобилей», при этом современных, чтобы цена была договорима, потребительские свойства были достаточно сбалансированы относительно любого современного автомобиля. Но это, конечно, банальность. Но в том числе, мне кажется, что у нас существует нехватка предложений вот такого малого класса минивэна, доступного, опять же, семейного автомобиля. Мы же много говорим про многодетность, да, достаточно доступного, то, что называется, семейного автомобиля, который мог бы иметь массовый спрос, его не существует. На мой взгляд, это достаточно важная история. Плюс мне предполагается, что можно было бы еще выпустить автомобили в стиле каблучок. Так бы я назвал этот класс. Для малого бизнеса именно этих автомобилей не хватает. Бесконечное количество кроссоверов, плюс-минус напоминающих друг друга. Есть легковые автомобили. Да нет совсем малого класса, я бы назвал такой А-класс. Хотелось бы здесь увидеть более современный, более насыщенный автомобиль современными опциями и более востребованы. Там могли бы его приобретать и люди молодые, у которых-то не очень высокий достаток, и тем, кому, в принципе, не нужна дорогая машина, а достаточно маленькая, верткого городского автомобиля. В остальном же история вполне себе сбалансированная, и ниши в целом закрыты. Ну, а то, что касается амбициозных планов в 2,5 миллиона автомобилей, мы с вами, скорее всего, останемся мечтателями, да? Вот стабильная продажа была всегда где-то 1 800 000, 1 900 000. Поэтому 2,5 миллиона автомобилей, мне кажется, что существует некое заблуждение в том, что это можно будет продать, если только не произойдет удешевление автомобилей. Те, кто мечтают об автомобиле, но себе не могут позволить, вдруг не пойдут в автосалоны, поменяют свой старый автомобиль на новый или купят просто еще новее, в общем, заменит свой автопарк. Но это будет все равно, скажем, такая точечная история. Хотя можно надеяться на лучшее, но не заблуждаться и не обольщаться.
1: Я вас понял. Спасибо вам большое. И вы совершенно правы, что нам не хватает в первую очередь каких-то недорогих бюджетных автомобилей, потому что одна гранта, созданная больше 20 лет назад, она этот весь сегмент доступных машин закрыть не может. Хотелось бы тут побольше разнообразия, ну и семейные минивены бы нам не помешали тоже. Ну и, собственно, лето – время отпусков, время путешествий, интересных, приятных. И чтобы путешествие осталось в памяти только хорошими воспоминаниями, лучше заранее подготовить автомобиль. Я уже неоднократно рассказывал, что лучше заранее пробить еще и маршрут, но это отдельная тема, а автомобиль, собственно, тоже нуждается в подготовке, особенно учитывая, что впереди могут быть многие тысячи километров. Кто-то, конечно, выезжает там в соседний город, а кто-то отправляется действительно далеко. Так вот, надо быть уверенным, что автомобиль вас не подведет в дальних странствиях. Поэтому для начала говорю, если вы обслуживаете автомобиль как положено по регламенту, проходите, соответственно, техобслуживание, если вы доверяете автомобиль сервисменам или сами являетесь таким, то специально ничего делать не нужно. Ну, раз автомобиль проходил обслуживание, зачем? Вот я, например, меньше месяца назад прошел регулярное ТО, и в своем автомобиле я уверен. Но все-таки надо перед выездом убедиться, например, в том, что шины накачаны до нужного давления, уровень технических жидкостей вполне нормальным, потому что, может быть, они где-то подтекают, запаска на месте, с ней все в порядке. Что у вас все в порядке с необходимым инвентарем, то есть у вас есть домкрат, у вас есть минимальный набор некого инструмента, который нужен в дороге. Ну и, соответственно, если вы собираетесь в путешествие, требования нашего времени – это иметь набор зарядных шнуров для всех телефонов или всех гаджетов, которые у вас есть. Без этого никак нельзя. Кстати, поскольку у нас бывают перебои со связью, не лишне будет скачать ваши смартфоны карты, которые можно будет пользоваться, не только ориентироваться на показания навигатора, который может не работать. Можно даже карты эти распечатать в бумажном виде и иметь у себя где-то в кармашке. Это, опять же, не помешает. Ну и аптечка должна быть положена по приказу Минздрава. Ну и, естественно, аптечка, которая нужна лично вам или вашим пассажирам. Ну, простейшие вещи, много раз об этом говорили. Препараты противопростудные, против высокой температуры, от желудочно-кишечных каких-то заболеваний, набор мазей, например, противоожоговых. Вдруг вы там на улице остановились, а солнце так лупило, что, в общем, кто-то получил чрезмерную долю солнечных лучей. В общем, все это знают, но иногда забывают. Ну и, конечно, перед выездом в автомобиле должно быть большое количество воды для водителя и всех пассажиров, некий набор снеков, ну и, естественно, хорошая команда и хорошее настроение. Так что счастливого пути!
0: Главная тема.
1: Теперь давайте поговорим о путешествиях, потому что лето – самый что ни на есть сезон для того, чтобы отправиться в путешествие по нашей стране. Мы собрались, у нас есть автомобиль, но а насколько для путешествий готовы дороги и инфраструктура? Я, собственно, когда отправляюсь в путешествие, заранее выясняю, что там у нас с дорогами, что там у нас с заправками, с питаниями, с гостиницами. В этом году, как всегда, большие планы. Я собираюсь как минимум съездить на север, в Карелию. Я собираюсь съездить на восток, в Поволжье. Есть еще несколько интересных задумок. Так что впереди большое лето, и я собираюсь его использовать с толком. Но я хотел поговорить о том, насколько готова наша инфраструктура. С нашим гостем на прямой линии у нас вице-президент «Опоры России», член общественного совета при Министерстве транспорта России Глеб Киндер. Здравствуйте, Глеб Вячеславович.
4: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Насколько хорошо, по вашему мнению, сейчас развита сеть автомобильных дорог для путешествий и насколько качество соответствует современным требованиям?
4: Могу сказать, что федеральные трассы у нас в очень приличном состоянии. Есть буквально несколько участков, которые вызывают озабоченность, но там практически нет туристических маршрутов. Основная часть центральной части нашей страны, северо-запада, Поволжья, Урала, федеральные трассы содержатся в очень достойном виде, и каких-то проблем у автомобильных путешественников быть не должно. То же самое касается и объектов дорожного сервиса, пункты общественного питания, ВС. Практически все сейчас оборудованы и возможностью покушать, и в общем-то привести себя в порядок, отдохнуть. Можно сказать, что везде такая возможность есть. При съезде с федеральных трасс, конечно, на региональных дорогах там ситуация хуже. Вот, и здесь нужно очень внимательно изучать ситуацию в каждом субъекте.
1: Ну, перед выездом, да, посмотреть, почитать в интернете, что там с дорогами. Не производятся где-то большие работы по ремонту трасс, это может создать проблемы, и вы выбьетесь из графика. Посмотреть, что там с заправками, с местами отдыха.
4: Хотя вот на Дальнем Востоке, на больших расстояниях, там АВС встречаются гораздо реже, там в обычной практике иметь с собой запас топлива на непредвиденные случаи.
1: Спасибо вам большое, хороших путешествий, интересных открытий нам и нашим радиослушателям.
0: Путешествие.
1: А теперь я перехожу к самой интересной, как мне кажется, части нашей программы. Это путешествие, автопутешествие. И в этот раз я четвертый раз поехал в замечательный регион России под названием Хакасия. Это замечательный регион Южной Сибири на левом берегу Енисея. Прекрасный, интереснейший регион, еще мало изученный нашими туристами. Может быть, потому что далеко от европейской части. А может, это и хорошо, что туристов здесь не так много, как где-нибудь там, я не знаю, у нас на Северном Кавказе, потому что есть много интересных мест, которые я каждый раз открываю. Еще раз говорю, четвертый раз я посчитал, я в Хакасии, и каждый раз новое место, новая локация. Путешествовал я на автомобиле, о котором расскажу чуть позже, а прилетел я сюда, конечно, на самолете из Москвы, потому что ехать довольно долго. Сюда летают самолеты, можно доехать, конечно, из Красноярска, до которого не так далеко. Регион, кстати, своеобразным, достаточно мягким для себя климатом. Здесь не такие лютые зимы, как в окрестностях. Здесь лето довольно теплое. Вот на прошлой неделе, когда я там был, было до 35 градусов жары. Это Сибирь. Ну и, конечно, начинаем с Абакана. Много раз я был в этом городе. Он достаточно быстро благоустраивается. И из провинциального города становится таким симпатичным, очень удобным для жизни, зеленым очень городом, в котором масса интересных мест, где можно перекусить, где можно погулять. Но в этот раз я впервые побывал в Хакасском крае музей, и он очень богатый музей, в первую очередь тем, что здесь собрана богатейшая коллекция, наверное, одна из лучших в мире артефактов доисторических культур. Дело в том, что на территории современной Хакасии народы разные жили, причем находят их следы, начиная там 10 тысяч лет назад, 20 тысяч лет назад, 40 тысяч лет назад здесь была цивилизация. Да, городов здесь не было, но была культура. Поэтому здесь, наверное, на единицу площади больше всего встречается петроглифов, больше всего встречается самых разнообразных памятников, разных скульптур. И многие из них собраны в музее, в котором можно посмотреть интереснейшие вещи. Смотришь, вот какой-нибудь там баба, ведь у нее реальное живое лицо. Баба – это не ругательство, это вид такого памятника, женский такой. А у нее живое лицо и человеческие черты, и ты понимаешь, что это сделано 30 тысяч лет назад. Вот там богатейшая коллекция таких вещей, называется скифско-сибирской культуры. Ну и кроме того, в музее работает концертный зал, центр для детей, собственно, выставки работают, много чего интересного. Ну а дальше надо выезжать из Абакана, смотреть что-то интересное по территории республики. Вот, например, у нас была долина царей. Это 60 километров всего от города. Удивительное место, где в незапамятные времена жили какие-то кочевые племена. И они возвели более 50 курганов, поставили десятки каменных стел. Ну и, собственно, интересно посмотреть остатки бывшего поселения. Множество, конечно, петроглифов. Курганная насыпь самая знаменитая есть, называется Большой Салбынский курган. Его археологи внимательно исследовали, поняли, что здесь был похоронен правитель племени вместе с молодыми женами и воинами. Погулять это путешествие в прошлое очень интересно. И с другой стороны, обязательно, если вы побываете в Хакасии, съездить на Саяно-Шушенскую ГЭС. стоит на Енисее, относится наполовину к Красноярскому краю, наполовину к Хакасии. Ну вот я заезжал в этот раз с хакасской стороны. Во-первых, впечатляет. Плотина высотой 240 метров, одна из высочайших плотин в мире. Протяженность ее более километра. Огромное водохранилище. Есть музей сейчас на плотине. Можно съездить в музей гидроэнергетики, и там вам расскажут о истории создания вот этой ГЭС и вообще о том, как человек с помощью воды учился добывать энергию, овладевал какими-то навыками, какими-то ремеслами. Ну и в план моего личного посещения ходил катание на катере по Енисею, что тоже очень красиво. С погодой повезло, действительно очень красиво. В этот раз я в очередной раз проехал недалеко и заехал в село Шушинское. Настоятельно рекомендую, можно по-разному относиться к личности Владимира Ильича Ленина, но здесь он в ссылке провел 3 года. И здесь очень интересный музей сделан, просто несколько деревенских улиц сохранены в очень хорошем состоянии все это. И вы можете зайти на территорию, попасть как бы в сибирскую деревню конца 19 века, посмотреть, вот какая-то тюрьма местная, вот, собственно, магазин, вот питейные заведения, ну и в том числе 2 дома, в которых жил Владимир Ульянов сначала сам, а потом с молодой женой. Могу рассказывать по этому поводу долго и отдельно, поскольку занимался этой темой, но, в принципе, могу сказать, что очень интересное такое погружение в прошлое. А есть еще маршруты, которые покажут вам великолепные пейзажи местные. Мы в этот раз отправились в Аглахты. Это горный массив на берегу Енисея, очень красивые горы, и пейзажи совершенно замечательные на берегу Енисея. Можно сидеть, просто смотреть на воду, наверное, часами. А можно подняться наверх. Тут, собственно, есть такой маршрут. Подняться на гору, которая называется 40 зубьев, лестница в 965 металлических ступеней. Но не надо пробегать эти 965 ступеней. Можно спокойно идти, останавливаясь на площадках, на разных, осматриваться, слушать историю этого края, потому что здесь тоже были стоянки древних людей. Ну и потом, вот реально, могу вам сказать, очень красивые пейзажи, завораживающие пейзажи. Вот эти горы невысокие, но очень красивые. Могучий Енисей, в котором купаться, к сожалению, не очень приятно. Холодная очень вода постоянно зимой и летом. Впечатляет. Вот 4 раза я был в Хакасии и понимаю, что с удовольствием поеду еще в 5-й раз.
0: Тест-драйв.
1: Теперь несколько слов об автомобиле, на котором я путешествовал в окрестностях Абакана. Это был кроссовер, достаточно популярный. Недавно он вышел на наш рынок. Называется он Jetour T1. Вообще, семейство Jetour T – это 2 автомобиля на сегодняшний день, которые стоят особняком от всего модельного ряда, потому что они такие квадратно-гнездовые, брутальные, и они по-настоящему практически внедорожники. Несмотря на несущий кузов, есть и полный привод, есть и понижающие передачи, и даже блокировка дифференциала. Первым таким автомобилем стал Jetour T2, а вот теперь появился T1. Формально младший в модельном ряду, хотя по размеру примерно такой же, там разница всего там несколько сантиметров, 8 сантиметров, но он немножко иной по своей философии. Если Т2, он такой совсем брутальный, запаска сзади и такой, как будто бросается немедленно штурмовать бездорожье, то Т1 более городской, более плавные линии, между прочим, и с электроприводом, а запаска с задней двери перекочевала в багажник, она, в общем, уже не запаска, а докатка, потому что это городской автомобиль. Но несмотря на то, что вот он такой более мирный вид у него, это настоящий боевой кроссовер, полный привод, я уже сказал, и многие другие интересные вещи. Ну, салон такой же примерно, как Т2, массивный рычаг коробки передач, вот такой, знаете, так и хочется переключить резко и рвануться, искать переключения. Материалы качественные, 2 экрана, приборка 10 дюймов и 15,6 большой монитор. Очень приятно, что под большим монитором кнопочки есть. Удобно сидеть и спереди, и сзади. Много чего сделано для водителей, для пассажиров. Естественно, климат-контроль. Есть специальные сзади, между прочим, кармашки для смартфонов. Очень удобно. Большой багажник, 574 литра. Ну и техника такая же, как у Т2. 2-литровый турбомотор, 245 лошадиных сил. Причем достаточно экономичный. Расход по трассе примерно 9 литров. И что могу сказать? Ускоряется автомобиль бодро, 8,5 секунд. Обгон на трассе дается без проблем. В первую очередь, комфортное транспортное средство, такое универсальное, и в городе хорошо, удобно перемещаться, хотя автомобиль кажется большим таким, и по трассе для бездорожья. Между прочим, он преодолевать может по документам 60 сантиметров глубиной броды. Ну и, соответственно, цена у этого автомобиля в рынке, что называется. 2 комплектации «Престиж» 3 миллиона 700 тысяч рублей, есть скидки, и «Премиум» 3 миллиона 900 тысяч рублей. Согласитесь, это для довольно большого автомобиля приемлемая цена. большое количество интереснейших функций, которые надо, конечно, задействовать. Но при этом могу сказать, что получился такой универсальный солдат, на котором и в пир, и в мир. Надо ежедневно на работу ездить, пожалуйста. Надо детей возить в детский сад, пожалуйста. В выходные хочется отправиться в дальнюю дорогу вперед. А если дорога вдруг заканчивается, ну, не страшно, прорвемся, что называется. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.

0: Пути дороги. Радио России. Талдом. Истории из купеческого дома.
1: То, что наш музей располагается в купеческом особняке, конечно, это прекрасно и чудесно. У нас стены дышат историей.
0: Заместитель директора по научной работе Талдомского историко-литературного музея Сергей Балашов в программе «От пролога к эпилогу». Слушайте в воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска после взятия Константиновки продолжили наступление на территории Донбасса. Россиянам рассказали об августовской надбавке к пенсии. На земле началась сильная магнитная буря. Подробности далее. После освобождения главного стратегического узла Константиновки российские войска без промедлений ведут наступление на остальных ключевых направлениях Донбасса. Подробнее о ходе выполнения войсками задач рассказал в ходе брифинга первый замначальника Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.
2: В настоящее время воинские части, освободившие Константиновку, без остановки продолжают наступление совместно с войсками группировки «Центр» с целью овладения следующим узлом обороны, населенным пунктом Дружковка. Противник отброшен на несколько километров от Константиновки. Штурмовые группы ведут бои уже на окраине Алексеева-Дружковки. На правом фланге славянского направления группировки войск «Южная» и «Запад» продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации. Подразделения 3-й армии южной группировки ведут бои в Николаевке и уже находятся в 8 километрах от восточной окраины Славянска. Войска группировки «Запад» завершают овладение городом Красный Лиман. Соединения группировки войск «Центр» преодолели мощный оборонительный рубеж, который возводился противником с 2014 года и считался им неприступным. Развивает наступление в северном направлении, передовыми подразделениями вышли к Доброполью и Анновке. Задачи, поставленные Верховным главнокомандующим по освобождению Донбасса, будут выполнены.
1: По словам генерал-полковника Рудского, Константиновка считалась одним из четырех крепостей наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой, которые вместе составляют главную линию обороны ВСУ на Донбассе. Система обороны Константиновки состояла из двух рубежей, которые насчитывали в общей сложности более 150 километров траншей и рвов, прикрытых минными полями. ВСУ в Константиновке оборудовали свыше 80 участков заграждений, причем в качестве узлов обороны использовалась социальная инфраструктура. Киев делал ключевую ставку на оборону Константиновки, бросив туда более 15,5 тысяч военных. Потери ВСУ в ходе боев за город превысили 13,5 тысяч боевиков. Россиянам рассказали об августовской надбавке к пенсии. Дополнительные выплаты на 17% коснутся тех, кому назначена накопительная пенсия через соцфонд. Кроме этого, доплату на 19% получат участники программы софинансирования и те, кто направил на накопительную пенсию материнский капитал. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Алексей Гавырин. Он напомнил, что накопительная пенсия есть у людей, за которых в прежние годы перечислялись страховые взносы на накопительную часть. В первую очередь это мужчины с 53 по 66 годы рождения и женщины с 57 по 66 год. За них взносы поступали во втором и четвертом годах, и граждане 67 года рождения и моложе, за которых такие взносы перечислялись до заморозки накопительной части с 14 года. Владимир Путин поздравил жителей Калининградской области с 80-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства отметил красоту природных ландшафтов, трудолюбие и душевную щедрость души калининградцев. Кроме этого, президент напомнил о серьезном потенциале региона для привлечения крупных инвестиций. Президент пожелал жителям здоровья, благополучия и новых достижений на благо Калининградской области и всей России. И сегодня российский лидер поздравил американского коллегу с 250-летием со дня провозглашения независимости США. Путин подчеркнул, что подписание декларации не только положило начало существованию нового государства, но и стало важной вехой мировой истории, говорится в поздравлении президента. «Мы были союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства. И сегодня Россия и Соединенные Штаты, как две крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе», отметил Путин. Не менее 30 тысяч паломников заполнили Масалу, крупнейший в Тегеране религиозный комплекс, в котором началась церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. В траурном мероприятии принимают участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее чем 100 стран. Россию возглавил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Прощание с Аятоллой в Иране продлится несколько дней, после чего 7 июля тело духовного лидера на время перевезут в Ирак, а уже оттуда Аятоллу похоронят. похоронят в его родном иранском городе Мешхед. Напомню, Али Хаменеи погиб в результате американо-израильских ударов в конце февраля. Комментируя поездку в Тегеран, Дмитрий Медведев в беседе с журналистами рассказал о благоприятном впечатлении, которое на него произвела обстановка в столице. По его словам, центр живет, развивается, даже несмотря на то, что в Тегеране целые кварталы были уничтожены в результате бомбардировок со стороны США. В Госдуме напомнили о сдвигах оплаты коммунальных услуг. Внести деньги за июнь можно до 15 июля. Об этом рассказал РИА Новости первый зампред Комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он напомнил о действии с 1 марта новых правил расчета с ресурсниками. Если раньше крайний срок оплаты ЖКО наступал 10 числа, то теперь его подвинули на 15 число каждого месяца. Парламентарий объяснил обновление графика платежей удобством для самих россиян, поскольку у многих работников зарплата падает 10 числа. На 83-м году жизни ушла народная артистка России Екатерина Жемчужная. О печальной новости сообщили коллеги в телеграм-канале театра «Ромэн», которому актриса посвятила больше полувека своей работы. О дате, времени и месте прощания будет известно позже. Екатерина Жемчужная родилась в 1944 году в Тульской области. На ее счету более 20 киноролей, в том числе такие популярные ленты, как «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти», «Цыганка Аза» и другие. На Земле началась сильная магнитная буря, причем прогнозы ученых начали сбываться лишь спустя двое суток после объявленного атмосферного возмущения. Об этом сообщил в своем канале «Макс» ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, ночью по московскому времени уровень геомагнитных возмущений начал расти и сейчас достиг сильной отметки шкалы. Синоптик полагает, что в течение дня буря понемногу стихнет, однако завтра ее вихри вновь могут заявить о себе. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российский прыгун в длину Юрий Яшгебесов стал победителем Кубка сильнейших спортсменов России и Белоруссии, который проходит в подмосковном Жуковском. В толкании ядра среди женщин лучший результат показала белорусская Елена Трус, второй показатель у россиянки Снежаны Трофимец. В спортивной ходьбе на дистанции 10 тысяч метров среди женщин первой стала Рейхан Каграманова. Петербургский хоккейный СКА на своем сайте объявил о подписании контракта со шведским нападающим Линусом Вайсбаком. Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на один год. Как отмечают российские СМИ, зарплата шведа составит 40 миллионов рублей в год. А в прошедшем сезоне он выступал в составе шведской «Фрёлунды». Команда Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» включила российского защитника Всеволода Ищенко в список игроков, которые должны принять участие в летней лиге. 21-летний россиянин был выбран «Далласом» на драфте 2026 года под 56-м номером. Тем временем другой россиянин Владислав Голдин набрал 14 очков, сделал 7 подборов, 3 результативные передачи, 1 перехват и 2 блокшота в матче летней лиги против Сан-Антонио Спёрс, а его Майами Хит победил со счетом 88-87. Мария Егорова и Мария Лазуренко вышли в финал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Нижнем Новгороде. Они в полуфинале были сильнее Анны Проскуряковой и Анны Слеповой со счетом 2-0. На этой же стадии турнира Дарья Шустова и Виктория Ямалетдинова обыграли Дарью Рудых и Полину Тышкевич 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
1: И о погоде на завтра, 5 июля. В Южно-Сахалинске 21-23 градуса, облачно с прояснениями и без осадков. Во Владивостоке 17-19 градусов, возможны дожди. В Ханты-Мансийске 24-26, в Тюмени 28-30. В Иркутске 29-31 градус, небольшая облачность. В Мурманске 17-19 градусов, временами пройдут осадки. В Оренбурге 30-32 градуса. В Ростове-на-Дону 27-29, в Сочи 23-25, ожидаются дожди, временами сильные. В Санкт-Петербурге завтра временами дождь с грозой, днем максимальная температура составит 19-21 градус. В Москве в воскресенье временами пройдут дожди и до плюс 22. Сейчас в столице 19 градусов, атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
6: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
7: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
6: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
8: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
9: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
10: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
12: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
13: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
14: Домбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
11: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». Медицина.
15: Посоветуйте, доктор.
16: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
17: Здравствуйте, друзья. У микрофона Ольга Копылова. Природный минерал нефрит получил свое название от греческого «нефрос» – «почка». Предполагают, что его назвали так в древности, потому что некрупные гальки нефрита по внешнему виду напоминали человеческую почку. Однако есть и другая версия. Древние якобы полагали, что некоторые особенно твердые камни, которые можно найти в природе, когда-то образовались в почках человека и животных. Одному из таких камней, который в два раза прочнее стали, дали название нефрит. В цехе одного из заводов паровым молотом на наковальне попытались разбить глыбу нефрита. Попытка окончилась тем, что под ударами молота наковальня развалилась на куски, а глыба осталась неповрежденной. Современная медицина предлагает более эффективные и щадящие способы дробления и растворения камней в почках. О том, как сегодня лечат камни в почках и мочевых путях, беседуем с заведующим урологическим отделением номер 67 Московского урологического центра на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина, доктором медицинских наук, профессором Вигеном Андреевичем Балхасяном. Виген Андреевич, приветствую вас, здравствуйте.
18: Приветствую вас, Ольга Сергеевна. Очень приятно. Спасибо за приглашение.
17: Знаете, я начну со случая, который произошел с одним моим знакомым очень давно, когда строили Асуанскую плотину в Египте, советское время. Вот они туда поехали, инженеры, строители, помогали строить. И когда приехали назад, вернулись в Москву, через одного буквально у них обострились камни в почках, их всех стали забирать в больницы, оперировать, тогда оперировали. Ну, в общем, они все этим заболели. Что там с ними такое произошло? Почему, как вы думаете, они все с этим столкнулись после работы в жаркой стране?
18: Ну, очень интересная, интригующая, на самом деле, даже для уролога история про Египет и про такую вспышку мочекаменной болезни. Но если у них именно обострилась мочекаменная болезнь, здесь единственная логическая привязка, которая приходит на ум, это к климату, к жаркому климату, потому что существуют эндемичные зоны по мочекаменной болезни, и вот та термическая тепловая карта, она показывает, что страны с жарким климатом, они эндемичны, и заболеваемость мочекаменной болезнью там больше. Более того, есть большие, достаточно крупные эпидемиологические исследования, которые прослеживают корреляцию между См повышением средней температуры в определенный сезон и частотой обращения за экстренной медицинской помощью непосредственно по почечной колике. Если действительно были эпизоды мочекаменной болезни, то я бы связал это именно с температурным фактором.
17: Точно, так оно и было. Причем они, люди-то наши, северные, туда поехали. У них как-то особой жажды не было, но они и пили столько же, сколько они пили здесь у нас, не очень много. А потом, когда они уже сюда вернулись, их урологи, их доктора им сказали, ну вы же пили мало, там-то надо было пить значительно больше. И если бы вы пили постоянно воду, вот вы, возможно, с этим бы не столкнулись. Попал в жаркий климат, попал совершенно в другой биом, как говорится, да, ты давай там подстраивайся под него, пей больше, меньше на жаре, ну и так далее. Здесь мы с вами начинаем разговор о причинах развития и мочекаменной, и почечнокаменной, да, то есть мы все берем вместе. Камни в мочевых путях и в почках, и в мочевом пузыре. Вот откуда они берутся, у кого они берутся? Лет 15 назад я

0: Внимание, огромный шаг, как говорил, да, Нил Армстронг, маленький шаг для человека, большой шаг для человечества. То есть в масштабах истории это маленький шажок. Но движение тектоническое в буквальном смысле этого слова, потому что до этого мы умозрительно понимали и прослеживали ассоциацию, статистическую связь между предрасположенностью. То есть если твой ближайший родственник или оба ближайших родственников имеют проблему, такую как мочекаменная болезнь, то вероятность того, что у тебя она тоже будет прослеживаться, когда-то даст о себе знать, она достаточно высока. Но мы никак не могли измерить это количественно и качественно. И вот сейчас потихоньку такими маленькими поступательными шажками мы подошли к пониманию необходимости развития именно этого направления. Почему? Потому что у нас есть, как вы правильно сказали, связка фенотипа и генотипа. То есть генотип – это все те хорошие и плохие качества, все те поломки генетические, все те недостатки, которые у нас есть. А фенотип – это наша окружающая среда, то, как мы себя ведем, как мы пьем, и от этого зависит, проявятся все эти генетические изъяны или не проявятся. Сейчас мы пришли к пониманию, что есть концепция полигенетического риска. Это когда нет конкретного заболевания, нет одного гена, который конкретно кодировал бы дефектный белок или, наоборот, бы не работал. Но есть сочетание, комбинация множества маленьких поломочек, которые в совокупности дают вот эти вот нарушения. И сейчас это основной тренд. И в нашей клинике мы сейчас подали заявку на грант о проведении полигеномного исследования для выявления факторов риска и формирования полигеномной шкалы риска развития мочекаменной болезни.
1: Коль уж вы занимаетесь исследованиями в области генетических подходов к диагностике заболеваний, то наверняка задумываетесь и дальше о том, как это может повлиять на изменение подходов к лечению.
0: Наша ДНК – это та чаша Граля, которая содержит вот все, чем мы являемся. Наши заболевания потенциальные, наши способности и наши способности их преодолевать. И как только мы научимся применять ту самую, так называемую, я ее так называю, генную хирургию, ну, генную инженерию, мы научимся излечивать практически любую болезнь. То же самое справедливо абсолютно для мочекаменной болезни. И как только я говорю об этом неоднократно, как только вот эти наши чаяния увенчаются успехом, рухнет огромная индустрия, многотриллионная, которая вот направлена на производство лекарств, медицинских изделий, оборудования. Дело упирается в финансы, потому что генетические исследования, они достаточно дороги, но тем не менее на сегодняшний день, хоть они не на слуху, но мы имеем очень впечатляющие и убедительные результаты.
1: Здорово, но это все-таки вопрос будущего, да, когда мы говорим о массовом применении, массовом использовании этих подходов. А сейчас давайте все-таки на Землю вернемся. И я вам еще одну загадку загадаю. Когда космонавты, сейчас им сделали тренажеры, они сейчас летают, двигаются много, но вначале не было никаких тренажеров. Они летали, и там они просто, понимаете, совершенно не имели никакой физической нагрузки. Ну, точнее сказать, не имели гравитационной нагрузки, потому что все время пребывали в невесомости. И когда они возвращались, они с кучей проблем возвращались. Они там на ноги встать не могли, их тащили, потому что ноги не работали, мышцы. И одна из проблем, с которой они столкнулись, это тоже были камни мочевыводящих путей. Как это можно объяснить? Да, кстати, и потом уже были исследования, что люди, которые, например, после операции, после травмы серьезной, долго лежат и неподвижны, у них тоже возникают эти самые проблемы. Как это можно объяснить?
0: Это известный феномен. Вообще, это очень интересная тема. Всегда космос – это, да, тема, которая вызывает живой научный интерес. Я когда-то, не помню, на каком курсе пытался понять, что такое кафедра анатомии. Ну, понятно, есть учебник, все, на этом, собственно, анатомия человека закончилась. Ну, потом жизнь развенчала все мои сомнения. И когда я узнал, что существуют работы по космической анатомии, которые изучают уже, как меняется человеческая анатомия в условиях невесомости и в условиях космоса, я понял, что я мыслил достаточно ограниченно. И это, конечно же, огромное поле для исследований. Если мы говорим о мочекаменной болезни, которая развивается в космосе, она не может быть на Земле. Камни, я имею в виду. Почему? Потому что если пилотам медкомиссии запрещаются любые полеты с малейшим камнем, то космонавт

0: автом и подавно. Я не могу вам сейчас ответить на вопрос, делают ли космонавтам биохимический анализ мочи. Кстати, интересный вопрос. Для того, чтобы понять, предрасположены ли они вообще, в принципе, к этому, и может ли камень сформироваться, поскольку сейчас полеты становятся все более и более длительными. И, в принципе, за эти несколько месяцев, когда они находятся на орбите, конечно же, камни могут сформироваться. С чем это связано, я вам, конечно, сходу не отвечу. Ну, там есть несколько факторов, которые приходят на ум. Это, конечно же, питание. Ну, оно должно быть сбалансировано, но тем не менее, я подозреваю, что питание может иметь какой-то перевес в сторону каких-то камнеобразующих продуктов. Второе, я думаю, что они, опять-таки, немного потребляют жидкости, поскольку, ну, во-первых, там достаточно комфортная температура, они не потеют, и, в принципе, в условиях такой комфортной термодинамики и терморегуляции они потребляют жидкость крайне мало, только по требованию, по запросу жажды, да, назовем это так. Если в нашей с вами повседневной жизни потребление жидкости очень часто зависит от традиций, ну, то есть мы сели почаевничать или пошли к холодильнику, решили попить воду, она такая холодненькая, вкусная, и мы выпили полбутылки вместо того, чтобы выпить несколько глотков, то космонавты, конечно же, потребляют ее по глоткам и строго размеренно, потому что вода – это тот ресурс, который находится в дефиците. Надо, конечно, добавить, что хождение в туалет и мочеиспускание для них тоже представляет определенный отвлекающий фактор, который занимает некоторое время, которое и так драгоценно. Поэтому, я думаю, исходя из этого, они не очень много пьют. Пищевой фактор, питьевой фактор, безусловно. Что касается непосредственно гравитации, это как раз-таки предмет вот научного интереса, урологического. Правда, урологов на орбиту не пускают, и было бы интересно понять, как влияет отсутствие гравитации именно на формирование кристаллов.
1: А все-таки то, что они там неподвижны были практически долгое время, там они же долго летали, не было физической нагрузки, это как-то ведь влияло?
0: Если мы говорим о физической нагрузке, мы должны понимать, что условно камни, ну, у людей, у которых образуются камни, кристаллы формируются постоянно. Это как вот раковые клетки постоянно образуются, но атакуются иммунной системой, и организм их как-то нейтрализует. То же самое можно сказать и про камни, потому что камни как таковые, кристаллы, они формируются постоянно в организме. Все зависит от тех или иных внешних или внутренних факторов. Изменяется реакция или pH мочи, снижается потребление жидкости, повышается потребление оксалатов, повышается экскреция кальция. И вот в моменте происходит кристаллообразование. Естественно, если человек много пьет и много двигается, то все это взвеси, эти кристаллы очень быстро вымываются из мочевых путей, и это не оставляет шансов для того, чтобы камни формировались и росли. Поэтому да, подвижный образ жизни – это, ну, один из факторов.
1: Здесь есть смысл вспомнить о нарушениях уродинамики, потому что, помните, вот был «Конкорд», самолет, звуковой барьер он должен был преодолеть.
0: Да, гиперзвук.
1: И вот там тоже столкнулись с этими проблемами. То есть здесь вот эти перегрузки, сильные перегрузки, кровоизлияние в почки они могли вызвать, сгустки крови таким ядром могли стать для кристаллизации мочевых солей. Так что здесь дело тонкое. И перегрузка плохо, и, ну, здесь не совсем физическая, но неважно.
0: И недогрузка.
1: Вот здесь вот этот баланс, ну, он всегда баланс. Какую тему не возьми медицинскую, баланс – это все. Чуть-чуть вправо, сдвиг влево, и пошли болячки развиваться.
0: Если мы говорим про движение, движение – это естественное состояние живого организма. Человек не растение, он должен двигаться.
1: Мы с вами сейчас все вот это обсудив, поняли, что первое – пить жидкость, пить воду – это профилактика.
0: Это профилактика. 2,5 литра – это рекомендованный объем суточного диуреза. 2-2,5 литра.
1: Причем, я так понимаю, распределенные в течение суток, а не в один момент ты все выпил и все забыл. В течение суток.
0: Это как раз-таки вы абсолютно правы. Для человеческого существа свойственно все решить кавалерийским наскоком. Он говорит: хорошо, я сейчас пойду домой, выпью 2,5 литра и забуду про вашу рекомендацию. Вот раз в день поставлю себе будильник. К сожалению, это не работает, потому что, ну, 2,5 литра – это опасно, бесчеловечно.
1: Конечно.
0: Обращение к своему организму. И это очень сильно отваживает тебя, потому что возникают неприятные ощущения. и ты понимаешь, что эта рекомендация дискомфортна для тебя. А ситуация гораздо более тонкая, и работать над собой нужно гораздо более основательно. Сейчас, слава богу, есть вот эти всевозможные часы, гаджеты, приложения, которые трещат, пищат, напоминают, что нужно сделать несколько глотков воды. И их должно быть очень много в день. Но это несколько глотков. Ты их не замечаешь, ты их не ощущаешь. Но постоянно гидратируя свой организм, ты обеспечиваешь защиту не только от мочекаменной болезни, но от мочекаменной болезни в первую очередь.
1: Второе – это двигаться. Это мы сейчас тоже с вами обсудили. Двигаться по возможности тоже регулярно.
0: Тоже регулярно. Это одна из универсальных рекомендаций, которая прописана во всех клинических рекомендациях. Подвижный образ жизни. Почему? Потому что малоподвижный образ жизни приводит к избыточному весу. Избыточный вес перетекает в метаболический синдром. А метаболический синдром – это независимый фактор риска мочекислого уролитиаза.
1: И других, и очень многих других заболеваний.
0: Да, конечно.
1: Диабет в том числе и так далее. Там много всего.
0: В контексте, да, в контексте мочекаменной болезни.
1: Хорошо, тогда какие еще факторы риска? Мы как бы отталкиваемся от факторов риска и дальше делаем вывод, а как их преодолеть. Мы говорим о том, что да, генетика все-таки в основе, но факторы риска могут привести к тому, что это разовьется, а может вообще не развиться или там не быть обострений. Значит, чтобы не было обострений, чтобы не развилось это заболевание, даже если есть генетическая предрасположенность, мы вот сказали с вами пить, двигаться. Какие еще факторы риска? И от них дальше вывод, что делать.
0: Давайте разберем факторы риска на примере тех самых универсальных рекомендаций. Их несколько. И они очень похожи и созвучны с рекомендациями общими. Первое, как я уже сказал, это адекватное питье. 2-2,5 литра диурез – это вот целевой показатель.
1: Поняли.
0: Про движение мы поговорили. Ограничение животного белка. Что? Очень важно, поскольку избыточное потребление животного белка приводит к закислению нашей мочи, изменению pH.
1: Подагра.
0: pH мочи снижается. Это отдельный фактор риска развития мочевых камней. Перераспределение своего рациона в сторону растительного белка, клетчатки. Ну, собственно, ничего нового я не говорю, но с точки зрения мочекаменной болезни это прям четко прописано, потому что у вегетарианцев pH мочи всегда выше, и болеют мочекаменной болезнью они реже. Но есть еще так называемый кальциевый молочный парадокс, потому что мы знаем, что наши мочевые камни, они формируются из кальция. Угу. И изначально на заре была такая мысль, достаточно и первая логичная идея, что нужно ограничить потребление кальция. Оказалось, не так. Одна из четких рекомендаций – это потребление, адекватное потребление молочных продуктов, которые являются источником кальция. Почему? Потому что именно кальций пищевой, который поступает к нам с пищей, связывает тот самый оксалат и не дает ему всосаться в нашем кишечнике, а выводит его с калом. И это один из таких протективных факторов. Ну и последнее, наверное, самое важное, это ограничение поваренной соли. Это справедливо и для мочекаменной болезни, и для артериальной гипертензии, но здесь абсолютно четкая привязка. Чем больше натрия выводят наши почки, тем больше они выводят за собой в мочу кальция, тем выше вероятность формирования мочевых камней. Поэтому вот что касается факторов риска и рекомендаций, которые направлены на их нивелирование.
1: Понятно, что мы имеем в виду в том числе подагру в первую очередь, да, когда мы употребляем пищу с пуринами, да, дающую пурины, это вот мясо и так далее. Но есть совершенно злостные подагрики, у которых нет камней в почках, нет камней в почках. И вот как это можно объяснить?
0: Если мы говорим про подагру, то мы имеем в виду камни из мочевой кислоты. А чаще всего именно они обнаруживаются у подагриков, хотя камни кальциооксалатные тоже часто бывают. Если мы говорим про камни из мочевой кислоты, то здесь необходимо, чтобы сошлось два фактора. Не только повышенное содержание мочевой кислоты в моче непосредственно гиперурикозурии, но и критическое выраженное снижение pH мочи, то есть кислая реакция мочи. Такая реакция наблюдается не у всех подагриков. То есть не всегда эти два фактора совпадают. Если по каким-то причинам у подагрика pH мочи находится на нормальном уровне, в силу питания, в силу, так сказать, его метаболизма природного и физиологического, то камни могут не образовываться. Плюс есть индивидуальные особенности каждого организма. Ну, это как, если хотите, иммунитет. Против мочекаменной болезни тоже есть иммунитет. Есть такие наши внутренние, природные, эндогенные белки, которые защищают нас от мочекаменной болезни, которые находятся в моче. Они именно садятся на кристаллы и блокируют их рост и агрегацию кристаллов. Если у человека этот иммунитет работает адекватно и хорошо, то даже несмотря на то, что у него есть все располагающие факторы, эти факторы нивелируются внутренними возможностями организма. А люди с подагрой, да, частота развития мочекаменной болезни у них по статистике выше, чем у людей, которые не страдают этим.
1: Мы с вами обсудили провоцирующие факторы, обсудили и сделали выводы, как нам избежать этой провокации. Но давайте остановимся на диете, на питании, потому что это настолько важный фактор, что просто вскользь о нем сказать недостаточно. Камни вообще разные. Они образуются при разных нарушениях обмена веществ, совершенно разных. И даже, я бы даже сказала, есть такие камни-антонимы. При них

0: Вы действительно еще и очень хороший.
1: Олега нашего, очень хорошего и музыканта, и товарища. К сожалению, вот год назад его не стало. Олег Геннадьевич, недолгие годы жизни, 62, да, проводили его в последний путь на Николо-Архангельское кладбище. Да, планируется фестиваль провести, потому что, конечно же, Олег был очень светлый человек. И не забываем то, что называется, его песни вот остались вместе с нами. Вот, а как мы дружили, он мне помогал в записях многих песен, и вот выходя на сцену, когда звучит оркестровка минусовая, там прописан его голос, вот мы с ним не разлучаемся. Да, и что касается второго вопроса, какие любимые вокальные инструментальные ансамбли? Мой старший брат, меломан с большой буквы. Ай, родители подарили ему, подростку, хороший магнитофон. И вот все его музыкальные пристрастия сопровождали меня лет шести. Музыка не замолкала, звучала громко. Вот, может быть, какой-то импульс любви к песням. Вот, наверное, от этого магнитофона моего старшего брата Юры. Да. Но особенно, наверное, все-таки вот в том его, так сказать, жанр вокально-инструментальных ансамблей. Это вот «Самоцветы», «Песниры», «Веселые ребята», «Ведь джентльменский список».
0: Да, эпоха 70-х,
1: да,
0: начало 80-х.
1: Оптимизм этих песен, он до сих пор со мной. Лиричность.
0: Ой, ну, вы это и перенесли в свои песни.
1: Ну, а я как крестьянский внук смышленый, я говорю, ну, так сказать, да. Знаете, вот я вот...
0: Вы прочтете, сейчас я смотрю, у вас в руках сборничек.
1: Я хочу сказать...
0: Хотя у вас две-три книги вышло.
1: Я их не считаю. Две-три, можно одну тетрадку выпустить и войти в историю... Как, да. Я почему-то сейчас упомянул и Андрея Дмитриевича, да, и Михаила Исаевича Танича, потому что вот в этом сборнике, который в моих руках, «Стихи о России», вот их стихи напечатаны, и стихи поэта Шаганова.
0: Причем да, вот очень так, хороший сборник.
1: Очень хороший, да. Причем вот вначале Дементьев идет, следом Танич, и завершает, значит, вот мои стихи. Для меня, понимаете, это огромная честь вот совпасть с ними.
0: Спасибо,
1: я сейчас хочу прочитать стихи. Вот Дементьев, Андрей Дмитриевич, «Русь» называется стихотворение.
0: Свою
1: честь. «Я русский, я из той породы, чья кровь смешалась с небом и травой, чьи прадеды в зеленый храм природы входили с непокрытой головой и молча били низкие поклоны клочку земли в страду и в недород. Им Русь казалась горькой и соленой, как слезы жен или над бровью пот. Все помнит Русь, и звоны стрел каленых, и отсветы пожаров на снегу. Мы входим в жизнь открыто и влюбленно, уйдем, оставшись перед ней в долгу». Андрей Дементьев.
0: Спасибо большое.
1: Я на этой программе не мог не прочитать его стихи. Они вот, повторюсь, огромный пример для меня, его песенная лирика и стихи в этом
0: сборнике. Спасибо. Я вас попрошу, прочтите свои, пожалуйста, стихи. У вас очень много прекрасных стихов, по-настоящему не текстов,
1: хорошо,
0: а стихов.
1: Ну, тем не менее, все равно я пишу свои любые строчки с прицелом, что когда-нибудь они обрастут мелодией. Ушанка на бекре. Такие же, как мы, обычные ребята из шумных городов и тихих деревень, они ушли на фронт дорогами солдата, а им по 20 лет. Ушанка на бекрень, ушанка на бекрень, всему еще начало, ждут песни и стихи, ждут добрые дела. Украла их война, из пули повенчала. Таких вот молодых у жизни отняла. Они ушли на фронт, ушли, недолюбили. В холодные ветра они легли, в рассвет. Чтоб мы с тобою, брат, на этом свете жили. Чтоб мы с тобой, сестра, росли, не зная бед. Такие же, как мы, родные наши люди. В тебе, мой друг, во мне живут их голоса, и, глядя в небеса, на праздничном салюте я вижу всякий раз их светлые глаза.
0: Спасибо. А как-то, ну, я понимаю, что вы не пишете датские стихи и песни, у вас это само рождается, исходя... Вы как-то хорошо сказали, что сама жизнь подсказывает и сюжеты, и встречи с людьми, и знакомства, почему это так любите, потому что рождаются... Песни, рождаются стихи. И даже во сне вы где-то сказали, вам иногда снится уже мелодия. Вот у вас песня новая

0: Смотрю, да, вот, народная кровь.
1: Вы знаете, вот я вот сейчас, вот, понимаете, все скоротечно. И я записал эту песню, музыка Александра Федоркова с названием «Народная кровь». Да. И моя задача творческая была соединить годы Великой Отечественной войны и сегодняшний день, очень непростой, с которым мы проходим эту жизнь, справляемся, верим в победу. Песня с названием «Народная кровь». Послушайте, мои друзья, пожалуйста.
0: Давайте послушаем.
2: Для фронта

то сколько мог по капле для реки, невиданной реки народной крови. Кто сколько мог по капле для реки, невиданной реки народной крови. Внекурская дуга и Сталинград черпали веру, мужество

0: нам нельзя иначе.
1: Спасибо большое. Я заметила, что в ваших песнях всегда как бы есть некоторое предвидение времени. И надеюсь, мы еще сегодня услышим песню «Там за туманами». И там хорошие строчки: ждет Севастополь. Это было еще до того, как Севастополь.
2: Да, это мы наши чаяния. Вот, да. Тогдашнего дня. А то недавно я сделал редакцию. Да, редакцию. А
1: мне очень понравились ваши слова о том, что хочется, чтобы не было стыдно встретиться ни с Нахимовым, ни с Ушаком, чтобы не было стыдно. Вот это вот ваша традиционность и ощущение поколенческой дружбы, оно сохраняется, и это тоже очень ценно. Поскольку сейчас считается, что 60 лет уже человек молодой, тут даже в Думе предложили продлить возраст молодежи до 40 лет.
2: А, кстати, это почему бы нет?
1: Инфантильность, так, поэтому и у нас все продлевается. Почитайте еще стихи. Мне очень нравятся у вас стихи. Все зависит от Бога и немного от нас. Вы человек верующий и очень бережно относящийся к вере и к тем заповедям, которые необходимо соблюдать христианину.
2: Ну, понимаете, я по году рождения и по воспитанию другая идеология в стране. Я не могу сейчас считать вот окончательно то, что называется, сведущим в этих очень личностных вопросах религиозности, но из тех мест, откуда мой род, повторюсь, по отцовской линии, под Суздалем, и это живет в нас. И спасибо, что на эти стихи обратили внимание, а я позволю себе прочитать стихи про звонаря на эту же тему.
1: Да. У вас и песня, по-моему, есть.
2: Была песня, но она не получила, как я говорю, тех аплодисментов. Вот, не...
1: «Звони, звонарь» у вас была песня.
2: Да, не широко вот она вот известна. Вот я прочитаю стихи, как говорится, надо им помогать. «Когда лютует стужа в январе, когда ветра сойдутся в дикой бойне, я помолюсь о бедном звонаре, о звонаре на старой колокольне. На сотни верст легла ночная мгла, на сотни верст крещенские морозы. Вдруг оживут вдали колокола, и дрогнет зверь, и тронутся обозы. Мы все бредем без правды, без огня, мы все бредем без веры в темной штольне. И за тебя звонит, и за меня звонит звонарь на старой колокольне. Звони, звонарь, за бессловесный люд. Звони, звонарь, по вечному учению, пока ты есть, за утренню поют и служат благодарную вечерню». Вот, кстати, я состою в совете по русскому языку.
1: Да, я хотел вас поздравить. Вы вошли в совет по русскому языку при президенте.
2: Ну, а с чем поздравляете? Поздравляете,
1: ну,
2: с тем,
1: это
2: что...
1: ответственность.
2: Это ответственность, да. Вот,
1: такой это выбор на вас.
2: Определенная работа. Вот я просто хочу нашим слушателям...
1: Это очень хорошо, потому что в совете по русскому языку, конечно, должны быть писатели, должны быть поэты, потому что в предыдущем совете не было.
2: Я, честно говоря,
1: вы носитель слова.
2: Я не знаком с предыдущим составом совета. Я просто не любопытствовал, потому что вот стоят задачи, в том числе. Я вот хочу доложить нашим слушателям о том, что вот какой интересный момент. Чтецкое слово, декламация. Вот поставлена задача и в школах, прежде всего, вот провести конкурсы чтецов, будем читать стихи. Вот это утерянная традиция.
1: Да.
2: И, как говорится, и память свою потренируем, и то, что называется высокие чувства, через именно поэтическое слово. Вот я сейчас читал эти стихи, и простите, невольно сам себя заслушался. Потому что, ну, смотрите, это же... Ну, вот, я обращаюсь к родителям. Давно ли вы читали стихи?
1: Вслух.
2: Вслух! Даже не заучив, а так вот, взяв книгу вот, и прочитав там Дементьева или Вознесенского, доставьте себе это удовольствие с выражением, с пониманием своего
1: сейчас
2: прочтения.
1: Сейчас уже начинаются такие встречи, даже в одном престижном московском ресторане с удивлением зайдет,
2: вот,
1: тогда увидит,
2: расскажите,
1: большое количество хорошо одетых молодых людей в таких дорогих костюмах. Я говорю, что происходит? Сидит директор издательства «Иксмо», говорит, вы знаете, стихи «Ру» собрали бизнесменов, и они все пожелали читать стихи. И действительно, на подиум выходили люди и читали, и немолодые, и помоложе. Но это вот я впервые увидела, и оказывается, сейчас такие читки.
2: Вот спасибо, что вы об этом рассказали. Будем знать, будем пропагандировать. Да,
1: и... Ой, мне очень приятно, вот из Читинской области вам пишут. Здравствуйте, спасибо большое за такого потрясающего гостя. Сколько в нем простоты, искренности, увлеченный, ценящий все русское, стихи трогают душу. Это наше, народное. Я тоже могу поддержать.
2: Ну, спасибо за такие теплые слова.
1: И еще Владимирская область, но это уже, наверное, земляки. Спасибо за честные, настоящие... Александр, у нас мало времени. Я не могу не вернуться к вашему песенному творчеству. Мне очень хочется, чтобы прозвучала песня, связанная с Америкой. Все-таки вы правильно сказали, что жизнь подсказывает нам многие песни, многие стихи. Песня известная, но сегодня она актуальна. Включите, пожалуйста.
2: Для хорошего настроения.

0: Да, спасибо. А как она появилась?
1: Песня уже музейная, как я говорю.
0: Золотой.
1: Золотое старье. Вот. Сейчас мы напомнили немножко про пылесосили. Ой, да. Я вот что хочу сказать, что так шутить, конечно же, только подвластно в молодые годы. И вот сейчас, работая с молодыми авторами...
0: Вы, по-моему, преподаватель стали.
1: В академии, музыкальной академии Игоря Матвиенко он меня привлек, и курс у меня песенная поэзия. Я говорю, друзья мои, у вас есть возможность эксперимента. У вас есть то, что называется и удивить себя. Вот. Не сдерживайте, потому что из футуристов в классике вы всегда успеете, а обратно из классиков в футуристы не получится никоим образом. Вот. И в этой песне самое главное юмор, ирония, самая ирония, здоровый, то, что называется, повышающий жизненный тонус.
0: А здоровые юмор... отношения к
1: вещам. А в юморах в песнях у нас не очень много вот такого позитивного. Да, это все получилось, опять же, давно.
0: А у вас вообще песни позитивные?
1: А я, вы знаете, я стараюсь, чтобы посредством песни
0: даже вот
1: прогнать уныние, надежду дать человеку, да. Нравы людские смягчить по поводу, вот чтобы от прослушивания песни такой терапевтический наблюдался эффект.
0: Да, спасибо большое. Стихи почитаете еще?
1: Когда иду один весенним садом и осыпает путь черемух цвет, мне ничего от прошлого не надо, и ничего плохого в прошлом нет. Листва блеснет рассветную росою, и мне слезу невольную простят, и жизнь опять покажется простою и бесконечной, как весенний сад, и сердце вновь зальется переливом. Я пропою все песни наизусть и буду думать только о счастливом. А счастье, счастье — это та же грусть. Но грусть светлая, да, и добрая.
0: У вас будет плохое настроение?
1: Сплошь и рядом, мои дорогие. Я просто сегодня рад вот оказаться здесь, в гостях, при чудесной погоде. Хорошие у меня планы сегодня, субботнего дня, вечерние. Вот. А так, конечно, и моменты депрессии бывают. И, ну, я стараюсь долго не циклиться на
0: спасибо
1: этом.
0: Вам за светлые песни, где есть и романтика, и грусть. И...
1: Жизнь заставила, скажу я иронично.
0: И еще очень ценно то, что вы продолжаете память поколений. И отец у вас был моряком на Балтийском флоте.
1: Да, проходил морскую службу в далекие 50-е годы.
0: Да.
1: Да.
0: И песня замечательная у вас «Там за туманом».
1: «Там за туманом».
0: Тоже из золотого запаса вашего. Давайте послушаем.

0: тоже замечательная песня. У вас все золотой фонд, и новое, и то, что уже мы слышали и любим слушать. А вы знаете, сейчас как раз стали проходить конкурсы не только чтецов, но и авторов. Не исполнителей, а авторов песен.
1: Больше внимания.
0: Вы в Мурманске были, да? Там какой-то конкурс был?
1: В Мурманске я был давно, ну, с ними на связи. Там прекрасная литературная организация, которая руководит Виноградов. Да. И, ну, вообще надо там поднимать интерес к авторам. У нас, смотрите, упоминаний нет, как в былые годы, оповещения. Кто автор песни, что-то еще такое. Все внимание исполнителям. А понимаете, без авторов нет исполнителей.
0: Нет исполнителей, конечно.
1: Поэтому давайте не забывать. Вот. И поощрить их надо и так далее. И потом, понимаете...
0: У нас заканчивается время.
1: Да.
0: Конечно, надо. Я думаю, что так и будет. Тем более, вы теперь стали преподавать. Я прощаюсь с вами. В гостях у нас был замечательный поэт Александр Шаганов.
1: Спасибо.
2: Виражи времени.
0: До новых встреч. Это была программа Андрея Дементьева. Виражи времени. У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. До следующей субботы.
2: Радио России. Жизнь в глубинах океана.
3: Биолюминесценция – это, собственно, свечение, такое активное излучение света. Это может быть либо биохимические процессы, либо это могут быть биохимические процессы, но происходящие не у самих организмов, а за счет наличия симбионтов.
2: Биолог Илья Гамаранов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Челябинска. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
4: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
2: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские военные поразили логистический центр армии Украины в Запорожье. Армия России освободила Константиновку, один из индустриальных и транспортных центров Донецкой Народной Республики. И число мирных жителей, пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Токмаке Запорожской области, выросло до 21. Далее подробнее. Российская армия поразила украинскую нефтебазу «Концеровка» в районе села Высокогорное в Запорожской области, сообщило сегодня Министерство обороны. Удары осуществлены беспилотниками «Геран-4» и «Гербера» в целях снижения военно-экономического потенциала противника. В результате попадания инфраструктура объекта получила значительные повреждения, отмечает ведомство. Кроме того, российские военные поразили логистический центр армии Украины в Запорожье, который использовался в ВСУ для хранения БПЛА и комплектующих. Для удара были задействованы два беспилотника дальнего действия «Геран-4». В результате успешной атаки цель поражена. На объекте логистической инфраструктуры возник пожар, отмечает Министерство обороны. Также российские войска беспилотниками «Герань-2» уничтожили ангар в Николаевской области, где хранились беспилотные летательные аппараты ВСУ, и хранилище ГСМ в Харьковской области. Ранее сообщалось, армия России освободила Константиновку. Это один из индустриальных и транспортных центров Донецкой Народной Республики. Накануне Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск, где президенту доложили об освобождении стратегически важного города и других успехах российских войск в зоне СВО. Выполнение задач объединенной группировки войск осуществляется в соответствии с замыслом Генштаба, отметил президент. Подразделения ВСУ пытаются удержать позиции, но под натиском вынуждены отступать с большими потерями, добавил глава государства.
2: Хотел бы отметить положительную динамику в действиях наших войск, возрастающие темпы наступления соединений и воинских частей Вооруженных сил России по всей линии фронта. Последние месяцы значительно расширены полосы безопасности в наших приграничных территориях с Украиной. Высокими темпами наступают в Запорожской области войска группировки «Восток», «Днепр». Продолжается освобождение Донецкой Народной Республики. Войска Южной группировки и группировки «Центр» продолжают движение на запад. В июне подразделения ВСУ выбиты из 6 населенных пунктов, в том числе установлен российский контроль над городом Константиновка.
1: Как отметил верховный главнокомандующий, создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской области идет планово. Владимир Путин подчеркнул, что бравурные заявления киевских властей об успехах ВСУ, которых нет, на руку России, а массированных и групповых ударов по военной инфраструктуре Украины должно быть продолжено.
2: Бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле мы знаем нет, в принципе, нам на руку. Поскольку эти лицедеи, а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили, но своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров. Повторяю, это нам на руку. А командующие группировками российских вооруженных сил должны действовать ритмично, рационально, последовательно, делать все необходимое и возможное для сохранения жизни наших бойцов.
1: Владимир Путин поручил российским войскам делать все для эвакуации гражданских из зоны боевых действий.
2: Спасибо большое. Спасибо, Антон Феликсович, вам и всем бойцам вашим. И хотел бы обратить ваше внимание и внимание Сергея Викторовича. В зоне находятся еще мирные жители. Конечно, я знаю, что вы это делаете, но прошу и дальше эту работу проводить. Нужно сделать все для того, чтобы эвакуировать гражданское население из зоны боевых действий.
1: В свою очередь, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту об успешном продвижении западной группировки войск, а также попытках ВСУ отыграться на Купянском направлении.
3: Группировка войск «Запад» развивает наступление на широком фронте в своей полосе ответственности в Харьковской области и в северной части Донецкой Народной Республики. На Купянском направлении противник не оставляет своих намерений возвратить утраченные позиции в Купянске. Для этого дополнительно перебросил в этот район 11 батальонов, в том числе от двух бригад морской пехоты, которые предпринимают безуспешные попытки с целью прорваться в город и вытеснить наши подразделения на восточный берег реки Оскол. При этом украинские подразделения несут значительные потери. С 10 мая на данном направлении уничтожено около 2500 украинских военнослужащих, в том числе более 550 военнослужащих морской пехоты и 772 единицы вооружения и техники.
1: В ходе совещания Владимир Путин призвал военных быть готовыми к тому, что противник может предпринять диверсионно-террористические попытки с целью подтвердить свои заявления о мнимых достижениях. Появление Владимира Путина на совещании об освобождении Константиновки в военной форме является сигналом, что террористическая неонацистская гадина будет уничтожаться до конца и по всем фронтам. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат обратил внимание на сообщение британского политика и журналиста Фергюсона, который назвал появление российского президента в военной форме на совещании намеренным сигналом. Число мирных жителей, пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Токмаке Запорожской области, выросло до 21, сообщили в Минздраве региона. Ранее сообщалось о 5 погибших и 18 раненых. 13 человек госпитализированы с ранениями средней и легкой степени тяжести, трое с легкими травмами получают амбулаторное лечение. Состояние 4 пациентов оценивается как стабильно тяжелое. Один пострадавший переведен из реанимации в отделение с положительной динамикой, говорится в сообщении регионального Минздрава в МАКСе. Напомню, власти региона объявили 4 июля в Токмаке днем траура по погибшим. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч третьего круга теннисного турнира «Большого шлема Уимблдона» между россиянкой Людмилой Самсоновой и Мари Боусковой из Чехии. В первом сете сильнее была представительница России со счетом 6-4, во втором пока равенство 5-5. А в женском парном разряде Вера Звонарева и немка Лаура Зигимунд вышли в третий круг. Они обыграли российско-гонконгский дуэт Анастасия Тихонова Чон Юдис 6-2, 6-2. Мухаммаджон Якубов занял первое место в вольных упражнениях на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. Серебро у Даниила Маринова, бронза у Даниила Смирнова. Гол Исмаила Силвы помог грозненскому футбольному «Ахмату» сыграть ничью с сербским клубом «Нови Пазар» со счетом 1-1 в товарищеском матче. Ранее махачкалинская «Динамо» было сильнее петербургского «Ленинградца» 3-0. Защитник Игорь Калинин подписал контракт с Сочи. Соглашение между 30-летним футболистом и клубом первой лиги рассчитано на 2 года. Последней командой Калинина был греческий Панцерайкос. Россиянин Юрий Ашгебесов стал победителем в прыжке в длину на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. В толкании ядра лучшей среди россиянок стала Снежана Трофимец. Она завоевала серебряную медаль. В спортивной ходьбе на 10 километров первенствовала Рейханка Громанова. В беге на 3 километра с препятствиями первые места заняли Екатерина Ивонина и белорус Сергей Карпов. Лучший результат среди россиян показал Артем Король. Он остался вторым. Итальянский пилот команды «Мерседес» Кими Антонелли стал победителем спринтерской гонки на 9-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Великобритании. Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из «Феррари». Третьим стал его соотечественник Ландо Норрис на «Макларене». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 20, в Твери пасмурно, плюс 21, в Ярославле небольшой дождь, плюс 21, в Тамбове временами дождь, плюс 20, в Липецке временами дождь, плюс 22, в Воронеже временами дождь, плюс 21, в Смоленске небольшой дождь и плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 15, днем плюс 20. В Москве в воскресенье ожидается пасмурно и дождливо. Погода. Температура ночью плюс 16, днем плюс 20. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Чем больше номенклатура наших средств противодействия вражеским беспилотникам и ракетам, тем, конечно, лучше и эффективнее это будет сбиваться.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
4: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
2: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
6: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
5: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
6: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска.
0: Полевая почта Радио России.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире Радио России. Чуть позже я вам их напомню. Меня зовут Алексей Певчев. И сегодняшние гости – режиссер Константин Зайцев и музыкант Роман Рыкалов. Группа «Еще». Оба они бывали в нашей студии. Константин, Роман, я вас приветствую.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Я немножко напомню, режиссер-документалист Константин Зайцев, они совместно с продюсером Сергеем Пономаревым сняли такие фильмы, как «На безымянной высоте», «Во имя жизни», восьмисерийный сериал «Отцы Донбасса», телеспектакль «Письма с фронта». Это далеко, конечно, не все работы Константина. Мы разговаривали, он был уже в нашем эфире. Думаю, что вы можете послушать программу с ним на нашем ресурсе smotrim.ru. А Роман — лидер группы «Еще». Песни звучат в нашей программе, можно сказать, группа «Еще», резидент программы «Полевая почта Радио России». И Роман много ездит на фронт, когда есть возможность такая. И с гастролями по стране практически постоянно. Поймать его крайне сложно. И сегодня такой тандем очень здорово. И наша сегодняшняя встреча, она не случайна именно в таком составе. Гости мои, знакомые, друзья, их сплачивает многое, в том числе творческий аспект. Именно в прошлый визит режиссер наш Константин Зайцев рассказал мне, что готовит к выходу фильм. И мы так постановили, что мы встретимся именно этим составом, мы поговорим про этот фильм. Фильм вышел, называется «Это русская земля». Кроме того, в той программе Костя рассказал мне, что в ближайшее время состоится премьера. Премьера уже состоялась. Это фильм под названием «Позывной Малая» о девушке по имени Таня Конюхова, о боевой разведчице, которая воюет с 16 лет, с 17 с 2015 года на передовой. Сейчас она командир подразделения операторов БПЛА на фронте. Она сейчас, и мы попробуем на протяжении программы с ней связаться и поговорить с ней, поговорить с героиней фильма «Позывной Малая». А первый вопрос у меня как раз касается фильма «Это русская земля», посвященного, напомню, группе «Еще», Роману Рыкалову, ее лидеру. И, Кость, почему Роман попал в твой объектив?
8: Ну, во-первых, мы с ним уже знакомы на протяжении 4 лет, ездили и по фестивалям. Я много снимал, у меня много материала лежало дома. И вот настал тот момент, когда подошел к Роме и говорю: «Ром, давай запишем с тобой интервью». Ну, Рома, как всегда, в своей манере: «Да зачем? Мне это надо, не надо». Но все-таки мы его уговорили записать интервью, и на этом интервью возник фильм. Как называть его? Ну, тут даже не было ни минуты раздумий сразу было понятно, что фильм будет называться «Это русская земля». Рома, потому что, как ты уже сказал, постоянно на фронте, и мы вместе ездим, вместе даем концерт, документарку возим к ребятам на фронт. И я всегда беру с собой камеру. Даже если я не еду снимать, камера всегда со мной. И я все концерты, которые мы даем, снимаю. И материала много, его нужно было показывать, его нужно было делать. И поэтому, на самом деле, мы его быстро смонтировали, и мы его презентовали в День России, 12 июня. Вот у нас была такая дата, и я Роме говорил, что, Рома, у нас будет фильм, нужно сделать аранжировки. И вот Рома тоже там довольно долго работал, кропотливо, и вот делал аранжировки к некоторым песням. Ну, фильм состоялся, фильм вышел. И некий такой груз, вот этот материал, который он лежал, он все равно у меня внутри лежал грузом, потому что материал есть, а в эфире, в соцсетях его нет. Я считаю, что такие фильмы нужно делать, да, про музыкантов, потому что музыкантов много ездит, артистов много ездит, да, про которых мы не знаем. Но, к сожалению, про них не делаются материалы, не делаются какие-то ролики, фильмы. Это должно происходить, это должно делаться.
7: А скажи, вот у тебя жанр такой своеобразный, то есть фильм — это такой дневник-эссе, повествование, в общем, о парне, о человеке, который ушел на войну, но в руках у него не автомат, а гитара, если так уж совсем просто. Ты не погружаешь в историю группы, откуда он взялся. То есть, ну, обычно, да, когда берется какое-то повествование документальное, документари, так называемое, на международном языке, то есть там как-то идет история. Откуда человек взялся, чем он занимается. Тут как бы все делается в неком моменте, да, как сейчас принято говорить. Это такая плотная подача, она чем-то продиктована именно авторским видением или, ну, скажем так, форматом восприятия, что люди хотят максимально смотреть максимально оперативно, максимально информативно и завладеть их вниманием, если ты будешь растаскивать полностью биографию и какую-то длинную из этого делать историю, ну, просто этим вниманием не завладеть.
8: На самом деле... Я пробовал закадровый голос. Ну, закадровый голос есть закадровый голос, да. Это не передает ту эмоцию, если человек в кадре рассказывает сам про себя. Это все равно не чувствуется. А когда Рома, вот про данный фильм мы говорим, да, вот когда Рома рассказывает про свою историю, где он родился, как он родился,

0: историю, почему он написал песню «День Победы и Знамя Победы». Для меня, как для режиссера, для человека, который берет интервью, важна эмоция от первого лица.
1: Так, Ром, ну тогда к тебе вопрос. Угу. Скажи, у тебя какая была первая реакция, когда стало понятно, что тебе готовят снимать фильм?
2: У меня была первая реакция, когда мне Костя сказал, что к 12 июня для тебя будет сюрприз. Я говорю, какой сюрприз? Он говорит, потом поймешь. Буквально накануне, говорит, лови фильм, он уже готов. Какой фильм? Ну, говорит, о группе еще я тебе говорил, вот что он будет. Он говорил, что он будет, а мы... Вот действительно, у меня так на одном из концертов для юнармии мы как раз играли в одном из, скажем так, структур Минобороны, которые расширяют кругозор наших детей, вот. Получился такой концерт обзорный и показ фильмов, и как раз общий наш клип «Без бронежилетов». И вот Костя меня тогда говорит, давай, говорит, интервью небольшое запишем, коротенькое. И вот реально мы записали это интервью, ну, Лёш, ну прикинь, вот интервью, оно где-то в общей сложности 5 минут. А Костя взял и из этого сделал 30-минутный фильм. Я его посмотрел, моя реакция была первая. Но я сначала думал, ну опять документалка, опять вот эта тягомотина, опять, то есть, будут рассказывать, вот там то-то, то-то, то-то. А оказалось, это настолько динамично, настолько, во-первых, не то, что не скучно, оно захватывает. Вот раз на одном дыхании, бах, и все. Поэтому я вот Косте настолько благодарен, что он не стал уходить в какую-то полемику, в какое-то копание. Дополню ответ Кости, вот когда ты спросил, почему вот так вот на одном дыхании. Угу. Да потому что он фактически на всех этих концертах, вот, которые он выложил, Костя сам присутствовал, и присутствовал на фронте, и присутствовал и у наших ребят, у «Ночных волков», у друзей, и в госпиталях. Он там лично присутствовал, и вот он просто передал тот эффект личного присутствия и понимание, что происходит в данный момент в концерте. И вот, в принципе, получилось так, что он моими и своими глазами показал, что происходит.
1: Давайте сейчас начнем музыкальную часть нашей программы. Мы сегодня решили построить немножко в другой музыкальной концепции. То есть обычно вы слышите песни в исполнении группы «Еще». Это, естественно, специальная военная операция о людях, которые работают сейчас на фронте. А тем не менее, у группы «Еще» есть немало лирических композиций, да просто, ну, рок-номеров. Поэтому вот на сегодня на выбор Романа будут песни звучать. Роман, какую песню поставим?
2: А мы поставим «Вернись скорее». Кстати, она еще ни разу не звучала здесь на Радио России. И, в принципе, она как-то вот редко почему-то звучит, к сожалению, в нашем исполнении вот последние несколько лет. Наши поклонники, наши друзья сейчас стали задавать вопрос, вот почему свою лирику не исполнять. Вот поэтому как раз «Вернись скорее» будет. —

0: Это была композиция группы «Еще». Вернись скорее. Вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». Сегодняшний гость – режиссер Константин Зайцев и музыкант Роман Рыкалов. Константин снял фильм под названием «Это русская земля». Это по песне группы «Еще» о лидере группы «Еще» Романе Рыкалове и о группе, собственно, об этой. Скажи, вот ты в начале самого фильма говоришь, что сложно играть сейчас на линии боевого соприкосновения. Изменилась ситуация. Артистов не очень туда стараются приглашать. А где играть, получается, твою музыку? Ну, вот смотри, есть такая ситуация, да, плохая, она хорошая, но есть объективная данность такая. Фестивали, клубы, радио, да, не очень активно берут подобную роду такую музыку, да?
1: Так и есть.
0: Это происходит по разным причинам. Кто-то считает, что людям надо давать отдохнуть от новостной повестки, кто-то просто не хочет понимать, что происходит. Есть такая. И есть, в общем-то, некое скудоумие, когда люди, наверное, вообще не разделяют позиции того, на нашей позиции. Как в такой ситуации вообще выживать музыкантам? Как работать? Как свой замысел доносить до людей?
1: Ну, ты знаешь, скажу избитую фразу: делать, что должен, и будь, что будет. А там уже, ну, как Бог даст. Вот стараемся просто делать все, как я всегда говорил, искренне и честно. Тогда оно как-то получается. А те, которые нас не приглашают именно потому, что вот вы там, даже не говорят, что там поддерживаем наши вооруженные силы Российской Федерации, а именно потому, что у вас, типа, только военная тематика. Говорю, да вы копните поглубже в репертуар группы еще. У нас военные тематики в лучшем случае 30%. Остальное все лирика, социальные песни, шуточные песни. Там и есть подо что потанцевать, и подо что поплакать, и с девчонкой пообниматься, потанцевать. Так что, в принципе, это уже, знаешь, как говорится, от лукавого, это они уже просто лукавят.
0: Ну и как в итоге сейчас строится твоя концертная деятельность? То есть вы ездите по стране, где вы выступаете, кто люди, которые организовывают эти дела, кто приходит?
1: Клубы, в принципе, в Москве сейчас реже выступаем, хотя иногда бывает у нас выступаем в клубах. Да, вот, кстати, сегодня, 4 июля, мы выступаем в замечательном небольшом клубе, на очень уютном, который называется «Концерт-бар». Так что, друзья, если у кого будет вдруг время и желание, будем рады видеть, зайдите на сайт «Концерт-бара». Будем рады видеть. Приходите.
0: Рома, еще к тебе такой вопрос. Вот ты говоришь про в финале этого фильма, ты говоришь про своих дедов, да, один из них был командиром партизанского отряда, и, видимо, он погиб, но в любом случае пропал без вести, и были, кто его видел, повешенным, да, и кто-то, может быть, это был не он, но, в общем, так или иначе, он был партизан. Второй пехотинец, ты рассказываешь, что здоровый был мужик, да, брал Берлин, и ты его отчетливо помнишь.
1: Лично очень хорошо, ну, он умер в 85-м году. Мне тогда, ну, я как раз учился в 10 классе, поэтому я его очень отчетливо и хорошо помню.
0: 40 лет победы, да, как раз было.
1: Ну, да.
0: Ты знаешь, ты там очень пронзительно рассказываешь, видно, что у тебя в этом комок в горле, когда ты рассказываешь про них. Но долгое время считалось, что творческий человек вообще не должен лезть в политику, да, и даже говорю не только о политике, а именно о какой-то исторической правде, историческом аспекте. И, собственно, результат мы видим сейчас, как это, вот, не поговорили, что называется. А какой, на твой взгляд, должен быть современный творческий человек? И, Костя, я, собственно, к тебе тоже этот вопрос обращаю. Вот вначале Роман, а потом ты. Какой, на ваш взгляд, должен быть современный творческий человек, высказывает свою позицию, зная, что в этом случае он не получит, если в случае с режиссером он не получит больших экранов и поглаживания от кинокритики, и в случае с музыкантом он вряд ли получит большие клубы и фестивали. Вот как он должен себя вести, как он должен был, ну, есть такая данность, да, вот как он должен балансировать, он должен прямо идти на пролом. Вот что, как?
1: Ну, смотри, Лёш, я считаю, что я вот именно касательно вот себя и касательно моих друзей. Творческий человек, ну, касательно мужчин, он прежде всего мужчина. А мужчина прежде всего защитник Родины. А защитник Родины – это значит не предатель Родины. Это человек, который твердо отстаивает свою позицию касательно защиты своей Родины. Моральной, физической, военной, литературной, музыкальной, но защиты Родины. Поэтому все остальное – это лукавство и это предательство, я считаю.
2: Я хотел бы рассказать одну историю. Вот буквально недавно закончился кинофестиваль в Москве, который назывался «День Победы». И за две недели до открытия фестиваля мне написали, что наш фильм прошел отбор, наш фильм будет показан, по всей стране, это больше 75 площадок от Хабаровска до Калининграда. И мне приходит письмо: «Константин Викторович, добрый день, ваш фильм прошел отбор, но мы хотели бы вас попросить заблюрить нацистские символики на флагах». и присылает тайм-код. 6 минут 40 секунд, как сейчас помню. А я был в командировке, у меня со связью было не очень хорошо. Я дождался, пока мы доедем, где будет интернет. Очередной раз скачал фильм. И я попытался вспомнить, когда вот я ехал, да, что у меня там за символика. Я всю голову сломал, не спал целую ночь. И когда я приехал, я, ну, честно признаюсь, я был в ужасе, потому что я зашел на этот тайм-код, а этот тайм-код не 6 минут 40 секунд, а 5 минут, и заканчивается это видео на 7 минутах. Я вам скажу сейчас, что это за видео. Первый парад Победы, который прошел 24 июня 1945
0: года.
2: Где
0: кидают немецкие штандарты к мавзолею.
2: Да. И это сообщение пришло от Министерства культуры. И меня приглашают за несколько дней до открытия фестиваля. Соответственно, я написал через день письмо следующего содержания, что, дорогие организаторы, дорогие представители Министерства культуры, вы моими руками пытаетесь исказить историю нашей страны. Я этого делать не буду. Я снимаю свою кандидатуру с фестиваля. И я это сказал на встрече в ТАССе, когда мы были там за несколько дней до открытия кинофестиваля. Они фильм не сняли, они фильм показали. Даже фильм получил какие-то призы, да. Но дело не в этом. Дело в том, что вот такие люди, я говорю, это открытые, без стеснения, да, заблюрить свастику. Я понимаю, это современное. Если бы я сидел в школе, у меня была бы свастика, да, и я говорил, что это, да, ну, другую какую-то информацию. А это наша история. И я считаю, что любой деятель искусства, неважно, режиссер, артист, музыкант, он прежде всего должен любить и ценить то место, где он родился, где он живет и где он воспитывает своих детей. Для меня это очень важно.
0: Прервемся на песню. Рома, что мы будем слушать сегодня из репертуара группы «Еще»? Напомню, что Константин снял фильм «Это русская земля» о группе «Еще».
1: А давай дальше лирику. Давай песню «Безмятежная».

0: Это была песня «Безмятежная» в исполнении группы «Еще».
1: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес polesobaka.radioru.ru. И почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России. Программа «Полевая почта» Радио России.
0: Напоминаю, сейчас в студии у нас находится режиссер-документалист Константин Зайцев и музыкант Роман Рыкалов. Группа «Еще». Константин снял фильм, называется «Это русская земля», и это группа «Еще». И, как в начале программы я рассказал, Константин в предыдущий свой визит тоже вот поведал о фильме, который был тогда, по-моему, еще даже в работе, но вот-вот готовился к выходу, сейчас он вышел. Фильм это называется «Позывной Малая» о Татьяне Конюховой, о боевой разведчице, которая воюет с 16 лет, с 17 на передовой, с 2015 года. Сейчас она командир подразделения операторов БПЛА, и нам удалось с ней созвониться. Татьяна, приветствую вас.
2: Да, добрый день.
0: Тань, ну, я посмотрел, естественно, фильм. Фильм хоть и небольшой, но, в общем, понятно, о чем идет речь. Фильм серьезный. А вот интересно, ваша реакция. Что вы почувствовали, когда вам предложили... Ну, вообще возникла эта идея фильма о вас. Вот Константин предложил вам такую идею. Какая реакция была?
2: Ну, первоначально, конечно, шок. Не верилось, что вообще такое возможно. Потому что, ну, если честно, то для меня моя история является просто какой-то рядовой. Ничего особенного я в ней не вижу, это просто моя жизнь. Ну, в процессе, конечно, уже поняла, что все серьезно, и сейчас до сих пор, естественно, не верится, что все-таки фильм вышел.
0: Вы какую-нибудь корректировку вносили? Вот как вы видели, наверное, ну, так или иначе, конечно, никто не ожидает, что о нем будет фильм снят. Ну, хотя нет, наверное, есть такие люди. Но, тем не менее, как вам работалось с Константином? Принимал ли он какие-то ваши идеи, может, что-то вы советовали, или, так сказать, подчинялись режиссеру?
2: В этом деле я полностью подчинилась Константину, так сказать, передавая образы правления в руки профессионала.
0: Кость, ну а у меня к тебе вопрос теперь. Как ты узнал о Татьяне с позывным «Малая», как на нее вышел? И я думаю, что такие люди не сразу соглашаются работать в кино.
3: В 23-м году мы, когда снимали фильм «Отцы Донбасса», мы познакомились с Яном Гагиным. Ян Гагин в приватной беседе говорит: у меня есть девочка, которая мужиков ломает. Я говорю: да как мужиков ломает? Так посмеялись. А на следующее утро на завтраке он говорит: Костя, у меня есть серьезные намерения познакомить тебя с нашей хорошей знакомой девочкой. Зовут Таня, позывной «Малая». С ней познакомил, мы поехали на полигон записывать интервью, и мы пишем интервью. Я понимаю, что фильм должен быть, но тогда было рабочее название «Матерый». Под рабочим названием «Матерый». Мы хотели, чтобы Таня раскрылась, сняла балаклаву, то, что она сейчас делает в начале.
0: Ну, в фильме это есть, да.
3: Угу. Здесь она делает в начале. А мы хотели ее по фильму провести как подросток. Вот она сидит все интервью в балаклаве, и там непонятно, мальчик это или девочка. Еще такой ломающийся голосок, да. И хотели, чтобы она в конце сняла балаклаву и сказала фразу: «Потому что я девочка». И хотели этот фильм выпустить 8 марта. И подарить его всем нашим женщинам, да, и показать, что вот такие вот герои есть, на которых можно и нужно равняться. И в конце февраля в этом году у нас все с Таней на протяжении 4 лет не получалось встретиться. Мы периодически приезжали, что-то доснимали, мы снимали фильм 4 года. Но все равно фильм не складывался. И в конце февраля в этом году я звоню Тане, она рассказывает историю, что ее пригласили в Кремль, к Владимиру Владимировичу Путину 5 марта на встречу, приуроченную к 8 марта Международному женскому дню. Таня приехала, мы здесь с ней встретились, и 10 или 11 марта, я понимал, что уже к 8 марта мы не успеваем сделать фильм, мы поехали в Донецк, где она меня познакомила со своей бабушкой, со своей мамой, и, по сути, я за одну ночь переснял весь фильм, который снимал 4 года.
0: То есть все по-другому увиделось?
3: Все увиделось, услышалось, самое главное, почувствовалось. Понимаешь, вот эту встречу, вот это чувство, которое я ощутил в первые минуты, его нельзя передать. И мы посидели вечером, поужинали, поспали, с утра встали, позавтракали, записали большое интервью. Я понял, что вот из этого интервью совершенно складывается другой фильм.
0: Фильм очень с интересным начинается хода. Это стихотворение Анны Ревякиной. Мне кажется, мы все на фронт ушли. Я фрагмент прочитаю из него. такая настоящая женская военная поэзия. «Мне кажется, мы все на фронт ушли, не только ты, но все мои подруги. В шинелях серых сквозь туман и вьюги, туда, где в небе клином журавли, туда, где клином вышибают клин, туда, где белый свет сошелся клином, туда, где снова богатырь былинный, во весь свой рост до звездных величин. Народ велик, народ мой великан, когда за окнами хроническое время, в котором темень нас целует в теме, мы предпоследние из магикан». Это фрагмент стихотворения. Прочитайте его, пожалуйста, полностью, когда будет возможность. У меня к Тане вопрос. Тань, а когда вы поняли, ведь 16-17 лет, как вы этот уровень осмысления, вы поняли, что война ваша, что место ваше среди тех, кто сражается за свою землю? Это какой-то конкретный эпизод или такое общее какое-то понимание возникло? На основании чего?
2: Это, не сказать, что какой-то был переломный прям момент. То есть на тот момент я вообще не понимала, что происходит, и в политику никогда не лезла. Не до конца осознавала всю серьезность ситуации, но понимала, что нужно что-то делать, что родному городу, родному дому грозит какая-то опасность. И я помню, что набирали тогда добровольческие отряды, и я очень хотела внести свой вклад просто в общее дело. То есть не было понимания вообще, как это будет, что я буду делать, чем заниматься. Единственное, что понимала, что физическая сила в любом случае не мой конек, не самая моя сильная, скажем, сторона. А так, конечно, хотелось как-то помочь, защитить свой дом, свой город.
0: А как вас приняли, вот вы говорите, физическая сила, вот как вас принял мужской коллектив, да? Я знаю, что вас называли так, по-доброму, иронично, просто по-доброму, Татьяна Александровна, позывной, естественно, Малая. А любой мужской коллектив, да, вот что, он же все-таки определенный настрой, определенная какая-то система взаимоотношений. Вот как вы в него влились?
2: Скажем, с каким-то предвзятым отношением даже до сих пор приходится сталкиваться. Все началось вообще с военкомата, то есть уже там девчонки, которые оформляли документы, они были удивлены и пытались даже в какой-то степени отговаривать меня, потому что такая молодая, зачем, куда, не надо, но тебе. В коллективе, конечно, тоже всегда находились ребята, которые скептически относились к моему нахождению там. И уже прошло 10 лет, да, то есть и все равно до сих пор, когда человек встречает меня, он не знает, кто я, не знает, чем я занимаюсь, сколько лет я уже служу, приходится сталкиваться с каким-то предрассудками, каким-то недопониманием, и относится как-то снисходительно бывает до сих пор.
0: В общем, там аналогия, которая проводится в фильме, она звучит в фильме «Солдат Джейн». Я думаю, что многие видели этот фильм с Деми Мур, где, конечно, девушка страшно хотела оказаться в армии, но в других обстоятельствах она пошла не благодаря обстоятельствам, а просто хотела себя попробовать. И, в общем, я думаю, что всем понятно, о чем речь. Скажите, я знаю, что вы были разведчицей фронтовой, то есть собирали информацию, связанную с противником, то есть, добираясь в тыл, входя не в масхалате с боекомплектом, биноклем, а условно проходя под видом мирной жительницы через блокпосты, патрули, то есть невооруженные, не в составе разведгруппы, где многое зависит там, от личных боевых навыков, от людей, которые рядом с вами, от удачи, понятно. То есть вы невооруженные сталкиваетесь с врагом, жестоким, страшным, при этом, если проводить параллели с Великой Отечественной войной, когда на это шли мальчишки и девчонки, которые потом стали пионерами, героями, комсомольцами, героями, здесь ситуация другая. Вы стоите перед врагом, а это враг, и причем враг не солдат вермахта или подразделения СС, не рожденный в каком-то далеком абстрактном там рейхе, а, в общем, соотечественник, может, даже ваш бывший какой-то сосед. То есть здесь невольно возникает иной уровень отношения, собранности, концентрации. Как вы в себе это развивали? Как вы смогли это осмыслить?
2: Интересный вопрос, конечно. Такой период был очень недолго. Угу. Это в самом начале, когда была такая суматоха, скажем, еще не были так сильно основан, не были основательно уже поставлены блокпосты. Поэтому этот период был небольшой, такой возраст, когда, знаете, одним из знакомых сказал, в таком возрасте не страшно умирать. Mm-hmm. Действительно, наверное, так оно и есть. До конца не было сознания того, что это опасно для жизни и какие последствия могут быть. То есть ты предполагаешь, но до конца не осознаешь, что это может действительно произойти с тобой.
0: Да, в таком случае я, в общем, снимаю вопрос по поводу того, понимали ли вы, чем это может закончиться для вас. Да. Скажите, из разведки вы перешли в БПЛА, стали командиром подразделения операторов БПЛА. Сложно было учиться?
2: Нет, относительно быстро сформировалось подразделение. То есть новый вид разведки, да, уже в 2015 году уже применялся мной. И у нас было обучение, в принципе, до молодого ума это было несложно. Угу. Не каждому дано что вы сейчас уже с высоты опыта своего, что не каждому нужно работать с техникой, это нужно уметь, это нужно любить. Но, в принципе, для меня это было не так сложно, как преподаватели предполагали.
0: Напомню, что вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Это Татьяна Конюхова у нас по телефону из Донецка. Она героиня фильма «Позывной Малая». Константина Зайцева, он тоже в студии, Роман Рыкалов, лидер группы еще. Тань, вот вы в фильме появляетесь на полигоне, в форме, да, потом ходите по городу в красивой одежде, впереди таких же, как вы, молодых, симпатичных людей, мирный город, улыбаетесь, абсолютно гармонично в этот пейзаж вписываетесь. А что вы чувствуете, когда вы снимаете форму, надеваете эту одежду, выходите в мирный город, где люди говорят о другом, играет музыка, продается мороженое, какие-то идут разговоры. Насколько сложно переключаться? И вообще, в принципе, как вы себя ощущаете в этот момент?
2: Для меня этот период прошел уже, наверное, как только я перевелась в управление. Сначала это был корпус, потом армия, и вот сейчас опять я в управлении корпуса. То есть, когда я перевелась в штаб, это уже стало легче. У меня было больше времени, чтобы я проводилась, так сказать, среди гражданского населения, стала чаще появляться дома, то есть какая-то такая адаптация прошла, и достаточно мягко для меня это все прошло. Сейчас, конечно, все равно сталкиваешься иногда с тем, что даже у меня в семье какие-то проблемы, которые кажутся важными и прям нерешаемыми, и для обычного человека, который всю жизнь поработал, скажем, там в офисе, да, это все кажется прям просто очень большой проблемой. Для меня это вообще не является никакой проблемой, потому что когда ты каждый день сталкиваешься с риском жизни, для тебя, в принципе, уже, наверное, не существует каких-то там глобальных нерешаемых проблем.
0: Вы начинали учиться на педагога, война внесла корректировки свои. Ну, наверное, рано сейчас говорить о том, чем бы хотели заниматься дальше, но как вы думаете, это будет гражданская специальность или вы посвятите себя армии?
2: Очень сложный вопрос. Всегда теряюсь, что на него ответить, потому что жизнь научила никогда не зарекаться, не загадывать наперед. Не могу сказать, то наверняка, чем бы я конкретно хотел заниматься, возможно, это будут какие-то просто госструктуры, но не силовые, возможно. Но пока я нужна родине в качестве бойца.
0: Напоминаю, это Татьяна Конюхова, «Позывной Малая». Ее и также это одноименный фильм «Позывной Малая», режиссер Константина Зайцева и Роман Рыкалов здесь тоже. Они все гости сегодняшние из программы «Полевая почта» Радио России. Таня, такой, наверное, у меня личный вопрос. Я не знаю, вправе спрашивать, но тем не менее, есть у вас молодой человек, любимый человек, но не знаю. Но хочу вот задать по-другому вопрос. Какими качествами должен обладать этот человек, который находится рядом с вами? Вообще мужчина, вот рядом с вами, прошедший и увидевший такое, что не видели люди гораздо старше вас. И что, например, вы можете простить в отношениях, а что нет?
2: Ну, ребята, которые знают меня более близко, да, то есть не спрашивают, почему я еще не замужем, ага. Что я говорю, кто меня будет в армии ждать. То есть такой момент, что смена дислокации и очень сложный график, условия такие, что я постоянно в мужском коллективе, не каждый это примет, не каждый это поймет. И, конечно же, если молодой человек будет с каких-то вооруженных сил, да, там с какой-то силовой структуры, то нам будет проще найти общий язык и общие темы. Так что прям конкретно какие-то критерии, что у него там должны быть такие волосы или такие глаза, нет, такого никогда не было.
0: Ну, наверное, у меня теперь финальный вопрос в нашей программе. Вот свою первую боевую награду от правительства ДНР вы получили, по-моему, 18 лет, насколько я знаю. В 2022 году первая награда от Российской Федерации у вас. И на кителе вот в фильме я увидел у вас медаль за отвагу, за боевые заслуги, за ратную доблесть. И знаю, что вы получили награду из рук президента, этот Владимир Владимирович Путина непосредственно. За что была награда и как все происходило, если это не секрет?
2: Немножко уточню, что день встречи с президентом, это было не награждение, это была просто встреча, просто так совпало, что приказ о награждении состоялся как раз в этот день. То есть меня все спрашивают, как это, когда тебя награждает президент, к сожалению, этого не было, но надеюсь, все-таки это сбудется, и все-таки получу награду с рук президента. Но сама встреча, конечно, это была волнительная, просто незабываемое ощущение, которое не передать словами. Если насчет награды говорить, то сейчас, к сожалению, наверное, я не выполняю задачи непосредственно перед ним в качестве оператора, но при этом хватает очень работы такой значимой, которую сейчас приходится делать, связанной с беспилотием.
0: Напоминаю, что сегодняшними гостями в студии были Константин Зайцев, режиссер-документалист, Роман Рыкалов, группа «Еще», и Татьяна Конюхова, «Малая», позывной. Собственно, фильмы Константина об этих людях, которые делают удивительную и честную работу. Спасибо вам большое, спасибо за то, что вы делаете. Константин, спасибо тебе большое за то, что ты это запечатлел. Я надеюсь, что фильмы эти увидят как можно больше людей. А героям еще будет что рассказать.
3: Спасибо.
4: Спасибо огромное, Леш. Я думаю, что все будет нормально.
0: Татьяна, спасибо вам большое. Спасибо за участие.
2: Вам спасибо за
0: приглашение. И это очень, напомню, интересное и познавательное кино. В финале у нас прозвучит песня «Детям». Это песня в исполнении группы «Ключевая». О группе «Ключевой» тоже есть фильм Константина Зайцева «Во имя жизни». И песня «Детям» сегодня прозвучит в финале нашей программы. Вы слушали программу «Полевая почта» Радио России. Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

Давно здесь ожидали свет, и пусть влюбленные встречаются, дороже ничего и нет.

0: Радио России. Искусство замечать.
1: Фестиваль в Токио. Я был председателем жюри. Я говорил, если просматривать всю серию, то лучший фильм здесь вот этот. Я говорю, ну почему ты все время одного режиссера? Я говорю, я не знаю, один режиссер или нет. Я просто вижу. В результате этот парень через какое-то время получил Оскара.
0: Архитектор Николай Шумаков в мастерской у режиссера-аниматора Юрия Нарштейна. Программа «Три измерения». В воскресенье в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ульяновска. Театр «Радио России» представляет.
2: Трогай!
3: Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
4: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
4: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
5: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
6: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил, и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские войска беспилотниками «Герань-2» уничтожили ангар в Николаевской области, где хранились БПЛА ВСУ. После освобождения главного стратегического узла Константиновки российские войска без промедления ведут наступление на остальных ключевых направлениях Донбасса. И на земле началась сильная магнитная буря. Далее подробнее. Украина минувшей ночью предприняла попытку комбинированного удара по территории России с применением крылатых ракет «Фламинго», реактивных систем залпового огня «Хаймерс» и беспилотников большой дальности, сообщило Министерство обороны. Всего российские средства ПВО ночью утром 4 июля сбили свыше 500 воздушных целей, в том числе 10 ракет «Фламинго», 9 снарядов «Хаймерс» и 494 беспилотника большой дальности, сообщает Министерство. Уничтожение воздушных целей ВСУ велось под единым управлением ВКС России на всех созданных рубежах системы ПВО. Ведомстве добавили, что средства ПВО сорвали попытку удара по территории России, которым Зеленский хотел отвлечь внимание от провала обороны ВСУ в Константиновке. Ранее Министерство обороны сообщило, что вооруженные силы России, применив БПЛА «Герань-4» и «Герберу», поразили нефтебазу «Концеровка» в Запорожье. Ведомстве добавили, что в результате попадания объект получил значительные повреждения. Кроме того, российские военные поразили логистический центр армии Украины в Запорожье, который использовался ВСУ для хранения БПЛА и комплектующих. Для удара были задействованы два беспилотника дальнего действия «Герань-4». В результате успешной атаки цель поражена, на объекте логистической инфраструктуры возник пожар, отмечает Министерство обороны. Также российские войска беспилотниками «Герань-2» уничтожили ангар в Николаевской области, где хранились БПЛА ВСУ и хранилище ГСМ в Харьковской области. Константиновка в ДНР полностью перешла под контроль российских войск, сообщили российские военные. Напомню, Владимир Путин накануне посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск. Верховному главнокомандующему доложили о взятии Константиновки, а также о текущей ситуации на фронте. По словам президента, освобождение Константиновки – это ключ к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
2: Вооруженные силы России продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции. А освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Город, мы все с вами это хорошо знаем, является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса. 20,5 тысяч домов, но в таком населенном пункте, как Сумы, а это областной центр, 30 с небольшим тысяч, то есть сопоставимые величины. И взятие Константиновки войсками южной группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения Краматорску и Славянску. Другим укрепрайонам на Донбассе является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
1: После освобождения главного стратегического узла Константиновки российские войска без промедления ведут наступление на остальных ключевых направлениях Донбасса, рассказал сегодня на брифинге первый замначальника Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.
3: В настоящее время воинские части, освободившие Константиновку, без остановки продолжают наступление совместно с войсками группировки «Центр» с целью овладения следующим узлом обороны, населенным пунктом Дружковка. Противник отброшен на несколько километров от Константиновки. Штурмовые группы ведут бои уже на окраине Алексеева-Дружковки. На правом фланге славянского направления группировки войск «Южная» и «Запад» продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации. Подразделения 3-й армии южной группировки ведут бои в Николаевке и уже находятся в 8 километрах от восточной окраины Славянска. Войска группировки «Запад» завершают овладение городом Красный Лиман. Соединения группировки войск «Центр» преодолели мощный оборонительный рубеж, который возводился противником с 2014 года и считался им неприступным. Развивает наступление в северном направлении, передовыми подразделениями вышли к Доброполью и Анновке. Задачи, поставленные Верховным главнокомандующим по освобождению Донбасса, будут выполнены.
1: Рудской также сообщил, что общая площадь, перешедшая под российский контроль территории после освобождения Константиновки, составила более 66 квадратных километров. Вертолет Ми-8 привлекается к тушению пожара на территории бывшего завода в Ставрополе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Также к тушению привлечена аэромобильная группировка в составе 100 человек и 20 единиц спецтехники, говорится в сообщении. Для мониторинга обстановки применяется беспилотная авиационная система. Отмечается, что площадь пожара на складе в Ставрополе увеличилась до 3500 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания стала разгерметизация газового баллона, сообщил глава города Иван Ульянченко. По его данным, в результате возгорания предположительно пострадал один человек. В Красноярском крае следователи Следственного комитета проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств ЧП на железной дороге. Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК, 4 июля на перегоне Акашурникова, путевой пост 570-й километр Красноярской железной дороги, с рельсов сошли 13 порожних вагонов колесными парами. Опрокидывания не произошло, пострадавших нет, устанавливается размер ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. На Земле началась сильная магнитная буря уровня G3, сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН. Отмечается, что она началась с опозданием на сутки. Поле Земли почти 24 часа находилось под давлением выбросов солнечной массы, первый из которых пришел накануне около 14 часов. Решающий перелом произошел сегодня около полуночи, когда начался особенно быстрый рост параметров солнечного ветра и резко сменился знак межпланетного магнитного поля, пояснили в лаборатории. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
4: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. На Уимблдоне в эти минуты проходит два матча с участием россиян. Людмила Самсонова играет с Мари Боусковой. Первый сет остался за россиянкой 6-4. Во втором она уступила на тайбрейке 6-7. И сейчас в третьем сете уступает Боусковой 1-3. В эти же минуты Карен Хачанов играет с итальянцем Флавио Кабболли. Первый сет остался за россиянином 6-0, во втором пока равенство 2-2. Ну а ранее в женском парном разряде Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд вышли в третий круг. Они обыграли российско-гонконгский дуэт Анастасия Тихонова, Чон Юдиса со счетом 6-2, 6-2. Мухаммаджон Якубов занял первое место в вольных упражнениях на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. Серебро у Даниэля Маринова, бронза у Даниила Смирнова. Гол Исмаэла Силвы помог грозненскому футбольному «Ахмату» сыграть в ничью с сербским клубом «Нови Пазар» со счетом 1-1 в товарищеском матче. Ранее махачкалинское «Динамо» было сильнее петербургского «Ленинградца» со счетом 3-0. Российские синхронисты завоевали две золотые медали на юниорском чемпионате Европы в немецком Мюнхене. Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина выиграли произвольную программу в соревнованиях дуэтов, а Захар Трофимов победил в произвольной программе соло. Россиянин Юрий Ажгибесов стал победителем в прыжке в длину на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в подмосковном Жуковском. В толкании ядра лучшей среди россиянок стала Снежана Трофимец, которая завоевала серебряную медаль в спортивной ходьбе на 10 километров. Победила Рейхан Каграманова. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 20, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске небольшой дождь, плюс 28. В Рязани временами дождь, плюс 19. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 27. В Майкопе небольшой дождь, плюс 22. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 23. В Донецке ясный, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 15, днем плюс 20. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура ночью плюс 16, днем 20 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба.

0: История возникновения ислама на Кавказе.
1: Ислам очень глубоко впитался в народную культуру дагестанцев. Недаром вот среди этнографов распространено мнение о том, что Дагестан – это самая исламская республика.
0: Исламовед Ахмед Ярлыкапов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Кургана.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Без шума и масок. Без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
4: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
2: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
5: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
4: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
6: Ну да, стараюсь.
4: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
7: Меня заставили.
5: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновская.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
8: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
9: Дорогие друзья! Сегодня вы услышите радиоверсию спектакля Московского драматического театра имени Станиславского «Продавец дождя» по пьесе американского драматурга Ричарда Нэша. Эх, какие тогда они все были молодые в 1975 году. Я говорю об актерах. Вы легко узнаете голоса Людмилы Поляковой, Бориса Лифанова, Эммануила Виторгана, но ни за что не отгадаете, кого играет Василий Бочкарев. Слушаем первую часть спектакля.
10: Раннее утро. Когда первые лучи солнца проникают в комнату, мы видим, что находимся в столовой на ферме семейства Карри. Впрочем, столовая ли это или гостиная, зависит от того, обедают тут или принимают гостей. На стене старинные часы. В углу висит телефон, каких теперь уже не увидишь. Рядом стоит конторка. На ней сложены бухгалтерские книги и счеты, все необходимое для учета и ведения хозяйства. На другом столике граммофон с трубой и радиоприемник, который стоит до него лишь дотронуться, издает нечленораздельные звуки. Одна дверь, парадная, выходит на шоссейную дорогу. Другая ведет на земельный участок. Там же расположены коровник, амбар и пристройки. На втором этаже три комнаты. В первой живет Карри, отец семейства. Во второй – дочь Лизи. В третьей – сыновья Ной и Джим. Отец готовит завтрак. Старший сын спускается в столовую и сразу же выходит на улицу. Он долго всматривается в небо, не появится ли где-нибудь облачко. Увы, все так же, как и вчера. Ной возвращается.
11: А, это ты, па?
12: Доброе утро, Ной.
11: Хлопочет кто-то, слышу. Думал, Лизи.
12: Дорога очень утомила ее. Пусть поспит.
11: Да, ночью она шагала по комнате взад-вперед. Я не мог уснуть. Ну, впрочем, не так уж рано. Лучше разбудить ее, па.
12: Не делай этого, Ной. Я думаю, ей жилось там не сладко.
11: Я был против этой поездки с самого начала. В этот проклятый ящик вложено немало денег. Должны же мы извлечь из него хоть какую-нибудь пользу.
12: Какую пользу ты хочешь извлечь из этой детской затеи?
11: Я думал услышать что-нибудь о засухе, па.
12: О засухе? Спроси лучше меня.
11: Ты что-нибудь знаешь?
12: Дождя нет, и неизвестно, когда будет.
11: А знаешь ли ты, что я ночью ходил в коровник проверять телок? Знаешь, что я вынужден был сделать с Энди и Фрэнком?
12: Неужели ты их застрелил?
11: Да.
12: Не следовало этого делать, Ной.
11: Слушай, па, если дела хочешь вести ты, то милости прошу. Вы все, может, думаете, что это такое приятное занятие. На, получай, нечем разговаривать.
12: Ной, не злись. Ты же знаешь, что я ничего не смыслю в этих системах.
11: Ну, тогда останемся верны уговору. Вы с Джимом предаетесь мечтам, ну, а я цифрам.
12: Как приготовить тебе яйца?
11: Знаешь, способом, которым ты их испортишь меньше всего.
12: Ну, тогда их оставлю сырыми.
11: Ну, хорошо, я их буду есть сырыми.
6: Доброе утро, па.
12: Доброе утро, Джимми.
7: Джим сразу же вышел на улицу. Он уставился в безоблачное небо, потом вернулся в комнату.
6: Все будет так, как я говорю. Теперь я уверен, что все будет именно так.
12: О чем ты говоришь, Джим?
6: Ты знаешь, от чего засуха?
12: От чего?
6: Вот, и ты не знаешь, от чего. Никто не знает, а я знаю. Дело в том, что Земля изменила свое направление. С каждым днем, с каждым часом мы приближаемся к Солнцу. Летим навстречу ему. Но прежде чем мы столкнемся с ним, Земля лопнет от жары. Такие дела, старина. Бац! И все.
12: Ты в этом уверен?
6: Конечно. Я вчера вечером был на танцах. Так. Там был Джил Демби.
12: Ох, Джил Демби. Да.
6: Ну... Были другие ребята. Я им рассказал все, что думаю о засухе.
12: Да.
6: Джил Демби, он согласился со мной. Джим Карри, ты прав.
11: Если будешь продолжать болтать, пропустишь завтрак.
6: А что случилось, Ной? Ты заболел?
11: С чего ты взял?
6: О, конечно, заболел. Здоровый человек не будет есть сырые яйца.
12: Ему просто не нравится, как я готовлю.
6: Ты готовишь лучше Лизи, па.
12: Спасибо, Джимми. Ну, а как тебе приготовить яйца?
6: А мне как всегда.
12: Сколько?
6: Пожалуй, хватит. И пяти.
11: Я вижу, Джим, сегодня ты не так уж голоден.
6: Да, Ной, я совсем потерял аппетит.
7: Джим выбрал пластинку и завел граммофон.

0: руки.
1: Каждый вечер ее приглашают.
2: Где я в последний раз...
3: Удержать город под натиском российских войск. В ходе наступательных действий штурмовые подразделения южной группировки войск, сковав противника боями за восточную и юго-восточную части города, провели охват Константиновки с флангов и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских формирований. Тем самым провели изоляцию гарнизона противника в городе. В дальнейшем, используя проблемы с обеспечением и ротацией подразделений ВСУ, наши войска развили наступление в городской черте и полностью овладели Константиновкой. Общая площадь перешедшей территории составила более 66 квадратных километров. Командование ВСУ, не жалея жизни украинских солдат, до последнего отдавало приказы держать этот узел обороны.
4: Русское также сообщило, что воинские части, освободившие Константиновку, наступают совместно с войсками центра для овладения Дружковки. Но также подчеркнул, что задачи, поставленные верховным главнокомандующим по освобождению Донбасса, будут выполнены. Минобороны сегодня также сообщили, что российские войска за сутки освободили Василевку в ДНР и установлен контроль над селами Шейковка, Новый Мир, Чернищина и Дружелюбовка в Харьковской области. Ажиотажный спрос оказывает очень негативный эффект на рынок бензина и создает трудности всем участникам. В эфире Вести ФМ ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков призвал автомобилистов к потребительскому спокойствию.
5: Ажиотажный спрос, который возникает, вот некие страхи у людей, вот он очень негативный эффект оказывает. Люди едут на заправки, там, даже если им не надо, он все равно пытается заправить там канистры. Для общего рынка это очень негативно, потому что даже если нормальное абсолютно снабжение заправки какой-то конкретной, то раньше у нее там было определенное количество автомобилей в сутки, 1000 автомобилей в сутки заправлялись. И тут эта 1000 приезжает там за 2 часа, значит, и все стоят в очереди. Естественно, что через 2 часа у нее топливо заканчивается, потому что просто она так не рассчитывал. Вот она 10 лет работала, там один бензовоз в сутки приезжал, а тут надо, чтобы 3 бензовоза приехало, просто потому что люди паникуют. Поэтому тут можно даже призвать к определенному спокойствию, некому рациональному поведению. Понятно, что у людей есть эмоции, понятно, что ситуация напряженная, но тем не менее попытка заправить там какие-то целые кубы на газелях привозят, это негативно для всего рынка. Ажиотажный спрос, он вредит стабилизации рынка.
4: Также, по оценке эксперта, решение правительства разрешить продавать на внутреннем рынке бензин стандарта Евро-3 никак не скажется на большинстве автомобилистов России. Эта временная мера касается лишь некоторых заводов. Обычные автомобилисты на себе это не почувствуют, а Евростандарт – это прежде всего история про экологические выбросы. 8 сильных вспышек на Солнце произошли 4 июля, сообщили в Институте прикладной геофизики. Ранее ученые сообщили, что на Земле началась сильная магнитная буря. Ее мощность за последние 24 часа поднималась до уровня G3. Отмечается, что она началась с опозданием на сутки. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла чешке Марии Баусковой в третьем круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона. Встреча завершилась со счетом 4-6, 7-6, 6-4 в пользу чешки. Лучшим результатом Самсоновой на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2025 году. Еще в одном матче дня украинка Марта Костюк победила американку Эмму Навара, а в эти минуты Карен Хачанов встречается с итальянцем Флавио Каболли. Первый сет остался за Хачановым 6-0. Во втором Каболли сумел сравнять счет на тайбрейке 7-6. В третьем пока равенство 2-2. Футболистам и тренерскому штабу московского «Локомотива» торжественно вручили бронзовые медали чемпионата России сезона 2025-26. Награждение прошло в Черкизове на территории около домашнего стадиона железнодорожников на сцене перед паровозом. На торжественное мероприятие были приглашены болельщики, имеющие абонементы на домашние матчи команды. Тем временем махачкалинская футбольная «Динамо» обыграла петербургский «Ленинградец» со счетом 3-0 в товарищеской встрече. Мячи забили Гамит Агаларов с пенальти, Ильяс Ахмедов и Тимуркан Сандуков. А вот грозненский «Ахмат» разошелся миром с сербским клубом «Новопазар» 1-1 в составе

0: чеченской команды отличился Исмаил Сильва. Петербургский хоккейный СКА на своем сайте объявил о подписании контракта со шведским нападающим Линусом Вайсбеком. Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на один год. Как отмечают российские СМИ, зарплата шведа составит 40 миллионов рублей в год. В прошедшем сезоне он выступал в составе шведской Фрёлунды. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. В Бурманске завтра ясно, плюс 19, в Архангельске небольшой дождь, 16 градусов тепла, в Вологде временами дождь, плюс 21, в Петрозаводске временами дождь, плюс 15, в Сыктывкаре облачно с прояснениями, плюс 24, в Элисте небольшой дождь, плюс 29, в Махачкале облачно с прояснениями, плюс 28, в Херсоне ясно, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 15, днем плюс 20. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура ночью плюс 16, днем плюс 20. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба.
2: Июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
4: Радио России. Главное радио страны.

0: Дорогая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах Радио России дорогая передача, и с вами я, ее ведущая Диана Гурцкая. Сегодня у меня в гостях одна из самых востребованных российских джазовых исполнительниц — Анна Бутурлина. Анна, здравствуйте!
2: Добрый день!
1: По традиции нашей программы послушаем небольшое досье, которое поведает нам о главных моментах жизни и творчества нашей гости.
0: Сегодня в главной роли
3: джазовая певица, актриса, аранжировщик, руководитель собственного ансамбля Анна Бутурлина родилась весной в Москве. Окончила дирижерско-хоровое отделение Высшего государственного музыкального училища имени Гнесиных и Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу эстрадно-джазового вокала. В 19 лет стала солисткой биг-бенда под управлением Анатолия Кролла. Сотрудничала с известными российскими джазовыми музыкантами, среди которых Георгий Горонян, Алексей Кузнецов, Владимир Данилин, Игорь Бутман, Даниил Крамер, Алекс Ростоцкий, Яков Окунь и многие другие. Принимала участие в различных международных джазовых фестивалях в России и за рубежом, многие из которых выигрывала. В 2002 году исполнила одну из двух главных женских ролей в мюзикле «Дракула». В 2009 певица организовала первый московский конкурс джазовых вокалистов. Весной 2015 от лица России Анна Бутурлина выступила с джазовым оркестром имени Олега Лундстрема в Вене и в зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Концерты были посвящены 70-летию победы во Второй мировой войне. Анна Бутурлина – солистка оркестра имени Юрия Силантьева, солистка старейшего в мире джазового оркестра имени Олега Лундстрема, выступает с Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии под управлением Сергея Скрипки. Выпустила 5 сольных альбомов. Певица постоянно экспериментирует, создавая собственные джазовые программы. Записывает вокальные партии для кинокартин и мультфильмов. Анна Бутурлина – первая в истории российская певица, которая выступила на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Воспитывает двух дочерей – Евдокию и Антонину.
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: Анна, многим вы известны как актриса дубляжа, вашим голосом говорят героини мультфильмов, но главное место в жизни занимает джаз. Я попрошу вас продолжить фразу: для меня джаз – это.
2: Это образ жизни, это образ мышления, это состояние внутри, которое будет меня по утрам и с которым я ложусь спать.
1: С какой музыкальной композиции мы начнем сегодняшнюю нашу программу, нашу беседу?
2: Но я предлагаю начать с такой очень танцевальной композиции. Она называется «Нет лет». И эта песня, мне кажется, даст энергию всем, кто сомневается в себе, и тем, кто не сомневается, и в любом случае заставит потанцевать и почувствовать себя как-то свежо.

0: Я Диана Гурцкая, в эфире «Дорогая передача». Сегодня с нами Анна Бутурлина. Дорогие друзья, фантастическая, удивительная исполнительница. И только что мы послушали песню «Нет лет». Джаз принято считать музыкальным воплощением свободы. Что значит свобода для вас, Анна?
1: Свобода — это возможность выбирать в музыке то направление, которое нравится, выбирать тот жанр, в котором работать, в конце концов выбирать программы, самой их аранжировать, самой сотворять музыку на сцене, да, без чьего-то указания, как это делать и зачем это делать. Вот самая большая свобода и удовольствие — это вот что-то создавать самой и это же исполнять. Это, правда, конечно, дополнительная ответственность, потому что я понимаю, что и шишки тоже, как и аплодисменты, достанутся мне, если что-то пошло не так. Но я, в принципе, всегда готова.
0: А бывает?
1: Бывало, бывало. У меня, например, родители очень такие критичные люди, и они периодически говорят свое мнение, если им что-то не понравилось, они прямо могут сказать, ну вот, это мы не поняли, что это было.
0: Родители музыканты?
1: Нет, они не музыканты, но они всю жизнь...
0: Самые главные слушатели.
1: Да, самые главные слушатели и болельщики, так скажем. Поэтому невозможно представить, чтобы они что-то новое в моей жизни не услышали.
0: Как вы реагируете, когда вы понимаете, что вы на самом деле на правильном пути, ну, все-таки существует некая критика. Как вы к этому относитесь?
1: Мне очень больно, потому что тот труд, который я вкладываю, да, в свою работу, и время, и энергию, это очень дорого стоит, да, и когда кто-то не понял, как минимум, а если еще не понравилось, у меня прям сердце кровью обливается.
0: Как вы считаете, должна ли музыка оказывать интеллектуальное воздействие на слушателя, и насколько джаз подходит для этого?
1: Ну, я уверена, что часть нашей работы — это просветительская, да, такая функция, даже, я бы сказала, просветительский путь. И очень важно зрителей не только развлекать, но и заставлять их задуматься. Потому что вот лично мой опыт, да, если я ухожу после концерта или спектакля, ну, просто с приятным чувством развлекли. Мне этого мало. Мне хочется что-то еще большее, да, чтобы была рефлексия, чтобы я пересмотрела свою жизнь, сделала какие-то выводы, анализ. Вот тогда это глубоко. Поэтому я всегда за то, чтобы сложности в музыке присутствовали, а не только музыка для ног, да, была.
0: Импровизация, эмоция, ритм. Какие аспекты в джазовой музыке являются основными?
1: Но, безусловно, ритм — это основа, потому что без правильного ритма джазового, джаза уже нет. А это скорее такая пародия на джаз, да, если сказать. Mm-hmm. Или такой поп-джаз. Но если мы серьезно работаем с жанром и погружаемся в него профессионально, то, конечно, с ритмом нужно работать очень очень много. Свинг, какие-то латиноамериканские ритмы, вот что свойственно джазу, это очень серьезной работы требует. Ну, конечно, эмоция в джазе, она особенная. Она не такая, как в классической музыке. Она не такая, как в поп-музыке или там в какой-то еще другой музыке, в народной. Там. И есть свои традиции. Так скажем, джазмены, они не очень любят театрализацию, да, и это считается серьезной музыкой. Я замечаю, что такой тренд у нас в России, по крайней мере, да, что музыканты очень серьезные на сцене. Но я позволяю себе все-таки вносить в свои музыкальные импровизации и в свои интерпретации некую театральность, потому что у меня много эмоций, меня

0: зашкаливает, и мне хочется этим поделиться.
1: Вы создаете джазовые аранжировки родных и знакомых российскому слушателю песен. Чем вы вдохновляетесь и какую цель перед собой ставите?
0: Когда я беру песню на русском языке, созданную в нашей стране, будь это советское время или постсоветское, я всегда думаю о том, что наша страна населена русскоговорящими людьми, которым очень важно понять не только музыку, услышать это, но и понять те стихи, которые звучат в песне. Я очень большое внимание, очень много уделяю внимания именно смыслам, поэтому в русской музыке меня вдохновляет содержание, да, самой песни, как и на любом другом языке. И когда я работаю с аранжировкой, я очень думаю о том, что вложили авторы в произведение, чтобы бережно, осторожно это аранжировать, не испортив замысла автора, не натоптав, как говорится, в его душе. Хотя иногда, конечно, бывают эксперименты совершенно удивительные. А я, как мы уже выяснили, отстаиваю всегда свою позицию. Так что бывает всякое. Но главное – это бережно донести смысл, чтобы зрителя это тронуло, слушателя. Иначе для самой себя смысла нет делать. Да я хочу, чтобы то же самое почувствовали в зале, да, люди, или те, кто слушает записи. Поэтому слово должен в слове быть объем, глубина, масштаб, да, мои чувства. Это очень важно для меня.
1: История российского джаза перевалила за 100 лет. Как считаете, насколько он популярен сегодня?
0: Могу сказать, что джазовые концерты проходят по всей стране и даже в маленьких городах, не говоря уж о крупных, да, где большие филармонии. И очень радует, что это постоянно происходит. Честно говоря, мне кажется, джаз могло бы быть побольше. Но то, что он есть, звучит на больших сценах, это огромное достижение многих джазовых мастеров нашего российского джаза. Это Игорь Бутман, Даниил Крамер, которые очень много делают для просвещения, для продвижения этой музыки в нашей стране. Поэтому я говорю, спасибо, что джаз звучит, что его слушают, что есть аудитория. Люди приходят, они готовы воспринимать и даже экспериментальные какие-то номера. И когда я бываю на таких концертах, я благодарю зрителя за то, что он в зале. Это хорошо, что джаз не потерял своей актуальности в наши дни. И он развивается. То есть российские джазовые исполнители, они делают свою музыку, которая уже окрашена абсолютно такими нашими какими-то цветами. Да? В ней чувствуется русская душа. То есть это уже джаз. Он другой, он не такой, как американский.
1: Помимо языка, какие особенности существуют в русском джазе?
0: На мой взгляд, если мы говорим об аранжировке советских песен, то тут очень он интересно сочетается органично с бразильскими ритмами, да, такие боссанова, латино. То есть трудно бывает засвинговать русскую музыку, потому что сам язык иной и само стихосложение иное. То есть приходится крепко думать, да, чтобы не было вульгарно или пошло, чтобы это было очень, как-то на высоком художественном уровне. Поэтому с ритмами приходится, с формами работать, да, как где тутти, где там, не знаю, в тишине вступления инструмента. Это очень интересная работа. А если мы говорим о создании чего-то нового, то я, например, начала недавно писать свою музыку, и, конечно, она в джазовых традициях, там есть у меня и фанковые ритмы, и какие-то диско, очень много всего. Так что я рада, что у меня начали рождаться мелодии и ритмы уже свои собственные. У меня такая радость от этого.
1: Давайте послушаем еще одно музыкальное произведение в вашем исполнении. Что это будет?
0: Как раз к разговору о столетии российского джаза очень подходит песня Александра Цвасмана, одного из основателей советского и уже российского джаза. Песня называется «Потому что у меня есть ты». Я ее очень переаранжировала. Это как раз вообще моя версия, совершенно новая и очень джазовая, Александра Цвасмана.
2: Когда рассветом хмурым едва

0: У каждого исполнителя есть своя история знакомства с любимой музыкой. Как джаз пришел в вашу жизнь?
1: Ну, поскольку я в музыке с 6 лет и была в классической музыке, джаз пришел не сразу. В детстве, когда папа мне там какие-то подсовывал диски с записями, я даже сначала кассеты. Мне казалось, это абракадабра, и я вообще это не слушала. Сразу переворачивала на другую сторону. А когда наступила, видимо, уже моя внутренняя музыкальная зрелость и готовность к восприятию нового, вот где-то в 17 лет я услышала первые джазовые мотивы уже в осознанном таком включенном музыкальном состоянии. Мой однокурсник наигрывал джаз, он увлекался, поигрывал джаз в перерывах между лекциями. И меня что-то так увлекло, что мы решили с ним номер сделать. И создали вместе дуэт. Я пела «Мисти» Эрла Гарнера. И это было, конечно, потрясающе, потому что для меня это был новый мир. И я всем стремилась это показать, везде это пела своим друзьям. Пока не поняла, что надо еще поглубже копнуть и посмотреть, что там еще из джаза-то есть для пения. Ну и выяснилось, что, оказывается, там столько, что на всю жизнь хватит. Ну и я... В общем, недолго думая, наверное, где-то год мне понадобился, я определилась, что дальше буду заниматься уже джазом, окончила училище, и как классический музыкант.
0: А, не Гнесинкуле.
1: Да, на Поварской, да. Гнесинское училище.
0: Класс. Я только не на Поварской, но я на Ордынке. Ну вот, знаете, альма-матеры, как говорится. Кто для вас является кумиром в мире джаза?
1: Ну, вообще, у меня нет свойства кумиров себе искать и, так скажем, назначать их, исследовать им.
0: Но... Каждый в своем аспекте, наверное.
1: Да, давай. Да. Но вот великие музыканты, создавшие сам жанр, да, они не перестают восхищать, и они являются источником вдохновения для меня всегда. Это из певиц, там, Элла Фицджеральд, Сара Вон, естественно, Кармен Макрей, инструменталисты, там, мои любимые, например, Сонни Роллинс, саксофонист, там, или Макс Роуч, там, барабанщик. То есть эти мастера, стоявшие у истоков, да, жанра, когда их слушаешь, ну, просто рождаются идеи на ходу. И очень важно обязательно слушать великих. Их, к сожалению, нет, но их записи есть, поэтому надо непременно всем, кто занимается джазом, говорю, слушать хорошую музыку великих мастеров, чтобы самим стать значимыми фигурами в джазе.
0: А я считаю, что пока есть музыка, эти великие исполнители, музыканты всегда они остаются в наших сердцах, а музыка, как мы с вами понимаем, это вечность. Вы как-то сказали, что считаете... что немногие умеют слушать джаз по-настоящему. Им не хватает культуры восприятия музыки. На ваш взгляд, как эту культуру можно воспитывать в людях?
1: Ну, вот, как вы уже сказали, все идет из детства, да, и наша задача, как родители, если мы родители, дарить детям все возможные музыкальные впечатления, приобщать их хорошей музыки, чтобы у них вкус развивался с детства. И постепенно, мне кажется, из них вырастают взрослые люди, способные воспринимать разную музыку, разные сложности. Естественно, что у каждой музыки есть свой слушатель, и у джаза аудитория не такая широкая. Это нормально. Мы как бы все уже к этому привыкли. Тем более, это не наша корневая музыкальная культура, да, в России. Поэтому странно было бы ожидать, что все у нас вдруг поголовно начнут свинговать. Но поскольку я уже вот вижу, например, вот моя озвучка «Холодного сердца» уже привлекает молодую аудиторию на мои концерты. То есть люди сначала смотрят мультфильм с моим дубляжом, потом заинтересованные приходят на концерт и начинают расти вместе с нами. То есть сначала это какие-нибудь детишки, там, лет 7, а потом через 10 лет это уже 17-летние подростки.
0: Поколение.
1: Да.
0: Поколение растет вместе с вами, как здорово. Вот, кстати, скажите, как вы к этому готовитесь? Вы изначально смотрите картину, фильм, есть сценарий. Как это вообще происходит?
1: На самом деле, в моей работе с озвучиванием героев было много сюрпризов. И заранее такой большой подготовки даже особо не было. То есть тексты дают прямо в студии. Да, я приходила, входила в это темное помещение с микрофоном, mm-hmm. видела перед собой тексты, и прям сходу приходилось искать интонации. Исключение было, я помню, когда мы «Холодное сердце 2» озвучили, нам показали целиком на английском языке оригинал. Это единственный референс, да, то есть мы слушаем, как говорит оригинал, mm-hmm. голос, и потом воспроизводим близкую интонацию такое, на русском да. языке. Еще же надо уложиться в эти в доли секунд.
0: У вас большой опыт выступления с самыми именитыми коллективами страны. Оркестр имени Олега Лунстрома, оркестр имени Юрия Силантьева. Что дает вам такое сотрудничество?
1: Ну, в первую очередь, это возможность высказаться на сцене и использовать данный мне талант, да, природой в разных направлениях. Очень важно реализовать себя как музыкант и как артист широко, да. То есть одной песни в жизни мало. Пусть их будет 100, а может и больше. Поэтому я каждый раз, выступая с этими абсолютно разными оркестрами, реализую себя как певица разных жанров. То есть я понимаю, как много я могу сделать, и у меня еще есть запас, что очень классно. Я понимаю, что я не исчерпала еще свои возможности. И очень интересно просто менять виды деятельности. Там, с оркестром кинематографии я пою в классическом таком варианте музыку из кинофильмов, да, вот как она звучала в кино. Mm-hmm. Mm-hmm. С джазовым оркестром я импровизирую, с оркестром Силантьева мы экспериментируем и совсем разную музыку от джаза до эстрады советской исполняем. То есть везде есть нюансы и специфика, и очень здорово, что у меня есть такая возможность показать себя с разных сторон.
0: Это еще большая школа. Большая,
1: на мой тружусь.
0: Это большая школа. При совместной работе возникают споры или конфликты поколений?
1: Ну, конфликтов я не допускаю, потому что я понимаю, что это мешает нашему творчеству. Но споры бывают, да. Бывают такие обсуждения, когда я могла бы что-то сделать свое, например, а дирижер, представитель другого поколения, говорит: нет-нет-нет, мне, пожалуйста, вот так. Приходится смиряться иногда, а иногда все-таки убеждать удается, что вот, давайте вот что-то вот здесь вот поменяем, хоп, там и по-другому зазвучало. То есть, да, творческий процесс, он бывает такой шероховатый, не всегда гладкий.
0: Вы принимали участие в мюзикле. Как оцениваете этот опыт и помогает ли он вам сегодня?
1: Да, безусловно. У меня было два больших проекта в жизни. Один очень давно, в 2002 году, в мюзикле «Дракула», который привезли из Словакии, чешский мюзикл. А второй шел долгие годы в театре Стаса Намина, где я исполняла главную роль. «Пенелопа» или «2+2» назывался этот спектакль. И я хочу сказать, что участие в театральной жизни, оно повлияло на мое джазовое исполнение, конечно, потому что вот именно моя раскованность, мои риски, моя отвага вот привнести в джаз нечто театральное, нечто более эмоциональное, чем у нас принято вроде как в России, оно очень раскрыло для меня джаз с другой стороны.
0: Вы пели на крупнейших мировых площадках. Для вас есть разница, на какой сцене вы выступаете?
1: Ну вот, скажем, мне комфортнее в больших залах, на больших сценах. Там мне, моим крыльям ничто не мешает расправиться. Скажем, в маленьком джазовом клубе непросто, когда чувствуешь, что зритель в двух метрах.
0: Да, они близко сидят.
1: Да, вот приходится по-другому как-то свою энергию фокусировать. В большом зале проще для меня и комфортнее. То есть я для себя вот заметила, что размер имеет значение.
0: Придерживаетесь ли вы каких-то правил перед подготовкой к концерту? Как настраиваете себя на встречу со зрителями?
1: Ну, во-первых, я перед концертом, прям вот где-то за час до концерта, должна остаться одна. Я понимаю, что мне нужно это время в тишине, без дерготни, без каких-то суетливых движений, разговоров и смеха. То есть полностью остановить поток энергии для того, чтобы его сконцентрировать внутри и вот с этим ощущением выйти на сцену. Вот. Потом я, ну, дышу определенным образом в залах, если время выдается, да, чтобы настроиться на объем зала, на, ну, вот на то, что внутри этого зала. Потому что в каждом пространстве есть своя какая-то энергия. И это очень важные вещи. И если, например, наскоком выбежать на сцену, не готовясь, ну, можно просто не донести до зрителя.
0: То, что ты чувствуешь, да, то, да, что ты хотел бы сказать. Какова основная аудитория на ваших концертах? И бывают ли на них случайные зрители, далекие от понимания джаз-музыки?
1: Ну вот, да, последнее время люди, которые меня знают по дубляжу, они приходят из любопытства, и многие из них остаются джазовыми слушателями. Угу. И вот это самое большое, мне кажется, достижение и самый большой успех, если человек пришел случайно, а может, он даже не знал о «Холодном сердце», он просто пришел на концерт, ну, там, друзья позвали. И если он понял, что это классно, и я его не задавила, как говорится, сложностью джазовой музыки, и, а еще лучше, когда люди подходят и дают обратную связь, вот реально, да, и из уст в уста как бы передают от сердца к сердцу, что это было здорово, им понравилось, они еще придут. Я говорю, боже, вот ради этого стоило делать сегодняшний концерт, вот что люди пришли и остались их сердца вот с нами. Вот. Ну и, конечно, огромная всегда благодарность постоянным зрителям, которые приходят, поддерживают, следят, и новые программы приходят поддержать. Это так важно тоже.
0: Наступило время для музыкальной паузы. Мы столько беседуем, а вот наши слушатели не простят. Так что объявляйте, что сейчас будем слушать.
1: Ну, хотелось бы сейчас поделиться песней, которая называется «Не любя», автор ее Анатолий Кальварский. Кстати, к вопросу о том, как я интерпретирую старую музыку, эта песня была написана в 70-х, наверное, годах еще. Вот, но я ее по-своему переаранжировала. Автор дал добро, так что все в порядке. «Не любя».

0: Я Диана Гурская. Вместе с нами сегодня очаровательная, удивительная, фантастическая исполнительница, джазовая исполнительница, фантастический музыкант Анна Бутурлина. Друзья, в эфире «Дорогая передача». «Не любя» прозвучала сегодня на волнах радио России в исполнении, но хочу вам сказать с уверенностью, мы вас очень любим. И все, что мы делаем, это только для вас и ради вас.
1: Поддерживаю.
0: Вас называют лучшей джазовой певицей столицы. Как вы относитесь к популярности и подобным титулам?
1: Ну, к титулам я отношусь довольно скептически. Я считаю, что никогда не бывает лучших, да. Бывают достойные, бывают высокие профессионалы, там, гении, таланты всякие. И каждый из нас совершенно особенный мир. Мы все не похожи, к счастью, да. И каждому есть что сказать и чем поделиться. Но то, что я несу ответственность за свой высокий профессиональный уровень, это однозначно, и я постоянно работаю над этим. Вот. Но главное, мне кажется, это вот ощущение, что ты можешь действительно поделиться с людьми тем, что ты чувствуешь внутри. И если такая возможность есть, то тут уже нужны, конечно, труды, которые ведут нас на сцены. То есть сидеть дома, петь в ванной, этого недостаточно, да? Если есть чем поделиться, значит, работай над тем, чтобы было где поделиться. Поэтому в настоящее время, например, самая такая ответственная часть моей работы, получается, это расширять пространство, да, в котором я нахожусь, творческое, да, ездить по стране и петь для людей.
0: Петь для людей, о чем мы говорили только что, дорогие друзья. Широкую известность вам принес анимационный диснеевский фильм «Холодное сердце». Об этом мы уже говорили. Вы сами любите смотреть мультфильмы?
1: Очень. Тем более у меня дети. У меня невольно есть возможность. Я счастлива, есть возможность действительно это все. Хоть чуть ли не каждый вечер смотреть мультфильмы. Я очень люблю.
0: Дети, вы сказали. Вот в вашем плотном графике удается найти время для совместного семейного отдыха?
1: Я его изыскиваю. Я каждый день планирую так, чтобы была возможность с детьми побыть. Но если нет долгого времени, но обняться, поделиться эмоциями и передать друг другу любовь, это обязательно, чтобы дети чувствовали, что мама рядом. Потому что бывают такие графики, когда, например, меня в течение недели нет вечером дома. Вот. И это меня огорчает, потому что очень мне нравится это вечернее время, когда мы вместе читаем, смотрим те же мультфильмы. Она мне рассказывает, что у нее там было в школе. Это очень важное время, чтобы ребенок чувствовал, что он любим.
0: Да, конечно, это обязательно. А вот «Холодное сердце» смотрели? Ну, как смотрели, конечно, дети. И как они восприняли, что там где-то мама озвучивает? И вообще, что слушают ваши дети? Занимаются ли они музыкой?
1: Вот старшая дочка, она у меня занималась музыкой 4 года, но мы поняли, что, в общем-то, это не ее путь. А младшая у меня танцует, занимается классическим балетом, поэтому с музыкой она связана тесно, естественно, потому что балет, конечно, и музыка неразделимы.
0: Да, ритмы, опять же, ритмы, да. Темпы. А как без этого? А семья часто бывает на ваших концертах?
1: Ну вот старшая дочь регулярно приходит, она мне даже там иногда помогает с некими орг-вопросами.
0: Вот. Молодец,
1: да.
0: Какая.
1: Берет ответственность, например, продавать мои диски на концертах. Ей очень нравится помогать мне.
0: И она, какая прелесть.
1: Да, и она очень болеет за меня. Она, наверное, у меня самый некритичный слушатель в семье и всегда поддерживает, всегда говорит такие слова по делу и очень добрые. У нее никогда нет намерения меня уязвить, да, или там высказать свое мнение во что бы то ни стало. Она понимает, насколько артист ранимый, и как ему важна просто вот теплота и сердечная поддержка. Всегда обнимет и скажет: «Мама, ты самая лучшая, ты так хорошо поешь». Мне так становится хорошо от этого.
0: Класс.
1: Вот. Ну, а маленькая иногда бывает на больших концертах. Она бывает, конечно, когда мы там сольный с оркестром, например, да, приходит.
0: Что самое сложное в вашей профессии? Я-то знаю, но все-таки скажите нашим радиослушателям.
1: Ну, может, у каждого свое самое сложное. Но, наверное, самое сложное – это совмещать вот этот творческий полет, когда вот хочется быть где-то там в верхних слоях, да, в космосе, и реальность нашей жизни, когда приходится увязывать обычные бытовые вопросы и творчество. Потому что самое сложное – это найти время для творчества. Вот тишину, когда никто не беспокоит. И вот на создание вот этого своего сокровенного. Вот у меня это самое сложное. Потому что если я нашла время на создание, дальше уже процесс покатился. Вот. А все остальное я, как говорится, умею. А времени всегда не хватает. Боже мой.
0: А если бы вы могли озвучить любую роль в истории мирового кинематографа, кого бы вы выбрали?
1: Ну, хотелось бы какую-то очень мощную женскую роль, где трансформация личности наблюдается, да, например, в течение фильма или там в течение спектакля. Ну, вот в спектакле у меня была такая роль как раз, и это просто счастье. Вот, ну так вот. Даже не знаю, кого назвать, но очень интересные образы, когда вот именно жизнь меняется и человек меняется. И вот это самое интересное наблюдать, как человек меняется, и как меняются его реакции, как его голос меняется, да, глаза. Вот это вот
0: сердце.
1: Да, очень интересно.
0: Сердце. Время нашей передачи, к сожалению, неумолимо подходит к концу. Что послушаем на прощание?
1: Мне бы хотелось, чтобы сейчас прозвучала песня «Мечтатели». Это мой первый самостоятельный сингл, который написала Валерия Пимичева. Потому что мечтать мы никогда не перестаем, и наши мечты двигают нас к нашим целям. И давайте слушать песню «Мечтатели».

0: хочу, чтобы наш город стал красивым.
1: Считаю, что моя бабушка никогда не болела.
2: Я мечтаю объездить весь мир, везде найти.
1: Я хочу найти свое призвание.
3: Я мечтаю выучить 10...
4: Только что прозвучала песня «Мечтатели» в исполнении Анны Бутурлиной. Дорогие друзья, на волнах Радио России, сердечно благодарю вас, что нашли время, пришли к нам в гости. Я желаю вам и вашим близким счастья и здоровья. И пусть все ваши мечты сбудутся. Пусть близкие всегда будут рядом. Пишите хорошую музыку, пойте, радуйте нас, что вы есть в нашей жизни. Потому что то, что вы делаете, это для нас и ради нас. Я в это верю. Для всех, для наших радиослушателей.
5: Благодарю вас за приглашение. Мне так приятно находиться рядом с вами и вот обмениваться этим теплом. Очень важно, что круто. Мы сейчас можем вот так сидеть и разговаривать о самом важном в жизни. Спасибо большое.
4: Музыка – это наша жизнь, наша любовь, наше вдохновение. Приятно видеть и слышать человека, который нашел свое вдохновение, занимается любимым делом, творчеством по-настоящему. Желаю вам, дорогие радиослушатели, всегда наслаждаться музыкой, заниматься любимым делом и радоваться жизни. До встречи через неделю. Всегда ваша и я, Диана Гурцкая.
6: Дорогая передача. Радио России. Талдом. Истории из купеческого дома.
7: То, что наш музей располагается в купеческом особняке, конечно, это прекрасно и чудесно. У нас стены дышат историей.
6: Заместитель директора по научной работе Талдомского историко-литературного музея Сергей Балашов. В программе «От пролога к эпилогу». Слушайте в воскресенье в 14:35 по московскому времени.
8: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
6: Слушаем!
8: 2 часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
6: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей идет планово. Терпящие поражение ВСУ предпринимают попытки отыграться на Купянском направлении. И американский самолет-разведчик снова был замечен над акваторией Черного моря. Далее подробнее. Украина минувшей ночью предприняла попытку комбинированного удара по территории России с применением крылатых ракет «Фламинго», реактивных систем залпового огня «Хаймерс» и беспилотников большой дальности, сообщило Министерство обороны России. Всего средства ПВО ночью утром 4 июля сбили свыше 500 воздушных целей, в том числе 10 ракет «Фламинго», 9 снарядов «Хаймерс», 494 беспилотника большой дальности. Уничтожение воздушных целей ВСУ велось под единым управлением ВКС России на всех созданных рубежах системы ПВО, сообщает министерство. В ведомстве добавили, что средства ПВО сорвали попытку удара по территории России, которым Зеленский хотел отвлечь внимание от провала обороны ВСУ в Константиновке. Попытки Киева атаковать гражданские объекты России не останутся без ответа, заверили в Министерстве обороны. Ранее сообщалось, армия России освободила Константиновку, один из индустриальных и транспортных центров Донецкой Народной Республики. Накануне Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск, где президенту доложили об освобождении стратегически важного города и других успехах российских войск в зоне СВО. Выполнение задач объединенной группировкой войск осуществляется в соответствии с замыслом Генштаба, отметил президент. Подразделения ВСУ пытаются удержать позиции, но под натиском вынуждены отступать с большими потерями, добавил глава государства.
2: Хотел бы отметить положительную динамику в действиях наших войск, возрастающие темпы наступления соединений и воинских частей Вооруженных сил России по всей линии фронта. Последние месяцы значительно расширены полосы безопасности в наших приграничных территориях с Украиной. Высокими темпами наступают в Запорожской области войска группировки «Восток», «Днепр». Продолжается освобождение Донецкой Народной Республики. Войска «Южной группировки» и группировки «Центр» продолжают движение на запад. В июне подразделения ВСУ выбиты из 6 населенных пунктов, в том числе установлен российский контроль над городом Константиновка.
1: Как отметил верховный главнокомандующий, создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской области идет планово. Владимир Путин подчеркнул, что бравурные заявления киевских властей об успехах ВСУ, которых нет, на руку России, а массированных и групповых ударов по военной инфраструктуре Украины должно быть продолжено.
2: Бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле мы знаем нет, в принципе, нам на руку. Поскольку эти лицедеи, а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили, но своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров. Повторяю, это нам на руку. А командующие группировками российских вооруженных сил должны действовать ритмично, рационально, последовательно, делать все необходимое и возможное для сохранения жизни наших бойцов.
1: А начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту об успешном продвижении западной группировки войск, а также попытках ВСУ отыграться на Купянском направлении.
3: Группировка войск «Запад» развивает наступление на широком фронте в своей полосе ответственности в Харьковской области и в северной части Донецкой Народной Республики. На Купянском направлении противник не оставляет своих намерений возвратить утраченные позиции в Купянске. Для этого дополнительно перебросил в этот район 11 батальонов, в том числе от двух бригад морской пехоты, которые предпринимают безуспешные попытки с целью прорваться в город и вытеснить наши подразделения на восточный берег реки Оскол. При этом украинские подразделения несут значительные потери. С 10 мая на данном направлении уничтожено около 2500 украинских военнослужащих, в том числе более 550 военнослужащих морской пехоты и 772 единицы вооружения и техники.
1: В ходе совещания Владимир Путин призвал военных быть готовыми к тому, что противник может предпринять диверсионно-террористические попытки с целью подтвердить свои заявления о мнимых достижениях. Минобороны сегодня также сообщили, что российские войска за минувшие сутки освободили Василевку в ДНР. Также установлен контроль над селами Шейковка, Новый Мир, Чернищина и Дружелюбовка в Харьковской области. Американский самолет-разведчик снова был замечен во время патрульного облета над акваторией Черного моря южнее Крыма, выяснила РИА Новости на основе анализа полетных данных. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил Альянса в Европе. Погода в московском регионе в эти выходные испортится, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Будет дождливо и ветрено.
4: Погода испортится и ощутимо похолодает и в Москве, поскольку в субботу центральную Россию накроет циклон, поэтому в столице и по области будет преобладать пасмурная и дождливая погода. Сегодня ожидается до 11 литров воды на метр площади, возможно гроза. В дневные часы посвежее до плюс 19, плюс 22, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба. В воскресенье дожди продолжится, ожидается еще до 9 литров воды на метр площади, ну и под утро 14-17, а после полудня плюс 18, плюс 21. Барометры покажут 735 миллиметров ртутного столба. Начало следующей недели также будет дождливым и нежарким.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру и далее новости спорта.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла чешке Марии Булсковой в третьем круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона. Встреча завершилась со счетом 4-7, 7-6, 6-4 в пользу представительницы Чехии. Лучшим результатом Самсоновой на Уимблдоне является выход в четвертьфинал турнира в 2025 году. Но в эти минуты продолжается матч Карена Хачанова с итальянцем Флавио Каболли. Первый сет остался за Кареном 6-0. Во втором россиянин уступил на тайбрейке 6-7, а в третьем как раз на тайбрейке взял важнейшие очки и теперь в четвертом сете ведет со счетом 1-0. Футболистам и тренерскому штабу московского «Локомотива» торжественно вручили бронзовые медали чемпионата России сезона 2025-26. Награждение прошло в Черкизове на территории около домашнего стадиона железнодорожников на сцене перед паровозом. На торжественное мероприятие были приглашены болельщики, имеющие абонементы на домашние матчи команды. Российские синхронисты завоевали две золотые медали на юниорском чемпионате Европы в немецком Мюнхене. Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина выиграли произвольную программу в соревнованиях дуэтов, а Захар Трофимов победил в произвольной программе соло. Гол Исмаила Силвы помог грозненскому футбольному «Ахмату» сыграть в ничью сербским клубом «Нови Пасар» со счетом 1-1 в товарищеском матче. Ранее махачкалинское «Динамо» было сильнее петербургского «Ленинградца» со счетом 3-0. Мячи забили Гамит Агаларов с пенальти, Ильяс Ахмедов и Тимиркан Сундуков. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. В Хабаровске на 5 июля дождь плюс 29, в Новосибирске облачно с прояснениями плюс 29, в Екатеринбурге ясно плюс 28, в Кургане малооблачно плюс 29, во Владимире дождь плюс 20, в Нижнем Новгороде временами дождь плюс 30, в Ростове-на-Дону небольшой дождь и плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 15, днем плюс 20. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура ночью плюс 16, днем плюс 20. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба.

0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
1: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Это, как всегда, в это время программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов и будущий губернатор Прибалтийского края Кирилл Федоров.
2: Да, да. И, конечно же, мы поговорим о многом сегодня.
1: Да, в первую
2: очередь.
1: Самое главное,
2: позитивным.
1: Самое главное, то, что беспокоит целую неделю всех наших радиослушателей.
2: Да.
1: Кристина тебе все же написала?
2: Нет.
1: Кристина.
2: Ни фото, как говорится, ни стыда, ни совести, ни
1: значит,
2: номера телефона.
1: Значит, смелости на комментарии. Как бы набралась,
2: да?
1: А вот написать, ну ладно, что ж.
2: Ну ждем, дадим второй шанс. Если что, как говорится, всегда личка есть в сообщении моего телеграм-канала и даже национального канала, там написано «Написать Кирилл».
1: Да, друзья, в рамках нашей программы мы также проводим такое локальное шоу «Прибалтийский холостяк».
2: Найдите паспорт. Ну, можно поработать еще над названием.
1: Просто вот. Да, Кирилл отчаялся, ему срочно нужен паспорт.
2: Смотри, можно такое, прибалтийский холостяк, двоеточие, в поисках паспорта. Знаешь, как в поисках Немо там, в поисках паспорта.
1: Знаешь, найди свою любовь, найди свой паспорт.
2: Да, да. Кстати, про Прибалтику. Раз уж, ну, всегда должна быть рубрика «Минутка Прибалтики». В общем-то, на этой неделе высказались в Латвии, что собираются строить прямо на границе с Россией и Белоруссией завод по производству дронов. Вот. И замглавы МИДа России на днях, буквально сегодня или вчера, высказался, что, конечно, это осложнит наши отношения и все остальное. Но с другой стороны, на самом деле, я вот так думаю.
1: Чем ближе, тем лучше.
2: Именно. Если раньше нам нужно было по заводу, который находится в Риге или под Ригой, работать, например, геранями в случае чего. Сейчас мы сможем
1: 82-м
2: минометом. Ну, 82-м
1: минометом. Если наша ДРГ зайдет, 82-м минометом.
2: Ну, Даня Бессонов с опытом, как говорится, войны на Донбассе. Там вот пацанов с Донбасса возьмут, они 100% на Жиге прорвутся, выгрузят с багажника Жигуленка 82. Второй миновет, и все произойдет. Но на самом деле, расположенный близко завод границы, это, с одной стороны, конечно, улучшение логистики для нашего врага, а с другой стороны, конечно, мы сможем работать, например, РСЗО «Торнадо» у нас есть такой, все-таки не забываем, на этой неделе они вновь засветились во время ударов по русским городам Сумы и Харьков, ну, вот, которые пока еще по Конституции России не вошли в состав, но очень стремятся. И, соответственно, у нас есть аналог «Хаймарса», вот в рамках «Торнадо-С». И этот аналог «Хаймерса» на расстоянии более чем в 100 километров научили более-менее нормально попадать, слава богу, наши инженеры во время специальной военной операции. И, соответственно, они могут, в принципе, превратить завод в руины, не привлекая к, скажем так, действиям какие-то герани, которые можно чем-то сбить. По сути, пакет управляемых ракет с «Торнадо» сбить прибалтийским ПВО будет практически невозможно. Наши, правда, научились «Хаймерса» сбивать с помощью панцирей и так далее, но
1: ну, тем не менее,
2: это все равно
1: непростая задача. Да. А уж тем более, если из «Хаймерса» вылетает «Атакмс». Вот, поэтому да. Вот эти все моменты, да, главное не допускать бравады.
2: Кстати, на этой неделе, вот уже на этой неделе, сегодня ночью Украина предприняла попытку нанести удар по России комбинированными средствами, в том числе обычными вот этими вот мопедами разного рода, лютыми, ФПшками и так далее, но применила до 8 ракет «Фламинго». Все были сбиты, причем это не бравадные заявления про 300 националистов, это реально вот есть подтверждение, что все ракеты «Фламинго» были сбиты, более того, были сбиты ракеты «Хаймерса», которые тоже применялись на этой ночью, так что наши ПВОшники, красавчики, молодцы, воздушно-космические силы России в первую очередь не без вашей помощи все это дело сделали. Вот, так что немножко позитива.
1: Да, еще позитив, главная новость этих суток, наверное, Это то, что наши войска взяли под контроль Константиновку.
2: Да?
1: Друзья, противник, конечно, сразу на своих ресурсах начал писать, что вот там... Там несчастная Константиновка не имеет значения, ну и так далее.
2: Это понятно.
1: И русские радуются мелочам там, и тому подобное. На самом деле Константиновка — это достаточно крупный город. До 22 года там проживало более 80 тысяч человек, насколько я помню. Вот. Но даже дело не в этом. Дело в том еще, что Константиновка — это, по сути, южные ворота к славянско-краматорской агломерации. И это не самое главное. Самое главное то, что это первый такой крупный город после Мариуполя, потому что Красноармейск, он же Покровск, он, ну, поменьше Константиновки, так, значительно. Вот. И то, что в тяжелейших ситуациях, ну, условиях сейчас наши бойцы продолжают сохранять инициативу, идти вперед и брать под контроль такие крупные города. Вспомним начало года, у нас получилась такая оперативная пауза, так называемая, да, после того, как, понятно, Илон Маск решил отключить Starlink на территории Украины. И, ну как отключить? Не для всех, а только для не авторизированных пользователей. Авторизироваться там могли только военнослужащие Украины. Вот. Поэтому, естественно, получился у нас немножко архитектура связи, которая рассчитывала на Starlink. А в основном это, ну, практически все подразделения испытали серьезные проблемы. Нужно было снова что-то вот как бы выстраивать. И этим противник попытался воспользоваться. В некоторых местах, в том числе в стороне Днепропетровской области, пытался идти в контрнаступление и тому подобное. Вот. Но и много новостей,
2: а знаешь,
1: мы
2: почему?
1: Слышали. Подожди. Много,
2: ну, давай,
1: новостей.
2: Давай.
1: Тут не это главное. Много новостей также мы слышали. Да, там где-то враг, что-то там где-то мы не можем продвинуться. Вот это уже мем с малой текмачкой, да, и тому подобное. Но сейчас вот такие новости, как взятие под контроль Константиновки, в первую очередь деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Потому что это на фоне там каких-то, я же говорю, пауз, неприятностей и так далее. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
2: Да, да, на самом деле, да. Ну, по поводу всех этих такмачек и так далее, я просто хочу там привести различные примеры, опять-таки, Первой и Второй мировой войны. Очень часто были многомесячные, а иногда и многолетние бои за очень небольшие клочки земли, даже в тот момент, когда в целом война, казалось бы, была подвижной. Вот, например, фронт в районе Ленинграда тому... Яркий пример, и так было очень часто. Да что там, такмачка, он Курлянский котел, например, существовал там год практически, и, ну, там чуть меньше, но все равно никуда, несмотря на все прорывы времен Второй мировой, несмотря на все вот эти истории, ничего с этим котлом сделать не могли. И более того, были даже, например, там какие-то острова, которые, например, в тылу американских или английских войск во Франции, вот, кстати, не все это знают, немцы на этих островах стояли еще по полгода, порт какой-то там обороняли по несколько месяцев глубоко в тылу американо-английских войск, которые высадились в Нормандии. Поэтому на войне вообще всякое бывает. Такмачка, конечно, да, для противника может быть какой-то удобный пример попытаться поугарать над нами. Ну, пусть угорают на самом деле. Мне вообще эта неделя нравится гораздо больше. Прошлая была... Ну, не то чтобы сильно позитивный, а на этой неделе есть позитив. Вот, кстати, хочу тоже о позитиве рассказать. Русский город Сумы. Есть у меня знакомые, вот, и русский

0: автозаправочных станций. И мне хочется сказать очень такую важную мысль. Вот даже посмотрю в камеру, обращусь к нашей прекрасной аудитории. Ну, дорогие сумчане, дорогие жители Украины, вы очень много за последние недели переживали по поводу того, что в России люди стоят в очередях за бензином. Отпускают то 15, то 20, то 30 литров топлива. Вот этот топливный кризис. Вы многочисленно, так сказать, писали про это посты, делали мемы, обращали на это внимание. И, конечно,
1: министерство... Выпускали почтовые марки.
0: Это вообще их любимые. Так вот, обращаясь и смотря в камеру, я хочу сказать, что было принято решение, сейчас уже, наверное, можно сказать Министерством обороны России о том, что мы не такие, мы гораздо гуманнее.
1: Мы не хотим, чтобы вы в очереди стояли на заправках.
0: Мы не хотим, чтобы вы стояли в очереди, поэтому специально для вас акция. Никаких очередей на автозаправочных станциях, потому что автозаправочных станций на Украине не будет. Вот, собственно, на данный момент проводится эта уникальная акция. Первые, так сказать, города, которые, ну, скажем так, стали испытательным полигоном для новой акции со стороны Минобороны России — это, конечно же, Сумы. Я думаю, что в ближайшее время к ним присоединится Харьков.
1: Уже присоединяется активно Харьковская область. Днепропетровская область. А сегодня вот эти новости по борьбе с очередями заранее, чтобы их просто не было где создавать, это Николаевская область.
0: Именно. Вот мне кажется, что уникальная акция от Минобороны России, она наиболее гуманна. Люди не стоят в очередях, они могут спокойно наслаждаться летом, отдыхом, наличием горячей воды,
1: канализации. Мне кажется, Министерство обороны Российской Федерации приняло решение бороться с глобальным потеплением на планете.
0: И начать с Украины.
1: И восстановить экологию. В первую очередь, чтобы чистота воздуха была.
0: Да.
1: И, конечно же, забота о здоровье людей, чтобы люди больше двигались, возможно, пересели на велосипеды и так далее. То есть экология и здоровье.
0: А как на Украине назывались отечественные велосипеды? Вот там Аист какой-то были, знаешь, в Советском Союзе.
1: Я знаю, точно Украина была, причем хороший велосипед такой, он городской. Вот, а так, Аист, не знаю, насколько он украинский.
0: Ну, понимаешь, они, я думаю, что сейчас вспомнят, что у них есть такие велосипеды.
1: И, даже трехколесные.
0: И знаете, что мне во всей этой истории больше всего нравится? Это асимметрия. Мы часто говорим, что ответы должны быть асимметричными. Мы не можем себе позволять делать то же самое, что пытаются делать с нами наши враги, вот эти очереди. Это негуманно. Мы должны делать асимметричные ответы. То есть, например, они пытаются в Донецке сделать так, что там нет воды. Мы должны сделать так, чтобы в Киеве, например, в случае эскалации...
1: Не было труб.
0: Нет, в Киеве было очень много воды. Очень много воды, чтобы вода была буквально в каждом подъезде, в каждом подвале Киева. Есть такие возможности у Воздушно-космических сил России, и все будет зависеть, конечно, от того, насколько Украина будет продолжать эскалировать. Мне нравится то, что Минобороны России выбирают интересные способы воздействия, и я думаю, что они в ближайшее время принесут результаты. Ну, а если отойти от иронии...
1: С заботой о природе.
0: Да, но если отойти от иронии, то на этой неделе мы видели многочисленные удары телеуправляемых гераней. Вот Александр Григорьевич Лукашенко, по мнению Зеленского, выключил все ретрансляторы. И именно благодаря тому, что Александр Григорьевич Лукашенко выключил все ретрансляторы, наконец-то эфир стал чище, и наконец-то герани без помех могут долетать и попадать, куда им нужно. Были вынесены...
1: Слушай, но тебя противник вырежет. Твою фразу наконец-то Лукашенко выключил ретрансляторы. Все, этот кусочек отрежут и будут везде форсить по интернету.
0: Хоть больше людей обо мне узнают. В конце концов, это тоже неплохо. Вот, и на самом деле телеуправляемые герани на этой неделе разнесли огромное количество нефти и газохранилищ, малых НПЗ и прочих, участвующих в украинской энергетики, заводов, мест и так далее. Также позавчера был нанесен один из самых успешных ударов по Киеву. Наконец-таки мы очень четко показали цели, которые были поражены. Наконец-таки был дан четкий список заводов, предприятий, складов. Достаточно много было объективного контроля. Спасибо тем людям, которые нам помогают в этом. И, конечно,

0: Можно говорить о том, что Киев очень красиво сначала разрядили с помощью гераней, в том числе реактивных гераней, после чего по нему добавили баллистическими ракетами, на
1: Там
0: которые...
1: цирконы, по-моему, применялись, да?
0: Ну и, конечно, и гиперзвуковыми ракетами. Это тоже, кстати, Даня правильно говорит. Это очень важный момент, потому что гиперзвук стал работать с земли, а не только с кораблей или с воздуха. А потому что воздух засекают очень легко, корабли находятся далеко, а пусковые установки, находящиеся в приграничье с гиперзвуком, они так быстро запускают эти ракеты, что говорить о перехвате просто невозможно. Так вот, сначала герани различного толка разрядили ПВО, потом остатки патриотов выпустили, пытаясь перехватить баллистику, и, возможно, даже сбили несколько ракет. А потом наши не самые быстрые, но достаточно мощные ракеты Х-101, запущенные из прекрасных белых лебедей и Ту-95-х медведей, полетели по целям, где ПВО уже максимум, что могло, только прицувать. Работать оно уже было не способно. Вот, соответственно, удар был красивый, удар был эффектный. И самое главное, что, мне кажется, удар был эффективный. Вот. Но Владимир Путин, кстати, сегодня сделал заявление, тоже надо его подчеркнуть, что надо продолжить эти удары, и, видимо, результат этих ударов достаточно хороший. И в целом достаточно позитивно начинает заканчиваться эта неделя. Вот, возможно, завтра будет еще что-нибудь позитивное, но на данный момент мне крайне приятно от тех новостей, которые доходят. Ну и плюс добрые люди мне сказали, что нашли способ решить проблему с топливом, которое есть в стране. Ну вот, и она в ближайшее время, скорее всего, будет решена. Ну, где и как, с какой стороны мы говорить не будем. Вот, но проблема будет решаться.
1: Короче, это хорошо. Короче, секретная организация алхимиков вступила в игру. Ну, будем надеяться, посмотрим, как говорится, время покажет. Но тут дело в том, что война, понятно, обстрелы, понятно, удары по НПЗ, но бензин так быстро бы... Ну, опять же, мое наблюдение, наблюдение других людей, которые абсолютно ничего в этом не понимают. Ну, не мог так быстро бензин закончиться, чтобы вот лимиты были, там, заправки некоторые там останавливали работу и тому подобное. Есть у людей, которым я доверяю, кто немножко разбирается в этом бизнесе, такое чувство, что кто-то просто там где-то что-то придерживает, ждет, когда цены вырастут и так далее. Ну, именно из производителей. Вот там даже антимонопольный комитет некоторыми заправочными станциями,
0: так сказать, занялся.
1: Занялся, да. Поэтому, ну и плюс, конечно, это вот перекупы, которые там приезжают, заливают, потом там или на новых территориях продают в 4 раза дороже и тому подобное. Поэтому, конечно, факторов много. Но, друзья, я вам хочу сказать еще раз, что в Донецке проблемы с топливом очень много лет. Еще до СВО эти проблемы были неоднократно. И во время СВО регулярно, и тоже по 20 литров на машину, или просто по талонам и тому подобное. И тем не менее, как-то адаптировались, жили, никто с канистрами не бегал, по 100 литров не пытался заправить в канистры и тому подобное. Вот. Кроме того, не было очередей, потому что прекрасно понимали, что в любой момент прилетит, нельзя, как говорится, толпиться. Вот, и как-то так самоорганизовались, и очень даже было нормально, и никто не испытывал сложностей. Вот. Поэтому.
0: Ну, я думаю, недели две. Надо
1: посмотрим.
0: Недели насчет, две, да. И если люди не будут создавать ажиотаж, если ответственные, как правильно ты заметил, организации, так сказать, примут определенные меры, люди немножечко подуспокоятся, начнет бензин портиться. Кстати, всем любителям хранить долго бензин. Бензин теряет октановое число достаточно быстро.
1: Ну, недостаточно вот. Быстро, если герметично, через год.
0: Ну,
1: через год. Если герметичная тара, то через год.
0: Ну, не знаю.
1: Некоторые вот, у меня есть знакомые, которые там и по 3 года хранили. Я очень сильно недоумевал, зачем так долго.
0: Ну, я так скажу, бензин с сотого в 95-й превращается примерно за 2 недели в баке.
1: Вот не, ну подожди, в баке или в дизельном генераторе?
0: Не-не-не, я имею в виду, не-не, дизель это дизель, дизель с ним достаточно все неплохо.
1: Я к чему? Я к тому, что там нет не максимально все герметично.
0: Ну да, там вентиляция,
1: есть вентиляция, воздух. Поэтому тут, конечно. Я говорю, если в канистре герметично закрытый, то год.
0: Ну, я к тому, что люди, которые там думают, что они будут хранить бензин, особенно это относится к людям, у которых машины любят высокооктановый дорогой бензин, владельцы там спортивных машин, которые едят много топлива и так далее. Ну, просто вам на заметку, что ваша вот надежда кататься с этим полным баком, через неделю вы будете ездить на своих, условно, Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Cayenne и прочих уже на 95-м, а еще через некоторое время, скорее
1: всего... На 76-м.
0: Всего, ну, не на 76-м, но, честно говоря, бензин очень быстро теряет свои свойства.
1: Ну, да, да. Если поэтому, в баке, то да.
0: Поэтому бесконечно заправлять.
1: Слушай, я вот
0: стоит.
1: Позавчера заправлялся на объездной платной дороге вот в Москве, на Лукойле. Там заправка на 10 автомобилей. Ну, сразу может 10 автомобилей заправлять. То есть, ну, крупная заправка, все. И там очередь, то есть 10 колонн в очереди. Ну, на дороге там как-то одна так выходит в 10, и так все, толпа машин, просто, я не знаю, там, наверное, под сотню машин стояло, все так. Я в очереди это простоял, ну, где-то, наверное, 30 минут. И, кстати, лимит был 60 литров.
0: Это нормально.
1: То есть это, ну, это как бы более чем достаточно.
0: Это даже для моего прожорливого КамАЗа.
1: Да, да, да.
0: Это даже нормальная тема.
1: И на что я хотел бы обратить внимание... Друзья, я надеюсь, сейчас, кстати, в южных регионах уже волонтеры этим занимаются. Я хотел бы, чтобы или сами бизнесмены, кто занимается, вот, кто держит автозаправочные станции, или как-то, может быть, государство временно какие-то инструкции издало по мерам безопасности. Потому что вот эти вот заявления Зеленского о том, что там сделаем Москву островом и так далее. То есть это, в принципе, угроза наперед, что он будет по окраинам пытаться по дорогам в час пик, по автозаправочным станциям в том числе. Понятно, у нас ПВО. Сейчас тем более, вот, кстати, позже поговорим о системе «Цитадель». То, что вчера новость разошлась, да? Так вот, я что хотел бы сказать. Друзья, нужно как-то вот или там регулировщика ставить, то есть вводить в штат на каждую заправку регулировщика, хотя бы там временную должность или как-то. Либо же волонтеров, как это в южных регионах сейчас сделали там и представители казачества выходят и так далее. Потому что, понятно, это неудобно, и очередь, может быть, будет чуть дольше. Хотя, на самом деле, дольше на сколько? Вот просто на 50 метров доехать до колонки. Ну вот, просто чтобы не на территории заправки 100 машин стояло, ну, да, вот, да, толпой, да, как бы, да, в жару, да, да. И где в случае чего никто никуда не уедет. Ну, понятно, причем это даже не только войны касается.
0: И не убежит.
1: Авария, ну да что угодно.
0: Да, что угодно, да.
1: Поэтому вот об этом тоже стоит задуматься. Пока это, не дай бог, что-то не произошло, и только после того, как горячий петух клюнет, как говорится.
0: Ну, слушай. Я вот что могу сказать. В Европе, например, ни в одной стране Евросоюза нет такой истории, как заправщик топлива. Вот ты что же бывал в Европе? Ты же по-любому ездил и видел заправки.
1: Я нет людей, в Европе, когда бывал, я там ездил на велосипеде.
0: Ну понятно, но ты же мимо проезжал и видел. На автозаправочных станциях нет людей, кто тебе помогает.
1: Я не обращал внимания.
0: Ну, допустим. Я, короче, говорю точно. Ни в Германии, ни во Франции, ни в Польше.
1: То есть люди там максимально самостоятельные.
0: Везде. Но меня, кстати, в России вот до сих пор смотрят. Я подъезжаю к заправке. Для меня очень непривычно, когда ко мне подбегает мужчина или девочка какая-нибудь и пытается заправить мою машину.
1: Не, ну я тоже по возможности сам стараюсь.
0: Вот, да, но в России я к тому, что ты вот говоришь, нужно вводить людей. Честно говоря, по крайней мере, в больших городах России на каждой автозаправочной станции есть люди, которые занимаются вот помощью в заправке автомобилей. Я думаю, что граждане-автомобилисты, если уже не получили права, они купили
1: в состоянии пистолет.
0: Сами вставят пистолет. А вот те люди, которые по штату работают на автозаправочных станциях, я думаю, что можно придумать какую-то универсальную брошюру,
1: конечно.
0: Ну, какую-то маленькую брошюру с универсальным, вот то, что ты сказал, это на самом деле, ну, грамотное предложение, где они могли бы вот помогать именно вот в этой истории с регулированием движения. и направить усилия не на помощь в заправке бензобака, что я еще раз говорю, каждый человек может сделать сам, если у него IQ больше комнатной температуры. Вот, поэтому в данном случае я считаю, что безопасность превыше всего. Мне нравится твое предложение, и у нас даже не нужно дополнительных людей, гаишников. Люди есть, по крайней мере, в больших городах, в России. Это уже давно стандарт такой, стандарт работы с клиентами. Да. И я думаю,
1: слушай, что... параллельно вот то же самое. Я как-то у себя на канале написал, что, ребят, давайте, наверное, понемножку начинайте мешки с песком, вот заправки да. обкладывать, и даже вот, там, я не знаю, подъезды домов, где вот стеклянные подъезды, да, вот где можно, люди сами могут как бы это все организовать. Почему? Я пользуюсь опытом, приобретенным в Донецке, понятное дело, да. Мы в 2014 году это все сделали еще. Вот. И не было никакой паники. Но заправки уцелели хотя бы под первыми несколькими обстрелами. И люди уцелели, потому что знали, что за мешком как бы тебя
0: не прилетит.
1: Осколок не достанет.
0: Да. Вот. Даже если подобное. Будет близкий разрыв, ну, скорее всего, мешки тебя спасут.
1: Да, у нас почему-то такое впечатление складывается, что люди вот прямо сейчас запаникуют, все, мешки увидят и начнут паниковать все.
0: Там, но... слушай, как начнут паниковать, так и прекратят паниковать.
1: Просто, да, нужно как бы привыкать. Мы живем, ну, военная война идет, 5-й год.
0: И надо тоже, уже как бы... в первую очередь, конечно, этим должны озаботиться жители Курска, Белгорода, крупных приграничных
1: не,
0: городов.
1: Не, ну, Белгород, они давно озаботились, и Курск, я думаю, тоже. Кстати, вот в
0: нет,
1: Белгороде
0: Курск
1: вообще...
0: Нет, нет. Вот... ну, Курск нет. Я вот был в Курске, да? Буквально неделю назад, даже рядом, даже не близко.
1: Слушай, я тебе скажу, Белгород, когда начал подвергаться обстрелам, вот стоит отдать должное бывшему губернатору Гладкову и жителям Белгорода. Белгородцы, вы просто красавчики. Потому что вы даже пошли дальше, чем мы на Донбассе. То есть начали возводить временное укрытие бетонное.
0: ЖБУшки такие маленькие.
1: Все, да, железобетонное укрытие, которое на улице, везде, возле остановок. То есть где много людей собирается, в общественных местах, вот такие вот как бы такие комнатки бетонные. Где в случае обстрела человек может спрятаться. Да? У нас, к сожалению, такого не было. Не знаю, по какой причине. Отсутствие бюджета, финансирования, еще чего-то. Непонятно. Но на Донбассе, к сожалению, вот такое не строили повсеместно.
0: Да могли бы углем просто завалить и все.
1: Да нет, углем маленькие. Там бы завалило всех.
0: Маленькие угольные, так
1: поэтому
0: сказать.
1: Это немножко укрытие. Не тот момент. Тем не менее, молодцы, молодцы. Вот. Поэтому надо, конечно, нужно думать о своей безопасности. Времена неспокойные. Можно, конечно, убедить себя, что все нормально. Вот все хорошо и так далее. Вот обычная психология человека. Со мной никогда ничего плохого не произойдет. Да? Вот все люди, с которыми что-то когда-либо происходило плохое, они все вот так же думали. Так, у нас есть комментарии.
0: У нас есть комментарий от Frost AVX. Человек говорит, я сам с Вильнюса, слушаю сейчас передачу да. неофициально о главном. Желаю удачного эфира. Мой друг с Белостока тоже передает привет. География расширяется.
1: Да.
0: Аляска, Литва, это Польша, Германия, я знаю, нас сейчас смотрят. Латвия 100% смотрит. Эстония, я знаю, сейчас нас смотрят. Конечно, бывшая Украина нас смотрит. Много, на самом деле, стран и государств смотрит нас. И это приятно. И все-таки Радио России. Россия будет везде, кроме Косово, потому что Косово — это
1: Сербия. Россия абсолютно бесконечна, верно. Да. И вот, кстати, на Донбассе тоже сделали
0: Радио Донбасс?
1: знакомый у меня. Хотя, подожди, сделано под обстрелами, это точно бренд из Донецка. А вот Россия бесконечна, по-моему, это тоже в Донецке было придумано. Ну, сейчас боюсь ошибиться, потому что это пошло, тут там наклейки начали продавать. И очень классно, знаешь, как оформлена была Россия, и вот 2С в виде знака бесконечности. И вот да. Россия бесконечна, вот эти 2С, как бесконечность, понял. Знак бесконечности.
0: А слушай, два заявления Владимира Путина, которые меня радуют. Первое, это в Анкоридже действительно не было никаких договоренностей, а то мы переживали.
1: Здесь...
0: А подожди, второе заявление, давай. Они друг с другом должны быть. Главная задача ВС РФ полностью освободить Донбасс, но тут ничего нового. А вот и Новороссию. Полностью освободить Донбасс,
1: ну, и сегодня еще Медведев написал о том, что будет буферная зона расширяться в Сумской и Харьковской области.
0: Здесь просто Новороссия, это у нас еще и Одесса.
1: Да,
0: и
1: да. Прочее. Я что хочу сказать? Что я хочу сказать? Во-первых, на первый взгляд, новость о том, что в Анкоридже действительно не было никаких договоренностей, которые Путин озвучил, да? Что это значит? За день или за два дня до этого заявления Лавров детально как бы озвучил, да, что нет, мы же там договор и так далее. Получается, президент опроверг министра, вот и так далее. И на первый взгляд кажется, ну как там, это же, да, это же вот как бы какой-то разнобой в действиях, наверное, это вот что-то плохое происходит и так далее. Друзья, я хочу сказать, что этим заявлением Путин просто, скажем так, полностью переключился в режим войны, все предыдущие договоренности, то есть, ах, не было договоренности? Да, договоренности не было. Значит, и моих договоренностей и обещаний тоже не было. Поэтому сейчас будем бить до талого, как бы и так далее. И даже понимая, что как бы министр иностранных дел немножко другое заявлял до этого, да, угу. То есть президент все равно жестко показывает позицию. Ну, раз вы, ну, как бы по-нормальному не хотите, ну, значит, сейчас будем посерьезнее. А посерьезнее это еще значит, что, возможно, и география специальной военной операции также будет расширяться. Поскольку смотри, никаких договоренностей, а нам нужен результат.
0: Да, и, кстати, на этой неделе Польша сделала заявление на основании разведки Запада и своей о том, что Россия планирует в ближайшие месяцы СВО, так сказать, расширить на территорию Польши. Ну это так, это ерунда.
1: Я слышал, что мы еще у нас в планах Гренландия, потому что мы там хотим свои дата-центры поставить для программы «Рассвет». Как бы,
0: да, это поляки просто деньги хотят. Но тут интересно, кое-что другое
1: хочется. Хитрые поляки научились у украинцев.
0: Хочется прокомментировать. 3 года назад, когда я только бежал в Россию, я сделал еще тогда на одном из своих снова заблокированных YouTube-каналов ролик, который потом многие хейтеры и так далее разнесли. И он назывался «Почему Украина не бьет по Москве?». И буквально через сутки Украина ударила одним дроном по башне Кремля. Ну, все помнят эту пиар-акцию, там какой-то кусок, обломок, что-то там, ну, ударил по башне Кремля, где никого не было ночью, в часа в 2 или 3 ночи, ну, не суть. Вот, и я там, в принципе, сказал простую фразу, что Украина не будет массово бить по Москве, потому что кто бы что ни говорил, нравится-то кому не нравится, Москва — это государство внутри государства, Москва — это город с населением в 2 Австрии, с бюджетом, как у нескольких, наверное, Австрий. Вот, и, собственно, когда Украина ударит по Москве, почему она не била? Потому что было опасение, что это приведет к действительно жестким мерам со стороны, так сказать, людей, действительно принимающих решения. ЛДПР, лица, действительно принимающие решения. Вот. Но за 3 года, видимо, Зеленский слишком много употребил, или они слишком поверили в себя, или им рассказали, или им приказали. Это уже нужно подчеркнуть. И они по Москве действительно ударили. И как ни странно, то, что говорил я 3 года назад, в совокупности с международной всей вот этой повесткой, с исчезающим духом Анкориджа, привело к тому, о чем сказал ты сейчас, Владимир Путин и высшее военно-политическое руководство. Вроде как, ну, по крайней мере, так нам никто не заявлял об этом, вот, но вроде как есть ощущение, посерьезнее решили взяться за проведение СВО. Это в целом радует меня, по крайней мере, как турбопатриота. Ну ладно, я не турбопатриот, конечно, но в целом, как человека, который достаточно занимает истребиную позицию, считает, что болезнь, которая сейчас есть на Украине, ее путем, так сказать,
1: дипломатическим не вылечить.
0: Дипломатическими какими-то припарками, какими-то там, я не знаю, мазями уже не вылечить. Тут опухоль эту надо вырезать, после этого проводить медикаментозную терапию, и после этого есть шанс на то, что организм будет спасен. Ну, вот. Но на данный момент то, что как начали работать, меня радует, по крайней мере. Я всегда говорил, что, в принципе, чем жестче Владимир Путин действует, тем больше он становится моим президентом. Вот я честно всегда говорил, что до 24 февраля мне в нем не хватало вот некой жесткости. Я, вот, скажем так, тоже грустил, смотря на все эти переговоры, Минский и все остальное. После того, как начались серьезные действия, для меня он стал в 2 раза больше моим президентом. И каждый раз, когда я вижу, что действительно уничтожаются мощности наших врагов, я все больше в него верю и все больше, как говорится, поддерживаю. Тут главное, опять-таки, это мое эгоистическое мнение, как ценного иностранного специалиста, продолжать, не ослаблять. В конце концов, возвращаясь к Лаврову, недавно видел подборку там, заявления Лаврова с 2014 года, где министр иностранных дел России разочаровался в том, что нас, скажем так, обманули. Или вот как было с Анкориджем, не хотелось бы думать, что Анкоридж существовал для того, чтобы дать Украине вот эту передышку, как сказал Лавров. Хочется верить, что больше таких заявлений не будет, и не потому, что я не хочу, чтобы
1: он говорил... В принципе, на фразе «не хотелось бы думать» можно было и останавливаться.
0: Да, просто чтобы хотелось бы, чтобы не было повода для таких заявлений со стороны министра иностранных дел России или кого-либо еще. Наша армия способна выполнить задачу при правильных действиях в тылу, при консолидации общества. Тут должны действовать все, начиная от высшего военно-политического руководства, но и к каждому нашему радиослушателю обращаюсь. Если среди вас находится какой-нибудь паникер, я думаю, что многие сейчас таких людей знают, которые все ударили по Москве,
1: всё
0: нужно подчеркнуть.
1: Пропало.
0: Все, теперь пора сдаваться. Раз уж по Москве ударили, пора сдаваться. Еще раз говорю, если бы жители Киева или каких-то других бывших и будущих городов России думали так же, то мы бы уже давно закончили всю эту историю. К сожалению, Киев разносится... не знаю, на несколько порядков больше, чем прилетело за все время СВО по Москве, но, как мы видим, никто сдаваться не
1: собирается. К сожалению, в том плане, что страдает русский город.
0: Это,
1: друзья.
0: конечно.
1: Слушай,
0: для того, чтобы...
1: Другого варианта как бы нет, да.
0: Для того, чтобы выкурить немецко-фашистскую падаль с ее союзниками с территории Советского Союза, мы бомбили Таллин, мы бомбили Киев, мы бомбили Минск, мы вынуждены были бить по своим городам, в которых засели враги. Некоторые города после этого выглядели хуже, чем Бахмут. И да, обидно, что, к сожалению, не получается со всеми городами так же красиво, как это было там с Бердянском каким-нибудь или Мелитополем. И часто бывает хуже даже, чем с Мариуполем. Но, тем не менее, когда освободили Минск, в нем было там 2% целых домов. И, кстати, хочется поздравить единственную страну постсоветского пространства, которая, по моему оценочному суждению, как иностранного специалиста, празднует День независимости. Вот из 15 республик единственная празднуют правильно. Это Белоруссия. Потому что Белоруссия...
1: День освобождения Минска. Наверное.
0: Да. А Россия празднует День России. Это исторический факт. Дальше я выводов из этого делать не буду. В День независимости России от Советского Союза. То есть это день, когда Россия стала независимой от более сильной версии самой себя. А я считаю, в российской истории есть более подходящие даты. Это мое просто, еще раз говорю, мнение, где действительно было величие. Можно день, когда русская армия вошла в Париж, например, прекрасная. Можно день, например, когда русские солдаты
1: зашли
0: и советская армия...
1: Зашли в Берлин.
0: Зашли в Берлин мы и так празднуем, слава богу. Кстати, зашли, когда первые
1: Берлин,
0: бои там были.
1: Это же было раньше, чем до 9 мая.
0: До 9 мая. Можно, например, день, когда благодаря, скажем так, действиям советской армии мы поставили точку во Второй мировой войне. Огромное количество, на самом деле, дат и военных, и невоенных.
1: Но, как показала практика, судя по всему, не поставили. Вторая мировая война, просто эстафетную палочку перехватили англосаксы,
0: Это факт, факт.
1: И как-то она так продолжается.
0: Я к чему? Я к тому, что даты, в которые празднует большая часть постсоветских республик свой день независимости, они, мягко говоря, странноваты. Лично для меня, мне так, еще раз говорю, у всех свое мнение, я не имею права его там навязывать гражданам России или других стран, но мне кажется, что белорусы поступили наиболее верно.
1: Да, тут однозначно.
0: И никаких, ни у одного адекватного человека не может возникнуть, каких бы он ни был политических взглядов, иночтений, каких-то разногласий по поводу того, что Белоруссия празднует День независимости в день освобождения города Минск. Вот, поэтому хочется поздравить с прошедшим Днем независимости Белоруссию. Абсолютно заслуженно, абсолютно правильный день выбран. У них тоже была эта ошибка, но потом белорусы осознали, что, наверное, для Белоруссии выход из состава Советского Союза, ну, едва ли был позитивным явлением. Как и, я считаю, для большей части постсоветских стран, мы все стали слабее из-за этого, и Россия стала слабее, кто бы что ни говорил, вместе с Казахстаном, с Киевом, с Минском, да даже с той же Ригой, Россия была сильнее. И, ну, это просто даже, знаете, это экономический факт, это как угодно, демографический факт, это территориальный факт, это как угодно. Можно бесконечно все импортозамещать, но хорошо, когда больше народов, больше территорий, больше месторождений, больше границ были вместе. Вот, поэтому я, конечно, целиком и полностью поддерживаю Белоруссию.
1: Больше заботы о людях со стороны государства.
0: Абсолютно, да? Абсолютно верно. Еще раз говорю, Советский Союз имел огромное количество недостатков. Я придерживаюсь несколько иных политических взглядов, но для меня это один из пиков развития России. И, конечно, в моем понимании праздновать День независимости от лучшей версии себя, ну, наверное,
1: тут неправильно сказать история. Лучшая версия, а день, когда мы потерпели поражение в холодной войне.
0: Ну, один из дней,
1: это
0: да.
1: Просто вот именно так.
0: Один из дней, когда внутренние враги...
1: Союз развалился, как бы, да, то есть мы потеряли страну в результате войны. Просто она называлась тогда «Холодная», хотя местами и в некоторых локациях она была очень даже горячая. Вот. А последствия холодной войны...
0: И проигрыши в ней.
1: Да, и проигрыши, вот именно последствия проигрыша в холодной войне забрало у нас людей больше, чем любая мировая война. Если посмотреть за 30 лет статистику по демографии в каждой стране Советского Союза, ну, по-моему, кроме Узбекистана, в Узбекистане...
0: Нет, там... смотри, есть... страна, значит, где лучше стало? В Казахстане стало больше населения, но в 90-е в Казахстане, извините меня, отношение к русским людям было, мягко говоря, даже комментировать это не хочется. Не просто так страна, в которой было чуть ли не половина русского населения, русские стали в ней меньшинством. Люди просто так из страны не уезжают, если там хорошо. Вторая страна, где стало больше населения, это точно я знаю, Азербайджан. Азербайджан чуть ли не в 3 раза увеличился там по количеству населения. Азербайджан, понятно, республика богатая нефтью, богатая разного рода ископаемыми. Там как бы вопросов нет. Ну, кстати, как и Казахстан, тоже достаточно богат. Но, опять-таки, возможно, вот эти какие-то страны Средней Азии, там тоже что-то. Но, опять-таки, если мы говорим про наиболее, так сказать, цивилизованные, промышленно развитые страны Советского Союза, то там либо стагнация населения, либо резкий ее спад. Это мы говорим про всю Прибалтику, Белоруссию, Украину, Армению, Грузию, если мне не изменяет память. То есть это действительно, действительно такой... тяжелый удар. А в Молдавии вообще там какая-то в 2 раза, по-моему, население стало меньше. Там 40%, по-моему, потери населения. Я могу ошибаться, сейчас говорю.
1: То есть европейская часть Советского Союза, получается?
0: Ну, можно так сказать, кстати, да. За исключением Азербайджана. Ну, Азербайджан, он так, на границе. Вот. Но европейская часть Советского Союза наиболее промышленно, экономически, культурно развита. Еще раз говорю, никаких, ну, как бы, я ничего плохого не имею против стран там Средней Азии. Ну, сами понимаете, там есть определенные нюансы. Вот, ну, единственная, да, страна из того региона, которая как бы была более-менее, это Казахстан. Но оттуда выжили русское население. Слава богу, сейчас политика вроде поменялась в последнее время, и, слава богу, в Казахстане стало получше в этом плане, возможно, с новым руководством.
1: Буду надеяться, что твои данные верны, потому что еще недавно в сети были видео вот, о том, как в некоторых супермаркетах, причем которые держат русские бизнесмены, администратор отказалась говорить по-русски, русской женщине отвечать.
0: Нет, проблемы есть, но то, что было в 90-е в Казахстане, вот эта вот история, когда приходили в квартиры, это много где было в том регионе, когда приходили в квартиры и говорили, что вы их не продавайте, вы все равно уедете, они нам достанутся бесплатно. Дома, квартиры, там много было страшного, особенно в сельской местности. Еще раз говорю, не может просто так население там с 50% русского стать 20%. От хорошей жизни так не происходит. Тут, к сожалению, были очень тяжелые моменты. И это почему, правильно ты сказал, проигрыш нас в холодной войне, и мы не смогли защитить свое население. Как в фильме «Брат 2», если кто-то помнит, русских, как говорится, в Прибалтике сдали, всех сдали, чтобы тусоваться красиво. Был тяжелый период в истории России, слава богу, мы от него отошли, но наши враги активно сопротивляются.
1: И, кстати, вот правильно люди вот в комментариях пишут, Рим Ширгазин, что если бы не предательство Ельцина и его подельников, не было бы и нынешней войны.
0: Абсолютно
1: и
0: точно.
1: И нынешних потерь, абсолютно горя, точно. Страданий и тому подобное. Друзья, наше время первого часа подходит к концу. Вот. Но ровно через 15 минут, как вы знаете, у нас будет продолжение. И в следующий час, я думаю, много интересных новостей мы обсудим. И, может быть, все-таки наша радиослушательница Кристина напишет Кириллу в эту паузу. Все, мы вам об этом расскажем. Друзья, сейчас. Через 15 минут встретимся.
2: О главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
5: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
6: Есть только миг между прошлым и будущим.
2: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
8: На радио России «Кубань» мы говорим о том, что и как делали наши предки.
9: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
8: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России «Кузбасс».
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: Предпремьерный показ в Театре Гоголя. 12 июля. «Дальше тишина». Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+.
12: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Украина минувшей ночью предприняла попытку комбинированного удара по территории России. Освобождение Константиновки – ключ к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики. И в Госдуме призвали регионы расширять возможности для развития системы среднего профессионального образования. Далее подробнее. Попытки Киева атаковать гражданские объекты России не останутся без ответа, заявили сегодня в Министерстве обороны. Ранее в ведомстве сообщили, что Украина минувшей ночью предприняла попытку комбинированного удара по территории России с применением крылатых ракет «Фламинго», реактивных систем залпового огня «Хаймерс» и беспилотников большой дальности. Всего российские средства ПВО ночью и утром 4 июля сбили свыше 500 воздушных целей, в том числе 10 ракет «Фламинго», 9 снарядов «Хаймерс» и 494 беспилотника большой дальности. Уничтожение воздушных целей ВСУ велось под единым управлением ВКС России на всех созданных рубежах системы ПВО, отмечает министерство. В течение минувшего месяца, по данным Министерства обороны, над российскими регионами уничтожены около 13 тысяч воздушных целей. Их производством и обеспечением запуска занимаются военные ведомства и специалисты большинства европейских стран, включая Великобританию. В ведомстве добавили, что средства ПВО сорвали попытку удара по территории России, которым Зеленский хотел отвлечь внимание от провала обороны ВСУ в Константиновке. Напомню, ранее российские военные сообщили о взятии под контроль Константиновки в ДНР. Накануне Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск. Верховному главнокомандующему доложили о взятии города, а также о текущей ситуации на фронте. По словам президента, освобождение Константиновки – это ключ к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
2: Вооруженные силы России продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции. А освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Город, мы все с вами это хорошо знаем, является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса. 20,5 тысяч домов, но в таком населенном пункте, как Сумы, а это областной центр, 30 с небольшим тысяч, то есть сопоставимые величины. И взятие Константиновки войсками южной группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения Краматорску и Славянску, другим укрепрайонам на Донбассе, является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
1: Президент отметил, что Константиновка полностью освобождена благодаря героизму российских военных. Владимир Путин поблагодарил воинов за героизм и успешную работу. Президент отметил, что России придется расширять зону безопасности вдоль государственной границы. После освобождения главного стратегического узла Константиновки российские войска без промедления ведут наступление на остальных ключевых направлениях Донбасса, рассказал сегодня на брифинге первый замначальника Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.
3: В настоящее время воинские части, освободившие Константиновку, без остановки продолжают наступление совместно с войсками группировки «Центр» с целью овладения следующим узлом обороны, населенным пунктом Дружковка. Противник отброшен на несколько километров от Константиновки. Штурмовые группы ведут бои уже на окраине Алексеева-Дружковки. На правом фланге славянского направления группировки войск «Южная» и «Запад» продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации. Подразделения 3-й армии южной группировки ведут бои в Николаевке и уже находятся в 8 километрах от восточной окраины Славянска. Войска группировки «Запад» завершают овладение городом Красный Лиман. Соединения группировки войск «Центр» преодолели мощный оборонительный рубеж, который возводился противником с 2014 года и считался им неприступным. Развивает наступление в северном направлении, передовыми подразделениями вышли к Доброполью и Анновке. Задачи, поставленные Верховным главнокомандующим по освобождению Донбасса, будут выполнены.
1: Гродской также сообщил, что общая площадь, перешедшая под российский контроль территории после освобождения Константиновки, составила более 66 квадратных километров. Минобороны сегодня также сообщили, что российские войска за минувшие сутки освободили Василевку в ДНР. Установлен контроль над селами Шейковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал очень важной победой освобождение Константиновки, которую ВСУ считали неприступным укрепрайоном, но армия России доказала обратное. Он отметил, что президент вчера искренне поздравил военных с этим успехом, потому что Константиновка – это очень важный укрепрайон на пути нашего освобождения Краматорска и Славянска. Владимир Путин подписал закон с поправками в налоговый кодекс, которые призваны простимулировать обеспечение внутреннего рынка России бензином. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Эти поправки содержат две ключевые инновации. Вводится механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина с иными компонентами. Налогоплательщикам со свидетельством о переработке нефтяного сырья дается вычет акциза. Кроме того, поправки предусматривают донастройку демпфирующего механизма для уполномоченных организаций по продаже на внутреннем рынке автомобильного бензина, произведенного иностранной организацией. Поправки также дают нефтеперерабатывающим заводам, заключившим соглашение о модернизации мощностей, дополнительную возможность выполнить условия по инвестициям. Руководству российских регионов нужно в рамках своих полномочий расширять возможности для развития системы среднего профессионального образования, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. В своем канале в МАКС он отметил, что в настоящее время в учреждениях среднего профессионального образования обучается 3 миллиона 900 тысяч человек, а в советское время там учились 4 миллиона студентов.
4: Екатерина Бредина, здравствуйте. В эти минуты продолжается матч между Кареном Хачановым и Фабио Каболли на кортах Уимблдона. И здесь получилось противостояние максимально упорным. Первый сет завершился со счетом 6-0 в пользу россиянина. Во втором Каболли проснулся и выиграл партию на тайбрейке 7-6. Затем уже Карен взял партию на тайбрейке 7-6. Однако в четвертой партии уступил 2-6, и сейчас в пятой партии Каболли ведет со счетом 3-2. Тем временем российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла чешке Марии Буусковой в третьем круге. Встреча завершилась со счетом 4-6, 7-6, 6-4 в пользу чешки. Ну а лучшим результатом Самсоновой на Уимблдоне является выход в четвертьфинал турнира в 2025 году. Григорий Иванов назначен заместителем председателя совета директоров «Урала», сообщается на сайте Екатеринбургского футбольного клуба. Иванов с 2003 года занимал пост президента «Урала». На новой должности 65-летний функционер будет отвечать за стратегическое управление клубом. «Урал» начнет новый сезон первой лиги 13 июля домашним матчем с московским «Торпедо». Тем временем московский «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3-2. У красно-белых забили Левай Гарсия, Наиль Умяров и Иван Сорокин. В составе «Волжан» со штрафных отличились Михаил Абаньяц и Дани Фернандес. ЦСКА сыграл в ничью с тульским «Арсеналом» в товарищеском матче. Здесь был зафиксирован счет 1-1. И на этом о спорте все. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 20. В Твери пасмурно, плюс 21. В Ярославле небольшой дождь, плюс 21. В Тамбове временами дождь, плюс 21. В Липецке временами дождь, плюс 22. В Воронеже временами дождь, плюс 21. В Смоленске небольшой дождь, плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 15, днем плюс 20. А в Москве воскресенье ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура ночью плюс 16, днем 20 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоном.
5: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Это второй час программы «Неофициально главным за неделю». И с вами в студии, как всегда, Даниил Бессонов и Кирилл Федоров.
6: Надеюсь, вы также рады, как и мы. Вот, если не рады, то, ну, что могу так сделать? Ну, потерпите нас чуть-чуть, часик.
5: За 15 минут в комментарии твои поклонницы не писали. Теряешь ты популярность.
6: А ты просто редко рекламируешь все преимущества, так сказать, и больше ставишь акценты на какие-то недостатки.
5: Так, преимущества. Феррари. Молодой. Холостой.
6: Да.
5: Кожаный пиджак. Два не штуки. Кожаный. Штаны из кожи чистого крокодила.
6: Какие? Ну, нет, у нас есть.
5: Так, ты покраснел. Вот после штанов ты покраснел.
6: У нас есть коллега. У нас есть коллега, тоже длинноволосый. Вот он любит кожаные штаны. И это больше подходит. Но это другая передача.
5: Он нас сейчас, кстати, скорее всего, слушает.
6: Да, другая передача. Вот, у него мотоцикл, там свои преимущества, как говорится. Ну вот, но. Слушай, давай поговорим еще немножечко о Прибалтике. На этой неделе.
5: Давай, я потом хотел, чтобы ты рассказал про Цитадель. Ты разбирался в этой теме?
6: Поговорим.
5: Давай
6: и про
5: Прибалтика,
6: эту историю.
5: Так, Прибалтика.
6: Ты расскажешь, что как, и я прокомментирую. Собственно, на этой неделе были закрыты ряд погранпереходов с Финляндии, Эстонии и Латвии. Вот, собственно, вообще у многих с этого началась небольшая паника, вот, но там на самом деле очень часто связано с тем, что, например, Латвия разобрала часть рельс, и это были часто погранпереходы, которые использовались для железнодорожного транспорта и так далее. В общем, Латвия так активно борется, Эстония активно борется, разбирая железнодорожные ветки, которые связывают, соответственно, связывают города между собой, вот, и страны. Вот, они, видимо, уверены, что все это навеки вечные. Ну и, соответственно, Россия немножечко отреагировала на это. Хотя у некоторых были уже какие-то опасения о том, что это вот Россия закрывает границу, прежде чем начнет проводить учения. Помнишь, учения у нас в феврале 22-го года были интересные? Что вот вдруг опять какие-то учения начались. Вот. Но я думаю, что сейчас все учения, они на территории бывшей Украины проходят. Вот поэтому как-то так.
5: Слушай, по поводу вот этой нашей концепции борьбы с дронами и системы «Цитадель».
6: Ты про 30-миллиметровое вот это вот,
5: да,
6: могу рассказать.
5: Пушка,
6: конечно,
5: которая 2,42, скорее всего, да, которая на вертолетах также используется, да?
6: На БМП-2 она также используется.
5: На БМП-2, понятно, да.
6: Снаряды у нее аналогичны с БМП-3, терминатором, с Спиридоном.
5: Спиридон, не надо, слушай, терминатор запрещенное уже, скорее всего, слово, хотя я не знаю. Сейчас, кстати, должны даже фильм «Терминатор» переименовать «Спиридон-1», «Спиридон-2».
6: Да. Вот мне ребята,
5: запретили терминатор.
6: Ребята с БМП-Т написали, мы им недавно дрон-детекторы отправляли, вот, они написали, что они обычно терминаторы называли словом «термик», вот, боятся сокращать слово «Спиридон».
5: Спирик?
6: Ну вот, можно и так сократить, но есть и другие версии. Вот, поэтому у них сейчас некое пока непонимание, как им сокращать. Поэтому пока пользуются старым импортонезамещенным. Слушай, возвращаясь к «Цитадели». Это зенитно-пушечный комплекс. Зенитно-пушечный, не путать с ракетными. зенитно-пушечный комплекс крайнего, так сказать, рубежа. То есть, ну, надо понимать, что реальная досягаемость у 30-миллиметровой пушки не более там 2 километров. Там теоретически можно рассказывать и про 5, и про все что угодно, но реально мы говорим, это 1-2 километра максимум. Вот в чем преимущество. Во-первых, вот это из зенитно-пушечного комплекса «Цитадель», его показали больше года назад Медведеву, как минимум публично он был продемонстрирован. И мы видели уже некоторые кадры его работы. Наши коллеги с «Повернутых на войне» показывали его где-то с месяц тому назад. Главное, killing feature, то есть убийственная функция, как бы, если переводить это на русский язык, является то, что туда завезли снаряды с программируемым взрывателем.
5: Которые разрываются на подлете к цели.
6: Да? Рядом, да, с целью. То есть попасть 30-миллиметровым снарядом, вот это проблема, кстати, наших панцирей. Да, у них есть четырехствольные пушка 2.38, я могу ошибаться, вот, соответственно, которые, два ствола с каждой стороны, которые они там могут кучу выстрелов в минуту стрелять, и то же самое АК-630 на кораблях, например, многоствольные, шестиствольные системы и так далее. Проблема их заключается в том, что им этим самым снарядом надо попасть прямо в цель. Как показал опыт при работе по таким не очень габаритным целям, нужно не прямое попадание, нужно подрыв рядом. Собственно, похожей системы...
5: Нет, прямое попадание в идеале, просто попасть тяжело.
6: Ну, попасть тяжело, огромный
5: поэтому,
6: расход ПК,
5: да, поэтому...
6: и не очень. Сейчас как? Сейчас каждый снаряд, который вылетает, точнее, там есть радар. Маленький радар, он, соответственно, прогнозирует, где цель будет находиться через время, пока снаряд летит, и каждый снаряд перед вылетом из канала ствола программируется на подрыв через определенное количество времени полета. То есть, зная скорость полета снаряда, ну, конечно, зная, да, где будет находиться цель, будет организован воздушный подрыв. Это неплохая система. Конечно, конечно, мне хотелось бы, чтобы снаряды у нас были, так сказать, я всегда и хвалю, и немножечко критикую с желанием, чтобы было лучше. Мне хотелось бы, чтобы снаряды у нас были с радиолокационным взрывателем. Это значит, что снаряд не программировался бы пушкой при вылете из канала ствола, а сам бы, почувствовав, ну, не почувствовав, конечно, с помощью релокации, оказавшись рядом с целью, подорвался с ней сам.
5: Ну, здесь вот вопрос стоимости.
6: Стоимость, тут все очень-очень-очень просто. Это как с корректируемыми снарядами, например, для там, Краснополя. Краснополь, например, 152 мм и так далее. Когда вы считаете стоимость одного снаряда против одной болванки, вам оказывается, что это дорого.
5: Так, срочно, срочно врываются комментарии в эфир. Ну, во-первых, извини, я перебью тебя. Во-первых, Александр, это наш постоянный слушатель из Республики Коми, приглашает тебя вот посетить республику и говорит, что сразу, скорее всего, ты найдешь супругу вот в этой прекрасной республике. Ну и наконец-то появилась
6: Коми,
5: Кристина. Да.
6: Я был.
5: Наконец-то появилась Кристина, которая говорит, поклонницы, может, и не писали, но мы внимательно слушаем. Судя по всему, там Кристина слушает не одна, и поклонница у тебя не одна на этом аккаунте, потому что мы.
6: Мы за традиционные ценности.
5: Так, друзья, это временная рубрика «Холостяк», «Прибалтийский холостяк», да, или «Как поженить самого популярного в России нелегала». Так, все, можешь продолжать.
6: Да, ну это, знаешь, не одна, это вот, как я говорил, тяжелые времена требуют тяжелых каких-то решений. Как я уже говорил, если 10 мужчин за год с одной женщиной захотят родить детей, то родится один ребенок. А если 10 женщин захотят за один год с одним мужчиной родить ребенка, то родится минимум 10 детей.
5: То есть ты хочешь сказать, что как раз
6: я ничего не хочу сказать, просто тяжелые
5: именно
6: времена.
5: Решение демографического кризиса в
6: пока
5: России.
6: Решили...
5: Именно ты вот как бы
6: пока решили...
5: прислан небесами, так сказать.
6: Ну, не небесами, а спецслужбами врага. Вот, а ну, пока решением является, к сожалению, ну, к счастью, наверное, наш дизайнер всея Руси Артемий Лебедев, 11 детей он дал Россию матушке, и кто бы что про него ни говорил, это, кстати, очень прекрасный пример того, что внешность человека это вообще не показатель мужского. Вот, мужского в человеке гораздо больше, чем во многих других. Вот, у него синие волосы, там какие-то сережки, и многим он даже ногти красил. Вот, но у него 11 детей. И, вот, во-первых, ему нравятся женщины, традиционные ценности, он любит Россию, человек, который посетил все страны мира, но вот, и при этом дал России 11 русских детей. И в отличие от некоторых чиновников, генерал-адмиралов и некоторых даже

0: И дай бог, чтобы все сделали. Мустанги могли 700 лететь, будучи поршневыми, нереактивными. Вот. И наши Лавочкины тоже за 600 могли лететь последних модификаций. Поэтому вполне себе эффективным будет расположение аэростатов с тросом, который будет просто перерезать крыло и как одно из средств обороны последнего рубежа, который бы не давали этим самым беспилотникам. Конечно, придумают систему распознавания этих аэростатов. Но надо понимать, что вот это как бы очень тонкая, но очень острая металлическая нить, которая будет связывать аэростат с землей, она настолько тонкая, что вряд ли ее можно будет, особенно ночью, разглядеть с помощью средств оптики даже тех же беспилотников. А значит, что? Радаров же не будет на них, там, да и радары вряд ли бы это смогли. Там очень тонкая нить, просто очень прочная, по сути, там железный трос. Вот. И распознать его будет практически невозможно. И поэтому часть беспилотников просто рядом с нашим НПЗ будут срезать себе крыло, срезать винты и падать, не причиняя никакого существенного вреда. Вот. И это многоразовое средство защиты, оно реально эффективно работало во время войны и реально прикрывало наши, и не вражеские в том числе, скажем так, объекты. И надо понимать, что если во время Второй мировой войны самолеты могли забраться на 5, 6, 8, а то и больше километров и бомбить оттуда, то беспилотнику камикадзе нужно тупо прямо влететь, а значит, ему тупо нужно будет прямо лететь на НПЗ, а значит, он на эти тросы тупо прямо нарвется. А значит, это почему это еще до сих пор не сделали? Исключительно потому, что кто-то думает, что обойдется как-то и без этого. То же самое, то, что ты говоришь про мешки с песком. Пусть это выглядит не очень, пусть это может быть там еще что-то, но это реально было эффективно. И у меня нет ни единой причины, почему это не сработало бы. Сработало бы 100%, причем сработало бы не только на, скажем так, вот эти медленно летящие. Могло бы сработать и в зависимости от дистанции, и на фламинго, да много на чем могло бы сработать. Даже если это будет шанс 20-30%, это неплохой шанс. Весьма неплохой шанс.
1: Однозначно, да.
0: А между ними можно их соединить дополнительными тросами. Там можно работать, скажем так.
1: Сетку поставить. Да. Слушай, классная новость еще на этой неделе прошла. Школьная сборная России стала абсолютным чемпионом Международной олимпиады по кибербезопасности, которая проходила в Тунисе. Слушай, классная новость. Кибербезопасность, информационные технологии, ну, IT-технологии. В России вот подрастают крутые спецы. Я буду надеяться, что к тому времени, когда они пойдут на работу, у нас интернет будет поспокойней, подоступней.
0: Может, давайте сделаем просто.
1: Блокировок будет поменьше.
0: Может, давайте сделаем просто. Значит, возьмем эту сборную нашу по кибербезопасности. Поставим, значит, этим школьникам и школьницам, я не знаю, если там такие, задачу взломать что-нибудь на Украине. В зависимости от ущерба, который мы нанесли экономической составляющей Украины, может быть, и не только Украины, но официально Украины, будут назначены денежные призы. Вот, например, за уничтоженный беспилотник нашим МОГам и вертолетчикам, зенитчикам выплачивают 50 тысяч рублей. Вот. Я считаю, что небольшой кэшбэк могли бы выплачивать. Например, нанесли ущерба Украине в 1 миллиард евро. Ну вот, за это вы получаете квартиру в центре Москвы. И наш школьник уже уверенно ломает систему безопасности Украины. Что такое квартира в центре Москвы? Ну, хорошо, даже хорошая — миллион долларов. Вот 1 миллион долларов дали
1: это
0: школьнику.
1: Это что-то очень хорошее.
0: Ну, нет, к сожалению, это просто в центре, в САО, трешка. Ну, мы же за традиционные ценности.
1: Ну ты прям, прям в самом центре трешка.
0: Конечно.
1: С хорошим ремонтом.
0: Извини меня, я хочу, чтобы...
1: Горничной и дворецким.
0: Нет, я хочу, чтобы наши школьники, которые, извини меня, обладают невероятно высоким IQ, который больше, наверное, нашего с тобой вместе взятого, уж прости.
1: Говори за себя.
0: В три? Ну, хорошо. Они пусть рожают еще и детей, не только борются, как говорится, а передают свои гены, свою...
1: И заселяют каждую комнату трехкомнатной квартиры.
0: Именно. Поэтому, кстати, это на самом деле. А вот очень такой важный момент, его поднимали, что...

0: Раньше старались все-таки выдавать семьям двушки, трешки, там, говорим, в советское время и так далее. Сейчас все покупают однушки и студии. А если у тебя однушка и студия, это, ну, мягко говоря, не помогает желанию рожать детей. Так вот, поздравляем школьников. Я считаю, что школьникам надо поставить задачу по снижению информационной безопасности вражеских стран, кибербезопасности, и дать этим школьникам очень хорошее вознаграждение. Вот. Я считаю, это было бы правильно. Еще раз говорю, это было бы эффективнее. Представляешь себе, если бы они смогли как-нибудь украсть с Украины миллиард европейских денег. Вот, и задонатить этот миллиард, так сказать, на оборонку России.
1: Однозначно.
0: Вот. Почему бы не заплатить им 1 миллион долларов за такую рода историю? В конце концов, я считаю, это очень прекрасная тема, как пустить вражеские деньги. Они же пускают наши деньги против нас. Почему не пустить их деньги против них? Так что, школьники, вы красавчики. Надеюсь, люди ответственные этих школьников возьмут на вооружение в хорошем смысле слова.
1: Слушай, вот тут данные из Европы.
0: Давай.
1: В Европе за неделю погибли больше 1300 человек из-за жары. Вот как это можно прокомментировать? Ты эксперт по Европе.
0: Я гражданин Евросоюза.
1: Ты знаешь все про Европу. Ты работаешь на европейские спецслужбы.
0: Это версия.
1: Как могли допустить, чтобы люди гибли от жары? Там проблемы с кондиционером, с электричеством.
0: Слушай, ну, во-первых, 80% погибших старше 65, ну, внезапно, к сожалению, ну, как бы природа, она, как и во время разного рода эпидемий, забирает всегда людей, которые в рамках природного существования, скорее всего, ну, не дожили бы до таких преклонных лет. Медицина современная позволяет нам доживать и в 70, 80, 90 лет и так далее. Но в природе, конечно, мы все знаем, что продолжительность жизни была гораздо ниже. Поэтому понятное дело, что в первую очередь погибают такие люди. Я, конечно, не то чтобы радуюсь такого рода историям, потому что это гражданские люди погибают, но с другой стороны, опять-таки, надо понимать, Европа ежедневно дает деньги на убийство наших сограждан, поэтому лить крокодиловые слезы по поводу того, что происходит там, я не собираюсь. Меня, когда в Европе пытали, что-то я не видел протестов, вот, и я думаю, что не стоит мне тоже сильно за них переживать. Ну, еще раз говорю, я не сторонник гибели гражданского населения, это всегда плохо, это трагедии личные, но на данный момент я больше переживаю за наше гражданское население, чтобы у нас никто от жары не умирал, чтобы в Донецке была вода 24/7, и чтобы у нас все было хорошо. Вот сегодня террористы украинские ударили по Белгороду, вот, и лишили нас несколько районов электроснабжения. Вот это меня волнует. И, конечно, хотелось бы, чтобы такого не было. Европа, жара. Ну, кто-то найдет в этом какие-то кармические истории, кто-то еще что-то. Ну, давайте будем честными. Жара бывала в Европе и ранее. И да, к сожалению, люди возрастные от жары умирают. В Европе много пенсионеров там и так далее. Ну, вот, собственно, и результат. Там, конечно, есть и проблемы с кондиционерами, с запретом их установки, сложным согласованием в той же Германии на жилых домах и так далее. Но просто так бывает, это природа.
1: Так, хорошо, слушай, по Европе еще.
0: Давай.
1: Ты как эксперт. Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу россиянам туристических виз.
0: Да прекрасно. Пожалуйста, обсудите уже наконец и запретите. Вот. А потом еще дайте нам список тех, кто за эти годы ездил в Европу. И, конечно, хотелось бы, чтобы этот список был у наших спецслужб, и чтобы ребята в спецслужбах потом проверили цели путешествия в Европу во время войны, когда Европа спонсировала, соответственно, убийство наших людей. Поэтому, если не будет объективной причины у людей, ну, я думаю, что у спецслужб могут быть объективные вопросы. Пусть туда не ездят, это же прекрасно. Ну, я вообще не вижу ни одной причины, по которой можно оправдать на данный момент путешествие в Европу граждан Российской Федерации. Я даже не будучи гражданином Российской Федерации, это не понимаю. Если вы гражданин Российской Федерации и вы считаете нормальным туда ездить, ну, мне кажется, у вас определенные проблемы с воспитанием и любовью к родине. Вот, потому что это как-то, ну, не вяжется. Когда их ракеты прилетают к нам, а мы туда путешествуем, я понимаю дипломаты, я понимаю люди, которые по заданию наших разного рода трехбуквенных организаций там оказываются по долгу службы. Вот. Ну, все остальные, а что вам там делать? Ну, типа, и мне это абсолютно непонятно. Пройдет война, закончится вся эта история, будем путешествовать, еще раз говорю, в 1955-м главным союзником СССР стала Германия вместе с огромным количеством населения, которые работали на нацистов во время Второй мировой войны. Потому что войны заканчиваются, даже Сталин говорил, что мы воюем с Гитлером и нацистами, и фашистами, а не с немецким народом. А немецкий народ остается. То же самое и потом будет. Но здесь сейчас, если вы едете в Европу, вы спонсируете убийство своих сограждан. Это, мне кажется, абсолютно неадекватная история. Вот, ну, мне так кажется, еще раз говорю. Ездите, вон, не знаю, какой-нибудь Вьетнам, там, я не знаю, 150 стран мира есть, которые не занимаются спонсированием убийства наших людей.
1: Слушай, вот по Латвии новость о том, что Латвия планирует возвести стену дронов. Вот, так они называют систему противодействия беспилотникам. На всей протяженности границы с Россией и Белоруссией к концу этого лета. Вот насколько мощности Латвии мощны, чтобы реализовать эту задачу?
0: В Латвии большое количество производства дронов, и они на самом деле далеко не самые плохие. Я думаю, что если мы говорим о дронах ПВО, задача вполне себе реалистична. То есть Латвия имеет, благодаря европейским спонсорам, производственные
1: мощности. Как на латвийском языке «елка» будет?
0: «Эглита».
1: «Эглита».
0: «Эгле» — «елка», «эгле» — «эгле».
1: То есть у нас есть «елки», у них будут «эгле».
0: Да, «эгле».
1: Так, хорошо. «Эгле-2».
0: Эгле Диви.
1: Так, не повторю. Хорошо. Диви. Ладно. Так, ну все, вы теперь поняли, Штирлиц никогда не был так близок к раскрытию.
0: Штирлиц на кад на убийс.
1: Так, остановись, ты кому вообще тут это...
0: Ладно, ладно. Ну, тем,
1: читаешь,
0: кто нас...
1: смотри.
0: Те, кто нас...
1: Так, друзья, слушай, если он передавал какую-то радиограмму, я не в теме, прием, я не в теме.
0: Прием, я не в теме, да. Вот. Полениться один. Я не в теме, да. И вот два шпиона только что раскрылись. Ну,
1: На самом деле,
0: забавно, что человек, один родившийся в Киеве, другой в Риге, больше переживает за то, что происходит в России, чем многие граждане Российской Федерации.
1: Да, много там вот рассказывают, что там вот вы там у себя все потеряли, а тут нас типа учите. Тут просто почему больше переживают? Потому что вот как раз вот бывшие граждане этих стран, в случае, не дай бог, если Россия проиграет, и окажутся на фонарных столбах, как бы, да, и бежать деваться некуда. Поэтому тут понятно, обычное чувство самосохранения. Вот. А насчет некоторых украинцев, вот, допустим, как Юра Подоляка, да, в том числе, или Олег Царев, он вообще топ-политиком был до 2014 года, прям в украинском топе. Вот. И вот тоже там иногда комментарии пишут, что вот, что вы там учите. Просто проблема в том, что то, что на Украине произошло, вот эта революция, как это все информационно прокачивалось, как это все быстро, просто по щелчку пальца произошло. Это все было у нас на глазах. И мы бы не хотели очень сильно, чтобы это произошло здесь. И кроме того, основная концепция происходящего на Украине это была русофобия, против которой мы в 2014 году и стали.
0: Надо просто понимать, что русские, живущие в России, к сожалению, во-первых, в большинстве своем не видели за границу. Это исторический факт, это статистический факт. Отсутствие загранников, отсутствие чего-либо. И, конечно, живя каждый день в России, люди видят только негатив очень часто.
1: Ну, у себя обращать внимание на негатив.
0: Конечно,
1: да,
0: конечно.
1: А в Европе по телевизору видят только позитив в красочных фильмах.
0: Они не ценят, они просто не ценят каких-то базовых вещей, вот базовые возможности получить образование на русском языке.
1: Вам ну, кажется, так устроен человек, вот не надо.
0: Вам кажется это
1: людей
0: нормальным? А вот в Латвии 250 лет существовали школы на русском языке, и их закрыли. И русским детям в столице Латвии, где их 50%, как я шутил, это шутка, если что, коренных русских в Риге больше, чем русских в Москве, ну, вот, в процентном соотношении, ну, вот, полностью запрещено получать образование на родном языке, запрещено праздновать свои праздники, и когда ты приезжаешь сюда, и ты можешь просто говорить по-русски, просто заходить в магазин и молоко читать на вывесках, ты можешь праздновать те праздники, которые действительно откликаются с твоим сердцем, ты не наблюдаешь парад легионеров Waffen-SS, и когда ты, ну, как бы все это вот видишь, ты понимаешь, что да, в России есть множество недостатков. Мне вот...
1: Как и в любой стране.
0: Да, мне вот, я говорю, не дают гражданство, например. Мне многие там пишут, там, военные, вот буквально вчера опять писали мне, там, кавалер двух орденов мужества. Он говорит, ну как тебе со всем тем, что ты сделал, со всем этим? Я говорю, ну... Есть в России менее патриотичные люди, есть более патриотичные люди. Ну, он, кто знал, что почти весь кабинет Министерства обороны России прошлого созыва, так называемого, это уголовники, воры и предатели. Ну, вот, Росавиация, кстати, на этой неделе, бывший глава Росавиации, оказывается, с группой товарищей, по данным Следственного комитета Российской Федерации, торговал на Украину нашей авиации. Минимум 3 вертолета в 2021-2020 году были переданы через подставные схемы, и они участвуют в боевых действиях против нас. И различные запчасти, самолеты и так далее. Вот. И да, в России есть такие люди, и действительно, я говорю, это не повод, если такие люди присутствуют в стране, русскому человеку быть против России и ее не поддерживать. Поэтому я, конечно, понимаю, что там у многих возникнут какие-то вопросы. Я не выбирал, где родиться, и мои родители не выбирали, где родиться.
1: И... Где и, главное, кем?
0: Ну, я рад, что я родился русским. И...
1: Вот, так, ладно, давай,
0: это,
1: хватит.
0: Вот, это прекрасно.
1: Вот, просто сердце разрывается. Просто не могу. Сейчас слезы начнут накатывать. Поэтому давай следующий вопрос.
0: Нет, я просто к тому, что люди, которые оказались выброшенными за территории Российской Федерации, которая праздновала свой выход из состава Советского Союза, ну вот, они, конечно, подверглись русофобии и преследованию,
1: ну, это да,
0: гораздо
1: это да
0: раньше. И поэтому мы понимаем,
1: это, кстати, да,
0: что
1: да
0: будет с нами всеми, когда или если мы проиграем. Вот поэтому мы не хотим никогда
1: поэтому
0: и не если.
1: Никогда и не если, да,
0: да.
1: Так, следующая новость. У нас время уже подходит к концу, надо успеть обсудить. США меняют подход к выпуску вооружений, делая ставку на массовое производство дешевых ракет и беспилотников по принципу Макдональдс, конвейерной сборки. Об этом пишет Financial Times. Вот, видишь, США делает ставку. А почему? Потому что, во-первых, специальная военная операция, то есть война на Украине, показала, да, эффективность недорогих технических решений в этой войне. Ну и, конечно, то, как проявил себя Иран без спутниковой группировки, каких-то дорогих ракет авиации, он просто смог на Ближнем Востоке...
0: Ну, у них же есть копия этого «Шахеда Лукас» называется. Вот. Так что у них множество всего такого, но, кстати,
1: это не шахет, это жалкая пародия.
0: Да, но у них есть и классические средства поражения. Я вот недавно общался с Аидом, я думаю, ты знаешь, командир спецназа «Ахмат», и он говорит, что кто бы что вот ни говорил про все вот эти ваши дроны и так далее, при значительном применении живой силы и техники, ну и, возможно, их потерям, прорыв фронта может быть организован. А он говорит, а вот если у противника будет очень много артиллерии, той самой классической, и он приводил потери, я не могу их раскрывать, он говорит, по-прежнему по-прежнему классическая артиллерия порой является даже большей угрозой, чем дроны. Потому что дрон можно сбить, дрон есть определенные тактики, можно распознать. А артиллерийский снаряд, если он по тебе летит, и летит точно, он наносит очень серьезные
1: зависит
0: потери.
1: От... Я не соглашусь. Абсолютно не соглашусь. В окопах ты от артиллерии спрячешься.
0: А в наступлении?
1: А от дрона нет.
0: А в наступлении?
1: В наступлении, если ты вовремя упал, скорее всего, ты выживешь. Потому что вряд ли снарядом, если там не с лазерным наведением, тебе положат прямо в радиусе 2 метра от тебя.
0: Украина обладает достаточно точной артиллерией.
1: Да, но это очень дорого. И там не так много этих возможностей, типа снарядов Excalibur и так далее. Поэтому, а вот дроны, да. Дроны,
0: но, тем не менее, концерн Rheinmetall получил крупный заказ от Украины о производстве снарядов.
1: Да.
0: Тоже новость этой недели.
1: Тем не менее, да.
0: Так что
1: нет, так артиллерия работает. Артиллерия работает. Да. Только развитие беспилотников скоро выведет артиллерию из строя, к сожалению. Ну, а может, и к счастью, посмотрим.
0: Черт его знает.
1: Если мы все-таки придумаем там какие-то новые технические решения, то тогда. Короче,
0: верим,
1: посмотрим,
0: нас...
1: друзья. Все будет хорошо.
0: Да.
1: Время подходит к концу, к сожалению. Встретимся ровно через неделю. Берегите себя, берегите друг друга и помните, что все будет хорошо.
0: Удачи!
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Музыка большой страны. Алена Долбик. Я не умею танцевать.
3: Одним из лучших советских дисков можно смело назвать песню «Я не умею танцевать» Виктора Резникова и Юрия Бодрова. Многим она знакома в исполнении Тениса Мяги с его знаменитым эстонским акцентом. Но не менее ярко звучат записи Ларисы Долиной.

0: Музыка большой страны. Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым в ближайшем выпуске.
1: Гость программы, лауреат премии «Все цвета джаза» в номинации «Восходящая звезда», финалист проекта «Большой джаз» на телеканале «Россия Культура», замечательный пианист, композитор и педагог Даниэль Адианц.
0: Просто о джазе. В это воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Салехарда. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
2: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские средства ПВО ночью и утром 4 июля сбили свыше 500 воздушных целей ВСУ. Российские войска за сутки освободили 5 населенных пунктов в зоне СВО, и все введенные против России односторонние ограничения незаконны, так как они не предусмотрены уставом ООН. Далее подробнее. Украина, минувшей ночью, предприняла попытку комбинированного удара по территории России с применением крылатых ракет «Фламинго», реактивных систем залпового огня «Хаймарс» и беспилотников большой дальности, сообщило Министерство обороны. Всего российские средства ПВО ночью и утром 4 июля сбили свыше 500 воздушных целей, в том числе 10 ракет «Фламинго», 9 снарядов «Хаймарс» и 494 беспилотника большой дальности. Уничтожение воздушных целей ВСУ велось под единым управлением ВКС России на всех созданных рубежах системы ПВО, отмечает министерство. В ведомстве добавили, что средства ПВО сорвали попытку удара по территории России, которым Зеленский хотел отвлечь внимание от провала обороны ВСУ в Константиновке. Попытки Киева атаковать гражданские объекты России не останутся без ответа, заверили в Министерстве обороны. Сегодня же в оборонном ведомстве сообщили, что после освобождения Константиновки Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных в данном населенном пункте. Киеву предлагается проинформировать российское командование о реакции на это предложение и прекратить обстрел Константиновки до 12 дня 5 июля. Ранее сообщалось, армия России освободила Константиновку, один из индустриальных и транспортных центров Донецкой Народной Республики. Накануне Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск, где президенту доложили об освобождении стратегически важного города и других успехах российских войск в зоне СВО. Выполнение задач объединенной группировкой войск осуществляется в соответствии с замыслом Генштаба, отметил президент. Поздравления ВСУ. Подразделения ВСУ пытаются удержать позиции, но под натиском вынуждены отступать с большими потерями, добавил глава государства.
2: Хотел бы отметить положительную динамику в действиях наших войск, возрастающие темпы наступления соединений и воинских частей вооруженных сил России по всей линии фронта. Последние месяцы значительно расширены полоса безопасности в наших приграничных территориях с Украиной. Высокими темпами наступают в Запорожской области войска группировки «Восток», «Днепр». Продолжается освобождение Донецкой Народной Республики. Войска Южной группировки и группировки «Центр» продолжают движение на запад. В июне подразделения ВСУ выбиты из 6 населенных пунктов, в том числе установлен российский контроль над городом Константиновка.
1: Как отметил верховный главнокомандующий, создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской области идет планово. Владимир Путин подчеркнул, что бравурные заявления киевских властей об успехах ВСУ, которых нет, на руку России, а массированных и групповых ударов по военной инфраструктуре Украины должно быть продолжено. В свою очередь, начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил об успешном продвижении западной группировки войск, а также попытках ВСУ отыграться на Купянске. Направлении.
3: Группировка войск «Запад» развивает наступление на широком фронте в своей полосе ответственности в Харьковской области и в северной части Донецкой Народной Республики. На Купянском направлении противник не оставляет своих намерений возвратить утраченные позиции в Купянске. Для этого дополнительно перебросил в этот район 11 батальонов, в том числе от двух бригад морской пехоты, которые предпринимают безуспешные попытки с целью прорваться в город и вытеснить наши подразделения на восточный берег реки Оскол. При этом украинские подразделения несут значительные потери. С 10 мая на данном направлении уничтожено около 2500 украинских военнослужащих, в том числе более 550 военнослужащих морской пехоты и 772 единицы вооружения и техники.
1: Добавлю, в ходе совещания Владимир Путин призвал военных быть готовыми к тому, что противник может предпринять диверсионно-террористические попытки с целью подтвердить свои заявления о мнимых достижениях. Минобороны сегодня также сообщили, что российские войска за минувшие сутки освободили Васильевку в ДНР. Также установлен контроль над селами Шейковка, Новый Мир, Чернищина и Дружелюбовка в Харьковской области. Все введенные против России односторонние ограничения незаконны и даже не могут считаться санкциями, так как они не предусмотрены уставом ООН. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран.
4: Что незаконные санкции? Это санкции, не предусмотренные уставом ООН или иными международными договорами. Все санкции, которые введены в отношении Российской Федерации, скажем, это незаконные санкции. Мы поэтому их даже так не называем. Это односторонние незаконные ограничения.
1: Напомню, в рамках визита в Иран российская делегация приняла участие в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, погибшего в феврале в результате неспровоцированной агрессии со стороны Израиля и США. Визит состоялся по прямому поручению Владимира Путина, сообщил Медведев. Он передал президенту Ирана соболезнования от главы российского государства. Власти Москвы призвали горожан и гостей столицы быть внимательными на улицах во время непогоды. По данным комплекса городского хозяйства столицы, сегодня до 21 часа в мегаполисе ожидаются дождь, местами сильный ливень, в отдельных районах гроза и град. При грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Ранее в Главном управлении МЧС по Москве также сообщили об ожидаемой непогоде, посоветовав автомобилистам и пешеходам быть внимательными. В свою очередь, в гидрометцентре рассказали, что в столице и по области введен желтый уровень погодной опасности, действующий до 21 часа субботы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл итальянцу Флавио Каболли в матче третьего круга Уимблдона со счетом 6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6. Игра продолжалась 4 часа. Хачанов сделал 12 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейкпоинта из 16. Людмила Самсонова проиграла чешке Марии Бусковой в третьем круге Уимблдона со счетом 4-6, 7-6, 6-4. Таким образом, из россиян в одиночном разряде на Уимблдоне остался только Роман Сафиулин. Московская «Динамо» одержала победу над Нижним Новгородом 2-1 в товарищеском матче. В составе победителей мячи забили Антон Миранчук и Николас Моричаль. У Нижнего Новгорода отличился Андрей Ивлев. Победа стала первой для немца Сандра Шварца после возвращения на пост главного тренера «Динамо» в мае. «Спартак» обыграл «Самарские крылья Советов» со счетом 3-2. Мячи забили Левай Гарсия, Наиль Умяров и Иван Сорокин. В составе «Волжан» со штрафных отличились Михайло Баньец и Дани Фернандес. ЦСКА сыграл в ничью с тульским «Арсеналом» 1-1. У армейцев мяч забил Тамерлан Мусаев, а в составе тульской команды отличился Степан Обрывков. Защитник Илья Самошников покинет «Спартак» этим летом. Красно-белые согласовали уход футболиста в аренду в «Рубин», сообщают российские инсайдеры. Стороны на данный момент закрывают последние детали сделки. При этом часть зарплаты игрока будет выплачивать «Спартак», а другую часть – «Казанский клуб». Самошников уже выступал за «Рубин» с 2020 по 2023 год. Российский защитник Шахир Мухаммадуллин подписал 2-летний контракт с Эдмонтоном, сообщает агент Дэн Мильштейн. 24-летний россиянин будет зарабатывать 1 750 000 долларов за сезон. В прошедшем чемпионате Мухаммадуллин набрал 12 очков в 50 матчах регулярки. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 20, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске небольшой дождь, плюс 28. В Рязани временами дождь, плюс 19. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 27. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 23. В Нальчике временами дождь, плюс 28. В Донецке ясно, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 15, днем плюс 20. В Москве воскресенье воскресенье ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура ночью плюс 16, днем 20 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба.

0: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Вообще-то я советую всем молодым политикам, делающим первые шаги в большую жизнь, постарайтесь понравиться этому человеку. Потому что, когда пройдет время, и вы отправитесь на покой, он обязательно напишет о вас книгу. И то, в каком свете вы будете мне представлены, зависит не только от ваших деяний и поступков, но и от симпатии автора. Но это шутка. Я всей души в нашей студии приветствую самого бескомпромиссного, тонкого и думающего журналиста, писателя Леонида Млечина. Здравствуйте, Леонид.
2: Здравствуйте.
1: Но прежде чем мы начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что в детстве у вас дома не было телевизора?
2: Не только в детстве, а в юности тоже. Вообще вырос без телевизора. У меня нету этого страстного стремления включить телевизор и смотреть его, да.
1: Подождите, как? Вы тетю Валю не видели в «Приходи, сказка»?
2: Я никого не видел. В какой-то момент я вдруг обнаружил, что друзья мои школьные про какие-то называют имена, еще названия, и дико смеются. Это была популярная в ту пору программа телевизионная. Я ни о чем таком не подозревал.
1: Это так, какая?
2: Все это проехало мимо пан Зюзи, пан директор, кабачок на стульев, конечно. Я ни о чем таком не подозревал. А я читал книжки, да.
1: Подождите, а как так произошло? Денег не было?
2: Да, у моих родителей в юные годы не было никаких денег. Жили мы действительно очень трудно, тогда так первые годы. И телевизор считался роскошью. Я иногда меня приглашал сосед, я у него несколько раз смотрел фильмы художественные. И все.
1: Запрещенка.
2: Ну, просто вот я не телевизионный человек. Я подозреваю, что я остался не телевизионным человеком.
1: Хорошо. Это правда, что в 9 классе вы дали клятву никогда не пить алкоголь.
2: Да, и это было одно из немногих правильных решений в моей жизни, потому что алкоголизм – наша профессиональная болезнь.
1: А что вы на меня смотрите?
2: Вы тоже это знаете, потому что вы тоже это видели. Яс Николаевич Засурский, по-моему, нам чуть ли на первой лекции на журфаке сказал. Это правда, поскольку я вырос в журналистской семье, то я видел, как спивались на моих глазах коллеги, поспивались в настоящем смысле этого слова. И это было в советские времена. Во-первых, у тебя всегда были деньги, о которых жена не подозревала, это гонорар. Она знала только про зарплату, а про гонорар она знать не могла.
1: Это точно, да.
2: Во-вторых, в буфете у нас всегда продавалось спиртное. В-третьих, сидели мы по одному или по двое, не было проблем. А в-четвертых, если кто-то напился, то начальство говорит: «Черт знает что, он напился, отправьте его домой на машине». И в-пятых, если куда-то приезжал в командировку, тебе, как журналисту, из Москвы сразу же наливали.
1: Да.
2: Короче говоря, все это закончилось очень плохо, поэтому... Это, говорю, что одно из немногих правильных решений в моей жизни.
1: Но как вы к этому пришли в 9 классе?
2: Ну, я видел. У меня хорошее зрение, хороший слух. Я хороший слушатель, хороший зритель.
1: Угу. Хорошо. Это правда, что студенты вы были настолько влюбчивы, что в читальном зале в окружении девушек не могли сосредоточиться на книге?
2: Да это беда была. Ну, нам было в читальном зале на первом этаже. Надо было читать литературу к экзамену.
1: Так.
2: Вот берешь книжку, открываешь, начинаешь читать. Вот на это открывается дверь. Входит очаровательная девушка. Ну, я же не могу не посмотреть на нее. Я проводил ее взглядом. Вернулся к книге. Входит следующая. На журфаке девушек-то было море.
1: А красивые какие были.
2: Ну, конечно. Но я сообразил, что делать.
1: Так.
2: И познакомился с библиотекой. Это была тоже очаровательная девушка. У нас был роман. И она мне эти книжки просто давала на дом. Я читал. Благодаря этому я сдал экзамен и закончил журфак.
1: Из читального зала?
2: Да.
1: Как вам не стыдно?
2: Ну, это же ради дела. Это же я для того, чтобы хорошо сдать экзамен.
1: Ну, да.
2: Ради дела,
1: конечно,
2: надо идти на всю.
1: На всю, естественно.
2: Нашей профессии, конечно.
1: Ну, и последнее. Это правда, что несколько раз вы печатались в эротическом журнале «Пентхаус».
2: Да, я писал эротические рассказы, да, они их издавали. Да, они издавались, эротические повести, даже какую-нибудь мне переводили за границей, там, каких-то сборников.
1: Вы, Леонид Млечин, человек, который знает о нашей истории все.
2: А я вообще-то, на самом деле, по главной, основной профессии писатель-детективщик. Ну, в детективе эротические мотивы должны быть.
1: Всегда.
2: Из этого нету уже, конечно.
1: Только Штирлиц у нас.
2: Ну, это просто отрезали, Леонид Семенович.
1: А.
2: Вот, поэтому это совершенно для меня было естественно. А мне кажется, это такая важная сторона жизни, любовь между мальчиками и девочками.
1: Конечно.
2: Так хочется это приветствовать, конечно.
1: Ну, хорошо, Леонид Плечин, переходим к делу. Значит, в детстве вы мечтали стать героем Советского Союза.
2: У меня было несколько таких желаний. Я хотел быть машинистом в поезде дальнего следования, потому что рос у железной дороги, прожал глазами поезда, это было написано «Москва-Владивосток», «Москва-Хабаровск».
1: И вот это где-то вы жили?
2: На северной железной дороге, и они уходили туда куда-то, особенно вечером, в дымку какую-то, и такая была романтика, там были вагоны, горел свет, я представлял себе, эти люди, скоро они доберутся до Владивостока, как бы мне хотелось совершить это путешествие. Потом я хотел, естественно, быть милиционером.
1: Ну, это понятно.
2: И, да, я хотел быть военным, разумеется, и куча всяких других интересных желаний было. Но военным больше всех на самом деле хотелось быть.
1: А героем-то хотел?
2: А героем не хотелось, потому что мама меня отправляла сдавать белишко в стирку.
1: Так.
2: Стоял, по тем временам все очень дешево, но стояла огромная очередь. Вот я стоял в этой очереди тоскливо, там ребята уже в футбол играют и ждут меня. И думаю, как бы побыстрее. А там пустая стена, и на ней только было написано «Герой Советского Союза», там «Герой социалистического», без очереди. Я думал, была бы у меня золотая звезда, я бы сейчас быстро сдался и уже с ребятами бы играл в футбол.
1: Какая интересная мысль. Ну, это уже все в прошлом. Значит, свой первый материал в газете «Пионерская правда» вы посвятили Семену Будённому.
2: Меня отец взял на встречу с Семеном Михайловичем Будённым. Я учился в 9 классе.
1: Подождите, а кто у нас был папа?
2: Ну, я из журналистской семьи. Мой отец был в ту пору одним из руководителей литературной газеты, очень популярной в ту пору.
1: Ого!
2: Вот. И Семен Михайлович, вот так вот мы сидели, он мне книжку написал. Я написал заметочку в «Пионерскую правду», отправил по почте. И я не знал ее публикации, потому что я уже вышел из «Пионерского» и написал «Комсомольскую правду». Вдруг к нам в школу. Я подписался. Эл Млечин, значит, ученик 9 Б-класса 16-й школы города Москвы. К нам почтальон стал сумками таскать письма со всей страны. И я понял, что такое журналистика, которая находит отклик.
1: А какое впечатление на вас произвел этот бравый...
2: Маршал?
1: Да.
2: Он сидел под картиной, на которой он был изображен верхом на лошади рядом со Сталином. И я представлял себе, да, эту значимую фигуру. Ему было тогда за 90 лет, а 93, по-моему, ему исполнилось, и он все еще был в форме. В реальном смысле он был в маршальской форме сидел, и в переносном смысле был в форме.
1: А скажите мне, а вот в чем... секрет долголетия у политического, что его не тронули, не тронули его семью.
2: Ну, счастье. Мы всегда ищем логику какую-то объективную, а человеческий фактор имеет ключевое значение. Знаете, с годами, если всерьез говорить, я стал понимать, что роль личности в истории значительно больше, чем мы в советские особенно времена привыкли воспринимать. Ну, например, не было бы Адольфа Гитлера, не было бы Второй мировой войны.
1: Да. Вот.
2: И со мной начинают сразу спорить, да нет, был бы кто-то другой. Я говорю, не было бы его, и не было бы Второй мировой войны. Вы представляете себе, какой был бы мир? Был бы Николай II немножко другим человеком, не было бы февральской революции, сохранилась бы Российская империя. Мы сейчас с вами, вот сейчас бы, жили бы в Российской империи с населением примерно в 400 миллионов человек, в границах 913 года. И никто бы от нас не ушел, потому что от добра добра не ищет. Россия была на подъеме, она входила в пятерку самых развитых государств мира в промышленном. И это было только начало развития. Вот он был бы чуть-чуть другим человеком. И мы жили бы в другой стране. Не было бы в Питере в 1917 году Ленина.

0: И политики тоже, они какой-нибудь лозунг выдвинули, потом как от него отказаться? Ленин мог изменить это просто в полсекунды. Если он чувствовал, изменяется настроение людей, надо действовать по-другому. И кроме того, ему несложно было пообещать то, что люди хотели. Вне зависимости от того, можно это дать или нет. Он был талантливейшим человеком, а Троцкий был талантливейшим организатором. Вот они в четыре руки это сделали. Не было бы того и другого, не было бы Октябрьского переворота. Мы бы с вами сейчас в учебниках, где-то была бы сноска, там, Владимир Ленин, Ульянов, там, социал-демократ и так далее.
1: Так, Леонид Ильич, мы еще вернемся к этим замечательным людям. А пока о вашем детстве. В школе плохо учились.
0: Мне, во-первых, было до 9 класса, мне было крайне неинтересно, это первое. Второе, у меня большие трудности с естественными науками. И, знаете, я вам сейчас объясню, вот я где-нибудь бываю, и не знаю, куда мне идти. Я звоню жене и говорю, знаешь, я стою вот здесь, вот мне, а нужно туда, мне куда, налево или направо? Она говорит, тебе налево, иди, потом повернешь направо.
1: То есть навигатор такой?
0: Да-да-да, причем это даже в других странах происходило, когда я был в командировках, она мне объясняла, куда идти. У меня трудности с геометрией, у меня трудности с математикой,
1: с географией,
0: физикой,
1: понял, да.
0: Там, с географией. Ну, в общем, у меня большие были трудности. И моим родителям в 8 классе так вызвали в школе, сказали, ну, подумайте, может, какой-нибудь там ПТУ отдадите ребенку. Ну, как-то...
1: Кстати, неплохо.
0: Ну, какую-то, да, ну, хотя бы профессию, а то что он у вас такой, да. Бестолковый? Но родители не прислушались и отдали меня в гуманитарный класс. Была там, в Москве такой был создан гуманитарный класс в 16-й школе. И я попал в другое окружение с другим преподавателем, гуманитарным, блистательному преподавателю литературы и нашему классному руководителю, конечно, увлекшему меня всем этим. И это было огромное дело. Преподаватели, естественно, были к нам крайне благожелательны. 25 мая, это последняя линейка, мне почему-то поручили выступить со словом. Я обратился вот к преподавателю математики, физики, химии. Я извинился за то, что мы были так невнимательны, были такими плохими учениками. Учитель математики заплакал. И когда я пришел к нему сдавать математику, он сказал, все. И пятерку поставил. У меня стоит по математике пятерка в аттестате. Просто потому, что...
1: Умеете выражало быть.
0: Просто потому... Нет, просто потому, что он, видимо, больше был искренен.
1: Да. А вот мама Ирина Владимировна, вот как она относилась к своему непутевому сыну? Наказывала?
0: Ну, я думаю, она сейчас слушает. И
1: я знаю, да.
0: Она иногда меня наказывала. Это было... Меня ставили в угол, когда я был совсем маленький, да. Меня ставили в угол, это было наказание.
1: Такого нежного мальчика?
0: Нет, нет, очень строго, потому что, ну, в общем, ожидали большего.
1: Ну, да. Слушай, я понимаю, что это, конечно, не мое дело. У вас же был отчим замечательный.
0: Да, конечно.
1: Виталий Александрович?
0: Да, конечно.
1: Прекрасный журналист.
0: Знаете, я должен сказать, что я абсолютно счастлив семьей. Я живу наследством своей семьи, духовным, и по сей день. Но, скажем, мой дедушка обладал, среди прочего, талантом разговаривать с ребенком на самые серьезные темы. Я еще в школу не ходил, мы с ним вечером гуляли. Он мне рассказывал про революцию, про гражданскую войну, участником которых он был, он там под командованием Фрунзе. Брал Крым, с Фрунзе разговаривал. Мне Фрунзе как родной, я когда писал книжку для Жизела Фрунзе, он мне был как родной, я понимал, о ком идет речь. И он умудрился мне так точно и ясно все это рассказать, что сформировал мои представления об этом. Мама моя занимается всю жизнь немецкой литературой, она доктор наук, специалист по германской литературе 20-го столетия. Не только дала мне все это прочитать, всю немецкую литературу, которая посвящена и всему тому, что было после Первой мировой войны и после Второй мировой.
1: А это непростая литература.
0: Конечно, она очень жизнеобучающая. А отец мой, да, он был выдающимся журналистом, я на его примере учился журналистике. Кроме того, он был на партийной работе, он был в молодые годы помощником первого секретаря Московского горкома партии, и он мне объяснял механизмы партийной жизни, что позволило мне потом достаточно точно рассказывать о советском обществе, о взаимоотношениях и так далее, что на самом деле непросто. Я помню, мне какой-то один видный партийный деятель пока он сказал, что он понимает в нашей жизни. Он же в райкоме не работал. И правильно сказал, если ты не работал в райкоме, то
1: и
0: ты
1: все-таки, Леонид Ильич, вы отошли от ответа. Ведь он был отчим, Виталий Александрович.
0: Он любил меня как сына, я любил его как отца. И формальности не имел никакого значения.
1: И еще я знаю, что ваша мама и он долго добивали свое счастье.
0: Да, это все на моих глазах происходило, но это был такой союз очень любящих и понимающих людей, что на меня тоже произвело сильное впечатление. Я говорю, что я счастлив абсолютно вот своей семье.
1: Слушайте, а это правда, что у вас находятся дома архивы Брежнева?
0: Ну, слава богу, что они ко мне попали, потому что они должны были погибнуть на мусорной свалке, куда их выбросили.
1: Как?
0: Мне, ну, так вот, мне позвонила одна знакомая.

0: моя замечательная журналистка, говорит, слушай, у меня дома архивы Леонида Ильича Брежнева. Мне не нужны, а тебе надо...
1: Подождите, вот его личные архивы?
0: Да, да, ну, сейчас вот я вам расскажу. Я не поверил. Ну, думаю, некто неудобно. Я приехал, она открывает дверь, я вхожу и в коридоре вижу хорошо знакомые мне папки управления делами ЦК КПСС. Открываю первую из них. Да, это личный архив Леонида Ильича Брежнева, который собрали, сложили, отправили к нему домой. А когда там внучка продавала квартиру, то все выбросили. Хорошо, что кто-то собрал. Это попало ко мне, не пропало.
1: Слушай, а почему, да? А почему такое горе было у Галины Брежневой? Почему так не сложилась ее жизнь?
0: Ах, она несчастная. Она была очень хорошим, милым человеком. Родители были виноваты. Она полюбила человека, который был сильно ее моложе. Кио.
1: Игорь
0: был,
1: Кио, да.
0: Да, было сильно ее моложе. Она любила его. Потому что у меня письма есть, которые она ему адресовала.
1: Письма?
0: Да. Это абсолютно любовные письма.
1: И что она там пишет?
0: Она пишет, я тебя люблю. Когда мы с тобой встретимся, мы должны сейчас пока... Нельзя говорить о наших отношениях там и так далее. Они сколько-то времени скрывали. А потом все-таки они поженились. Ну, я себе представляю, конечно, Леонида Ильича Брежнева и его жену в то время. Как это так? Дочка может выйти замуж, ну, да, старше, но не моложе. Они сломали этот брак и сломали ей жизнь, не понимая этого. Потому что дальше вокруг нее были мужчины, которые видели в ней дочку Леонида Ильича Брежнева, а не замечательную женщину, которой она была. Она в первом браке вышла за человека, у которого было двое детей. Ухаживала за ними, заботилась.
1: Я знаю.
0: Она была замечательная.
1: Это были дети Милаева, Евгения.
0: Да, конечно. Она их воспринимала как собственных детей. Не всякая девушка так поступит.
1: Она молодая была, яркая.
0: Она была замечательная и совершенно невиновная во всем том, что ей приписывают. Другое дело, что потом все покатилось под откос. Но ее вины в этом нет никакой.
1: Слушай, а что вас поразило больше всего в образе самого Брежнева?
0: Он значительно более объемный и глубокий, чем мы себе представляем. Он человек, который хотел учиться и мечтал учиться. Значит, сколько-то проучился в родных местах, потом поехал в Сибирь, потому что там была работа. Из Сибири поехал в Москву учиться. Но уже трудно было, уже семья, ребенок на руках, значит, поехали в родные места. А тут его уже стали сразу поднимать на партийную работу. Он не выучился. Он был человеком очень талантливым, прекрасно разбирающимся в людях. В нем не было ничего дурного, никаких комплексов, никаких вот обид на все человечество и так далее. Он искренне хотел жизнь людей сделать лучше. Другое дело, мог он это сделать, не мог, понимал он, как это можно сделать. Но в нем была такая душевная доброта, которая имела большое значение. Он был очень работящим человеком. Мы просто его помним, уже пожилым,
1: ну,
0: и больным.
1: Да.
0: А когда он в Казахстане работал, все вторым секретарем, он первым на подъеме Целины, мне там рассказывали, кто с ним работал. Он там в обморок падал дважды от усталости тяжелой. Потому что Казахстан же это огромная,
1: ну,
0: страна,
1: да,
0: на самом деле. И вот он летал из одного, из одной области, из одного края, в ту пору, в другой край. Просто от усталости падал в обморок, в больницу возили. Потому что перерабатывал.
1: Так, Леонид Млечин, вернемся к вам. Значит, первый детектив назывался «Хризантема пока не расцвела».
0: Да, правда, да.
1: Политический детектив о шпионской деятельности западных спецслужб.
0: Точно, в Японии дело происходило. Я же японист, по-моему.
1: Ну да, я знаю.
0: В Японии дело происходило.
1: А кто вас допустил до секретных архивов?
0: А ничего, никаких не надо было секретных архивов. Это же детектив. Это же шпионский детектив. Это все твоя фантазия.
1: Ой, да
0: это,
1: ладно.
0: Это ты ходишь вечером. И чем, когда начинает смеркаться, то ты начинаешь видеть какие-то фигуры, они потом оживают, начинают действовать. Я потом, да я думал, что это у меня только, я потом, когда прочитал булгаковский лучший роман, театральный роман, там он описывает, он себя там описывает, драматурга, и он тоже описывает, как эти фигурки у него в комнате оживают, его герои начинают действовать. Так и у меня в глазах вот появляются эти люди, они начинают жить своей жизнью, и ты пишешь детектив.
1: А вот смотрите, вот вы действительно хороший драматург, хороший писатель. Когда вы пишете, все время есть нерв, все время есть интрига, все время есть конфликт.
0: Да, я твердо знаю, что, конечно, ты должен сразу заинтересовать и заинтриговать читателя, зрителя или слушателя.
1: А вот скажите, если вдруг хочется очень заинтересовать, вы можете пойти против исторических фактов?
0: Можно начать с чего-то, потом сказать, ну, это версия. Я почему ее? Потому что изложил, потому что эта версия, она, на,
1: ну,
0: самом,
1: да,
0: деле, я про нее все думаю, что все было так. А все было на самом деле по-другому. Да, можно. Но только не забыть вот вовремя сказать, что это версия, или это придумка, это миф на самом деле.
1: То есть вы, конечно, не можете идти против прав, да?
0: Нет, нет, это нельзя ни в коем случае.
1: А в советское время шли.
0: Знаете что? Я в советское время писал про японский милитаризм. Он, конечно, был тогда не такой уж масштабный и сильный. Но он был. Может быть, я сгущал краски. Но краски были, поэтому нет-нет, я...
1: Знаете, в чем дело? Совсем недавно у меня был такой долгий протяжный разговор с нейропсихологом Татьяной Черниговской. Я у него спросил, а вот что больше всего разрушает человека? Его психику, тело, мозг? И она вдруг четко ответила – ложь. Даже ложь не по отношению к миру, а по отношению к себе. Я вот знаете, о чем думаю? А значит, наша страна СССР была обречена?
0: Ой, это один из самых сложных вопросов. Вчера со мной один издатель вел разговор, не напишу ли я книжку о распаде Советского Союза специально. Эта тема одна из важнейших. Очень трудно ответить на этот вопрос. Я думаю, что если бы не Михаил Сергеевич Горбачев стал в 85-м году руководителем партии, то, возможно, Советский Союз существовал бы и по сей день. Жесткий режим может преодолевать, как мы видим в мире, и большие экономические трудности. Другое дело, как какой был бы там уровень развития экономики и все прочее, но вполне возможно, Советский Союз существовал бы и по сей день. Да?
1: То есть опять роль...
0: Мы вот не отдавали себе в этом отчет.
1: А вы часто врете себе вот сейчас?
0: Нет, к сожалению, потому что...
1: Почему к сожалению?
0: Ну, потому что иногда надо было бы, а я человек очень слишком реагирующий на всякое и переживающий, поэтому иногда лучше было бы себе что-нибудь соврать, успокоить, пойти спокойно спать. Но не могу, к сожалению, это весь ужас.
1: А вот ваш дедушка Владимир Михайлович, вот он воевал за советскую власть, Перекоп брал, а потом... Расчаровался.
0: Да, у него это в записках я нашел, я издал сколько мог. Для него коллективизация и раскулачивание были чудовищным ударом. Он был уполномочен ЦК партии в Брянской губернии. И когда он видел, как детей увозили туда, в Сибирь, вот у него в записках есть, я понял, что я не на той стороне, или нет, я сейчас точно могу, нет, в общем, не за то сражался. Потому что вот это было невыносимо. Когда детей куда-то выгоняют и разрушают дом, это было для него чудовищно.
1: И он продолжал жить?
0: А вот ему поделать было ничего нельзя, потому что времена были тяжелые. У него тоже это все в записках есть. Исчезло то ощущение счастья и радости, с которыми он участвовал и в революции, и в гражданской войне, и в строительстве социализма. И у него было вот это ощущение. Оно, да, исчезло. Он исполнял свой долг профессионально. Он занимал важные должности. Он руководил Московской театрально-зрелищной цензурой, то есть ни один театр, ни одна песня не звучала в Москве без его разрешения, а потом руководил театром, который сейчас называется театром Маяковского, а тогда был театром революции.
1: Ого.
0: Вот, и у него была насыщенная жизнь, но вот там внутри, конечно, у него было вот это ощущение.
1: А где ваш партбилет?
0: Партбилет у меня дома лежит вместе с учетной карточкой. Я еще успел ее получить.
1: Да ладно.
0: Я собиратель исторических документов. Я успел получить учетную карточку. Тогда после распуска партии это можно было сделать. Да.
1: Скажите мне, а зачем надо знать историю? Правильную историю своего государства.
0: Ой, вот теперь это мне становится совершенно очевидно. Раньше просто мне казалось, что это безумно интересно и как бы нелепо не знать. А теперь я понял главное. Мы сформированы прошлым. Мы такие, каким было прошлое. Не понимаешь прошлое, не понимаешь сегодняшнего. Не сознаешь, что в тебя заложили, не понимаешь, как ты поведешь себя сейчас. То есть это так важно. Посмотрите, что в мире творится. Люди воюют, государства воюют друг с другом из-за истории. Из-за того, что когда-то чего-то не поделили, не так провели границу или еще что-то. И во всем мире чуть не все конфликты порождены историей. Мы вот к Первой мировой войне относились всегда без всякого вообще уважения, что ужасно, с моей точки зрения, потому что русская армия сыграла там колоссальную роль и не терпела, кстати, никаких поражений, как мы себе предполагали. Ну, какие-то были неудачные битвы, но поражения не было. А все конфликты, не знаю, сейчас на Ближнем, в Среднем Востоке, это порождение Первой мировой войны. Распались империи, и нам всегда казалось, распались. Как это хорошо? А мы теперь видим, ничего хорошего нет. Возникли государства, которые плохо поделили землю, которые ненавидят друг друга и сражаются друг с другом вот уже 100 с лишним лет из-за Первой мировой войны.
1: А ведь нас предали тогда.
0: Нет, нет, это мы сами во всем виноваты. Я хоть просто хочу на всякий случай сказать, что там все Николай II плохой был главковер. По Николаю II немцы не до Волги, не до Москвы, не до Питера, не до Киева. Никуда не дошли. Могилёва была ставка всю, пока был главковерхом Николай, была всю войну. Немецкий сапог, русскую землю. Тогда не топтал. Кто-то мне сказал, ну, чего ты говоришь? Это что, скорости были не те. А я скажу, что немцы до Парижа, что в 40-м, что в 14-м дошли за одно и то же время. А сюда не дошли, потому что Николай II был на своем месте. Были выдающиеся военачальники. Была выдающаяся армия, подвиг которой мы забыли. Просто в силу того, что большевики называли эту войну империалистической.
1: Да.
0: Не знаю, как сейчас, у нас там полторы страницы в учебнике было посвящено огромной, важнейшей войне с важнейшими последствиями.
1: Кстати, о Николае II. Ну, в принципе, мне понятно, почему убили его семью и его. Это такая, знаете, шекспировская история. Ленин мстил за брата. Ну, это мне так кажется. Но я о другом. А почему Николая II не спас его двоюродный брат, король Англии?
0: Потому что они смертельно боялись революции. На территории Англии оставался большой экспедиционный корпус, который надо было бы отправить на фронт, туда на фронт. Они держали его дома, потому что боялись повторения революции.
1: У себя?
0: Конечно. Все говорят, это только у нас была революция. Нет, все государства, участвовавшие в войне, были на взводе. И кое-где революции произошли, в Германии произошла тоже. Боялись страшно они в Лондоне, что это произойдет. И никак не хотели никого возбуждать, каких-то левых, что они сейчас привезут сюда русского царя. Вы просто боялись вот за себя, конечно. Страстно боялись, и все.
1: Но я увидел, что вы не очень согласны с моей версией по поводу смерти за Александра. А почему убили Николая II? За что?
0: А пусть все очень просто. Потому что гражданская война – это самая страшная беда, которая произошла с нашей страной в 20 веке. Кто-то скажет, ну как, Великое Отечество погибло больше. Да, Великое Отечество погибло больше, но Великое Отечество был фронт и тыл. В тылу тоже было сложно и трудно, но никто друг друга не убивал. А гражданская война была катастрофой, охватившей всю страну. Тонкая пленка цивилизованности слетела, и произошло что-то чудовищное. Но, Господи, кто читал «Тихий Дон»? Шолохова тут должен был на это обратить. Мы просто его в юности читали как такой авантюрный роман, там любовь. А там все описано до деталей, повторять которые я просто не могу. Чудовищно. Он описывал, что происходило с людьми, и что люди одни делали другим, соседям, братьям и так далее. Поэтому убить семью вместе с детьми ничего не стоит. И все, с них слетела эта пленка. И все, они были готовы на все. Почему не убить? Убил. Ему делали фильм отдельный про брата, про Михаила Александровича, которому Николай хотел передать трон, как его убить. И там убийца его там потом рассказывал. Я что, не, я его убью обязательно. Как это? А вдруг ты белые сюда придут, и мы их знаем? Нет, нет, я его убью обязательно. То есть это, он считал, что это правильно. Его их вывезли за город и убили просто. Я говорю, гражданская война – чудовищная трагедия. Чудовищная.
1: Так, Леонид Млечин, предлагаю вернуться к чему-то более приятному. Значит, супругу нашли на рабочем месте.
0: Ну, конечно, а где я еще
1: мог встретить?
0: Как не
1: стыдно, а?
0: Где
1: я еще... есть пословица русская, никогда не надо любить там, где живешь, и там, где работаешь.
0: Нет, нет, для человека, который работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 52 недели в году, я же в отпуске никогда не был. Я был один раз после окончания факультета. Меня родители взяли тогда. Вот, жизнь на работе, и тебе интересно с теми, кто понимает, о чем идет речь. Мы вдвоем пришли, мы в один день фактически пришли на телевидение, так, ничего не понимая, как это дело. И мы вдвоем и создали эту программу. Я без нее бы не справился, бы не потянул, потому что у нее есть вот такой божий дар важный. Она видит, она создатель программы. Я всего лишь исполнитель, она создатель.
1: То есть она начальник?
0: Она начальник, естественно. Но она еще, она видит, она понимает, как это надо делать. Она видит художественное решение и замечательно подбирает кадры.
1: Прекрасный. Слушайте, а дома тоже, да?
0: Естественно. Я вообще за матриархат.
1: Да?
0: Когда?
1: Слушайте, а то, что у вас кровать находится рядом с рабочим столиком, это хорошо или плохо по фэншую?
0: Это катастрофа, потому что весь путь на работу занимает два шага. Ноги в тапочке, два шага сделать. И я очень ленивый еще по природе. У меня два движения. Утром сел, встал, вечером встал. Сейчас, конечно, годы у меня уже не те. 12 часов я работать не могу, понимаю, что это катастрофа. Но свои 9-10 отрабатываю.
1: Вы знаете... Хочется, конечно, вернуться в глубокую историю по поводу крепостного права, поговорить по поводу Крымской войны, которую мы проиграли. Скажите, а почему не пошли по пути Китая? Вот мы СССР тогда.
0: Это очень просто. У нас китайцев очень мало.
1: Это да. Знаете, согласен.
0: Когда мы смотрим на Китай, на китайскую реформу, мы не понимаем одну очень важную вещь. А китайскую реформу Дэн Сяопин начал в феврале 1978 года на третьем пленуме ЦК КПК. Сколько прошло лет после того, как коммунисты пришли к власти? Это был конец 1949 года.
1: Да.
0: Еще живы были люди, которые привыкли всю жизнь запахивать, заниматься тяжким крестьянским трудом. В Китае он особенно тяжел, потому что там заливное рисование. Кто видел, тот понимает, что это такое. Это всю жизнь по колено в воде и согнувшись, три погибели. Это тяжелейший труд. И все эти люди были. Если бы у нас через 20 лет после Великой Октябрьской, в 1937-1938 году, решили бы вернуться к реформам, какие, как у Дэн Сяопин, у нас бы тоже все получилось. Дэн Сяопин свои реформы усвоил, между прочим, когда был здесь, в Москве, проездом из Франции, он возвращался к себе. Он здесь некоторое время учился. Это было время НЭПа. И он увидел, что прекраснейшим образом при политическом руководстве коммунистической партии можно создавать рыночную экономику, и люди будут счастливы в этом участвовать. Он это все увидел, привез с собой, и как только открылась возможность, он это сделал. Какое было его первое решение? Он сказал крестьянину: друг мой, значит, смотри, вот столько-то ты сдаешь зерна государству, остальное все твое продавай. И в один день эта страна изменилась. Дело в том, что у меня есть друзья китаисты, которые работали в нашем посольстве в Пекине. Они рассказывали о Китае до реформы. Это просто две разные страны. Вот люди сидят и ничего не делают. А на следующий день, ну буквально, они стали запахивать. Почему? Потому что они могли заработать. Я когда первый раз поехал в Китай, бог знает, давно было. Меня там партия принимала, водила по району, мне интересно было. Помню, с каким-то я разговаривал, бригадиром одним. И я его спросил, вот когда первые деньги заработали, что вы купили? Я думаю, по тем временам, видеомагнитофон, там сейчас. Он говорит: как? Когда первые деньги заработали, мы с соседом купили подержанный грузовик. Я так удивленно спрашиваю: а зачем? Как, зачем, говорит он. Я 8 часов на совхоз отработал, а потом 8 часов еще на себя. Вот и все. Он, во-первых, 16 часов работал, во-вторых, он думал только о работе, у него не было никаких отпусков, никаких выходных, это все он ничего не понимал. Он понял, что он должен работать, запахивать, кормить семью и двигать ее дальше. И у него уже был дом такой классный и так далее. Вот что такое. Были еще вот эти вот замечательные крестьяне наши. А у нас, в результате раскулачивания, тогда и сильно прорезали. А потом еще прошли поколения. Если человек работал в совхозе, то это вообще была беда. Что такое совхоз? Зарплата тебе все равно. Да. Хорошо ты работаешь, плохо, зарплата тебе полагается. И все, и у тебя пропадает это желание трудиться. Ну вот кто крестьянский труд, понимаешь, что это такое? Это надо там в 4-5 утра пойти подоить коров и так далее. Все это. И у тебя весь день ты только об этом думаешь. А тебе говорят: нет, у тебя 8 часов рабочих. Ну 8
1: то
0: часов.
1: То есть советская власть нас развратила.
0: Конечно. Они просто этого не понимают. Они даже из лучших побуждений действуют.
1: Ну да.
0: Ну вот китайский пример показывает, как надо.
1: А скажите мне, историк Леонид Млечин, а это правда, что товарищ Сталин хотел в конце своей жизни провести какую-то мегареформу?
0: Нет. Нет. В конце жизни, я должен сказать, когда человек уже много лет не очень хорошо себя чувствует, никакие мегареформы никто проводить не собирается. Нет-нет, возраст, к сожалению, сказывается. Как это, как с Юрием Владимировичем Андроповым. Ведь мало кто отдает себе отчет о том, что когда он был избран, он был тяжело больным человеком. Его на гемодиализ все время возили. Кто понимает, что это такое, сознает, какая-то болезненная, тяжелая, опустошающая процедура. Ну какие тут реформы, когда ты страдаешь просто целыми днями? Нет-нет, реформы, конечно, это дело людей здоровых и помоложе.
1: Рождение сына как на вас повлияло?
0: Ой, это такой праздник был. Вот это счастье. А у меня теперь же внуки. Вот дедушка
1: быть. Поздравляю.
0: Спасибо большое. Я дважды дедушка Российской Федерации. У меня и внук, и внучка. Все. Вот это счастье настоящее. Причем дедушкой даже еще лучше, чем с отцом.
1: Почему? А, ответственность.
0: Конечно. Ты просто приезжаешь к внукам. Это чистое счастье. Садишься на диванчик и смотришь на внуков. Ну, это просто счастье.
1: А почему он выбрал вашу профессию?
0: Ну, трудно быть Млечиным и не журналистом.
1: Да, это точно. Почему не верите в Бога?
0: Ну, я вырос в коммунистической семье.
1: Ну и что? Я тоже.
0: Это было очень... Нет, это было невозможно. Все представления в семье были сформированы, как это ни странно покажется, коммунистическими представлениями о жизни. В лучшем смысле этого слова. И какой-то Всевышний там...
1: Не... То есть места там ему не было?
0: Вот, да, я с большим... Я на самом деле очень интересуюсь теологией. Угу. И даже писал на теологические темы. Потому что есть очень важная тема, с которой сталкиваются в церквах. Это... Все авраамические религии с этим столкнулись, христианские в первую очередь, со сложностями, связанными с событиями 20-го столетия, объяснением, почему Всевышний это мог допустить и так далее. Это очень интересные теологические дискуссии, я слежу за ними и сам даже в них участвую. Это очень важно. Вне зависимости от того, веришь ты или не веришь, надо осознавать, что очень многие в это верят, и надо понимать людей верующих, понимать, что ими руководит, почему. Это очень важно.
1: Но ведь вы все равно должны верить в справедливость. Всевышнюю.
0: Ну, я исхожу из того, что если Всевышний создал человека, то он точно заложил в нем понимание того, что есть что, что есть добро и что есть зло. Поэтому всякое нарушение есть преступление. Человек, который совершает, знает, что он это делает.
1: Да.
0: Особенно верующий человек должен это осознавать. Я просто иногда грущу смотрю, что многим кажется, что достаточно вот соблюдать только какие-то правила.
1: Ну, да.
0: А на самом деле подлинная вера требует очень глубокого изучения. религиозных текстов, это понимание, да, того, изучение, проникновение и освоение, это ты должен исходить из этого всего, что сказано Всевышним. Это очень важно.
1: Скажите, что вас сейчас интересует больше всего?
0: Я продолжаю вникать вот в историю начала 20-го столетия, потому что...
1: То есть все-таки вас это задело?
0: Да, конечно, это безумно интересно. Я пытаюсь все время понять, вот как это могло бы быть, почему это произошло так, а не иначе, что двигало отдельными людьми, которые понимали, что они вот делают не то, а все равно, почему личные убеждения брали вверх. Вот это безумно интересно. И потом от этого я понимаю, это же моя, ну, история моей семьи. Это же не просто такая история.
1: Я понимаю,
0: вот с моей семьей произошло что-то, потому что вот эти люди поступили так или иначе. Мне безумно интересно. Я пытаюсь в этих людей проникнуть и понять их.
1: А как Хрущев пришел к власти?
0: Никита Сергеевич Хрущев был одним из самых природно одаренных политиков. Мы просто его вот эту вот там, с кукурузой в руках,
1: ну, да,
0: принимаем всерьез. Это его маска была, это была роль, которую он играл. Потому что он начинал в публичной политике, на митингах, где надо было завоевывать сердца. Он был очень хладнокровным, холодномыслящим и очень трезво рассуждающим человеком, который так себя вел только на публике, но никогда не в кабинете, никогда при принятии решений. Он был очень одарен, был умнее тех, кто ему противостоял, значительно динамичнее, поэтому он их просто всех и одолел, и в голову не приходило, что он такой умелый политик. Он
1: замаскировался.
0: Это была маска, которая он... Была такая роль, которую он играл. Ну, все это у политики. Знаете как? В политике это необходимо, потому что в политике нужна роль, нужна маска, как на Трампа, посмотрите.
1: Да.
0: Без этого ты не добьешься успеха. И потом истинное лицо тоже очень опасно показывать. А человек должен как-то отдохнуть, прийти в себя. Так что нет. Это он был умелейшим, талантливым, одаренным, природно одаренным политиком. Никто же его не за уши не тащил. Все сам.
1: А скажите, если бы Берия удержался у власти, что нас ждало бы?
0: У меня есть даже текст на эту тему, да.
1: Что, серьезно?
0: Да, у меня есть книжка про Лаврентия Павловича, такая толстенная. Она начинается примерно с того, что Лаврентий Павлович Берия выступает на 20-м съезде партии. И там, что он рассказывает? Ну, я думаю, он действовал теми методами, которые он привык действовать. Других он просто не знал. Он был очень эффективным менеджером, потому что он действовал методами, которые другие не решались.
1: А что ждало нас бы?
0: Ну, вот он распространил бы это на всю страну.
1: Масштабировал, как сейчас говорят.
0: Да, наверное. Он тоже был очень талантливый человек. Он был очень талантливый, он архитектором собирался быть. Если бы не революция, стал бы прекрасным архитектором, градостроителем, дома бы строил. Ну, вот так вот жизнь повернул, занялся не тем. Очень одаренный был человек тоже, очень одаренный.
1: Скажите, жить с одной супругой столько лет сложно или легко?
0: Это счастье. Я надеюсь, жена меня слышит.
1: Счастье? А как его сохранить, это счастье?
0: Ну, знаете, нас объединяет очень много, не только работ. Мы по-прежнему работаем вместе, рука об руку, но очень базовое представление о жизни. Это ключевое.
1: Но ведь ваше влечение к женщинам, оно же никуда не делось.
0: Я просто с удовольствием смотрю на них, как и смотрел в юные годы. Да. Проходит, я...
1: То есть посмотрел и дальше пошел, да?
0: Конечно. Ты пошел на работу.
1: А там жена начальник.
0: Конечно.
1: Почему мы проиграли Крымскую войну в 19 веке?
0: Ну, знаете, проиграли такое довольно условное понятие.
1: Ну, это понятно,
0: сражались,
1: да,
0: так, что они потом пожалели, что полезли на самом деле. Во-вторых, ну что же, их объединилось было много.
1: А как так произошло, что вдруг враги, Франция, Англия, они все были враги, и вдруг они объединились против нас?
0: Они объединились, потому что Россия становилась мощным государством, влиятельным и важным. А мы вот недооценивали. Николая ведь Первого тоже недооценивал, нас какой-то,
1: ну, да,
0: солдафон. Это не
1: палочник.
0: Так было. Да, на самом деле он был человеком очень преданным стране, очень патриотичным, который работал с утра до вечера, не отдыхал. Он гулял по городу, к нему можно было подойти, обратиться и заговорить с ним. Он боялся революции. И справедливо боялся. Ему говорили, ну, вот сам понимал, скажем, что надо бы с крепостничеством бы покончить. Но он боялся, что этот процесс придет к революции. А революция к разрушению государства. Смотри, как воду ведь смотрел в определенном смысле. Но страна все равно крепла и развивалась. И у европейцев возникло это опасное ощущение, что надо это остановить. Это не в первый раз. Первая мировая война. Ведь на самом деле началась потому, что Германия видела, как развивается становится Россия, какой мощной становится русская армия и русский флот, и решили, что пока они еще могут, надо бы сейчас как-то обезоружить Россию, и тогда они, немцы, будут хозяевами Европы. Вот ведь был на самом деле главный движущий мотив. От начала Первой мировой войны Сербия и все прочее были лишь предлогом.
1: Но это повод, да.
0: На этом все можно было остановиться и поладить, и никакой проблемы не было. Нет, просто в генеральном штабе немецком исходили из реальности. Они видели, что такое Россия в 1914 году. Понимали, какой она будет еще через 10 лет. Боялись. Боялись не то, что они хотели, а боялись, что они утратят свое положение. И решили, что надо сейчас нанести удар превентивный, такой предварительный. Прежде чем Россия так вот по-настоящему станет уже вообще великой военной державой. Все.
1: Ну, скажите мне, а Леонид Млечин когда-нибудь чего-нибудь боялся?
0: Ой, я боюсь зубных врачей. Уколов боюсь, чудовищ. Ну, что вы? Я когда маленький был, у меня там еще тогда же не было никаких этих препаратов. Меня папа садил с кресла и держал в руках у зубного врача. Ужас какой. И сейчас боюсь.
1: А ведь страх – это хорошее качество.
0: Не знаю. Ужасно. А к зубному теперь приходится ходить все чаще.
1: Ну да, все чаще и чаще. Скажите мне, как вы относитесь к тому, что многие вас критикуют? Говорят, ну вот, опять Млечин, опять, значит, вот, особенно, вы знаете, активная определенная часть нашей аудитории.
0: Самое главное в журналистике, в телевизионной журналистике, это быть интересным. Я ведь не политик и не религиозный деятель. Я не увлекаю и не веду никуда. Я просто исполняю свой профессиональный долг. Я вгрызаюсь в какую-то тему, постараюсь ее понять, показать. И показываю. Я не делаю выводов. Это делает зритель, читатель там, или слушатель. Он может соглашаться, не соглашаться.
1: Но вас не задевает, когда...
0: Нет. Нет, конечно, нет. Это значит, что я рассказываю о чем-то интересном, что важно людям, что мы интересно, что возбуждает
1: что их задевает,
0: эмоции.
1: Да.
0: Да, конечно. Я очень благодарен, когда у меня какие-то ошибки находят. А такое бывало. Несколько раз у меня были неточности, я с благодарностью это всегда воспринимаю, исправляю сразу же, да. У меня было такое несколько, просто я не знал. Чего-то не знал, положился на какие-то недостаточные источники. Вот это я всегда очень, за это я очень благодарен всегда.
1: Ковид сильно ударил?
0: Да, конечно. Страшная история.
1: Она была рядом?
0: Конечно, да. Жена очень заботилась обо мне. Да.
1: Я про смерть?
0: Вы знаете, я звонил иногда друзьям, и там кто-то рассказывал, что мы только что меня сняли с аппарата искусственного дыхания. Это прям было, да, страшно было слушать. Кого-то потеряли.
1: Вы знаете, конечно, вы очень счастливый человек, потому что у вас жива мама.
0: Да. Вы только что отметили 91-летие ее, конечно. Мама – первый читатель моих рукописей. Все, что я пишу, я отдаю ей на редактуру.
1: Господи, бедная женщина.
0: Она с удовольствием. Мама моя же профессиональный редактор высочайшего уровня. И она вычищает там кучу всяких глупостей, которые я написал, правит. Она ей нравится, и я просто безумно благодарен.
1: Скажите мне, а ваш биологический отец, вы с ним поддерживали отношения?
0: Конечно, его тоже очень любил, он любил меня, конечно. Он тоже еще раз женился там и все, конечно, да, не все.
1: То есть у вас есть сводные братья и сестры?
0: А у меня был, да, к сожалению, ушел в мир иной, трагически, эта история, да. Нет, я говорю еще раз, что я вот своих родителей, бабушек у меня, к сожалению, не было. У меня была тетя, которая преподавала всю свою жизнь русский язык и литературу, была выдающимся преподавателем с орденом и все. Она меня учила русскому языку, когда я еще в школу не ходил. Кажется, чему-то научили, потому что среди там премий и наград у меня есть одна, которую я очень дорожу, за лучший русский язык на телевидении. Вот это я действительно
1: очень дорожу. Это хорошая награда.
0: Да, вот это. Я обязан своей тете, да, конечно.
1: Леонид, а можно один маленький вопрос? Вы знаете, я жил тоже в советское время, и, честно говоря, мы, мальчики, не очень толерантно относились к ребятам-евреям. Ну, простите, ничего личного. Вам не доставало за свою национальность?
0: Вы знаете, нет, может быть, меня как-то судьба хранила, я не знаю. Всегда как-то я был в окружении друзей хороших.
1: Не-не, мы тоже дружили, но иногда...
0: Нет.
1: Я просто думал, когда мы станем одной большой общей нацией, народностью, российский человек...
0: Ну, вы знаете, что разные этнические предрассудки, они, к сожалению, свойственным людям и, в принципе, никуда не исчезают. Это тоже предмет моих размышлений, что мы вот одеваемся по-другому, у нас появилось, бог знает, что в руках там гаджеты фантастические, но природа человека не изменилась, черты характера не изменились. Мы, в общем, такие же, какими были всегда. Можем только иногда сдерживаться, иногда не сдерживаемся. Но все те самые чувства, которые мы испытывали всегда, мы испытываем и сейчас. Это вопрос уже как-то самовоспитания. Я вам скажу, что я занялся самовоспитанием. Я никогда не назову человека по его этнической принадлежности. Никогда. Я всегда скажу, он там из Грузии, он из Белоруссии, он из Армении.
1: О, кстати.
0: Вот я в себе это воспитал, и сейчас скажу. Я никогда не расскажу этнический анекдот в присутствии человека, к которому это относится. Ну, просто это вот есть какие-то вещи, ну, да, которые не надо делать. Но это вопрос самовоспитания. Если ты этим, над этим задумываешься, ну, ты вот. Да. А девушки мне нравились всех любого этнического происхождения.
1: Да, о чем речь? Самое главное, чтобы красивые были. Скажите, вот знаете, глядя на вас, я все время думаю, вот если бы я был сотрудник спецслужб, я бы вас завербовал. Не обращались, нет?
0: Есть тема, которую нельзя обсуждать. Да.
1: И это тоже
0: по прошествии лет.
1: Очень правильно. Но я бы завербовал. Так, Леонид Ильич, у нас осталась одна минута. А скажи что-нибудь нашим слушателям.
0: Я хочу пожелать хорошего лета, хорошей погоды. Расслабиться, съездить, поплавить, погулять, потом собрать грибы. Вообще получать удовольствие от жизни. Это есть вещи, которые нельзя оставлять на потом. Получать удовольствие от жизни надо каждую минуту и каждый день. На потом не откладывая.
1: Друзья, это был Леонид Млечин. Я очень благодарен вам за этот разговор. От себя добавлю, у вас очень пронзительный голос. И у вас очень пронзительное сердце. Именно этим вы завораживаете людей.
0: Спасибо, спасибо большое.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
4: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда.
5: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Украина минувшей ночью предприняла попытку комбинированного удара по территории России. А Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке. И земля сегодня находится под воздействием сильной магнитной бури. Далее подробнее. Попытки Киева атаковать гражданские объекты России не останутся без ответа, заявили сегодня в Министерстве обороны. Ранее в ведомстве сообщили, что Украина минувшей ночью предприняла попытку комбинированного удара по территории России с применением крылатых ракет «Фламинго», реактивных систем залпового огня «Хаймерс» и беспилотников большой дальности. Всего российские средства ПВО ночью утром 4 июля сбили свыше 500 воздушных целей, в том числе 10 ракет «Фламинго», 9 снарядов в «Хаймерс», 494 беспилотника большой дальности. Уничтожение воздушных целей ВСУ велось под единым управлением ВКС России на всех созданных рубежах системы ПВО, сообщает министерство. В течение минувшего месяца, по данным Министерства обороны, над российскими регионами уничтожены около 13 тысяч воздушных целей. Их производством и обеспечением запуска занимаются военные ведомства и специалисты большинства европейских стран, включая Великобританию. В ведомстве добавили, что средства ПВО сорвали попытку удара по территории России, которым Зеленский хотел отвлечь внимание от провала обороны ВСУ в Константиновке. Также Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке и предлагает Украине прекратить обстрел города, заявили в Министерстве обороны. О своем решении украинской стороне проинформировать российское командование по имеющимся каналам специальных служб до 12 часов 5 июля, сообщило военное ведомство. Ранее сообщалось, что армия России освободила Константиновку, один из индустриальных и транспортных центров Донецкой Народной Республики. Накануне президент посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск, где Владимиру Путину доложили об освобождении стратегически важного города и других успехах российских войск в зоне СВО. Взятие Константиновки глава государства назвал ключом к освобождению всей территории ДНР.
2: Вооруженные силы России продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции. А освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Город, мы все с вами это хорошо знаем, является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса. 20,5 тысяч домов, но в таком населенном пункте, как Сумы, а это областной центр, 30 с небольшим тысяч, то есть сопоставимые величины. И взятие Константиновки войсками южной группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения Краматорску и Славянску. Другим укрепрайонам на Донбассе является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
1: В Генеральном штабе Вооруженных сил России сегодня сообщили, что наши войска полностью контролируют Константиновку. Общая площадь, перешедшая под российский контроль территории, составила более 66 квадратных километров, рассказал на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.
3: Несмотря на меры, принятые командованием ВСУ, украинским подразделениям не удалось удержать город под натиском российских войск. В ходе наступательных действий штурмовые подразделения южной группировки войск, сковав противника боями за восточную и юго-восточную части города, провели охват Константиновки с флангов и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских формирований. Тем самым провели изоляцию гарнизона противника в городе. В дальнейшем, используя проблемы с обеспечением и ротацией подразделений ВСУ, наши войска развили наступление в городской черте и полностью овладели Константиновкой. Общая площадь перешедшей территории составила более 66 квадратных километров. Командование ВСУ, не жалея жизни украинских солдат, до последнего отдавало приказы держать этот узел обороны.
1: Родской также сообщил, что воинские части, освободившие Константиновку, наступают совместно с войсками центра для овладения Дружковки. Он также подчеркнул, что задачи, поставленные верховным главнокомандующим по освобождению Донбасса, будут выполнены. В Министерстве обороны сегодня также сообщили, что российские войска за минувшие сутки освободили Василевку в ДНР. Также установлен контроль над селами Шейковка, Новый Мир, Чернищина и Дружелюбовка в Харьковской области. Если Зеленский, предлагая президенту Владимиру Путину встретиться в Константиновке, выражает готовность приехать в Россию, то в Кремле это приветствует, но напоминают, что главу киевского режима все же ждут в Москве, заявил сегодня пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По словам представителей Кремля, Зеленский может приехать в Москву, как только будет готов принять важное ответственное решение. Какое именно, киевскому режиму хорошо известно, сообщает ТАСС. Ранее Зеленский в телеграм-канале назвал заявление вооруженных сил России о переходе Константиновки под российский контроль ложью. Он добавил, что если Константиновка теперь находится под контролем России, то это создает условия для личной встречи с Путиным на этой территории с целью скорейшего завершения конфликта. Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах для семей с двумя и более детьми. Он заработает с 1 сентября. Каникулы можно будет взять на срок до 18 месяцев. При этом критерии снижения дохода в данных случаях применяться не будет, передает РИА Новости. На Земле сегодня началась сильная магнитная буря уровня G3, сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН. Отмечается, что она началась с опозданием на сутки. Поле Земли почти 24 часа находилось под давлением выбросов солнечной массы, первый из которых пришел накануне около 14 часов. Решающий перелом произошел сегодня около полуночи, когда начался особенно быстрый рост параметров солнечного ветра и резко сменился знак межпланетного магнитного поля, пояснили в лаборатории. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Людмила Самсонова и Карен Хачанов покидают Уимблдон после третьего круга турнира «Большого шлема». Самсонова в трех сетах не справилась с чешкой Мари Баусковой, а Хачанов в пятисетовом поединке уступил итальянцу Флавио Каболли. В воскресенье свой матч проведет последний из россиян в одиночном разряде Роман Сафиулин. Он сыграет с Новаком Джоковичем. На чемпионате мира по футболу стартовала 1/8 финала, и в первом матче Канада играет с Марокко. Завершен первый тайм, пока что ничья 0-0. Григорий Иванов назначен заместителем председателя Совета директоров «Урала», сообщается на сайте Екатеринбургского футбольного клуба. Иванов с 2003 года занимал пост президента «Урала». На новой должности 65-летний функционер будет отвечать за стратегическое управление клубом. «Урал» начнет новый сезон первой лиги 13 июля домашним матчем с московским «Торпедо». Сергей Новоселов стал победителем чемпионата России по пулевой стрельбе, который проходит в подмосковном Игнатове. Он одержал победу в стрельбе с 50 метров из малокалиберной винтовки из трех положений. У женщин в аналогичной дисциплине чемпионкой стала Юлия Каримова. Чемпионат России завершится 11 июля. Людмила Рощина победила в соревновании на разновысоких брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. В опорном прыжке лучшей стала Александра Ануфриева. В вольных упражнениях у мужчин золото завоевал Мухаммаджон Якубов. Даниил Смирнов стал победителем в упражнениях на коне, а Илья Заика в упражнениях на кольцах. Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал победителем квалификации к основной гонке 9-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Великобритании. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 28. В Перми облачно с прояснениями, плюс 26. В Ульяновске переменная облачность, плюс 30. В Элисте небольшой дождь, плюс 29. В Махачкале облачно с прояснениями, плюс 28. Во Владикавказе временами дождь, плюс 27. В Херсоне ясно, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 15, днем плюс 20. В Москве воскресенье сегодня ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура ночью плюс 16, днем плюс 20. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба.

Властелины мелодий. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий. Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.

Владимир Мигуля и его песни. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Дни летят, за рассветом закат, за годами года, дни летят. Это слова одной из его лучших песен. Время, как это ни банально звучит, и впрямь летит быстро. В этом году исполнилось 30 лет с тех пор, как ушел из жизни Владимир Мигуля. А было ему всего 50. Но он оставил нам чудесные песни. О них сегодня и вспомним.

0: Владимир Мигуля родился в Сталинграде в августе 1945 года, через три месяца после победы. Ну а началась эта история двумя годами раньше, в 1943-м, на Ленинградском фронте. Мы беседуем о Владимире Мигуле с его женой Мариной, журналистом, художницей, литератором, кинодокументалистом. Кстати, ее фильм о муже даже удостоился наград международных кинофестивалей.
1: Родители познакомились на фронте. Мама Володина, она была фельдшером. Папа был летчиком-истребителем. Вот у них такой роман случился. И потом, в конце войны, родился Володя в 45-м году. Потом расстались Георгий Федорович и Людмила Александровна. Они расстались, когда Володе было 17 лет. И Володя очень сильно пережил это, он мне рассказывал. И говорит, что вот я первый раз в жизни получил удар такой степени, что еле оправился от этого. И он, конечно, был на стороне мамы. А потом уже, когда окончил музыкальное училище, он уехал в Ленинград тогда и поступил в консерваторию. Хотя он получал стипендию, но этого было мало. Мама не в состоянии была помогать своей зарплатой. И тут отец присылал ему помощь материальную. И он остался благодарен отцу, уже повзрослел, конечно.
2: Есть городок на огромной планете, ночью над речкой четыре огня. Это отсюда давно на рассвете, ты проводила в дорогу меня. Вижу тебя, побледневшей и строгой, скорбные руки и белый платок. Помню, сказала ты мне на дорогу, не остуди свое сердце, сынок. Тихо река мне тогда повторила, чистое поле вдали повторила, веткой береза качну повторила. Не остуди свое сердце, сынок. Эти слова позабыл я до срока. Сколько я видел снегов и дождей, сколько я встретил на разных дорогах добрых людей

я вдруг обжигающе остро. Не остуди свое сердце, сынок. Тихо река мне опять повторяет, чистое поле вдали повторяет, веткой березы ночью повторяет. Не остуди свое сердце, сынок. Небо я лез, замерзал я под снегом, еле живой выходил из огня. Вот и зажглась запоздалая нежность, словно подснежник в душе у меня. Блудный твой сын, твой мальчишка упрямый, ходит по

0: сердце, сынок. Тихо река мне опять повторяет, чистое поле вдали повторяет, веткой береза качнув повторяет, не остуди свое сердце, сынок.
1: «Не остуди свое сердце, сынок» – одна из лучших песен Владимира Мигуля. Из-за командировок отца, военного, семья жила и на Урале, и в Польше, и в Германской Демократической Республике. Одно время Володя увлекался спортом, посещал секции плавания и стрельбы, бокса. Но больше всего любил петь, рассказывает жена Владимира Мигуля Марина.
2: Он постоянно пел, ходил и пел. Маленький, еще почти не разговаривал, а уже пел, напевал что-то. И вот подруга Людмила Александровна сказала: «Люся, обрати внимание, он музыкальный мальчик, может быть, и надо как-то вот его начать обучать». И Людмила Александровна прислушалась к этому совету. Поскольку папа был военный, то они в разные гарнизоны направляли раньше жить. И вот они оказались в Орске как-то, и там Володя в школу ходил, и в музыкальную школу. И там была у него педагог по фортепиано, называли ее Тема. Вот Володя считает, что она очень много ему дала. Вот она ему правильно там руку поставила и так далее, и так далее. И был благодарен ей. Даже был момент у нас в жизни, он нашел ее телефон, она приезжала к нам в Москву. Вот, даже такое вот было. Володя был очень, знаете, он был благодарным человеком. А что мне тоже очень нравилось. Мне вообще в людях нравится, когда они умеют благодарить, не забывают добро. Большое дело.

0: А тогда были танцы в городах.
1: Было по два неудачных брака дочери. Марина Симония возглавляла концертный отдел Таллинского дворца спорта, а еще работала на эстонском телевидении. Читала новости на русском. И там же вел развлекательные программы журналист Урмас Ott. Помните замечательную телепередачу «Телевизионное знакомство»? Благодаря Урмасу и произошло знакомство, правда, не телевизионное, а самое настоящее Марины и ее будущего мужа.
0: Мы с Урмасом подружились, он часто прибегал еще ко мне во дворец. Ну и как-то говорит, что Марин, я, говорит, сейчас снимаю «Азбуку эстрады», программу такую, а Антонов там, б еще кто-то, еще кто-то. И дошел до буквы «М» – Мигуль. Был в Москве и вот познакомился с Владимиром Мигулей. Я, говорит, очень был удивлен, потому что, говорит, такой образованный человек. Вообще, говорит, просто белая ворона на эстраде. Такой, говорит, интересный на все темы. И, в общем, говорит, я потрясен. Давай-ка пригласи его сюда с концертами. Он талантливый ведь очень. И он, значит, дал мне его телефон, Володин. Мне позвонил, мы поговорили. А потом, когда Володя приехал со своим коллективом, вы знаете, он приехал на день раньше, чтобы хорошо отрепетировать. Вот история, пока я там работала, такого не знала. Люди приезжали, быстренько прогончик и работали. А он очень серьезно относился к своей работе. Ну вот мы так познакомились. Потом он пришел ко мне, постучался в кабинет. Марина, можно к вам? Да, конечно. Ну, вот и тут у нас вот завязался разговор очень интересный, очень доверительный. Я была удивлена, потому что он такой был, ну, какой-то застенчивый человек, да, такой негромкий, такой какой-то. И вдруг он мне стал рассказывать о своей жизни, о своих успехах, о своих бедах. И он вызвал у меня, конечно, большую симпатию. Я думала, ну вот хороший друг у меня появился. Других мыслей не было. Потом он уехал и стал мне звонить. Просто вот каждый день в 12 часов дня ровно раздавался звонок. Это был Володя. Вот так, так познакомились.

0: 1 апреля. Песня Владимира Мигулина, стихи Игоря Шоферана, одного из его постоянных соавторов. Вообще, Марина Мигуля вспоминает, что для ее мужа хорошая поэзия всегда была источником вдохновения.
1: Он находил хорошие стихи. Именно вот стихи, которые за душу берут, которые, в общем, каждый человек поймет. Это же вот очень много значит. И у него были не тексты песен, а стихи песен. Чувствуете разницу, да? Даже вот Анатолий Григорьевич Поперечный, его соавтор, да, замечательный совершенно поэт-песенник, написавший много очень хитов, не только с Володей, с разными замечательными композиторами, он как-то сказал со сцены, что там, где Мигуля, там нет пустоты. Знаете, вот это так коротко сказано и так ёмко, я думаю, что лучше даже не сказать. И если вот приглядеться, то да, на самом деле, не писал какие-то однодневки. Я горжусь своим мужем, одним словом.

0: «Самоцветы. Я люблю этот мир». А эту песню Мигуля написал на стихи Леонида Дербенева. Именно на музыку Мигули впервые прозвучали со сцены стихи никому доселе неизвестных Симона Асиашвили и Ларисы Рубальской. О поэтессе, кстати, он узнал, когда пришел на прием к ее мужу, стоматологу. Среди его соавторов были Андрей Дементьев, Николай Зиновьев, Илья Резник, Наум Олив. Песни Владимира Мигули мелодичные, душевные, красивые. В 70-80-х годах знала вся страна. «Интересно, а как к нему приходили мелодии?» – спросил я у жены композитора.
1: Этого никто не скажет и никто не расскажет вам. Назвали это «Прилетает муза», так называется, да? Вот она вот прилетает не к каждому и не постоянно. И вот происходит вот это где-то на небесах, наверное, все это случается. Я вообще верю в судьбу и в то, что все, что происходит, происходит не просто так. Поэтому и Володя бы вам не рассказал, откуда рождается мелодия. Из души, из космоса, из каких-то соединений сложных, а может, простых. Поэтому этот вопрос, я думаю, навсегда останется без ответа.

0: Владимир Мигуля «Земляне. Поезд». Песня написана на стихи Наума Олева. Она была очень популярна в 80-х. Примерно в это же время он написал на стихи Анатолия Поперечного еще одну любимую слушателями композицию. Она называется «Домик на окраине». Марина Мигуля рассказала нам историю о ней. Правда, довольно грустную, связанную с детством композитора в Волгограде.
1: Ее почему-то не давали в эфир. Что это за домик, да почему он будет скоро снесен, и что это вообще за история такая, антисоветская типа, да? Наверное, это имелось в виду, я не знаю. Но в эту ситуацию вник Иосиф Давыдович Кобзон и добился, чтобы песня звучала. Хоть и не в его исполнении, но вот он помог. Такие бывали истории. Кстати, домик на окраине, скоро он будет снесен. Только лишь памяти в памяти вечно останется он. Вот сейчас этот домик, который мы так все ценили, дочь от первого брака Володина, Юля, она продала, и этот дом снесли. Хотя все знают, как я хотела сделать там музей Володин, потому что настолько комната, а в общем музее там, да, в городском, так бы сделали музей бы. Ну, она даже мне об этом не сказала. Поэтому очень сожалею я об этом. Жалко.

0: Валентина Толкунова. «Домик на окраине. Скоро он будет снесен». Увы, так оно и произошло. В 90-х настали новые времена. Владимир Мигуля стал одним из первых, кто организовал в Москве продюсерский центр, помогал молодым музыкантам. Впрочем, вел дела не как принято в российском бизнесе, был доброжелателен и бескорыстен.
1: Никогда не продавал свои произведения. И никогда, когда была своя студия, он не брал с людей деньги за запись. Есть место свободное в студии, приходи, артист, пишусь. Вот такой был Володя. Он очень старался для семьи. И, да, как бы ни было это пафосно, и для страны в итоге много сделал, конечно. При том, что он прожил как бы в эстраде не такую долгую жизнь. Ему было 32 года, когда он приехал в Москву, а ушел из жизни он 50 лет всего, ему было 50 лет. И вот за этот короткий период времени, смотрите, сколько он нам оставил прекрасных произведений.
0: Для своей студии он снял офис на Новом Арбате. Место было престижным, нравилось не только Мигуле. Бандиты потребовали от композитора уступить дорогостоящие квадратные метры. Он им вежливо отказал. Спустя совсем недолгое время прозвучал взрыв. В машину, в которой ехали Владимир и его водитель Эдуард, подложили бомбу. У композитора было сильнейшее сотрясение мозга. Еще до покушения Мигуле был поставлен диагноз «боковой амиотрофический склероз», но пережитый стресс ускорил течение болезни. 17 января 1996 года в зале «Россия» состоялся единственный прижизненный авторский концерт Владимира Мигуле, посвященный 50-летию композитора и 25-летию его творческой деятельности. Владимир Мигуля на концерте присутствовать уже не смог. Друзья с радио специально организовали трансляцию, чтобы он слушал ее дома. А до показа по телевидению не дожил. Он ушел 16 февраля 1996 года. Марина Мигуля вспоминает, что случилось это в день их знакомства, но ровно через 10 лет.
2: Когда отпустит мне судьба последние 3 дня, на миг забуду я тебя, но ты прости меня. Свой первый день один из 3 друзьям своим отдам. Пусть в дом придет веселый смех с раздумьем пополам. С детьми второй день проведу, я очень виноват за то, что много дней в году далек был от ребят.
0: С тех пор, как композитор ушел из жизни, прошло много лет. Его супруга Марина повторно замуж так и не вышла. Вырастила 2 дочерей, пишет картины, снимает фильмы и, конечно же, хранит память о муже. Выпускает его песни, организует концерты.
1: У меня вообще такое чувство, что он где-то присутствует рядом. Это не просто слова, поверьте мне. Потому что происходит в жизни много чего, да, вот без него. А он как будто бы где-то поддерживает, где-то подсказывает. Запомнился очень светлым человеком, очень честным человеком, очень талантливым человеком. А я думаю, что наши слушатели со мной полностью согласятся в том, что он был чрезвычайно талантлив. Смотрите, сколько лет, да, прошло. Он ведь 3 года болел, потом его не стало и не работал, в том смысле, что не гастролировал, да, не мог уже, потому что это фактически был прикован он к постели, да. И несмотря на это, мне пишут люди, мне люди звонят, на улицах подходят и благодарят за память. Люди помнят его, не только семья и мы с вами, да, Михаил, а вот благодарят, что вот вы хорошо так напоминаете нам, хотя мы тоже не забыли его. И это такое счастье, скажу я вам.
0: Ну а прощаемся мы одной из самых красивых песен Владимира Мигули. «Почему, не ведаю», в исполнении его дочери Лианы. Она, кстати, очень музыкальна, как и ее дочь София, внучка Владимира Мигули. Программу подготовили ведущий Михаил Притеченский и режиссер Андрей Попов. Счастливо!

0: Музыка большой страны. Радио России. Жизнь в глубинах океана.
1: Биолюминесценция – это, собственно, свечение, такое активное излучение света. Это может быть либо биохимические процессы, либо это могут быть биохимические процессы, но происходящие не у самих организмов, а за счет наличия симбионтов.
0: Биолог Илья Гамаранов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Челябинска. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
2: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Командование лично поздравило состав соединений и частей с освобождением Константиновки. И число погибших при землетрясениях в Венесуэле достигло почти 3000. Теперь подробнее об этих и других событиях. Украина в ночь на субботу попыталась нанести комбинированный удар по объектам на территории России с применением крылатых ракет большой дальности «Фламинго», реактивных систем «Хаймарс» производства США, а также беспилотников большой дальности. Попытка Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля по военным объектам в районе Киева и провала обороны ВСУ в Константиновке была сорвана, заявили в Минобороны. Атака отражена российскими средствами ПВО. Попытка Зеленского нанести ущерб гражданским объектам России не останется без соответствующих ответных действий российских военных, говорится в заявлении. Спецоперация будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Украина была уверена, что укрепрайон в Константиновке неприступен, но российские военные доказали обратное. Песков также отметил, что Зеленский может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения. Напомню, начальник генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что армия России полностью освободила Константиновку. Командование лично поздравило состав соединений и частей с освобождением города. Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность в том, что бойцы продолжат с честью выполнять все поставленные задачи и обеспечивать безопасность России. О том, что сейчас происходит в самой Константиновке и как ее освобождали, репортаж военкора «Вестей» Александра Кацубы.
2: Многослойные оборонительные рубежи в Константиновке командование ВСУ готовило несколько лет. Город называли неприступной крепостью. В бетонных укреплениях закрепили самые подготовленные подразделения украинской армии. Сейчас над каждым таким опорником российский триколор и знамена подразделений южной группировки войск, штурмовавших город. На окраинах наши бойцы зачищают единичные группы разбитого гарнизона.
3: Применяется активно БПЛА и с нашей стороны. Также активно. Они не могут вылазить из своих подвалов. Прямой контакт происходит очень редко. Только в том случае, если противник засел глубоко, своими средствами БПЛА мы его оттуда выкурить не можем, то тогда штурмовая двойка берет ТМ-ку и делает работу.
2: Бои за Константиновку длились больше года. Штурмовики 1-го мотострелкового батальона полка 1194 4-й бригады южной группировки войск одними из первых ворвались в Константиновку. Сложнейшую многоуровневую оборону врага обошли с разных сторон, застав противника врасплох.
4: Занимались штурмовыми действиями в составе малых групп, работали как диверсионные подразделения, то есть распределялись на двоечки и, соответственно, этими двоечками прощупывали оборону противника.
2: Постоянно маневрируя, меняя направление удара и вытягивая обескураженного противника из укрытий, наши воины словно играли с ним в кошки-мышки.
5: Когда были взяты первые кварталы, после этого противник очень быстро отошел по непонятным причинам. Мы ожидали более масштабного сопротивления.
2: Мы наблюдали, как несколько солдат противника пробираются в один из полуразрушенных домов. Планируют закрепиться и держать оборону. Наши ударные птицы с мощной взрывчаткой на борту уже легли на боевой курс.
6: Константиновка как на ладони. Весь город под нашим неусыпным контролем.
2: Разрозненный гарнизон ВСУ в Константиновке оказался в полном кольце окружения. Украинское командование бросило своих солдат на смерть, оставив их без снабжения.
7: Против нас противостояло несколько бригад. Это порядка 6 бригад, плюс мелкие подразделения. Был проработан определенный план. С одной стороны, проводились отвлекающие маневры, действия. А основное направление удара было перенесено.
2: Под прикрытием артиллерии и беспилотников, круживших в небе круглые сутки, наши бойцы продвигались от дома к дому.
8: 4-я бригада отбивали позиции. Сразу же за ними закатывались наши подразделения, также для удержания позиции, укрепления позиции, и давая поэтому возможность 4-й бригаде максимально ускоренно двигаться вперед.
2: Загнанный в подвалы противник отбивался своими ударными дронами, но замкнутый в кольце окружения терял позицию за позицией. Несколько разведывательных дронов ВСУ сбиты на подлете Константиновки. Позиция украинского беспилотного расчета, с которой они запускали свои ударные дроны, уничтожена. Следом еще одна в населенном пункте Алексеево-Дружковка. Вражеские дроны отсюда поднимались на Константиновку. Наш воздушный разведчик заметил движение возле частного дома. Помощник оператора БПЛА ВСУ вынес свою птичку на стартовую площадку. Артиллерийские расчеты 72-й отдельной мотострелковой бригады ударили по цели крупным калибром. Непрерывная боевая работа по врагу сутки напролет. Наши беспилотники уходят на Константиновку. Бойцы 1-го мотострелкового батальона полка 1194 4-й бригады южной группировки войск идут вперед.
3: Парни продвигаются у нас при поддержке артиллерии, БПЛА. Продвигается скрытыми тропами.
2: Боевики до последнего прикрывались оставшимися здесь мирными жителями, словно живым щитом. Женщины, дети и старики прятались по подвалам. 13 человек нашли спасение в стенах Константиновского храма Иова Почаевского. Разведчики 1-го батальона 4-й бригады своими дронами отправили изможденным людям воду и продукты. А украинские нацисты, заметив вышедших из укрытий гражданских, ударили по обители. Наши воины выводили людей под прицельным вниманием вражеских птиц. Солдаты ВСУ целились именно в гражданских. А уже через несколько дней бойцы южной группировки войск выбили боевиков с укрепленных позиций.
9: Касаемо водружения флагов, да, колоссальный объем работы и поднятия флагов поднимали мои бойцы.
2: Освобождение Константиновки открывает нашим бойцам дорогу на Дружковку и всю Краматорско-Славянскую агломерацию, ключевой транспортно-логистический узел ВСУ в Донецкой республике. Впереди решающее сражение за эти населенные пункты, переломный момент битвы за полное освобождение Донбасса. Александр Кацуба, Вести, Константиновка.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
10: Студия Екатерина Бредина, здравствуйте. Сборная Марокко обыграла Канаду в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу со счетом 3-0. Дубль у марокканцев оформил Эзедин Унаи. 26-летний полузащитник открыл счет на 50-й минуте, а затем удвоил преимущество на 82-й. Окончательный счет в концовке установил Суфьян Рахими. Брахим Диас отметился 2 результативными передачами, а Ашраф Хакими – 1. Марокко стал первым участником четвертьфинала чемпионата мира. Там африканская команда сыграет с победителем матча Парагвай-Франция. Людмила Самсонова и Карен Хачанов покидают Уимблдон после 3-го круга. Самсонова в 3 сетах не справилась с Мари Боусковой, а Хачанов в 5-сетовом поединке уступил итальянцу Флавио Кабболле. В воскресенье свой матч сыграет последний из россиян в одиночном разряде Роман Сафиулин. Он встретится с сербом Новаком Джоковичем. Людмила Рощина победила в соревнованиях на разновысоких брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. В опорном прыжке лучшей стала Александра Ануфриева. В вольных упражнениях у мужчин золото завоевал Мухаммаджон Якубов. Даниил Смирнов стал победителем в упражнениях на коне, а Илья Заика в упражнении на кольцах. Российский защитник Шахир Мухаммадуллин подписал 2-летний контракт с хоккейным клубом Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон», сообщает агент Дэн Мильштейн. 24-летний россиянин будет зарабатывать 1 750 000 долларов за сезон. В регулярном чемпионате НХЛ в прошлом сезоне Мухаммадуллин набрал 12 очков в 50 матчах. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: О прогнозе на 5 июля в Челябинске будет плюс 30 градусов, в Сатке плюс 25, в этих городах местами ожидаются дожди, в Екатеринбурге плюс 28 и без осадков, в Хабаровске плюс 22, временами пройдут дожди, в Южно-Сахалинске плюс 23, без осадков, в Петропавловске и Камчатском плюс 12, пройдут дожди, в Уфе плюс 31, без осадков, в Казани около 30 градусов ожидаются дожди с грозами. В Петербурге в воскресенье местами дожди с грозами, ночью 14-16. 16 тепла, днем плюс 21. В Москве завтра временами пройдут дожди, ночью 15-17 тепла, днем плюс 22. В эти минуты в российской столице плюс 18, давление 740 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presence Historicum.
11: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России, «Портрет на фоне времени», «Портрет на фоне эпохи» в юбилейный год 250-летия Большого театра России. Я с удовольствием представляю нашу гостью Любовь Арфенова, пианистка, концертмейстер, заслуженная артистка России, педагог, репетитор молодежной программы Большого театра. Здравствуйте, Любовь.
12: Здравствуйте.
11: Ну, если говорить не так формально, что, в общем, всегда бывает в представлении, то я бы, с вашего позволения, начал бы наш разговор с беседы о вашем отце.
12: С удовольствием.
11: Великолепный певец, это вокальная традиция Большого театра, это человек, который внес неоценимый вклад в развитие вот того, что называется «большой опера».
12: Да, его годы были, золотые годы были папы и Большого театра тогда, потому что вся эта золотая молодежь пришла, и Атлантов, и Елена Васильевна Образцова, и Синявская, и Касрашвили, вот все были собраны здесь, и это были действительно какие-то потрясающие времена, вот это вот время вспоминают все, даже из тех, кто сейчас в живых остались, уже старушки, и то говорят, а вот то время, когда Анатолий Иванович, он же нас любил, это так важно всегда для певцов бывало, так чтобы вот любил их все-таки заведующий труппой, он тогда назывался, сейчас бы он назывался директором оперы. Это так важно, когда верит, когда предопределяет что-то, когда предупреждает что-то, когда осторожнее будет там-там, или как отец родной.
11: Ну это, да, конечно, это как семейные отношения.
12: Вот поэтому и получается, что где-то с того века папы уже нет, с 87-го года, сейчас у нас, слава богу, 26-й год, а его все еще вспоминают, я безумно этому рада.
11: Но ведь он сам был великолепный певец, конечно. Он, в общем, конечно, состоялся.
12: Очень даже состоялся, очень. Все-таки его творческий путь был очень интересен, потому что он начинался со Станиславским, в театре Станиславского, и с самим Станиславским, и он сам говорил, если бы не умер Константин Сергеевич, я бы не перешел в Большое, конечно. Но когда не стал Константин Сергеевич, и стал другой театр, перешел и прожил там тоже счастливейшие годы, все-таки и звание получил, Сталинскую премию, тогда теперь государственную называют, и работал с какими замечательными. Я благодарна безумно отцу за несколькими моментами, которые я благодарна. Во-первых, за то, что меня родили, что я была обречена на то, чтобы не родиться, потому что это был самый конец войны, у нас уже было двое детей, у них было, третий был совершенно ни к чему. Они взяли и меня на свет воспроизвели. И потом то, что и брат, и сестра как-то не имели отношения к музыке, потом пришла сестра. А я сразу вот пальчонками что-то подбирала, сидела, слушала папины напевы. И в конце концов, когда сказала, что я вот могу подобрать сейчас вам «Не счесть алмазов», это индийского гостя, хочешь на беленьких, хочешь на черненьких, он меня вывел в школу. Я её шлепала еще еле-еле, говорила еще что-то, мне уже в школу отвели.
11: А сколько было вам тогда?
12: Это было что-то 4 где-то вот годика, и поэтому медленно развивалось очень и все. Это первое. И второе, конечно, то, что он никогда мне не говорил о том, что ты гениальная, ты лучше всех. Он всегда говорил, учись, ты еще мала, ты еще не умеешь, ты еще не можешь. И это продолжалось очень долгие годы, даже когда я закончила уже Академию Гнесинскую. И уже в театре была, и уже была старшим концертмейстером, и лауреатов конкурсов уже была. А он все-таки приходил на концерт и говорит, еще не то. Вот когда он сказал «то», я поняла, я стала концертмейстером. Это было не сразу.
11: Не спи, художник.
12: Да, это, конечно, замечательно все. Ну, профессию концертмейстер я сразу перейду тогда, конечно, к тому, что это самая прекрасная для меня профессия в мире. Не потому, что она у меня, как говорится, вот столько лет я на свете живу, столько я этим занимаюсь, а тем, что она уже слишком всеобъемлющая, столько всего в это слово входит. Концертмейстер, то есть мастер концертов, как бы. Но это не совсем верно. Это по-немецки перевод. Не совсем верно, потому что это... Что написано у меня в дипломе? Написано пианистка, солистка, концертмейстер, педагог. ансамблист. Mm-hmm. Вот, то есть все это, вот это все
11: да.
12: объединяется в слове концертмейстер, потому mm-hmm. что есть концертмейстеры оперы, есть балеты, есть ансамбли, есть которые только с скрипачами, только с виолончелистами или там, где-то только с хоровиками. А вот концертмейстер оперы — это самая интересная профессия, я считаю, что это вот она.
11: Ну, это вообще внутренняя такая, я бы сказал, машинерия.
12: Конечно.
11: Опера — это внутренняя жизнь, когда зритель, слушатель приходит на концерт, видит великолепие, слышит прекрасных певцов, он, в общем, редко задумывается о том, что стоит за этим, да, какая работа.
12: Обычно же всегда, так как по старым временам это было, сейчас у нас новые времена, мы просто быстрее все делаем, поэтому у нас нарушаются какие-то каноны. Но когда думали что-то ставить в театре, в первую очередь дирижер, режиссер, и звали ответственного концертмейстера, коим почти всегда была, и мы погружались в то, что мы будем делать, что будем не в том смысле, что узнать содержание, а просто как будет ставиться, что будет, что хочет дирижер. После этой интереснейших тем мы начинали разучивание. И, конечно, сначала партии от нас зависело, от концертмейстера зависит от того, ты заинтересуешь певца или он отвернется.
11: Ах,
12: это
11: вот
12: ничего
11: даже
12: не стоит, да? Это поверьте мне.
11: Mm-hmm.
12: Особенно тогда, когда вставили много всяких такой, знаете, проходных опер, которые надо было вот поставить. И надо было заинтересовать того, что в такие проходящие вот эти оперы нужно было позвать хорошего певца.
11: Mm-hmm.
12: А он не всегда хотел бы. Он скажет: нет, я Борис Годунов, а что это я там пойду? Вот. И у меня был замечательный совершенно случай тогда, когда мне говорят: ну, Любочка, пожалуйста, вот заинтересуйся артистом Аторина. Сейчас у нас сняли только что «Обручение в монастыре», сняли Прокофьева. Охренника написал дуэнью. Вот чтобы он пел Мендозу. Встретились мы с ним, я ему бодро рассказываю, ты знаешь, такой интересный материал, я его заинтересовала, а дальше продолжалось примерно так. Я начинаю там первый, говорю, это первый эпизод, умца, умца, далее ям-пам-пам-пам-пам, так, я говорю, так, переворачиваю, я говорю, понял, понял, переворачиваю страницу, дальше написано. Баллада, та же музыка, переворачиваю еще, трио, думаю, что-то я, по-моему, проигрываю. На что он мне так сказал? Там что-нибудь еще есть. Я поняла, что все проиграно, ничего, я не заинтересую. А что касается, конечно, настоящих серьезных работ, такие, когда там Борис Годунов, да это не может вот просто взять человек и сказать, я сейчас быстренько выучу и через 3 дня выйду там, или через 2 недели выйду. Это огромный процесс.
11: Любовь Анатольевна, но ведь к вам же приходит уже состоявшийся такой профессионал. А что его вот заинтересовать-то? Это же ваша работа, дорогой или дорогая.
12: А вы понимаете, а что значит наша работа? Если у нас
11: нет,
12: есть...
11: я по отношению к нему говорю.
12: Я понимаю, что может есть пианисты, которые промцы. Вот они открывают клавир и говорят, очень хорошо, мы идем на 4, 1, 2, 3, 4, и здесь все пам-пам, ты вступаешь и так далее. Они скучают, когда так. Им надо сказать, при каких обстоятельствах ты здесь появляешься. Что сейчас будет дальше там? Посмотри, одинаковая фраза идет, мы ее обязательно должны вторую иначе. Мы предположим там, как мне быть? Как мне быть? И идет следующее. То есть мы уже погружаемся в вот эту драматургию внутри, потому что мы готовы уже к этой встрече, а они еще нет.
11: Да, удивительно. Но ведь за этим стоит огромный массив данных литературных, исторических.
12: Конечно.
11: Ну, когда человек готовит роль, он же проживает. Или певцам, так сказать, это non obligato.
12: Иногда не успевают.
11: Не успевают.
12: Знаете, в наш атомный век, вот живем, вдруг нам говорят, через 2 недели вот что-то.
11: Угу.
12: Вот тут только расчет на то, что пианист, который в материале, это он быстро-быстро сумеет. Не быстро выстучить нотки. Нотки могут все выстучить. А именно, чтобы вот сразу ввести, вот это будет так, а это сяк. Здесь настроение такое, здесь тут меняем. И они поддаются очень на это, певцы. Мне как раз очень нравится сейчас вот ситуация такая, как у нас в Большом. У нас соединились как бы. Вот, то есть была молодежная программа сама по себе, опера сама по себе, и там еще есть камерные сцены. Все в хороших отношениях. Здрасте. А вот сейчас, когда такое для всех, что за 2 недели или за 3 недели мы даже спектакль сделали, сплотились все.
11: Ну, это вот Валерий Абисалович.
12: Вот получается так, что мы где-то говорим, как же так, вот мы нарушили каноны, мы там сделали, волнуемся безумно, как все будет получаться. И, конечно, пока, тут, как говорится, я говорю, пока проколов не было. Тот, кто мог, тот делал. Кто отставал, тот уж, извините, тебя обогнали. Вот так где-то. Но работали как звери, и вот в едином клубочке в таком. Я ценю это больше всего. Потому что театр – это обязательно где-то. Не то чтобы интриги, но есть соответственность, есть. Если вас выберут, а меня не выберут, мне же будет обидно, правда?
11: Как это принято говорить? Высококонкурентная среда.
12: Безусловно.
11: В условиях повышенных профессиональных,
12: конечно,
11: запросов.
12: Поэтому всякое там бывает. А тут как будто бы это стерлось, как говорится. Ну, где-то там побубнят по уголочкам, а потом понимают, этот больше репетиции имел, этот больше, этот моложе и так далее. там возрастная же система тоже очень большое значение имеет. Вообще в нашей работе имеет в концертмейстерской, вот очень часто начинаются такие, знаете, почти семейные взаимоотношения вот между пианисткой, предположим, и певцами, певцом или певицей. И это очень опасная штука. Вот это вот гости...
11: Немножко, да, профессионализм страдает.
12: Дальше получается так, что неудобно ему сказать, что что-то там плохо. Вот, не буду огорчать, там, жену жаль, она будет переживать. Это с одной стороны. А с другой, мы психологи. Потому что ты слышишь и понимаешь, что, предположим, вот ты только что вот был молодым человеком, тебе было 25 лет, а сейчас тебе 35 лет. Это не значит, что ты стар, но ты на другой ступеньке стоишь.
11: Ты суперстар.
12: Уже подпирает кто-то, которому сейчас 25 лет. А дальше мы идем туда в 45-50 и так далее эти годы, и ты слышишь, что голос меняется. Он, естественно, меняется. Сначала он, как говорится, зреешь, на место становится все. Все понимаешь, все знаешь. А потом идет возраст, который, ну, ничего не поделаешь. Мышцы не те. Это же самое трудная профессия, на мой взгляд, певца все-таки в том, что если у нас пеленок учат детей играть, и мы, знаешь, машинально ведь делаем какие-то вещи еще пока маленькие. Вот велел пальчик поднять, поднял, а вот тут не надо сделать. А у них-то все на ощущениях. У нас потом это переходит в автоматику, а у них-то ощущения.
11: Вы с такой неподдельной любовью к певцам обо всем нам рассказываете.
12: Я просто
11: им завидую.
12: Я не могу их не любить, потому что они дают конечный результат. Понимаете, и тут ничего не поделаешь.
11: Давайте послушаем.
12: Мэтнер, романс «Зимний вечер» на стихи Пушкина. Это запись Лидии Алексеевны Черных.
11: И партия фортепиано.
12: И партия фортепиано моя, Любовь Арфёнова.

0: А вот вы говорите, что возрастная специфика, да, именно специфика возраста, не ролей,
1: Возраста, конечно,
0: влияет
1: конечно.
0: на голосное исполнение. А вот многочисленные примеры, которые мы видели, которые приводят, когда, например, Марк Рейзен в 90 лет мог петь.
1: Вы знаете, вот тут есть, я все-таки всех их знала, понимаете, всех девочкой, мы жили в одном доме, мы встречались много, и я видела, кто, во-первых, то поколение безумно любили себя. Рейзен, возьмите, там, Кривченя взять, вот всех их, Михайлов старше, всех, если их взять, да даже и Огнецов, и Иван Иванович Петров, чуть дальше поколение, они знали, что такое режим. Они знали, что можно,
0: Так
1: что
0: вот оно
1: нельзя.
0: что.
1: Кроме того, не было того, что у них спектакль, чтобы их там на спевку и вызвали накануне. Такого не было. Они береглись накануне. Живя все на улице Горького, Тверской бульвар был, знаете, местом встречи такой, как могли там гулять. Вот,
0: В
1: они
0: режиме умеренных
1: прогуливались.
0: прогулок таких, да?
1: Они прогуливались. Они вовремя получали обед где-то. Им вовремя подавали машины. Сейчас все это ушло. У нас век сумасшествия. Просто идет такого бешеного темпа. И ничего не пойдет. У нас в день спектакля очень часто и певцы вызываются на репетиции, и никто не ропщет, потому что понимаешь, что недостаточно мало было репетиций, надо успеть, надо еще успеть что-то сделать. Но другая еще проблема, конечно, то, что мы говорим сейчас про состоявшихся уже певцов. А когда наш пианист чувствует, что идет что-то не так, вот пришел молодой, шел хорошо, потом вдруг то ли изменил что-то в школе, то ли где-то на стороне взял педагога, который что-то... Нам же надо вот это иметь вокальное ухо, вокальным концертмейстером нашей оперы, обязательно, чтобы услышать не тогда, когда у него голос изменился и закачался, а тогда, когда путь к этому ведет.
0: Предупредить,
1: Понимаете?
0: чем
1: Поэтому
0: лечить.
1: здесь иногда же вот мы занимаемся, я говорю, тихо, стоп, стоп, стоп, сейчас вот у нас сейчас пойдет завышение. Откуда вы знаете, что пойдет завышение? Когда ты так взял эту ноту, что я знаю, что следующая будет завышена. Понимаете? Это только ухо, это не одна я, это каждый концертмейстер оперы этим должен обладать. И суммарно многими другими еще качествами, конечно. Потому что нельзя сказать, потому что если мы понимаем, что да, вот певец X, к сожалению, уже не в развитии, а он, так сказать, будет потихонечку спадать. Мы не имеем права взять и сказать, ты знаешь, у тебя закачался голос, у тебя нехорошие верхние ноты или нижние, вот то, как я говорю сейчас, этого говорить нельзя, потому что у них будет инфаркт. Понимаете? Поэтому тут обязательно сказать, что-то мне не очень нравится, вот, значит, психолог, да, мне не очень нравится вот этот подход к этим нотам, а давай попробуем сейчас вот так или сяк. Он затревожится, что что-то не так, но он начнет думать, что очень полезно для певцов бывает иногда думать. Понимаете, задумается, и может иногда бывает предвосхитим какие-то неполадки, какие-то беды. Поэтому тут, конечно, в этой профессии у нас очень-очень много. Мне довелось в моей жизни таких концертмейстеров оперы. Во-первых, я училась у таких. Я училась, у меня была педагогика. В десятилетке у нас была Ребекка Исааковна Жив, она меня в мир камерной музыки ввела. Замечательно учила и знала, что предупреждала, по слуху не играй, транспонируй не по слуху, смотри. То есть она где-то вот учила стать профи настоящим. А в институте Гнесинском уже я училась у Славинской.

0: Вот это было имя Евгения Михайловна Соломенская, она была и концертмейстер, и дирижер, то есть вот такого уровня концертмейстера того времени, как она, как Брикер Соломон Григорьевич. Они даже имели какие-то спектакли, которые они дирижировали. И кроме того, было такое, значит, если вдруг, всегда было такое, если вдруг что-то случается во время спектакля, а концертмейстер обязательно присутствовал на спектакле, может быть, все что угодно. У нас Марк Эрмер умер за пультом, дирижер, находясь, по-моему, в Тайване или какой-то, если на Западе, я знаю дирижеров, стояли, говорили, а! И падали. В этот момент должен встать кто?
1: Вот этот концертмейстер.
0: Да. Концертмейстер должен подхватить, чтобы не остановился спектакль. То есть, представляете, какого уровня они...
1: Ну, вот этого мы точно не знали.
0: Это необыкновенные люди,
1: о том, что происходит.
0: Необыкновенные. Я где-то даже у Сергея Яковлевича читала, по-моему, Лемешева, что это касалось как раз, знаете, кого? Мелик Пашаев. Для нас Мелик Пашаев – это дирижер, да? А Мелик Пашаев был дивным концертмейстером, только он не в Большом театре. Он был, если и не Ереван или Тбилиси, но вот какой-то из этих театров он концертмейстер. Писал Сергей Яковлевич, что как-то они встретились с Мелик Пашаевым, он говорит, мне вот прошу в следующем спектакле не понравился такой-то эпизод. Пойдем к роялю. И он говорит, а где концертмейстер? Он говорит, нас нет. И он наизусть весь этот эпизод с ним проработал и показал, что и как. Я очень люблю дирижеров, которые пианисты. Вот там какое-то слышание другое есть, понимаете? То есть я не говорю о том, что плохо виолончелист или там скрипач, но тут какое-то есть, вот, может быть, потому что я сама пианистка, я не знаю, но просто я очень дорожу.
1: Как взгляд с птичьего полета, да?
0: Да, вот мне очень нравятся они, потому что я у нас как-то китаянка мог сесть сюда, Дима, сесть и что-то сразу сыграть. Это очень дорогого стоит. Я не говорю про Евгения Федоровича Светлана, который просто как концертмейстер выступал, он же выступал со своей супругой с первой, с Авдеевой, концерты, я ходила на эти концерты. Мы в ту пору вообще в моей молодости и в детство постоянно ходили на концерты, на разные, есть, да, то с папой, то с мамой, то меня одну запихивали туда, всяко бывало. И это, конечно, было безумно интересно. Сколько было интересных и приезжих, и наших. Евгений Федорович, он состоялся как гениальный дирижер, он состоялся как композитор. Он считал, что он первый еще композитор. Нет, композитор, как говорится, я на вторую ступеньку ставлю. Но он потрясающий ансамблист и концертмейстер. Соната с Лузановым, записанная Рахманиным, это эталон просто. А вот объяснить трудно, знаете, вот или захватывает, или не захватывает, вот так вот где-то. Потому что так вот разобрать четко, но это другое, это будет тогда какая-то другая тема.
1: Ну, наша программа называется «Настоящая историческая», поэтому имена, которые звучат сейчас в нашей беседе, вот те великие имена, которые великие, вы называете.
0: Великие. Дальше я всегда ходила же, я очень любила, пока папа был заведующей труппой, я просилась, я уже тогда училась в институте, я просилась на уроки к этим концертмейстерам, те, которые тогда были. Ну, и мне хотелось это вот схватить, специфику все-таки, как они работают. Очень интересно было. Я не могу сказать, что у меня все запало вот так в голове, каждый из них. Ну, например, концертмейстер Васильев такой был, очень пожилой, очень такой своеобразный. К нему трудно, когда папа спросил, он говорит, ну, пусть сидит. И как он работал, как раз тогда, помню, с князем Игорем он работал, к нему пришел Валайтис, и он с ним работал тогда. Могилевская, потрясающая, это эпоха театра Лилия Могилевская. К ней просто я на многие уроки ходила, потому что кроме всего багажа, который она имела абсолютный слух, она знала около 100 клавиров, она могла играть наизусть все что угодно, могла подбирать. И как она вцеплялась в певцов, вот вцеплялась, она из них выжимала все, что только можно. Вот Афанасьева Нина и Наталья Расудова, они пришли, поменяв профиль, то есть они были консерваторскими пианистками, а они пришли и оперы, это уже совершенно другой мир просто. Они очень хорошо работали, очень хороших результатов добивались. Потом поколение целое было в концертмейстер, до сих пор живущая Алла Басаргина, она преподает сейчас, ей уже очень приличное количество лет, но она и работает в Вишневском центре. Моя соученица Женя Чеглакова, она много-много работала с дирижерами, с записями, очень много, очень хорошая пианистка тоже. Все это было так. Из сегодняшнего дня пианистов я очень люблю Маргариту Петросян, она замечательная пианистка в Большом театре, она уже больше 20 лет работает. И почему я о ней говорю? Что она была одна из первых, сменилось же время, когда перестали петь на русском языке, а на языках оригиналов. А языки-то никто не знал, время-то какое было, что в школе проходили.
1: Сложный момент, да,
0: я
1: итальянский.
0: Спаслась тем, что французский в школе был, поэтому французский репертуар для меня был спокоен. Русский, слава богу, это у нас о русском мы еще поговорим, потому что сейчас пение на русском чудовищно русскими людьми. Поют бог знает что, совершенно не соображая, как это вообще, что это. Ты считаешь, я русская, я вот пою, а там у нас свои законы, у нас свои тоже дифтонги, есть замены разные. итальянский, что-то я могла, потому что все-таки работая в институте в классах вокальных, все-таки пели-то тогда и учили, чтобы петь арии-то не на русском языке, что-то оставалось. Но пришлось пойти на курсы, и приходится это всем делать. С немецким у нас совсем нехорошо, потому что немецкий очень трудный. И у нас сейчас вот, значит, Маргарита Петросян уже пришла со знанием итальянского, и она всех дирижеров вот это время только могу сказать, и она идеальный для меня пианист, коуч, как мы говорится, вот для Большого театра. Сейчас пришла Хорошилова, такая пианистка, очень интересная тоже. У нее и французский, и немецкий, и итальянский, вот вместе все. И сейчас, конечно, людям надо догонять вот всем остальным, кто этим не владеет, потому что придет певец, мы разучим, и ты будешь бум-бум-бум говорить там вместо, или тру-ля-ля. Это же не дело, конечно. Поэтому это большая психологическая тоже травма очень большая. Ты был большим, великим, и вдруг ты становишься маленьким и никчемным.
1: Ну да, на какой-то момент практически обнуляешься.
0: Вот, да. Поэтому там зависит очень много от того, как человек, насколько серьезно он к этому относится.
1: Но, с другой стороны, вот как коуч, это тоже, по-моему, педагогический прием, чистый лист. Вот,
0: абсолютно.
1: Вы, мой дорогой, это... чистый лист сейчас, давайте пишите сами что-то.
0: А тут, знаете, как у нас все-таки идет все от интуитивного начала еще, как у человека развито, не развито. Ведь есть люди прямолинейные, как доски, которые говорят, вот тут написано, у меня же встречаются в нашей программе молодежной, мы же концертмейстеров обучаем. У нас были гениальные концертмейстеры, мы подарили Большому театру таких пианистов, как Небольсин, он замечательный совершенно, внук Небольсина, дирижера, Паша. Он чистый пианист для концертов, он это обожал и не очень любил копошиться в том, в чем мы любим копошиться как раз. И Артём Гришаев, это вот первые, которые от нас ушли, взятые Большим театром. Сейчас там уже у нас еще двое наших, и Миша Коршунов там работает, и еще нашего одного сейчас заберут. Есть замечательная пианистка Бурова, она в Италии работает. У нас Лиза Дмитриева сейчас лауреат всех конкурсов, она тоже всюду. То есть у нас замечательные, но они все начинали тоже способные, но мы их обучали тому, чему мы обучаем сейчас, с приемом, который у нас есть, специфические приемы.
1: Ну, а об этом точно никто не знает до нашей беседы.
0: Если возьмем клавир и начнем четко играть только по клавиру, то, что там написано, я боюсь, что не узнает музыки. Потому что основа есть, но там есть масса голосов, подголосков. И понять, вот это главное, а это второстепенное. Для этого надо оркестрово мыслить, оркестрово слушать, и желательно это передать.
1: Ну что ж, наша программа так и называется «Настоящее историческое. Портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи». И действительно, мы с вами имели редчайшую возможность оказаться практически за кулисами Большого театра и понять, как делается большая опера. Сложно, трудно, но прекрасно и всегда стоит того. Огромное спасибо нашей гости, заслуженной артистке России Любови Арфеновой.
2: Радио России. Радио России. Музыка.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Наш сегодняшний выпуск, в процессе которого мы листаем страницы популярного ежемесячника прошлых лет, начнем с отличной песни, шлягера, как сказали бы во времена былые, или хита, как принято говорить сейчас. Ну, все эти определения не так важны, когда речь заходит о композиции, неизменно звучащей свежо и ярко. Начнем с песни в исполнении Ларисы Мондрус под названием «Синий лен». Музыка композитора Раймонда Паулса, слова Альфреда Круклиса, русский текст Александра Домаховского. В журнале «Кругозор» песня вышла на гибкой пластинке летом 1970 года.

0: Песня «Синий лен», музыка Раймонда Паулса, слова Альфреда Круглиса, русский текст Александра Дмаховского. Прозвучала она в исполнении Ларисы Мондрус. На Кругозоровской пластинке песня вышла летом 1970 года.
1: Наш друг Кругозор.
0: Еще один летний кругозор, на этот раз за 1973 год. В том номере вышел материал «Гамарджоба Иверия», посвященный популярному грузинскому вокально-инструментальному ансамблю. К материалу этому мы еще обратимся. А сейчас скажу лишь, что ансамбль «Иверия» образовался в 1968 году в Тбилиси. В его составе под руководством композитора Александра Басилая собрались музыканты, не только хорошо знающие отечественную музыку, но и знающие толк в фанке, джаз и арт-роке. Работая с народной традицией, они привносили в нее и элементы этих жанров. Еще не вышли музыкальные фильмы «Свадьба соек» и «Аргонавты», и песня «Аргони» разошлась по всей стране, а участники «Иверии» уже вовсю демонстрировали свое удивительное инструментальное и, главное, вокальное мастерство. Отдельным этапом в их творчестве стало обращение к песням, очень популярной на том историческом этапе английской группы «Юрай Хип». В 1973 году на кругозоровской пластинке вышла версия песни «Юрай Хип» «July Morning» — «Июльское утро» с альбома «Look at Yourself» — «Посмотри на себя» 1970 года в исполнении ансамбля «Иверия». Авторства песни в кругозоре указано не было, и рядом с песней «Моя Грузия» вышла песня «Июльское утро» с пояснением, звучавшим так. «Мы предлагаем на звуковой странице и английскую мелодию, которую они привезли из гастрольной поездки». Таким образом, пускай и без указания авторства, авторами песни «July Morning» являются вокалист группы «Юрай Хип» Дэвид Байрон и клавишник Ли Карл Слейк, песня английского ансамбля «Юрай Хип» в исполнении грузинского ансамбля «Иверия» в 1973 году получила свое хождение по всей территории СССР. Давайте послушаем.

0: Это была песня «Июльское утро» авторства английской группы «Юрахип» в исполнении грузинского ансамбля «Иверия». Журнал «Кругозор», лето 1973 года. Добавлю, что «Иверия» к творчеству «Юрахип» обращались еще два раза. В 1974 году на пластинке «Миньоне Иверии» вышла еще одна песня группы «Юрахип» под названием «Sunrise» — «Восход солнца» с альбома «Magician's Birthday» — «День рождения волшебника» 1972 года. И в 1976 году, также на «Миньоне», в СССР в исполнении «Иверии» вышла версия песни «Devil's Daughter» — «Дочь дьявола» с альбома «Юрахип» — «Return to Fantasy» — «Возвращение к фантазии» 1975 года. Знали ли музыканты из «Туманного Альбиона» о версиях своих песен в исполнении коллег из «Солнечной Грузии»? Сказать сложно, но то, что их композиции обрели благодаря «Иверии» у нас в стране особое звучание и огромную аудиторию, абсолютно точно.
1: Наш друг Кругозор.
0: В августовском номере журнала за 1978 год вышел материал, посвященный Михаилу Боярскому, актеру, певцу, искреннему почитателю группы «Битлз» и болельщику футбольного клуба «Зенит». Об этом в кругозоровском материале ничего нет, но все равно обратиться к нему приятно. Построен материал в форме вопросов читателей журнала и ответов на них 29-летнего Михаила Боярского. Вопросы, может быть, и простые, но приятно осознавать, что популярность ярких артистов охватывала огромную страну, и достойные роли и хорошие песни неизменно находили своих зрителей и слушателей. Материал называется «В театре и кино». Многие из полученных редакцией писем адресованы артисту Михаилу Боярскому. Вопросы разные. Лукоянова, город Набережные Челны, семья Мартыновых, город Петрозаводск. Когда и как вы начали работать в театре? Ответ. Я родился в Ленинграде, в театральной семье, но с самого детства мечтал быть моряком или летчиком. Родители отдали меня в музыкальную школу при консерватории. Я пошел с радостью, потому что больше всего на свете любил петь по долинам и по взгорьям. Эту же песню я исполнил при поступлении. Позже маме говорили, что я не столько пел, сколько кричал и топал ногами. Но комиссии понравилась моя эмоциональность. Словом, меня приняли. Через 8 лет я окончил школу по классу фортепиано. Был рекомендован в консерваторию, но к этому моменту во мне созрело другое решение. И я пошел в актеры. В Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Захаровы, город Миасс, Симкины, город Бахчисарай. Какие вы любите роли? Ответ. Мои первые роли в театре имени Ленсовета были связаны с музыкой и песней. Я люблю театральную музыку, но это совсем не то, что песня на эстраде. На сцене песня – это голос с биографией героя. Мне повезло с учителем на сцене. Моим первым режиссером был и остается народный артист СССР Игорь Петрович Владимиров. Мне повезло, что у меня прекрасные партнеры и, прежде всего, великолепная актриса Алиса Фрейндлих. Как бы часто я ни снимался в кино или на телевидении, я всегда возвращаюсь в театр, как в главную творческую лабораторию. Белозерово, город Рубцовск, Кузьменко, Покровка, Приморский край. Ваши роли очень разнообразны. Легко ли вам дается перевоплощение? Ответ. Я был и человеком, и волком, и пел за рыбу пилу в мультфильме. Для меня было сложной, но интересной работой петь в Труффальдино из Бергамо за Костю Райкина. Прекрасного артиста, своеобразного, подвижного, не просто было попасть в стилевые игры. Я растерялся, когда, начав работу над фильмом «Старший сын», услышал от режиссера. «Зритель должен знать и понимать, что ты умеешь играть и петь, но ты не будешь делать ни того, ни другого». От такого запрета работа стала неимоверно трудной и потребовала большого актерского опыта. Но для меня это было полезно и интересно. Фролово, город Ташкент. Алхазов, город Моздок. Что вам нужно больше всего сейчас в вашей работе? Ответ. Самой работы. Я счастлив, что у меня ее сейчас много. Несколько фильмов, театр. Но внутри меня живет беспокойство. Хочу еще работы. Еще и еще. Интервью вела Наталья Ростовцева. Конец цитаты. Песенный репертуар Михаила Боярского обширен. «Зеленоглазое такси», «Листья жгут», «Остров детства», «Большая медведица», «Спасибо, родная», «Городские цветы», «Все пройдет». И, конечно, песня «Мушкетеров» из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» режиссера Георгия Юнгольда Хилькевича и «Ланфрен Ланфра» из «Гардемарины вперед» режиссера Светланы Дружининой. Эти песни, конечно, известны всем. Тем не менее, на кругозоровских пластинках раз и найдешь что-нибудь неочевидное. Ну ладно, не слишком очевидное. Вот, например, песню «Бармалей» на музыку Александра Зацепина и слова Юрия Энтина в исполнении Михаила Боярского сходу вспомнят, наверное, не все. Песня эта прозвучала в фильме режиссеров Мукаддаса Махмудова и Валерия Харченко «Повар и певица», вышедшем на экраны страны в 1978 году. И в августе того же года песня появилась на кругозоровской пластинке.
2: Я думаю, что для актера современного драматического театра совершенно закономерно, часто даже необходимо уметь и любить петь. Что я особенно люблю петь, на это, пожалуй, не так-то просто ответить. Если музыка хорошая, интересная для актерской игры слова, то что же может быть лучше? Поэтому трудно сказать, веселые или лирические песни для меня любопытней. Оттого, вероятно, и так широк диапазон репертуара. Я записывал и самые разнообразные жанровые песни для грампластинок, для мультфильмов, для детских фильмов, естественно, и для взрослых тоже.

0: Песня «Бармалей», музыка Александра Зацепина и слова Юрия Энтина. Прозвучала она в исполнении Михаила Боярского. Журнал «Кругозор», август 1978 года.
1: Наш друг «Кругозор».
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады у нас сегодня представлены композицией группы «Карат» из Германской Демократической Республики. Песня вышла в сентябрьском номере журнала за 1979 год. К заметке о группе «Карат» и их песне «Семь мостов» мы уже обращались в одной из наших программ, а сегодня послушаем еще одну композицию с кругозоровской пластинки. Группа «Карат» работала во многих стилях, и здесь мы имеем дело с их, в соответствии с сезоном, обращением к теплым ритмам регги. Композиция «Ах, диза зомме», «Ах, это лето» в исполнении группы «Карат». С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего!

0: Музыка большой страны. Алена Долбик. Я не умею танцевать.
1: Одним из лучших советских дисков можно смело назвать песню «Я не умею танцевать» Виктора Резникова и Юрия Бодрова. Многим она знакома в исполнении Тениса Мяги с его знаменитым эстонским акцентом. Но не менее ярко звучат записи Ларисы Долиной.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
1: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным, все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Минобороны предложила украинской стороне прекратить обстрел Константиновки 6 июля для передачи тел погибших военных. И в Вашингтоне, несмотря на жару, собралось очень много людей, чтобы отпраздновать 250-летие независимости США, заявил Дональд Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Украина в ночь на субботу попыталась нанести комбинированный удар по объектам на территории России с применением крылатых ракет большой дальности «Фламинго», реактивных систем «Хаймарс» производства США, а также беспилотников большой дальности. Попытка Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля по военным объектам в районе Киева и провала обороны ВСУ в Константиновке была сорвана, заявили в Минобороны. Атака отражена российскими средствами ПВО. Попытка Зеленского нанести ущерб по гражданским объектам России не останется без соответствующих ответных действий российских военных, говорится в заявлении. Спецоперация будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Украина была уверена, что укрепрайон в Константиновке неприступен, но российские военные доказали обратное. Песков также отметил, что Зеленский может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения. Напомню, начальник генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что армия России полностью освободила Константиновку. Командование лично поздравило состав соединений и частей с освобождением города. Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность в том, что бойцы продолжат с честью выполнять все поставленные задачи и обеспечивать безопасность России. О том, что сейчас происходит в самой Константиновке и как ее освобождали, репортаж военкора «Вестей» Александр Кацубы.
2: Многослойные оборонительные рубежи в Константиновке командование ВСУ готовило несколько лет. Город называли неприступной крепостью. В бетонных укреплениях закрепили самые подготовленные подразделения украинской армии. Сейчас над каждым таким опорником российский триколор и знамена подразделений южной группировки войск, штурмовавших город. На окраинах наши бойцы зачищают единичные группы разбитого гарнизона.
3: Применяется активно БПЛА и с нашей стороны. Также активно. Они не могут вылазить из своих подвалов. Прямой контакт происходит очень редко. Только в том случае, если противник засел глубоко, своими средствами БПЛА мы его оттуда выкурить не можем, то тогда штурмовая двойка берет ТМ-ку и делает работу.
2: Бои за Константиновку длились больше года. Штурмовики 1-го мотострелкового батальона полка 1194 4-й бригады южной группировки войск одними из первых ворвались в Константиновку. Сложнейшую многоуровневую оборону врага обошли с разных сторон, застав противника врасплох.
4: Занимались штурмовыми действиями в составе малых групп. Работали как диверсионные подразделения, то есть распределялись на двоечки и, соответственно, этими двоечками прощупывали оборону противника.
2: Постоянно маневрируя, меняя направление удара и вытягивая обескураженного противника из укрытий, наши воины словно играли с ним в кошки-мышки.
5: Когда были взяты первые кварталы, после этого противник очень быстро отошел по непонятным причинам. Мы ожидали более масштабного сопротивления.
2: Мы наблюдали, как несколько солдат противника пробираются в один из полуразрушенных домов. Планируют закрепиться и держать оборону. Наши ударные птицы с мощной взрывчаткой на борту уже легли на боевой курс.
6: Константиновка как на ладони. Весь город под нашим неусыпным контролем.
2: Разрозненный гарнизон ВСУ в Константиновке оказался в полном кольце окружения. Украинское командование бросило своих солдат на смерть, оставив их без снабжения.
7: Против нас противостояло несколько бригад. Ну, это порядка 6 бригад, плюс мелкие подразделения. Был проработан определенный план. С одной стороны, проводились отвлекающие маневры, действия. А основное направление удара было перенесено.
2: Под прикрытием артиллерии и беспилотников, круживших в небе круглые сутки, наши бойцы продвигались от дома к дому.
8: 4-я бригада отбивали позиции. Сразу же за ними закатывались наши подразделения, также для удержания позиции, укрепления позиции, и давая поэтому возможность 4-й бригаде максимально ускоренно двигаться вперед.
2: Загнанный в подвалы противник отбивался своими ударными дронами, но замкнутый в кольце окружения терял позицию за позицией. Несколько разведывательных дронов ВСУ сбиты на подлете Константиновки. Позиция украинского беспилотного расчета, с которой они запускали свои ударные дроны, уничтожена. Следом еще одна в населенном пункте Алексеева-Дружковка. Вражеские дроны отсюда поднимались на Константиновку. Наш воздушный разведчик заметил движение возле частного дома. Помощник оператора БПЛА ВСУ вынес свою птичку на стартовую площадку. Артиллерийские расчеты 72-й отдельной мотострелковой бригады ударили по цели крупным калибром. Непрерывная боевая работа по врагу сутки напролет. Наши беспилотники уходят на Константиновку. Бойцы 1-го мотострелкового батальона полка 1194 4-й бригады южной группировки войск идут вперед.
3: Парни продвигаются у нас при поддержке артиллерии, БПЛА. Продвигаются скрытыми тропами.
2: Боевики до последнего прикрывались оставшимися здесь мирными жителями, словно живым щитом. Женщины, дети и старики прятались по подвалам. 13 человек нашли спасение в стенах Константиновского храма Иова Почаевского. Разведчики 1-го батальона 4-й бригады своими дронами отправили изможденным людям воду и продукты. А украинские нацисты, заметив вышедших из укрытий гражданских, ударили по обители. Наши воины выводили людей под прицельным вниманием вражеских птиц. Солдаты ВСУ целились именно в гражданских. А уже через несколько дней бойцы южной группировки войск выбили боевиков с укрепленных позиций.
9: Касаемо водружения флагов, да, колоссальный объем работы и поднятия флагов поднимали мои бойцы.
2: Освобождение Константиновки открывает нашим бойцам дорогу на Дружковку и всю Краматорско-Славянскую агломерацию, ключевой транспортно-логистический узел ВСУ в Донецкой Республике. Впереди решающее сражение за эти населенные пункты, переломный момент битвы за полное освобождение Донбасса. Александр Кацуба, Вести, Константиновка.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
10: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл итальянцу Флавио Каболли в матче 3-го круга Уимблдона со счетом 6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6. Пятисетовый матч продолжался 4 часа. Хачанов сделал 12 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал только 3 брейкпоинта из 16. Людмила Самсонова также проиграла чешке Мари Боусковой в 3-м круге Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 4-6, 7-6, 6-4 в пользу соперницы россиянки. Таким образом, в одиночном разряде на Уимблдоне остался из россиян только Роман Сафиулин. Московская «Динамо» одержала победу над Нижним Новгородом 2-1 в товарищеском матче. В составе победителей мячи забили Антон Беранчук и Николас Марычаль. У Нижнего Новгорода отличился Андрей Ивлев. Победа стала первой для немца Сандра Шварца после возвращения на пост главного тренера «Динамо» в мае. Московский «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3-2. Мячи забили Левай Гарсия, Наиль Умяров и Иван Сорокин. В составе «Волжан» со штрафных отличились Михайло Баньяц и Дани Фернандес. ЦСКА сыграл в ничью с тульским «Арсеналом» 1-1. У армейцев мяч забил Тамерлан Мусаев. В составе тульской команды отличился Степан Обрывков. Защитник Илья Самошников покинет «Спартак» этим летом. Красно-белые согласовали уход футболиста в аренду в «Рубин», сообщают российские инсайдеры. Стороны закрывают последние детали сделки. При этом часть зарплаты игрока будет выплачивать «Спартак», а другую часть – «Казанский клуб». Самошников уже выступал за «Рубин» с 2020 по 2023 год. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Прогнозы на 5 июля. В Челябинске будет плюс 30 градусов, в Сатке плюс 25. В этих городах местами ожидаются дожди. В Екатеринбурге плюс 28 без осадков. Во Владивостоке около 19 тепла. Временами пройдут дожди. В Магадане плюс 14 без осадков. В Петропавловске и Камчатском синоптики обещают кратковременные дожди. Днем плюс 12. В Уфе плюс 31 без осадков. В Туле плюс 20. Пройдут дожди с грозами. В Петербурге в воскресенье местами дожди с грозами. Ночью 14-16 тепла. тепла, днем плюс 21. В Москве завтра временами пройдут дожди, ночью 15-17, тепла, днем плюс 22. В эти минуты в российской столице плюс 17 градусов, давление ниже нормы 738 миллиметров.

0: Радио России. Музыка.
1: Фолк-альбом. Радио России.
2: На Ярилу солнце в зените, скоро осень на пороге. Так говорили наши предки. Имелось в виду самое начало июля. Но все же до осени еще целых два месяца, а значит, нам предстоит побывать на праздниках и фестивалях этнической музыки в самых разных регионах нашей страны. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Здравствуйте, наши самые верные друзья народной музыки. На уходящей неделе было несколько национальных праздников, очень важных. 1 июля – день празднования добровольного вхождения Бурятии в состав России. 3 июля – день Республики Хакасия. День образования Республики Алтай. День единения народов Карачаево-Черкесии. Ну а что же предстоит? С 9 по 12 июля в Шушенском пройдет международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири». Будут конкурсные программы и выступления почетных гостей. Гости из России, Армении, Азербайджана, Китая, Узбекистана, Франции. Председателем жюри музыкального конкурса будет, как и все предыдущие годы, Сергей Николаевич Старостин. С нетерпением ждем его возвращения в Москву и рассказов о самых ярких моментах фестиваля. Открывает музыкальную страницу нашего фолк-альбома образцовый детский коллектив художественного творчества Республики Карелия. Детский фольклорный ансамбль «Веслежит» Петрозаводской детской школы искусств имени Балакирева. Название ансамбля «Веслежит» в переводе на русский означает «веселый». Коллектив был образован 25 лет назад. Руководит им его основательница Ольга Габукова. Ребята исполняют традиционные карельские руны, йойки, плачи, колыбельные, свадебные песни, а также старинные танцы и хороводы. «Веслежит» – участник только что завершившейся в Уфе Всероссийской детской фольклориады. Репортаж, подготовленный ГТРК «Башкортостан», сразу после музыки. Слушаем «Веслежит».

0: Целых три дня, наполненных творчеством, дружбой и настоящим праздником народной культуры, Уфа встретила Всероссийскую детскую фольклориаду. На нее приехали более 1000 юных участников со всей страны, от Калининграда до Камчатки, а также из новых регионов. Каждый из них привез уникальные традиции своего народа.
1: Мы привезли с собой свои инструменты ятага. У нас есть 3 номера и еще фольклорная картина.
2: Делаю 3 танца, 1 кинчалами. Я хочу показать зрелище здесь.
3: Мы янтарный край, мы привезли сюда янтарь, сувенир. Привезли песни, танцы.
4: Это ансамбль «Пасалонь» Тевриский район Омской области. Рады побывать у вас на вашей земле.
5: Очень приятно, что мы приехали сюда. Мы рады, что нас выбрали.
6: Мы сохраняем культуру наших деревень, поселков в нашем Красноярском крае.
0: Всего в Уфе собрались 85 лучших коллективов из 80 регионов России. Они представили свое творчество в таких жанрах, как народная песня, танец, музыкальные инструменты, обряды и национальные игры. Фольклориада началась с хоровода дружбы в центре города. Взявшись за руки, в нем закружились дети и взрослые в национальных костюмах. Это был символ единства народов России. Уфимским автомобилистам в этот день пришлось потесниться. По центральной улице прошел парад участников фольклориады. Колонна детей тянулась более километра. Первыми шли гости из Адыгеи.
7: С богатейшей хореографической лексикой адыгского народа. Делиться, радовать, удивлять.
0: Приехал в Уфу из Бурятии ансамбль «Черпачок». Юные артисты сохраняют традиции семейских Забайкалья. Это уникальный пласт старообрядческой культуры, отмеченный ЮНЕСКО. Он сформировался среди русских староверов, высланных в Сибирь в 18 веке целыми семьями. Отсюда и название «семейские».
8: Я с самого детства нахожусь в этой культуре, поэтому для меня это только честь продолжать историю.
9: У меня предки тоже семейские, и мне очень интересна эта культура. Лично моя мама ходила в этот же ансамбль «Черпачок», потому что он образовался очень давно.
0: В первый же день фольклориады на сцене под открытым небом выступили сотни юных артистов. А в день второй масштабный фестиваль развернулся в парках. И снова хороводы, мастер-классы, знакомство с традициями. На участников могли посмотреть все желающие. А потом был день третий, и вновь зрители окунулись в калейдоскоп народного творчества. Организаторы фольклориады утверждают, что в Башкортостане планка фестиваля была поднята очень высоко. Слово директору Российского дома народного творчества Тамаре Пуртовой.
10: Я не знаю, кто может выдержать этот уровень теперь просто. Вот честно вам говорю, целый год надо думать, чтобы достигнуть того, что здесь. Здесь щедро, здесь искренне. Здесь высокий организационный уровень. И все, между прочим, это отмечали.
0: С участниками фольклориады встретился глава Башкортостана Ради Хабиров.
11: Мы, наших ребят, настоящие таланты, звездочки. Мы их должны, конечно, поблагодарить за то, что они подарили нам всем такой праздник. Поблагодарить за то, что они показали, какая у нас красивая, многонациональная, яркая культура и какая у нас красивая страна.
0: Главными героями фольклориады стали, конечно же, дети. Юные артисты, приехавшие в Башкортостан со всей страны, в один голос сказали, что им здесь было хорошо.
12: С многими ребятами познакомились.
13: Столько национальностей.
14: И ты набираешься этой культурой, это остается, и тебе хочется еще больше изучать, но времени очень мало для того, чтобы познакомиться со всеми, с кем ты хочешь.
15: Мы подружились с карелами, калининградцами, и это очень ценные воспоминания.
16: Красота города тоже очень запомнилась,
17: и
16: очень красиво.
17: И еда.
18: И еда, да.
19: Россия, она безгранична, очень много народностей. И самое главное, то, что мы все едины.
0: Дипломы и подарки получили все коллективы, ведь фольклориада – это не конкурс, а праздник народного единства. Первая детская фольклориада прошла в Чувашии, вторая – в Татарстане, и вот третья – в Башкортостане. Следующая состоится через 2 года. Правда, это будет уже другой регион. Но что останется неизменным, так это национальные традиции, которыми так богата Россия. Важно, что их хранителями являются дети. Сергей Трифонов из Башкортостана.
20: В Якутии встретили свой традиционный Новый год и продолжили массовые новогодние празднества. Большую двухчастную страницу фолк-альбома «Радио России» подготовили наши коллеги из ГТРК «Саха». Передаем эфир Якутску.
17: Эсэх – это не просто праздник. Это душа народа Саха, символ солнца, плодородия и обновления. Национальный праздник с каждым годом становится ярче и глубже раскрывает традиции народа Саха и объединяет жителей многонациональной республики. Чтобы понять масштаб события, представьте, в Якутии 3 миллиона квадратных километров, где расположены 34 улуса. Это огромная территория с разными климатическими условиями. Для удобства жителей в республике составили официальный праздничный календарь по проведению эсэха. Первыми встречать лето и Новый год по традиционному календарю начинают на юге, в Алданском районе, еще 12 июня. Затем торжества постепенно перемещаются на север. 2 дня и 2 ночи в каждом улусе жители провожают Старый год и приветствуют солнце. Завершаются праздники традиционно на севере, в Оленёкском и Венкийском национальном районе 27 июня. Отметим, что жители Якутии непременно хотят посетить несколько праздников, и, конечно, официальный календарь проведения эсэхов им в этом помогает. Один из самых ярких и посещаемых – эсэх Туймады. Он гремит в Якутске и становится самым масштабным национальным праздником в стране. Каждый гость погружается в атмосферу вековых ритуалов. Здесь проходят обряд очищения дымом, получают благословение

0: Может, чуть-чуть поблизки, то местных.
1: И контракта с Эдмонтоном, сообщает агент Дэн Мильштейн. 24-летний россиянин будет зарабатывать 1 750 000 долларов за сезон. В прошедшей регулярке Мухаммад Дулин набрал 12 очков в 50 матчах. Григорий Иванов назначен заместителем председателя совета директоров «Урала», сообщается на сайте Екатеринбургского футбольного клуба. Иванов с 2003 года занимал пост президента «Урала». На новой должности 65-летний функционер будет отвечать за стратегическое управление клубом. «Урал» начнет новый сезон первой лиги 13 июля домашним матчем с московским «Торпедо». Сергей Новоселов стал победителем чемпионата России по пулевой стрельбе, который проходит в подмосковном Игнатове. Он одержал победу в стрельбе с 50 метров из малокалиберной винтовки из трех положений. У женщин в аналогичной дисциплине чемпионкой стала Юлия Каримова. Чемпионат России завершится 11 июля. Людмила Рощина победила в соревновании на разновысоких брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. В опорном прыжке лучшей стала Александра Ануфриева. В вольных упражнениях у мужчин золото завоевал Мухаммад Джон Якубов. Даниил Смирнов стал победителем в упражнениях на коне, а Илья Заика в упражнениях на кольцах. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Погода. По прогнозе на 5 июля в Челябинске будет плюс 30 градусов, в Сатке плюс 25, местами пройдут дожди, в Екатеринбурге плюс 28, без осадков. В Хабаровске около 22 тепла, временами дожди, в Южно-Сахалинске плюс 23, без осадков. В Петропавловске и Камчатском синоптики обещают кратковременные дожди, днем плюс 12 градусов, в Уфе плюс 31, без осадков. В Казани плюс 30, пройдут дожди с грозами. В Петербурге в воскресенье местами дожди с грозами, ночью 14-16 тепла, днем плюс 21. В Москве временами дожди, ночью 15-17, тепло, днем плюс 22. В эти минуты в российской столице плюс 18, давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: У микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
4: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
3: Актеры, писатели, музыканты и мастера прикладного искусства.
5: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
3: Увлеченные люди о своем любимом деле в программе «Культ-поход» на Радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
6: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Культура.
3: Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
7: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Я очень рад нашей встрече с вами опять. И сегодня вам представляю прекрасного актера Алексея Геннадьевича Гуськова, народного артиста.

0: артиста, лауреата государственной премии, актер, режиссер, продюсер Алексей Гуськов. Здравствуйте, Алексей Геннадьевич.
1: Здравствуйте, Сан Саныч. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Алексей Геннадьевич, да. Я действительно очень рад, что вы пришли. Я прочту. Гуськов Алексей Геннадьевич родился 20 мая 1958 года в городе Бжек в Польше, где служил его отец, военный летчик. Вскоре семья переехала в Киев. После окончания школы поехал в Москву. Поступил в Московское высшее техническое училище имени Баумана.
1: Пока все правда.
0: Проучился в этом университете почти 5 лет. Ну, потрясающе. Алексей Геннадьевич.
1: Да.
0: Высшее техническое училище имени Баумана.
1: Да.
0: В то время в него пытались поступить многие люди. И был большой конкурс, я это знаю. Вот. Потом вы в 79-м году поступили в школу-студию МХАТ, окончили в 83-м году курс Манякова, и дальше пошла биография актерская. Московский драматический театр Пушкина, актер театра на Малой Бронной, актер театра «Детектив», работал в театре Гоголя, театре Пушкина, МХТ имени Чехова, преподает актерское мастерство в школе-студии МХАТ. В 2011 году приглашен в театр имени Евгения Вахтангова, где играет в спектаклях «Люди как люди», «Обычное дело» и так далее. В сентябре 2013-го принят труппу театра Вахтанга. Ну, все понятно. Все, что касается актерской биографии, мы поговорим. А меня интересует, что такое, ну, просто резкий поворот. Об этом вас спрашивали, я знаю, как вы отвечали, но просто радиослушателям будет интересно. Алексей Геннадьевич Гуськов, народный артист России, поступил в Московское высшее техническое училище Баумана и школу-студию МХАТ. Как?
1: Да.
0: Каким образом вот такие перемены произошли?
1: Ну, знаете, если честно, то, Сан Саныч, и вы тому виной в том числе. Вы вспомните 70-й, 80-й год. Какое было буйство театра в Москве. Работал Анатолий Васильевич Фрос, работал Юрий Петрович Любимов, работал Олег Ефремов, работал Пылучик, работал Гончаров. Да я, извините, если кого-то забыл. Молодые ученики Попова, Морозов, Васильев, Рахильгаус. Это просто
0: сейчас...
1: было буйство красок.
0: Я понимаю, в техническом выходили музее, по театру.
1: О чем вы говорите? Мафия театральная, которая разгружала ваши декорации в театре на Таганке за билеты, когда было невозможно попасть, она была МВТУ, МФТИ и МАИ.
0: Но все-таки и, просто конечно... так не поступает, я простите. Просто так не поступают и не принимают в Бауманский институт за какой-то талант.
1: Ну, какая разница? Я был молод, и тогда, вы знаете...
0: А какой факультет был?
1: Машиностроение. Вообще БЧР, боевые части ракет.
0: Да. Поговорим о ракетах сегодня.
1: О ракетах, да. Все хотели быть в 75-м году космонавтами. Естественно, киевский мальчик, сын военного, куда он мог пойти поступать? В какой-то, значит, техническое, естественно, училище, связанное чуть-чуть так с армией.
0: Не жалко было идти? Не жалко идти?
1: Да, ну, я был молод, чего же я тут жалел? Я единственное, просто маме, так как отец рано погиб, задал вопрос, насколько я смогу вот поупражняться еще, быть Петей Трофимовым вечным студентом. И я так признателен своей маме, прям вот до бесконечности, что она мне позволила упражняться 8 лет вместо там 5 положенных, вы понимаете? То есть это уважение выбора человека. Там очень много было составляющих. Кроме того, что это невероятно такое духовно-театральное было время, вы понимаете? И Москва действительно себя представляла театральную мекку. Не заразиться этим было невозможно. Невозможно, просто невозможно. И другой вопрос, что началось потом... казалось, что так будет всегда. Вообще, вы знаете, первая репетиция, на которую я попал в своей жизни, это Анатолий Васильев репетировал первый вариант «Васы Железновой». Вы можете себе представить? Я сидел на галерке театра Станиславского, репетиции три смотрел. И дальше, как у Булгакова, когда он в театральном романе пишет, у него оживает вот этот театр, вот эта вот маленькая комната, мне стало сниться. Это стало чем-то навязчивым, потому что я никогда не собирался быть артистом. Вот никогда. И я поступал, когда в школу-студию МХАТ, я вечером учил стихи, а на следующий день читал. Я каждый раз менял программу. Вы понимаете, и потом на третьем курсе мастер Виктор Казач Мурников сказал: ты вообще серьезно? Вот как вот это все? Это ты серьезно? Ты вот такой институт, так я говорю, ну а чего же не серьезно-то? Почему не серьезно? Он говорит, ну как-то странно.
0: А что странно?
1: Не знаю, не знаю. Ну, что все считалось, что, вот видите, как-то вы говорите, да, техническая профессия, так резко поменять. Я вообще, честно говоря, не задумывался. Может, это плохая черта, а? Но я тогда не задумывался, я был молод. Мне казалось, что все дороги открыты.
0: Ну,
1: я могу все.
0: Алексей, ну, вы понимаете, вот я заканчивал медицинское училище, но мы не будем сейчас обо мне
1: говорить. Сан Саныч, а вот так вот скорой, резко поменять медицинское училище.
0: На скорой помощи у меня училище. Есть повод говорить, что я никогда не мечтал. Это мама знала, что мне нужно после школы ненавистной. Нет, не будем обо мне говорить. Я сейчас не о себе, но то, что медицина сказывается у меня в профессии, я могу точно сказать, она каким-то образом сказывается. В тех или иных случаях. Я не могу говорить конкретно в этих ролях, в тех. Техническое. Вот я смотрю, ведь недаром человек занялся продюсерством.
1: Я понял, да, я в продолжении вашего
0: недаром,
1: вопроса.
0: Недаром человек, понимаешь, что такое технические, ну, так сказать, организационные вещи.
1: Я даже вам скажу больше. Это, знаете, это кругозор. Это не боязнь браться за что-то иное, чем тебе вот как бы предписано дипломом артист драматического театра и кино. У меня нет абсолютно перепуга перед, сорганизовать некие процессы, как мне сказал Леонид Сергеевич Броневой, с которым я трудился в одном театре «Малой Бронной», он меня так притормозил, это когда первые мои удачные были продюсерские работы в 2000 году, 2000, там, это «Таежный роман», там, «Мусорщик», вот эти фильмы, и он меня что-то поймал, говорит: Лёшка, какой ты умница, я говорю, в смысле, он говорит, ты теперь на самообеспечении, да? Я говорю, как мне нравится ваше выражение, вероятно, да. Вероятно, того, что мне не хватало, то, что я не... Ну как, какое количество ролей, понимаете, не сыгранных. Я даже не хочу их вспоминать. И сколько, как на мой взгляд, не случившихся. И когда я мне задаю сейчас вопрос, а что бы вы там мечтали там сыграть и так далее. Вы знаете, я себя поймал на том, что я не называю ни одной пьесы. Я не говорю ни одному персонажу. Если бы меня спросили об этом 30 лет назад, я перечислял бы, условно говоря, там и Чехова, и Шекспира, и Мольера, и чего-чего только не выучено у холодильника, и никуда это не нужно было. И дальше это все трансформировалось в тему. Артист темы, да? Вот у меня волнует эти некие вот эти движения современные вот нашего мира и нашего времени. И вот мне хочется их определенным образом выразить. И тогда есть смыкание с ролью и со всем прочим. Вот.
0: Понятно. Алексей Геннадьевич Гуськов, народный артист, у нас сегодня в гостях. Леша, вы бываете довольны собой, только честно. Вы бываете недовольны собой, только честно.
1: Я не могу сказать, что, знаете, вот там я доволен или недоволен. У меня нет этой характеристики, да. У меня есть некое, оно сиюминутное, достаточно мгновенное, некое. Почему я все-таки занимаюсь театром? Я не могу, я очень люблю театр. Я невероятно его люблю. Но театр в идеалистическом представлении. Не жизнь вот это. А я люблю вот именно, когда уже каким-то образом сделана работа, когда ты слышишь вот это дыхание зала, и когда происходит, ну, ничего лучше, чем Станиславский написал, нет, сейчас сию минуту на наших глазах. Ничего. И когда вот эта магия происходит, да, я действительно какими-то прям мгновениями, это 7 минут, испытываю чувство удовлетворения. Но я никогда не пересматриваю свои картины.
0: Может быть, я не совсем правильно сформулировал, но когда я говорю «доволен», «недоволен», это то, чего в нас сидит, говоря себе только даже не жене, не близким, а в подушку, когда можно сказать, что это жизнь моя актерская, она годится, не годится, она выразила меня самого или не выразила.

0: что вы согласились.
1: Хочу представить таких же страстных охотников и, соответственно, по Тургеневу, да и не только по Тургеневу, очень хороших людей. Это уже хорошо вам знакомый по нашим прошлым эфирам Алексей Беляков. Он, напомню, редактор отдела «Природа и охота» журнала «Охота и рыбалка». Алексей, приветствую, дорогой.
2: Здравствуйте.
1: А вот вместо второго микрофона занял Алексей Кришталь, юрист региональной общественной организации «Союз охотников Оренбуржья». И, конечно же, он тоже опытный охотник, многое повидавший на своем веку. Алексей, рад видеть вас в нашей студии.
2: Здравствуйте, Николай.
1: Тема, которую мы сегодня планируем обсудить, очень важная, на мой взгляд, интересная и одновременно довольно сложная. Я не буду сыпать научными терминами. Один из главных вопросов, который мы будем обсуждать, это может ли стать охота мощным инструментом психологической и физической реабилитации ветеранов боевых действий, обеспечивая безопасный выход для эмоций, развитие новых навыков и возвращение людей к мирной жизни. Ну так, если вот коротко, я все правильно говорю?
2: Все правильно.
3: Я бы на самом деле еще добавил то, что не только ветеранов, но и людей, которые возвращаются, скажем так, к нормальной жизни в нашем обществе.
1: Да. Тогда вообще почему возникла вот эта тема? Алексей, давайте вот с вас начнем. Алексей Кришталь, прошу.
2: Спасибо, Николай. Значит, откуда вообще возникла идея проведения подобного исследования? То есть начать нужно с того, что мы в рамках поднимаемого вопроса, то есть апеллируем не просто к нашему обывательскому мнению, мы апеллируем к заключению, которое мы получили по результатам научной исследовательской работы, посвященной изучению вопроса охоты как ресурса, способствующего успешной ресоциализации участников специальной военной операции. И, значит, в рамках данной работы вообще подход к этому вопросу начинался с того, а что мы знаем об охоте, что мы знаем об охотнике. То есть, какие источники нам могут дать ответы, охота — это хорошо или это плохо? Каким образом охота влияет на развитие личности? Какие качества вырабатывает в человеке? Вот знаете, мы когда начали изучать источники, то есть связанные с охотничьей и литературой, то есть разных всероссийских научно-исследовательских институтов охоты и звероводства, то есть и Кировского, и Иркутского, в НИОС и так далее. И мы обнаружили самое основное — это пробел. Пробел. У нас есть понимание того, что такое охота в плане объектов животного мира, но в плане психологического влияния охоты на личность человека мы не увидели, к сожалению, ни одного исследования. Единственное, что мы увидели, это последние философские очерки Анатолия Викторовича Винокурова. Бера, это сотрудник Иркутского в НИОС, он на форуме аграрных технологий, по-моему, как-то так форум назывался, высказывался о том, что у нас есть психология всего, чего угодно. И в нашем мире, который мы прекрасно знаем, помешан на психологии, на разборах там и так, да, там психология межполовых отношений, а вот психологии охоты и охотника нет. А ведь это интересный вопрос, то есть как влияет в принципе охота с собакой, чем она отличается без, то есть собаки, то есть как вообще влияет это на развитие детей. Вот это вот ниша, которая образовалась, и она позволяет самую основную, самую большую проблему, что позволяет отсутствие таких знаний, это возможность дискредитировать данный институт в принципе развития личности и психологии человека. И вот отсюда пошла отправная точка, что мы, в принципе, выявили, есть пробел, соответственно, этот пробел необходимо устранять. Почему мы обратились на кафедру социальной и возрастной психологии к ученым нашего Оренбургского государственного педагогического университета? Для того, чтобы они вывели теорию, вообще охота каким-то образом влияет на развитие личности, и если влияет, то каким и какие есть пробелы, чтобы это было не просто мое мнение как человека, который обратился к источникам и не нашел ничего, а чтобы это сказали люди с докторскими степенями по своей специальности, ради которой они всю свою жизнь отработали. И впоследствии мы задались вопросом, а может ли, в принципе, если мы ставим теорию об охоте как таковой, то есть что если она позитивно или негативно влияет, мы объективно подходили к исследованию, возможно ли такое, что охота, если она позитивно влияет, окажет воздействие на лиц, которые возвращаются из горячих точек и, в принципе, из других мест, где человек проходит, так сказать, школу десоциализации, возможно. Да, у нас есть понятие ресоциализации, а есть, так сказать, институты, которые вытаскивают человека из общества на определенный период времени ввиду разных обстоятельств. И вот возникла идея двигаться в этом направлении изучения.
1: А на основании чего ученые пришли вот к такому выводу? Почему охота, скажем, благотворно и положительно влияет, а не отрицательно? Вот откуда они это все взяли?
2: Мы сейчас фактически только можем сейчас вывести теорию, к сожалению, о том, что охота позитивно влияет. И вот это самое основное, что мы на протяжении 25 лет развития российского государства, да, и охотничьей отрасли, которая формировалась столетиями, только сейчас подходит

0: к вопросу, а мы вообще вот с этой точки зрения что знаем-то? То есть у нас какая теория вообще? То есть охота это плохо или хорошо? Вот то, что вы задаете вопрос. И мы с этим вопросом и пришли, чтобы разобраться-то. И нам сотрудники университета отвечают, что исходя из той исторической базы, которую пришлось поднять, то есть это и классическая литература, и записи, то есть отдельных авторов, то есть которые вот как Анатолий Викторович Винобер или Владимир Тетера, то есть, возможно, известный тоже охотник, который пишет в редакции «Охота» на портале «Охотники», его там очерки. То есть это вопрос, который мы только начали касаться.
1: А получается, что никакой выборки не было. Основывались на литературе, которая за эти годы, и на работах ученых других. И, может быть, действительно запустить еще какое-то крупное исследование именно вот людей, как они вот сейчас адаптируются с помощью именно охоты.
0: Позволите, я дополню, Алексей, касательно того, что вы говорите. Вот как раз-таки мы почему выводим теорию, чтобы в дальнейшем эту теорию проверять эмпирическим образом, опытным путем. То есть нам и ученые как раз-таки дают заключение, что данная область является потенциальной для проведения диссертационных работ в этом направлении. Нам необходимо запускать реальные программы исследования в этой области. Нам необходимо изучать семьи охотников и неохотников для того, чтобы понять, какие цены и качественные установки развития детей у нас происходит. То есть для того, чтобы мы могли понимать не просто на уровне теории, что это хорошо, а могли понимать, какими механизмами достигаются те или иные качества личности, вырабатываемые в процессе охоты и закладываемые в личность человека, что она закладывает и почему. И еще отдельный вопрос, который ставят психологи и, в принципе, задаются вопросом, это при каких условиях и как минимизировать риск и повысить эффективность двух полей вопросов. Это почему охота способна вырабатывать негативные качества и как, и почему охота способна вырабатывать положительные качества и как. И вот ученые задаются вопросом, как повысить эффективность второго и минимизировать риски первого. Что для этого необходимо делать? И, в принципе, вот этот вопрос, который вот вы сейчас дополнили тезис, да, это и нужно делать. И мы вот сейчас силами общественности, то есть простых охотников, собирали средства для того, чтобы профинансировать эти исследования. И мы надеемся, что эти исследования найдут дальнейшее развитие как в среде ученых, которым интересно, в принципе, развиваться в направлении исследования психологии личности, так и на государственном уровне.
1: Я тут же подумал, Алексей, о том, что нужна на самом деле федеральная программа, если, ну, вот, потому что это все очень действительно, вот все, что вы говорите, это действительно актуальные вещи, и здесь нужна действительно федеральная поддержка, тогда можно действительно понять, нужно или не нужно, потому что сейчас фактически голословно выступают противники охоты, которые просто ее вот гнобят, скажем так, но основываясь ни на чем. Для того, чтобы понять, они правы или мы правы, нужно действительно глобальное исследование.
0: Алексей, позволите, я дополню, да, вам, так сказать, мы с вами в перепасовку вот это, да, тезисами. Смотрите, я, в принципе, просто как человек традиционных взглядов и традиционных ценностей, для меня история российской охоты, она понятна. Да, возможно, я человек юридического направления, но мне не чуждо внутреннее духовное ощущение того, что человек испытывает на охоте. И благодаря охоте я могу справляться с тем объемом потоком информации и стресса, который я испытываю в современной жизни, потому что если вы знаете, что такое суды в нашей системе, если вы знаете, что такое в принципе работать в государственной системе, все это вот правотворчество и правоприменение, то есть это огромный стресс. И вот здесь самый основной момент, что тезис, который вы озвучили, да, федеральная программа, это не может, даже не то, что это непозволительно, если такой программы не будет, потому что мое личное убеждение и убеждение тех людей, которые мне доверили высказывать это мнение. Это то, что охота — это институт, способствующий укреплению и реализации стратегии национальной безопасности Российской Федерации в части защиты традиционных культурно-нравственных российских ценностей. То есть, если мы говорим о том, что такое охота по-настоящему, это институт передачи знаний из поколения в поколение. Это институт преемственности. Да, это институт сохранения понятия отцовства, то есть института отца. Это институт, который которая помогает воспитывать людей в духе коллективизма, в духе созидательного труда, то, что вот вы говорили, Николай, про Аксакова. Вот как раз-таки, если мы разберемся, если мы действительно вот все препоны уберем и уберем эмоциональную составляющую, посмотрим, что такое охота, мы увидим самое основное, что охотник — это сейчас фактически исполнитель воли государства в части сохранения и развития традиционных российских духовно-нравственных ценностей, определенных указом президента Российской Федерации 809 от 2022 года, которые составляют основу стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Это не просто так. И если открыть эту стратегию...
1: Я прям готов, честно говоря, это написать как лозунг на стене.
0: А что? Это не лозунг.
1: С ним ходить по улице.
0: В том-то и дело, что это не лозунг, это декларируемое положение. И просто для меня, вот как для молодого поколения, который, в принципе, хорошо читает нормативную базу и учится на это все, то я поражаюсь тому, почему в обществе у нас до сих пор традиционные виды деятельности вообще воспринимаются. И, в принципе, позволяют себе люди рассуждать о том, что а полезно ли это или не полезно. Да вы посмотрите, столетиями это развивалось, это составляло часть нашего уклада. Мы родились с копьем для того, чтобы выживать. И сейчас просто, да, охота, она меняет свое назначение. Вот недавно, кстати, вы наверняка знаете, Совет Федерации было посвященное про охоту, ну вот буквально в июне 2026 года, там представители Росохотрыболов Союза были, и там была охота в современном мире, и вот исполняющий обязанности Сыцко Андрей, вот он сказал правильную вещь, что охота сейчас в современном мире как понятие для добычи, для пропитания, оно осталось для малочисленных народов Крайнего Севера. Но в современном мире роль охоты — это в первую очередь институт, отвечающий удовлетворению потребностей человека в охоте. То есть у человека все равно, если он приверженец традиционных ценностей, то у него остается, естественно, потребность взаимодействовать с природой. И не просто как человек, который потребительски относится, если мы говорим об охоте и об охотниках, а человек, который, как в Советском Союзе было принято считать охотник, это санитаром леса. Вот в этом контексте мы утрачиваем значение и понимание этого института. И это страшно. Это страшно, что нам приходится сейчас рассуждать об охоте, ссылаясь на заключение иностранных государств, которые проводили в этой части исследования. А у нас в Российской Федерации этих исследований нет. Это как так? Это почему так образовалось?
1: Немножко как бы здесь переведу в другую волну и скажу, что на самом деле мне кажется, что охота в современном мире стала вот то, о чем мы говорили про заседание Совета. Она стала психологической адаптацией человека в современном мире. То есть охотник находит фактически такую разрядку. То есть он уходит от вот этой вот сумасшедшей нашего мира, сумасшедшей беготни и работы бизнеса, там, не знаю, как хотите это называйте, там, стояние у станка, конвейера и прочее, он уходит в охоту, уходит в природу. Нет, многие скажут, ну, берите рюкзак, идите в поход, но у всех по-разному.
2: Я, да, действительно, извини, перебиваю, выезжая на охоту, я много раз говорил в наших программах и в твоем присутствии, что добыть дичь – это хорошо, но бывает так, что я просто гуляю, я просто хожу по полям, по лугам, я просто отдыхаю душой и телом.
1: Как раз вот о чем ты сказал, я просто скажу и словами Ивана Бунина, который писал свои стихи про охоту, и наслаждаясь шагом конным, с отрадной негой внемлю я, как ветер гулом однотонным гудит, поет в стволах ружья. То есть фактически просто вот отдых на природе, если уж так говорить. И действительно, социальная адаптация вот эта вот, человека, неважно, из горячих точек, из каких-то еще мест он прибывает, человек возвращается в общество, и для того, чтобы в этом обществе спокойно себя чувствовать, он охота позволяет ему вот вернуться в это во все, спокойно войти в мир социального общения.
2: Совершенно верно. С вашего позволения, у меня вопрос к Алексею Кришталю. Алексей, вот вы сказали, что вот иностранные государства, иностранные институты там где-то на Западе занимаются вот этими исследованиями. Я не буду спрашивать, почему у нас пока не занимаются, но есть какие-то попытки?
0: Попытки у нас в России организовать такое
2: исследование. Да, да, да.
0: Ну, вот мы сейчас этим организовать, пытаемся. Николай, да, вот по сути. Ну,
2: насколько это все вот активно?
0: Настолько, насколько...
2: Это возможно.
0: Не то, что насколько это возможно, нет. Здесь речь не идет. Во-первых, эта активность, она связана с пониманием простых охотников сейчас. То есть вот понимать, что самое интересное. Ведь то, к чему мы подходим, это фактически мы сейчас проводим работу, наполняем теоретической базой институт вот этого, да, фундамент осознания роли охоты в современном мире силами простого охотника. То есть люди приходят приходят в общественную организацию и помогают формировать это. То есть они членскими взносами, да, там, отдельными пожертвованиями, то есть направляют нам для чего? Для того, чтобы мы вот этот фундамент закладывали, потому что людям это важно. И если это важно людям, то у меня нисколько нет сомнений в том, что это будет продолжаться и развиваться дальше.
1: Я скажу так, если это важно людям, то это значит, это важно государству.
0: Все верно.
2: Конечно.
1: Вот, правильно. Я просто кратко подвел итог, скажем
0: так. И тут вы задали этот вопрос касательно того, на каком этапе. В иностранных государствах уже эти исследования есть. Были проведены, то есть, замеры, психологические опросы, то есть непосредственно были представлены психотерапевты к таким людям, кто возвращались из боевых действий. То есть и получили положительные результаты, между прочим.
1: Ну, у нас, извини, Алексей, тоже же в прошлом году в ЦИОМ с подачи Алексея Гнедовского провел исследование, насколько охота влияет на наше общество. И, собственно, куча народа высказалась положительно. Да.
0: Но мы проводили опрос среди студентов учебного заведения, в котором вот занимались вот этой научно-исследовательской работой, и мы увидели поляризацию совершенно двух разных моментов, практически 50 на 50. Половина молодого поколения считают, что охотник — это хранитель традиций и, собственно, вообще хороший человек, а другая половина считает, что у нас охота — это связанное с убийством животных, это жестокий, агрессивный, самый, так сказать, нехороший человек. И вот эта поляризация образа, раскол, который сейчас у нас образуется в среди молодежи, вот это самое негативное.
1: Вы знаете, я смотрел сегодня, недавно, как раз я, поскольку делал заметку про это, я плакаты рассматривал. И в советский период очень четко везде прям шла прям большими плакатами прописано: «Браконьер – это не охотник, он враг природы». Вот сейчас слово «браконьер» и слово «охотник» фактически ставится равно между ними. То есть вот после советского периода вдруг неожиданно охотника взяли и вернули то, что он браконьер. Хотя охотники, наоборот, всегда противятся именно не этому, что их соединяют, а вообще как бы браконьерам и противостоят им. Поэтому вот сейчас один из важных моментов показать, возможно, из-за этого и происходит эта поляризация, потому что многие воспринимают охотника как того самого браконьера.
0: А чему удивляться? У нас самый популярный фильм об охоте, вы спросите, народный фильм.
1: Да-да-да.
0: Это какой? Это особенности национальной охоты. А правильнее сказать, что особенность национального браконьерства.
2: Извините, перебиваю, известный охотник, ныне покойный Тихомиров
1: Владимир Сергеевич,
2: да, царство ему небесное, который много раз бывал в этой студии, он говорил про этот фильм. Вредоносный фильм очень, говорит Николай. Может, он смешной с точки зрения комедийного жанра, говорит, но он вредоносный, потому что человек, который не имеет отношения к охоте, впервые посмотрев вот этот фильм, он думает, что вот на охоте так и происходит. Сплошные пьянки, привязанные, значит, звери для убийства.
1: Вот, назовем. Заметьте, кстати, человек, который один из главных ролей исполнял, там, вот, генерала, который играл, он никогда не давал интервью, когда его просили дать интервью по поводу того, как плоха охота, потому что он не любил этот фильм. Именно за то, что вот там так все показано.
2: Друзья мои, я лишь напомню нашим радиослушателям, что в нашем охотничьем братстве примерно 5 миллионов охотников в России, и это самые законопослушные, самые проверенные и, в общем, самые достойные люди. Время программы просто подошло к концу, и давайте подведем итог.
1: Надо проводить исследования на федеральном уровне, чтобы показать, что такое охота и насколько она является правильной позицией в социальной адаптации человека. Правильно я говорю, Алексей?
0: Алексей. Все верно. Я могу сказать словами человека, который вот у нас в Курской области, Вадим. Большой привет вам, Вадим. Значит, вот он сказал правильную вещь. Он как человек, которому сейчас нельзя приобрести оружие, ввиду там определенных обстоятельств, о чем мы не успели поговорить, к сожалению. Ну ладно. В общем, он сказал правильную вещь, что посмотрите, с 2010 года люди, которым позволено было приобрести оружие, которые вошли в охоту, посмотрите на то, сколько они совершали каких-либо девиантных поведений, то есть в обществе, которые приводили к каким-то там преступным деяниям. И посмотрите на статистику, и самое, что нужно здесь понять, что охота ведет к послушанию, к законопослушности, к возможности укрепиться и укорениться в обществе.
2: А мне остается лишь поблагодарить моих гостей Алексея Белякова, редактора отдела «Природа и охота» журнала «Охота и рыбалка», за интересную беседу. Лёш, спасибо тебе большое.
1: Спасибо за приглашение.
2: И огромное спасибо Алексею Кришталю, юристу региональной общественной организации «Союз охотников Оренбуржья». Друзья мои, надеюсь на новую встречу. Нам есть о чем еще поговорить. Спасибо, Алексей.
0: Спасибо вам, что пригласили.
2: Уважаемые радиослушатели, наша программа завершена. Традиционные слова благодарности режиссеру Юлии Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
3: Ни пуха, ни пера.
4: Радио России. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть пятая.
5: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство находить себе какую-то подводную жизнь.
4: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и в 23:10 по времени Екатеринбурга. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
7: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
4: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия, Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поднимали тему украинского урегулирования. Российский лидер обрисовал своему коллеге реальную ситуацию на поле боя, где российские войска продолжают наступление. Теперь подробнее об этом и других событиях. Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом напомнил, что у руководителя администрации США есть постоянно действующее приглашение посетить Россию. Об этом рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, инициатором беседы была американская сторона. Разговор длился 1 час 25 минут. Путин и Трамп отметили важность бережного отношения к общим страницам истории, которые связывают страны. Особо подчеркнуто, что наши народы никогда не забудут союзничество в годы Второй мировой войны, добавил Ушаков. Разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двухсторонней международной повестки дня. В числе затронутых вопросов была ситуация на Ближнем Востоке и украинское урегулирование. Спецоперация будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Украина была уверена, что укрепрайон в Константиновке неприступен, но российские военные доказали обратное. Песков также отметил, что Зеленский может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения. Напомню, начальник генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что армия России полностью освободила Константиновку. Командование лично поздравило состав соединений и частей с освобождением города. Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность о том, что бойцы продолжат с честью выполнять все поставленные задачи. О том, что сейчас происходит в самой Константиновке и как ее освобождали, репортаж военкора «Вестей» Александра Кацубы.
2: Многослойные оборонительные рубежи в Константиновке командование ВСУ готовило несколько лет. Город называли неприступной крепостью. В бетонных укреплениях закрепили самые подготовленные подразделения украинской армии. Сейчас над каждым таким опорником российский триколор и знамена подразделений южной группировки войск, штурмовавших город. На окраинах наши бойцы зачищают единичные группы разбитого гарнизона.
3: Применяется активно БПЛА и с нашей стороны. Также активно. Они не могут вылазить из своих подвалов. Прямой контакт происходит очень редко. Только в том случае, если противник засел глубоко, своими средствами БПЛА мы его оттуда выкурить не можем, то тогда штурмовая двойка берет ТМ-ку и делает работу.
2: Бои за Константиновку длились больше года. Штурмовики 1-го мотострелкового батальона полка 1194 4-й бригады южной группировки войск одними из первых ворвались в Константиновку. Сложнейшую многоуровневую оборону врага обошли с разных сторон, застав противника врасплох.
4: Занимались штурмовыми действиями в составе малых групп, работали как диверсионные подразделения, то есть распределялись на двоечки и, соответственно, этими двоечками прощупывали оборону противника.
2: Постоянно маневрируя, меняя направление удара и вытягивая обескураженного противника из укрытий, наши воины словно играли с ним в кошки-мышки.
5: Когда были взяты первые кварталы, после этого противник очень быстро отошел по непонятным причинам. Мы ожидали более масштабного сопротивления.
2: Мы наблюдали, как несколько солдат противника пробираются в один из полуразрушенных домов. Планируют закрепиться и держать оборону. Наши ударные птицы с мощной взрывчаткой на борту уже легли на боевой курс.
6: Константиновка как на ладони. Весь город под нашим неусыпным контролем.
2: Разрозненный гарнизон ВСУ в Константиновке оказался в полном кольце окружения. Украинское командование бросило своих солдат на смерть, оставив их без снабжения.
7: Против нас противостояло несколько бригад. Ну, это порядка 6 бригад, плюс мелкие подразделения. Был проработан определенный план. С одной стороны, проводились отвлекающие маневры, действия. Вот. А основное направление удара было перенесено.
2: Под прикрытием артиллерии и беспилотников, круживших в небе круглые сутки, наши бойцы продвигались от дома к дому.
8: 4-я бригада отбивали позиции. Сразу же за ними закатывались наши подразделения, также для удержания позиции, укрепления позиции, и давая поэтому возможность 4-й бригаде максимально ускоренно двигаться вперед.
2: Загнанный в подвалы противник отбивался своими ударными дронами, но замкнутый в кольце окружения терял позицию за позицией. Несколько разведывательных дронов ВСУ сбиты на подлете к Константиновке. Позиция украинского беспилотного расчета, с которой они запускали свои ударные дроны, уничтожена. Следом еще одна в населенном пункте Алексеева-Дружковка. Вражеские дроны отсюда поднимались на Константиновку. Наш воздушный разведчик заметил движение возле частного дома. Помощник оператора БПЛА ВСУ вынес свою птичку на стартовую площадку. Артиллерийские расчеты 72-й отдельной мотострелковой бригады ударили по цели крупным калибром. Непрерывная боевая работа по врагу сутки напролет. Наши беспилотники уходят на Константиновку. Бойцы 1-го мотострелкового батальона полка 1194 4-й бригады южной группировки войск идут вперед.
3: Парни продвигаются у нас при поддержке артиллерии, БПЛА. Продвигаются скрытыми тропами.
2: Боевики до последнего прикрывались оставшимися здесь мирными жителями, словно живым щитом. Женщины, дети и старики прятались по подвалам. 13 человек нашли спасение в стенах Константиновского храма Иова Почаевского. Разведчики 1-го батальона 4-й бригады своими дронами отправили изможденным людям воду и продукты. А украинские нацисты, заметив вышедших из укрытий гражданских, ударили по обители. Наши воины выводили людей под прицельным вниманием вражеских птиц. Солдаты ВСУ целились именно в гражданских. А уже через несколько дней бойцы южной группировки войск выбили боевиков с укрепленных позиций.
9: Касаемо водружения флагов, да, колоссальный объем работы и поднятия флагов поднимали мои бойцы.
2: Освобождение Константиновки открывает нашим бойцам дорогу на Дружковку и всю Краматорско-Славянскую агломерацию, ключевой транспортно-логистический узел ВСУ в Донецкой Республике. Впереди решающее сражение за эти населенные пункты, переломный момент битвы за полное освобождение Донбасса. Александр Кацуба, Вести, Константиновка.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
10: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл итальянцу Флавио Каболли в матче третьего круга Уимблдона со счетом 6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6. Пятисетовый матч продолжался 4 часа. Хачанов сделал 12 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал только 3 брейкпоинта из 16. Людмила Самсонова также проиграла чешке Мари Боусковой в третьем круге Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 4-6, 7-6, 6-4 в пользу соперницы россиянки. Таким образом, в одиночном разряде на Уимблдоне остался из россиян только Роман Сафиулин. Московская «Динамо» одержала победу над Нижним Новгородом 2-1 в товарищеском матче. В составе победителей мячи забили Антон Беранчук и Николас Марычаль. У Нижнего Новгорода отличился Андрей Ивлев. Победа стала первой для немца Сандра Шварца после возвращения на пост главного тренера «Динамо» в мае. Московский «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3-2. Мячи забили Левай Гарсия, Наиль Умяров и Иван Сорокин. В составе «Волжан» со штрафных отличились Михайло Баньяц и Дани Фернандес. ЦСКА сыграл в ничью с тульским «Арсеналом» 1-1. У армейцев мяч забил Тамерлан Мусаев. В составе тульской команды отличился Степан Обрывков. Защитник Илья Самошников покинет «Спартак» этим летом. Красно-белые согласовали уход футболиста в аренду в «Рубин», сообщают российские инсайдеры. Стороны закрывают последние детали сделки. При этом часть зарплаты игрока будет выплачивать «Спартак», а другую часть – «Казанский клуб». Самошников уже выступал за «Рубин» с 2020 по 2023 год. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: О прогнозе на 5 июля. В Челябинске будет плюс 30 градусов, в Сатке плюс 25, в этих городах местами ожидаются дожди, в Екатеринбурге плюс 28 без осадков, в Хабаровске около 22, тепла, временами пройдут дожди, в Магадане плюс 14 без осадков, в Петропавловске, Камчатском около 12 тепла, синоптики обещают кратковременные дожди, в Сыктывкаре плюс 26 без осадков, в Казани плюс 31, пройдут дожди с грозами. В Петербурге в воскресенье местами пройдут дожди с грозами, днем будет плюс 21 градус. В Москве сегодня временами пройдут дожди, днем около 22 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 17 градусов, давление ниже нормы, 738 миллиметров ртутного столба.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутили.
0: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутили. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.

0: Друзья, это была песня «Время». Время разбрасывать камни, а время их собирать. Программа «Аурум Инуцеля» и я, ее ведущий и автор Дмитрий Чернов, сегодня представит вам победителей 435-го эпизода. Но перед тем, как мы это сделаем, и я назову вам, собственно говоря, тех самых людей, которые участвуют в команде «Lost Eclipse», победившей в 435-м эпизоде, хочу вам напомнить, что подобного рода программы у нас теперь в большой-большой редкости, ибо голосование слушателей у нас отменено, а это значит, что все решения о том, кто, что, где и когда какие плюшки в проекте «Аурум Инуцеля» получает, будет назначать и решать исключительно редакция. Но редакция всегда прислушивается к своим слушателям, разумеется. Поэтому я напомню вам, что у нас есть, во-первых, канал ВМАКСе программы «Аурум Инуцеля» и, конечно, наша постоянная группа ВКонтакте «Аурум Инуцеля». Если вы еще ни там не участвуете, вы очень многое теряете. Ну, хотя бы просто потому, что не знаете, какая музыка, где и кем, так сказать, создается, и почему это Дмитрий Чернов об этой музыке в программе рассказывает. Александр Хохлов, гитарист и основатель проекта Lost Eclipse, друзья, вашему вниманию. Саша, привет.
1: Всем привет, Дим.
0: Я хочу спросить тебя, во-первых, вот та самая песня «Время», она же, если мне память не изменяет, по-моему, ваш первый трек, записанный группой Lost Eclipse, поправь меня, если я вдруг не прав.
1: Да, дебютный.
0: Давай оглянемся назад, прошло уже достаточно много времени с момента, когда ваша группа записала первую песню. Знаю я, что песен у вас пока еще не очень много, но как собрался коллектив? Что у тебя легло вообще в концепцию создания команды Lost Eclipse? Почему вы ее так назвали? Сколько у вас музыкантов? Расскажи.
1: Начнем с музыкантов, потому что это самое важное, наверное. Нас пятеро. Вот, на данный момент начинали мы с четырех человек, потом у нас появился клавишник и второй гитарист. Ну, он уже достаточно давно с нами, поэтому уже окончательно пять человек. Собрались мы, ну, скажем так, на базе, ну, предыдущей моей группы, Морфином, и как-то мы решили, что, наверное, продолжать нам хочется после Морфинума, да, но надо набрать новых музыкантов, надо как-то идею привнести эту самую новую группу, и вот идея стала, собственно говоря, осматриваясь по сторонам на то, что творится в мире, что нужно, наверное, как-то своим творчеством так хоть немножко пытаться помочь людям осознать, что, ну, прекратите воевать, убивать друг друга, вообще доводить мир до такого состояния, когда он может закончиться. Поэтому и тематика песен была избрана такая, что у нас, возвращаясь к песне «Время», да, что времени у нас, в общем-то, не так много для того, чтобы творить фигню всякую. Соответственно, и все дальнейшие песни тоже примерно вот в том же ключе, примерно про то.
0: Ты знаешь, мое личное наблюдение, я не помню, говорил я в прошлые наши с тобой моменты общения в программе или не говорил, но у меня складывается такое ощущение, что вы прогрессируете очень здорово, потому что и сегодня слушатели это заметить должны будут, потому что вот первый трек «Время» и финальный трек, который мы сегодня послушаем, группы Lost Eclipse «Мир в огне», между ними вот еще будут две песни, как будто бы, да, каждая песня — это как будто бы ступенька очередная. А, я не знаю, по ощущениям полноты вот всей картины, которую эти треки задают, складывается именно такое. Согласен ли ты с этим? И в чем, собственно, как ты считаешь, прогресс группы Lost Eclipse заключен? В инструментальной части, в текстовой, в вокальной, в гитарных там соло, рифах там и так далее. Что скажешь?
1: Ну, я скажу, что я согласен, что мы действительно прогрессируем, потому что без прогресса, наверное, не будет никакого движения в принципе никуда. И касается это всего вообще. То есть прогресс во всем. Леша пишет с каждым разом все лучше и лучше тексты. Они все более выверенные, более такие качественные, доносящие, скажем так, да, какую-то идею. Мы, как музыканты, тоже растем, я надеюсь, постоянно над собой.
0: Хорошо. Сейчас мы поговорим про тексты, но сначала давайте послушаем песню «Санитары», о которой вскользь Саша упомянул. Трек, который тоже мы получили в свое время в редакции программы «Аурум Инуцеля», но в программе «Аурум» этот трек не звучал никогда. Поэтому сегодня, можно сказать, специфическая премьера. Друзья, песня «Санитары» команды Lost Eclipse, город Подольск. У нас призовой кубковый такой эпизод и один из последних, кстати говоря. Вашему вниманию песня «Санитары» в «Аурум Инуцеля». Слушаем.

0: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах Аурум и Нутеле – это не только эфир на Радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101,5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество Аурум и Нутеле ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumnutele.ru или aurumnutele.com и слушайте наше онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутеле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. Это была песня «Санитары», команда Lost Eclipse, гитарист-основатель группы Александр Хохлов с нами на прямой связи. Саш, вот теперь к текстам. Да, ты сказал, что Леша, вокалист команды, пишет тексты все более и более выверенные. А как у вас какая-то приемка, что ли, существует на эту тему? Как вы тексты утверждаете, что ли, вместе все?
1: Ну, на самом деле, да, он просто пишет что-то, присылает сначала мне. Если я говорю, да, окей, мне нравится, да. Вот. Бывает наоборот, бывает, я говорю, Леша, что ты написал, вот. И как бы он тогда это откидывает, то, что вот не понравилось, он откидывает ящик в дальний, вот. И, значит, а то, что понравилось, мы уже выкладываем как бы группе на общее обозрение, все смотрят, читают, проникаются.
0: Ну вот вы продвигаете свой вот этот термин антиапокалиптический рок, выдавая его за стилистику и смысловое, да, наполнение существования коллектива Lost Eclipse. И это, я уверен, ваши поклонники и слушатели готовы принимать. Но в то же время, наверняка же, понимаешь, ситуация, да, в лирике должна как-то немножечко все равно меняться. Я уверен, что вот эти вот часы судного дня все-таки немножко начнут отсчет в обратную сторону, в конце концов. И антиапокалиптический рок, может быть,

0: оставаться в условиях.
1: Aurumnutile.com и
2: Александра Ануфриева. В вольных упражнениях у мужчин золото завоевал Мухаммаджон Якубов, Даниил Смирнов стал победителем в упражнениях на коне, а Илья Заика в упражнениях на кольцах. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Погода. По прогнозе на 5 июля в Челябинске будет плюс 30 градусов, в Сатке плюс 25, в этих городах пройдут местами дожди, в Магадане без осадков днем плюс 14, в Петропавловске-Камчатском около 12 тепла, синоптики обещают кратковременные дожди, в Архангельске плюс 19 без осадков, в Вологде плюс 22, временами пройдут дожди, в Уфе плюс 31 без осадков. В Петербурге в воскресенье местами пройдут дожди с грозами, днем будет плюс 21 градус, в Москве сегодня временами ожидаются дожди, днем около 22 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 17 градусов, давление ниже нормы 738 миллиметров.

0: Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presents Historicum.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина задумал и осуществляет серьезный, очень, я бы сказала, такой обращенный к человеку проект под названием «Импрессионисты в Сибири». Несколько сибирских городов, 5 точнее, Кемерово, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Абакан. Вот эти города, где будут представлены полотна и из музея Пушкина, и из, если таковая возможность есть, из собраний тех музеев местных, где оказались работы импрессионистов, либо их последователей, отечественных наших русских художников. Вот об этом, обо всем мы сейчас будем говорить, об этом нам расскажет заместитель директора Государственного музея изобразительных искусств по научной работе, надеюсь, хорошо вам известный наш любимый Илья Аскольдович Доронченков. Здравствуйте, Илья Аскольдович, добро пожаловать.
2: Здравствуйте, спасибо вам. Спасибо за такое теплое представление.
1: Добро пожаловать и давайте, пожалуй, начинать. Я рискну такую штуку сотворить. Надеюсь, меня правильно поймут. Провести некую сегрегацию нашей аудитории. В том смысле, что публика московская, она такая насмотренная. Она в любой, как говорится, почти момент может прийти. Есть люди, я таких знаю, я сама такая. Иногда приходит просто вот просто постоять перед полотнами импрессионистов. А люди, живущие там, скажем, за Уралом, и если им не представляется возможность там бывать в Москве и приходить в музей Пушкина, то, конечно, у них такой возможности нет. Поэтому если вы меня не побьете за мое такое предложение, если возможно... Вот такую краткую, но это, конечно, не будет лекция. Кстати, желающих, обращаю внимание, желающих послушать лекции Ильи Доронченкова можно в интернете, в частности, и об импрессионистах. Вот о чем самом важном в этом художественном направлении вы бы рассказали нашей аудитории менее осведомленной об этом искусстве и его гениях и наследовавших им русских художников.
2: Ну, давайте начнем с того, что кроме перечисленных городов у нас был еще Омск, с которого этот тур начался, Новосибирск тоже уже позади. Так что у нас вот Кемерово открылось, и открывается Абакан, Иркутск и Красноярск. Да? Это вещи из коллекции музея имени Пушкина. Большая их часть принадлежала Щукину и Морозову. То есть крупнейшие

0: к русским собирателям французской живописи, но выставка построена так, она называется «Искусство впечатления. Импрессионизм», чтобы объяснить, показать, как импрессионистическое видение и импрессионистическая манера письма готовилась и что из нее получилось, потому что там зрители могут увидеть и вещи Камиля Каро, и вещи Гюстава Курбе, предшественников импрессионизма. Они, правда, об этом не знали, что они предшественники. Но можно видеть вещи Анри Матисса или Альбера Марке, те произведения, которые созданы следующими поколениями художников, великих художников, с учетом импрессионистического опыта. Там ездят два состава у нас по полтора десятка картин, они не повторяются. То есть, как, скажем так, Кемерово и Иркутск – один состав, и Абакан и Красноярск – другой. Ну, как два состава футбольной команды, но в данном случае нет высшей или первой лиги, да, они равноценно отобраны. Там можно Сезанна увидеть, например. Вот я не помню, когда Сезанн пересекал Уральский хребет, по-моему, никогда, равно как импрессионист. Мы, в общем, все примерно растем из импрессионизма. Наше видение отформатировано импрессионистами, потому что импрессионизм, у него очень много аспектов, да. С одной стороны, это искусство очень позитивное. Это искусство про радость жизни, это искусство про свежесть мировосприятия, про то, вот как-то, ну, все более или менее, наверное, либо на даче, либо в деревенском доме, летним утром вставали, открывали окно, и врывается солнце, свежий воздух, щебет птичек, да, радость жизни, да, и ты думаешь, что будешь жить вечно, ты молод, и все впереди. Вот я с такими переживаниями связываю импрессионистов. Это поразительно светлое искусство. Да, есть Дега с его трагизмом жизни, и потом из этого вырастают и Ван Гог, и Гоген, и многие другие. Но в целом это удивительно свежий взгляд. Вот как человек как будто родился заново. И первый раз увидел мир, как Адам, да, которого Господь сотворил. И увидел он, что этот мир прекрасен. До импрессионизма живопись писалась в мастерских. Там совсем особое освещение. И у живописи другая задача. В живописи была задача рассказывать. Показывать и рассказывать, и при этом рассказывать что-то, что к самой живописи не обязательно относится. История религиозная, история, репрезентация монархии, анекдоты какие-нибудь веселые, как в голландской живописи 17 века. Или, как передвижники, они писали правду. Писали, как тяжело России живет.
1: Социальная живопись, да.
0: Какая драматическая у нас история, да. Это живопись, которая, в общем, была не про живопись. Она была про что-то еще. А импрессионисты оказались первыми, у которых нет никакого символа в картинах. Нет никакого рассказа. Ну, это не совсем точно, потому что, допустим, есть Эдуард Мане с «Барон Фалибержер», где ты смотришь на меланхолическую барменшу и то, что ее окружает, и ты постепенно проникаешься психологически, как в романах Флобера, вот этой драмой жизни, или как в поэзии Бодлера. Но, в общем, ты видишь импрессионистов только тот мир, который прямо перед тобой. Это очень современное зрение, и это очень городское зрение. Вот кто-то из французских критиков писал, что импрессионист уезжал на этюды утренним пригородным поездом и торопился не опоздать на вечерний. А это действительно взгляд на природу городского человека. Тогда в мире было пара мегаполисов всего, да, Лондон и Париж. И, кстати, французские импрессионисты и там успели побывать, потому что и Мане, и Писсаро, например, в Лондоне пересиживали франко-прусскую войну. Да, и оставили замечательные совершенно изображения этого города, его парков и набережных. И вот этот взгляд человека, который видит движение города по большим бульварам, который идет по тротуарам, пропуская через себя встречных, экипажи, дома, а вечером зажигаются огни, и город превращается в феерию, движущийся, в феерию света. Вот это тот самый импрессионистический взгляд. Но он сочетается еще с чисто технологическими открытиями, и это тоже мы пытаемся показать, потому что на выставке, кроме самих картин, есть определенная дидактика, да, и в частности, то, что обращено к детям. Мы пытаемся рассказать через квесты, через какие-то буклеты, через комментарии простым языком, про что это все. Да? И одна из очень увлекательных историй – это технология. мы как-то не задумываемся обычно о том, что, ну, живопись же материальная вещь, да, она красками написана на холсте. А когда ты ее изучаешь, ты должен понимать, что довольно много зависит от того, какова основа. Ты пишешь на доске, ты пишешь на медном листе, ты пишешь на холсте, который натянут на подрамник. Какой это холст? Мелкозернистый, крупнозернистый? Как он загрунтован? И какими красками ты пишешь? Потому что когда в Нидерландах в 15 веке изобрели масляную живопись, поменялось реально все. Вот живопись начала походить на действительность. До неотличимости просто. Эффект присутствия, эффект тактильный был поразительный. И вот подобная революция произошла в первой половине 19 века, когда были изобретены краски в тюбиках. А до этого ты в мастерской растирал, допустим, какие-то камушки, земли, смешивал со связующим, с тем же маслом, да, и в общем, со всем этим, со всей этой радостью ты не мог выйти, как правило, не мог выйти надолго на природу. А тюбиковые краски плюс промышленное производство даже не самого холста, а ну, в 19 веке, допустим, ты во Франции приходил в лавку художественную и говорил, мне номер 16. Mm. И тебе выносили готовый натянутый холст и загрунтованный. И ты мог его брать и топать на природу. Или номер 17, или номер такой-то. Это означало, что ты пишешь большую картину. То есть живопись была связана с определенной технологией производства материалов, которая облегчила выход на природу. Вот, то есть ты брал компактный этюдник, небольшой холст, тюбиковые краски, смешивал их там прямо на палитре, стоя где-нибудь перед пейзажем, и это поменяло радикально все. То есть изменился взгляд художника. Художник увидел, что воздух окрашен. А он не нейтральный, прозрачный, а он цветной. И взгляд стал динамичным. И для того, чтобы передать эту динамику взгляда, импрессионисты пишут мелкими мазками, которые ты видишь на поверхности. Ты смотришь на картину классическую, и ты, как правило, не различаешь мазки. Ну, как правило, да, есть Веласкес, есть Репин, да, есть какие-то еще художники, которые так пишут более-менее открытыми мазками, но в целом ты видишь перед собой не полотно, покрытое красками, а ты видишь, ну, лошадь, да, обнаженную женщину, историю какую-то. А с импрессионистов мы одновременно видим и солнечный пейзаж, и то, как художник этот пейзаж формирует мазками. То есть ты чуточку расфокусировался, ты видишь стихию мазков на холсте. И это завораживает. Это как с музыкой, потому что раньше живопись условно была литературой, она нам рассказывала истории, а теперь она воздействует как музыка сама по себе.
1: А по поводу того, что вы рассказываете в такой, ну, современной манере, сопровождаете ваши экспозиции квестами, какими-то такими интересными рассказами, не в рамках просто экскурсии, как я понимаю, а в более таком широком, что ли, более интересном. Но экскурсия, она все-таки такая, она разная, конечно, бывает. Бывают такие пламенные экскурсоводы, очень такие эмоциональные. Но, тем не менее, вам кажется это... Ну, я понимаю, что это, безусловно, так, но это какая-то новая... Музейная реальность – это необходимость, потому что, ну, просто сказать, да, вот эта вот манера импрессионистов, вот это вот пуантилизм, точечное такое письмо, или надо вот это все-таки растолковать, объяснить и заинтересовать, чтобы человек, когда он пришел в следующий раз в музей, особенно молодой человек, чтобы он уже кое-чего знал и по-другому смотрел на эти полотна.
0: Ну да, да, конечно, потому что импрессионизм, хотя он уже как бы классика, все еще, особенно живопись, которая после импрессионизма пришла, Сезанн, Гоген, Матисс, Гераш и Пикассо, все еще живопись, которая вызывает вот ту самую знаменитую реакцию, ну, мой ребенок также нарисует, да?
1: Также может, да-да-да.
0: Это как бы уже то, что сейчас называется мем, но куда ты от этого денешься? Да, надо разъяснять, надо рассказывать, тем более, что, ну, это интересная история. Люди любят истории. Мы все, наша жизнь состоит из

0: И...
1: Ну, да, мы, конечно, скандалы, смеялись, карикатуры рисовали, но у меня нет надежных свидетельств, что Репин на этой выставке был. Но при том, что русские пенсионеры там не были особенно глубоко погружены в парижскую художественную жизнь, и Репин, и его корреспондент, и друг Крамской, который в этот момент в Петербурге сидел, есть переписка Репина с Крамским, очень интересно этого времени, они прекрасно понимали, кто такие импрессионисты. Они, ну, это называлось тогда импрессионалисты на русском. Они понимали, эти наши художники, про что импрессионисты. Про солнце, про радость, про живопись как таковую. Но Репин в ответ на письмо Крамского, который говорит, ну, нам надо идти вот в направлении солнца, радости нет, пишет Репин из Парижа. Это не наше, наша душа человека, сердце человека. То есть у нас миссия есть. Вот. Это миссия социально-этическая. Да? Мы не про красоту, мы про правду. Ну вот так, да. То есть понимание, про что импрессионист, пришло довольно быстро. Другое дело, что большинство публики медленно привыкало к этому. Но через поколение два привыкли. А в Соединенных Штатах это очень быстро полетело, потому что Поль де Рон-Рюэль, дилер импрессионистов и их пропагандист, да, он, конечно, хороший бизнес имел на продаже их, покупал дешево и много впрок молодых художников. Потом, через два десятилетия, цены выросли, ну, порядок или два. Вот он, 1880-е годы, когда так себе у него было с бизнесом в Париже, он открыл магазин в Нью-Йорке. И вот это казалось очень верным решением. Позитивный взгляд, солнечный взгляд импрессионистов на мир очень пришелся такому американскому позитивному взгляду. И импрессионисты там до сих пор популярны. В Штатах не нужно возить импрессионистов в Огайо или в Небраску, потому что в тамошних музеях они просто есть. Вот у нас за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, ну, практически вы не встретите французских импрессионистов. А в Соединенных Штатах в каждом большом музее их много очень. Даже не в мировом, как Метрополитен, да, или в Национальной галерее в Вашингтоне, вы встретите настоящих французских импрессионистов.
0: Ну, теперь окажутся импрессионисты и за Уралом в больших сибирских городах, и не очень, кстати, Абакан не такой уж большой город. И...
1: Ну, я особенно рад за Абакан, честно говоря, потому что действительно это редкое событие.
0: Да, я думаю, да, это будет событие, действительно. Но тем более, что вот хотелось бы два слова еще сказать о том, что появились последователи, при всем том, что кто-то принимал, кто-то не принимал, появились последователи этого художественного направления и в русской живописи. Может быть, слегка в ином, как бы скажем, изводе, но, наверное, в Красноярске есть в местных музеях и полотна, естественно, Сурикова, и Коровина. И это ведь тоже в какой-то степени художники, наследовавшие принципом радости, позитива, света, яркости.
1: Ну да, потому что импрессионизм, в общем, стал всеобщим языком мировым в живописи. Он есть и в Италии, он есть и в Штатах, он есть и в Дании, да, и, конечно, он есть в России. В каждой стране и у каждого художника он своеобразен. О Сурикове можно говорить, да повлиял на него импрессионизм или нет. Кроме импрессионизма есть такая вещь, как пленэр, живопись на открытом воздухе, который, и из пленэра растет импрессионизм. И Суриков скорее про пленэр, да, он, конечно, наблюдал, что творится с светом, с цветом на природе, когда художник пишет. Но он никогда не писал вот такими мелкими дробными мазками, как Клод Мане, к примеру. Коровин немножко другой, но вот тут, наверное, очень важное слово «впечатление». Оно довольно случайно прилипло к импрессионистам, это название. Там разные были варианты в свое время, остановились на импрессионистах. И правильно остановились. Но впечатление – это ключевое понятие, потому что речь идет не о описании, не о медленном созерцании, а именно о мгновенном впечатлении, которое ты пытаешься перенести на холст, и само движение кисти фиксирует эту мгновенность. Это, повторюсь, совершенно особый современный взгляд, и при том, что базовые установки как-то

0: у французов, допустим, и у нас, и у итальянцев сохраняются, ну, конечно, в зависимости от каких-то традиций, особенностей культуры, социального контекста, во многом живопись разная. Но да, слава богу, мы уже более не спорим, есть русский импрессионизм или нет. Так есть, конечно. И он не сводим к французскому, он не является буквальным подражанием французскому. Ларионов, импрессионист, молодой Ларионов, вот сейчас в Пушкинском музее все еще продолжается небольшая, но очень хорошо сделанная выставка ранних пастелей Ларионовой и Гончаровой. Да, это люди, которые видели, очевидно, у Щукина и Морозова импрессионистические полотна, а и не только импрессионистические, которые ходили на пленэр и рисовали этими мелками наверняка с натуры. И Ларионов у нас выдающийся импрессионист, конечно.
1: Ну, вот эта прекрасная, ну, скажем, экспедиция, еще раз употреблю торжественное слово «миссия», выставки за пределами музейных залов музея Пушкина. Что-то в планах ваших есть подобное, чтобы, как говорится, способствовать просвещению, смягчению нравов и тому, чтобы люди имели возможность больше радоваться жизни? Что у вас там в планах? Кого еще покажете?
0: В Москве или за пределами?
1: Нет, за пределами Москвы, конечно, за пределами.
0: Ну, смотрите, у нас ведь есть очень давно уже существующий и очень интересно работающий филиал в Нижнем Новгороде, так называемый «Арсенал». А и мы готовим для этого пространства большую долговременную выставку, которая будет покрывать весь масштаб культуры человеческой, от Египта до XX века. Это будет нанизано на один не самый очевидный сюжет, который позволит нелинейно рассказывать разные истории про искусство, и не только про искусство, а про человека. Вот я сейчас интригу такую вам закину, да. В следующем году ждите большую долговременную экспозицию в «Арсенале» в Нижнем Новгороде на материалах собрания музея имени Пушкина. Это будет интересно, такого не было в Москве.
1: Тем более интересно. Значит, москвичи усядутся в какие-нибудь ласточки, которые курсируют между Москвой и Нижним Новгородом, и поедут смотреть выставку в «Арсенале».
0: Очень надеюсь на это.
1: Я думаю, что мы, в общем, рассказали довольно подробно с вашей помощью об этой, ну, так выразимся торжественно, культурной миссии, которую предпринимает Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, отправляя часть своей богатой коллекции импрессионистов за Урал. Я заранее завидую людям, которые придут в свои музеи художественные в сибирских городах и уже приходили, и полюбуются теми полотнами, которыми мы имеем возможность любоваться часто. В общем, это очень здорово. К тому же я еще раз напомню, что вашу мысль о том, что новая музейная действительность, она подразумевает, такая реальность музейная, подразумевает вовлеченность публики не просто в смотрение полотна, а в изучение, в рассказы об истории о художниках. И буквально вот вы замечательно сказали, интересно узнать, сколько стоил тюбик краски или холст номер 17. Во всяком случае, спасибо вам большое, Илья Аскольдович, что вы рассказали нам об этой прекрасной культурной истории. Еще раз благодарю тех, кто нас сегодня слушал. Надеюсь, они тоже нам будут признательны за то, что мы так подробно рассказали и о самом искусстве импрессионистов, и об их жизнях отчасти. Об остальном можно прочитать. В Москву приезжайте, приходите в Пушкинский музей. В общем, будем жить впечатлениями, радоваться солнцу, радоваться лету, природе, смотреть на движение города, Спасибо вам, Илья Скульдович, еще раз. Илья Доронченков, заместитель директора по научной работе Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, был нашим гостем. Спасибо за внимание нашим слушателям. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
2: Presence Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presence Historicum. Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
3: В 1386 году из Золотой Орды бежал 14-летний юноша, старший сын и наследник великого князя Дмитрия Донского Василий Дмитриевич. Вместе с небольшой группой соратников княжич пробрался через причерноморские земли в православное Молдавское княжество, господарю Петру Первому Мушати. Там он встретился с направлявшимся из Константинополя митрополитом всея Руси святителем Киприаном и вместе с ним отправился в литовские земли, а затем в Москву. В Литве княжич Василий предстал перед князем Витовтом, будущим великим князем литовским, одним из наиболее грозных и удачливых правителей 14-го столетия. В замке Витовта, Тракай, Василий впервые увидел дочь литовского князя, Софью. Девушка была ровесницей московского наследника. И тогда же, желая примирить двух собирателей русских земель, Великое княжество Литовское и Великое княжество Московское, митрополит Киприан совершил помолвку Софьи и Василия, дочери литовского завоевателя и сына донского победителя татар. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. И сегодня мы поговорим о великой княгине Софье Витовтовне и ее супруге Василии Первом. Родилась Софья в 1371 году, вероятно, в замке Тракай или Троки. Ее мать, Анна, вероятно, происходила из рода смоленских князей, а отец, как было сказано, был князем Гродненским, а впоследствии великим князем литовским. Причем, если ее мать была православной, то отец, как и все литовские князья того времени, оставался язычником. Крестился Витовт впервые, когда его дочери было 11 лет, затем вернулся к вере предков и позже дважды совершал повторные крещения в лоне православной и католической церквей. В 16 лет Софья обручилась с княжичем Василием I. Их брак, как сказано, был устроен святителем Киприаном, митрополитом всея Руси. Спустя два года, в 1390 году, когда Василий I уже больше года находился на престоле своего почившего отца, Дмитрия Донского, он отправил посольство к Витовту, прося его благословить и отправить дочь в Москву. Зимой того же года Софья Витовтовна была торжественно встречена в стенах Московского Кремля. 9 января 1391 года она венчалась с великим князем Василием. Таинство венчания совершил лично митрополит всея Руси Киприан в старом белокаменном Успенском соборе Московского Кремля. В качестве отцовского благословения Софья, по преданию, привезла в Москву икону Богоматери «Благодатное небо», образ, который ныне известен лишь в списках конца 17-го столетия. Примечательную характеристику Софьи дает тверской летописец. Добрый нрав имела от отца, была неблудный мед. Правление великого князя Василия I было крайне благоприятным для Москвы и московского княжества. Василий успешно продолжал политику собирания русских земель вокруг Москвы. После успешных переговоров с ханом Золотой Орды, Василий I в 1392 году выкупил и присоединил к Москве Нижегородское княжество. В том же году отец Софьи, Витовт, стал великим князем литовским. Спустя несколько месяцев после его воцарения Василий I и Софья ездили на встречу с Витовтом в перешедшей к Литве Смоленск. Спустя три года Софья и Василий I, как и все жители Москвы, столкнулись с небывалой угрозой. Среднеазиатский полководец Тимур, или Тамерлан, разбив хана Золотой Орды, Тохтамыша, вошел в русские земли и принял решение идти на Москву. Во всем Московском княжестве и в союзных уделах не было войска, способного остановить орды Тимура. Перед Русью встала чудовищная перспектива – повторение Батыева нашествия, после которого русские земли не оправились бы долгие столетия. Тогда же было принято решение с молитвой перенести из Владимира в Москву икону Богоматери Владимирской. Икона была встречена у стен Белого города митрополитом всея Руси Киприаном, великим князем Василием и великой княгиней Софией, там, где сейчас у Бульварного кольца возвышается Сретенский монастырь. И тогда же войско Тамерлана, стоявшее уже у Ельца, без всяких к тому причин, когда выгоднее и выигрышнее было бы разорить богатые русские города, развернулось и ушло на юг, к Азову, а затем к Каспи. Москва была спасена заступничеством Богоматери. В том же 1395 году Софья родила супругу первого ребенка, Юрия Васильевича. Однако мальчик умер, не дожив и до 5 лет. Ту же участь разделили еще 2 сына Софьи и Василия. Даниил и Симеон. Меж тем, видя ослабление Золотой Орды, Василий I перестал выплачивать дань татарам. И в те же годы он поддерживал теснейший союз со своим тестем Витовтом, не мешая последнему воевать с враждебным Москве Рязанским княжеством. Главным камнем преткновения между Рязанью и Литвой был Смоленск. Однако Москва не вмешивалась в эту борьбу, ценя союз с Витовтом и с почестями принимая литовского князя в Коломне. В 1399 году Витовт решил выступить против Золотой Орды, и в состав его войска, в том числе с дозволения великого князя Василия, вошли прославленные соратники его отца, герои Куликовской битвы, кузены великого князя Литовского, князья Дмитрий и Андрей Ольгердовичи. Однако литовские и русские князья были разбиты, а Ольгердовичи пали в катастрофической битве с татарами при Ворскле. В эти же годы великая княгиня Софья с детьми часто ездила в Смоленск и литовские земли, подолгу оставаясь при дворе своих родителей и привозя от них в Москву драгоценные подарки, прежде всего иконы и реликвии страстей Христовых. В 1405 году из-за продолжающихся посягательств Витовта на Псков и северо-западные русские земли началась война между великими княжествами Литвы и Москвы. На протяжении 2 лет Софья вынуждена была жить в состоянии, когда на полях сражений сходились войска ее отца и ее мужа. Война, после первого в русской истории 6-месячного стояния на Угре, завершилась в 1408 году заключением мира, выгодного в большей мере для Москвы, нежели для Литвы. Василий I смог добиться изгнания литовского князя из Новгорода, поставив там на княжение собственного брата Константина, а также отбить у литовцев важную крепость Дмитровец, контролировавшую Вяземскую дорогу. Мир между Литвой и Москвой был заключен вовремя, так как вскоре оба княжества столкнулись с новым вторжением татар, Едигеевой ратью. Причем во время наступления на Москву Василий Дмитриевич, памятуя о примере своего отца при нашествии Тахтамыша, доверил оборону города своему двоюродному дяде Владимиру Андреевичу Храброму, а сам вместе с Софьей и детьми бежал в Кострому, где стал собирать дополнительные силы. Однако благодаря стойкости князя Владимира, его войск и народного ополчения взять Москву татарам не удалось. Однако карательный поход темника Едигея вынудил великого князя Василия возобновить выплату дани Орде. В 1411 году старшая дочь Василия I и Софьи Витовтовны стала византийской императрицей. Она была выдана замуж за Василевса Ромеев Иоанна VIII Палеолога. Вышитый шелком и золотом образ 2 царственных пар Иоанна VIII с Анной и Василия I с Софией украшает один из уникальных шедевров музеев Московского Кремля – Большой Сакос митрополита Фоти. В 1415 году Софья Витовтовна снова была на сносях, однако беременность и роды дались ей крайне тяжело. Великая княгиня была на пороге смерти. Тем не менее, она смогла родить великому князю сына, которого, по откровению одного из монахов кремлевской обители Спаса на Бору, нарекли в честь отца Василием. Муки Софьи Витовтовны во многом можно считать пророческими, так как правление ее горячо любимого сына, Василия II Темного, будет сопряжено с чередой бедствий как для самого князя, так и для вверенных ему русских земель. 1417 год унес 2 детей Софии и Василия. В Константинополе умерла императрица Анна, а во время путешествия из Коломны в Москву от мора, то есть от чумы, умер их сын и наследник, князь Иван Васильевич Нижегородский. 27 февраля 1425 года умер и великий князь Василий I. По воле умиравшего князя, регентство и попечение над его 10-летним сыном, права на наследование которого отнюдь не были гарантированы, вверялось Софье Витовтовне, братьям князя Василия, а также великому князю литовскому Витовту. Так, впервые в своей истории Москва оказалась доверенной женскому правлению. На плечи Софьи легла борьба за престол, отстаивание жизни и власти своего сына. И об этой истории мы поговорим с вами в следующем нашем выпуске.
2: Россия. Обстоятельства времени. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
4: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
2: Те самые пластинки, те самые сказки.
5: Кто это?
6: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
7: Какой такой Колобок?
2: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
8: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
9: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
2: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда. На правах рекламы.
10: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
11: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
10: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
11: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
10: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
11: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свёкор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
10: От чего возникает эта болезнь?
11: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
10: А в каком возрасте обычно это начинается?
11: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
10: 45? Так рано!
11: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
10: Какие главные признаки начало угасания мозга?
11: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
10: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
11: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
10: О чем вы говорите?
11: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. и это подтверждают результаты исследований японских ученых.
10: Они реально настолько успешны?
11: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
10: И в чем разгадка?
11: В плазмалогенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмалогены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмалоген был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмалоген был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
10: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22*03. *22*03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22*03.
11: Более того, исследования показали, что большая часть плазмалогена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмалогена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
10: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
11: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03.
10: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
11: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмалоген – мозг-терапия, а другим – пустышку – плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
10: Отлично. А как насчет побочных явлений?
11: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
10: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
11: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмалоген. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
10: А если перевести с научного на обычный язык?
11: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность — теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
10: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
11: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03, *22*03. Звонки по России бесплатные.
10: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03.
11: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
10: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03.
11: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь. Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
10: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер «#2203». «#2203». Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного «#2203».
11: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмалогена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
10: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
11: Мозг-терапия – это плазмалоген в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
10: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер «#2203». Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
11: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного «#2203». Звонки по России бесплатные.
10: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
11: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
10: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках. И жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер «#2203». Звонки по России бесплатные. «#2203». Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. История возникновения ислама на Кавказе.
12: Ислам очень глубоко впитался в народную культуру дагестанцев. Недаром вот среди этнографов распространено мнение о том, что Дагестан – это самая исламская республика.
2: Исламовед Ахмед Ярлыкапов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Кургана. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
14: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
15: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
2: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поднимали тему украинского урегулирования. Российский лидер обрисовал своему коллеге реальную ситуацию на поле боя, где российские войска продолжают наступление. Теперь подробнее об этом и других событиях. Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом напомнил, что у руководителя администрации США есть постоянно действующее приглашение посетить Россию. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, инициатором беседы была американская сторона. Разговор длился 1:25. Путин и Трамп отметили важность бережного отношения к общим страницам истории, которые нас связывают. Особо подчеркнуто, что наши народы никогда не забудут союзничество в годы Второй мировой войны, добавил Ушаков. Разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двусторонней международной повестки дня. В числе затронутых вопросов была ситуация на Ближнем Востоке и украинское урегулирование. Спецоперация будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Украина была уверена, что укрепрайон в Константиновке неприступен. Но российские военные доказали обратное. Песков также отметил, что Зеленский может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения. Напомню, начальник генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что армия России полностью освободила Константиновку. Командование лично поздравило состав соединений и частей в освобожденном городе. Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность в том, что бойцы продолжат с честью выполнять все поставленные задачи и обеспечивать безопасность России. О том, что сейчас происходит в самой Константиновке и как ее освобождали, репортаж военкора «Вестей» Александр Кацубы.
2: Многослойные оборонительные рубежи в Константиновке командование ВСУ готовило несколько лет. Город называли неприступной крепостью. В бетонных укреплениях закрепили самые подготовленные подразделения украинской армии. Сейчас над каждым таким опорником российский триколор и знамена подразделений южной группировки войск, штурмовавших город. На окраинах наши бойцы зачищают единичные группы разбитого гарнизона.
3: Применяется активно БПЛА и с нашей стороны. Также активно. Они не могут вылазить из своих подвалов. Прямой контакт происходит очень редко. Только в том случае, если противник засел глубоко, своими средствами БПЛА мы его туда выкурить не можем, то тогда штурмовая двойка берет ТМ-ку и делает работу.
2: Бои за Константиновку длились больше года. Штурмовики 1-го мотострелкового батальона полка 1194 4-й бригады южной группировки войск одними из первых ворвались в Константиновку. Сложнейшую многоуровневую оборону врага обошли с разных сторон, застав противника врасплох.
4: Занимались штурмовыми действиями в составе малых групп, работали как диверсионные подразделения, то есть распределялись на двоечки и, соответственно, этими двоечками прощупывали оборону противника.
2: Постоянно маневрируя, меняя направление удара и вытягивая обескураженного противника из укрытий, наши воины словно играли с ним в кошки-мышки.
5: Когда были взяты первые кварталы, после этого противник очень быстро отошел по непонятным причинам. Мы ожидали более масштабного сопротивления.
2: Мы наблюдали, как несколько солдат противника пробираются в один из полуразрушенных домов. Планируют закрепиться и держать оборону. Наши ударные птицы с мощной взрывчаткой на борту уже легли на боевой курс.
6: Константиновка как на ладони. Весь город под нашим неусыпным контролем.
2: Разрозненный гарнизон ВСУ в Константиновке оказался в полном кольце окружения. Украинское командование бросило своих солдат на смерть, оставив их без снабжения.
7: Против нас противостояло несколько бригад. Ну, это порядка 6 бригад, плюс мелкие подразделения. Был проработан определенный план. С одной стороны, проводили